0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Наливаева Елена, Костромская региональная организация. Музыка и слова Елены Наливаевой. Так писал Экзюпери.

Песня из репертуара группы «Абба». «Королевские танцы» исполняется на английском языке.

0: invite you to be in the mood for a dance forever. Thank you.
1: Я приглашаю на сцену Чернышову Екатерину, Самарская региональная организация. Песня из репертуара группы Бонье. Сани. Солнечно. Исполняется на английском языке.

На сцену приглашается Дубрякова Кристина, Иркутская региональная организация. Песня из репертуара группы «Бакара» «Карамия».

0: Спасибо.
1: А я на сцену приглашаю Барышеву Наталью, Ивановская региональная организация. Килли Кларсон. Because of you. Потому что ты. Исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Музыка и слова Барышевой. Не потеряй любовь.

0: Спасибо.
1: Номинация «Солисты мужчины». На сцену приглашается Завидов Мурат, Кабардино-Балкарская региональная организация. Из репертуара «Bad Boys Plus», «You're a woman, I'm a man».

0: Спасибо.
1: Музыка Заидова. Слова Оренгольда. Сияние глаз твоих.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Цветков Александр, Ульяновская региональная организация. Александр Рыбак. Fairy Tale. Сказка.

На сцену приглашается Саранцев Владимир, Пермская региональная организация. И песня из репертуара Маура Бонасейра в переводе «Добрый вечер, сеньорита». Песня исполнится на английском и итальянском языке.

0: Марина, чао, чао.
1: Валерий Курас, Дассен. Песня памяти Джо Дассена.

А с неба звезда, она скатилась туда, куда уходят года без следа. Навсегда, навсегда. А что осталось тогда, когда упала звезда? Огни реклам в городах,

голос Джо. Он пел о жизни людей, городов, тополей и огней. Пусть мало прожил он лет, но как звезда яркий свет оставил в жизни свой след. Музыкант,

ждет понапрасну до сена, ждет, что вот-вот он вернется, и как прежде.

0: упала с неба звезда. Спасибо.
1: На сцену приглашается Горохов Леонид, Астраханская региональная организация. Музыка «Мой борода», слова «Малышко», «Рушник» исполняется на украинском языке.

0: Спасибо.
1: Музыка Ханга. Слова Поперечного. Малиновка.

0: Спасибо.
1: Павлов Евгений, Ярославская региональная организация. Из репертуара Йоса Винтерфайера. Боги Вандерленд. Чешка, тележка своих. Исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Песня из репертуара Николая Носкова «Пропавшим без вести».

0: измятых высотах земли наши слышны голоса. Спасибо. Спасибо.
1: На сцену приглашается Мартынов Николай, Мордовская региональная организация. Песня из репертуара группы Bad Boys Blue. Pretty Young Girl. Довольно молодая девушка. Исполняется на английском языке.

Следующая песня из репертуара Фэнси – «Flames of Love» – «Пламя любви» исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Кулаков Владимир, Курская региональная организация. Песня из репертуара Франческо Наполи «Марина, Марина» исполняется на итальянском языке.

0: No. Grazie.
1: Песня из репертуара Ярослава Евдокимова «Муха».

0: меня без слуха, но и муха назойлива. Спасибо.
1: Я приглашаю на сцену Панченко Александра, Смоленская региональная организация. Из репертуара песня «Белый день» «Шокин Блю» «Винус» в переводе «Венера». Исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Музыка Павлиашвили, слова Губина. Помолимся за родителей.

0: Спасибо.
1: Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Песня из репертуара «Белый день», «Shocking Blue», «Venus», в переводе «Венера», исполняется на английском языке.

0: Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию выступление в номинации «Солисты женщины» во второй конкурсный день 6-го Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС, завершившегося в городе Ярославле.
1: Номинация «Солисты женщины». На сцену приглашается Лапова Татьяна, Омская региональная организация. Музыка и слова Ульви Умиса. «Dancing Queen» – «Королева танца» исполняет на английском языке.

На сцену приглашается Корякина Надежда, Астраханская региональная организация. Музыка и слова Хайта. «Мама Мария» исполняется на итальянском языке.

0: Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. Песня из репертуара Шакиры. «Las de la intuición» – «Те, что с интуицией» исполняется на испанском языке.

Песня из репертуара Мины Анны Мазини «Non credo», «Не верь», исполняется на итальянском языке.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Яковлева Виктория, Костромская региональная организация. Юлия Рай. «Дважды в одну реку не войдешь». Песня исполняется на украинском языке.

На сцену приглашается Чучункова Оксана, Московская городская организация. Песня, музыка Некрасова, слова Батьковского. Песня «Ноченька».

0: Спасибо.
1: Музыка и песня Eruption'а One-Way Ticket. Билет в один конец. Исполняется на английском языке.

0: Спасибо, спасибо.
1: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация. Pet Shop Boys, Rent, плата за любовь, исполняется на английском языке.
2: Добрый вечер.

0: Музыка, пауза, слова рождественского. Любовь настала.
1: Посвящается всем вам.

Много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило.

0: свои открыла. Я люблю вас. Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Соснову Елену, Омская региональная организация. Музыка Эндрю Лайт Вебер, слова Чарльз Харт, песня «The Music of the Night», музыка в ночи.

Я приглашаю на сцену Колесова Наталья, Киевская региональная организация. Музыка Морозова, слова Рубцова, разговоры.

Песня из репертуара Рафаэлы Кара. «Танти аугури». С днем рождения. Исполняется на английском языке.

Симонова Елена, Костромская региональная организация. Песня из репертуара группы Maywood «Pasadena» исполняется на английском языке.

Песня из репертуара группы Scorpions. Maybe I, maybe you. Может быть, я, может быть, ты. Песня исполняется на английском языке.

0: Спасибо.
1: Я приглашаю на сцену СМЫК Екатерина, Краснодарская региональная организация. Музыка Пауль Ябр, слова Пауль Шифер, Иц Рейнгмен, Человек дождя, исполняется на английском языке.

0: плаче луна.
1: На сцену приглашается Тислова Лидия, Чувашская региональная организация. Песня «Червону руту».

0: Спасибо. Спасибо всем за поддержку и за помощь.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наш второй тур подошел к концу. Давайте все вместе дружно поаплодируем всем участникам, которые сегодня приняли активное участие в этом празднике.
2: Спасибо, Серега. Спасибо. Давайте, друзья, поаплодируем нашему ведущему.
1: А я хочу пожелать сегодня нашему уважаемому жюри бесстрастного, прекрасного решения, плодотворной вам работы. Я думаю, что представить себе большая работа. Ну а всех поблагодарить за прекрасное участие, за то, что вы все молодцы. Давайте все вместе дружно поаплодируем всем!
3: Вот и завершается наш вечер отдыха, завершается фестиваль. Завтра еще будет полдня, завтра будет гала-концерт. Но сегодня мы еще успеем у некоторых участников взять интервью. И вот к нам пришел Виталий Дмитренко.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Виталий, откуда вы приехали, в какой номинации работали?
4: Я приехал с Ростовской области, с города Волгодонска. Ну, вообще, как мы всегда говорим, Ростов-на-Дону, чтобы не заморачиваться, мало ли, Волгодонск не все знают. Вот, участвую я в номинации «Авторы-исполнители».
3: Виталий, традиционный вопрос. Как впечатление?
4: Ну, вообще, конечно, я не ожидал услышать столько талантливых людей. Это для меня было немножечко даже шоком, что столько талантливых людей. Просто я, например, честно говоря, я не представляю, вот мне даже немножечко сложно, вот, когда я начинаю думать, а как же теперь быть жюри? Вот, как они вот будут теперь работать?
3: Я думаю, что жюри примет свое решение, и оно будет максимально объективным в любом случае. Виталий, вы представили очень интересный блюз, который соответствует всем законам блюзового жанра. Как он у вас родился?
4: Он родился у меня буквально после того, как мне позвонили и предложили участвовать в фестивале, буквально через там 3 дня. Вот, я захотел написать блюз. Я давно ничего не писал, буквально уже, наверное, год как ничего не писал. Вот, и вот сразу вот так вот раз, и сразу написали слова. Правда, конечно, я боялся, что текст будет слишком откровенным. Вот, очень боялся, что, ну, как бы, что написать, из песни слов не выкинешь, как говорится.
3: Да, совершенно верно. Вот видите, уважаемые слушатели, как фестиваль сподвиг людей на творчество, какое вдохновение он людям принес. Какого итога ожидаете?
4: Честно, я отношусь философски. Вот. Я рад, что я сюда приехал, что я здесь услышал людей, себя показал. Что будет, то будет. Как бы жюри у нас хорошее, компетентное. Если какое бы оно решение не вынесло, это будет справедливым решением.
3: Ну что ж, Виталий, мы вам традиционно желаем, конечно же, творческих успехов. Ваши записи уже имеются в ротации радиостанции. Достаточно много профессиональных записей. Ваш первый альбом с группой «Тени». Ну, мы с удовольствием будем ждать ваших новых записей, ваших сольных проектов.
4: Ну что ж, большое спасибо. Удачи вам, удачи радиослушателям.
3: До свидания.
4: До свидания.
3: Следующая наша собеседница, девушка, которая выступала в номинации «Молодые голоса». Представьтесь.
5: Добрый вечер, меня зовут Наталья Улитина, я приехала из Екатеринбурга.
3: Наташа, расскажите, пожалуйста, как вы попали на этот фестиваль?
5: Фестиваль, на самом деле, я очень люблю, и я выступала здесь 2 года назад на нем в Казани, а конкретно на этот фестиваль я попала так. У нас в Свердловской области традиционно проходит отборочный тур, вот в мае этого года проходил областной фестиваль, по итогам которого должны были выбрать претендентов на поездку сюда, в Ярославль. И к сожалению, получилось так, что многие из тех, кто хотел бы и мог поехать, не приехали. И я решила проявить инициативу, и я попала сюда. И я очень рада, что мне удалось здесь поучаствовать.
3: Наташа, это замечательно, что вам действительно это удалось, потому что ваш голос просто всех покорил. Вы давно занимаетесь вокалом?
5: Петь я начала достаточно давно, еще в раннем-раннем детстве. Устраивали дома концерты, приглашали гостей. А когда поступила в школу, то попала на эстетическое отделение, музыкально-эстетическое отделение, которое у нас существует при школе. И закончила его по классу вокала и фортепиано. И я сама пишу стихи, музыку и песни. и участвую в конкурсах различного уровня, и мне это очень нравится.
3: Наташа, вот созрел у меня такой вопрос. Какая из представленных вами песен вам больше всего нравится?
5: Ой, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос.
3: Есть какие-то симпатии, может быть?
5: Мне нравятся, наверное, даже две песни из этих четырех. Это те, которые я пела сегодня во втором туре. Это песни из репертуара Рикардо Фолли «Повседневные истории». «Story», «Di tutti i giorni». Я занимаюсь итальянским языком у нас в Екатеринбурге, в Центре итальянской культуры «Италика». И когда готовила эту песню, специально ее переводила, обсуждала с моим преподавателем, и мне было очень приятно ее петь. Вторая песня сегодня была Томмазо Альбинони «Адажио». Я выступала с ней на разных фестивалях и в своем городе, и в области. И я постаралась петь ее максимально с душой.
3: У вас это получилось. Я, как очевидец, могу совершенно смело это утверждать. Наташа, есть какой-то ближайший концерт, в котором вы будете принимать участие?
5: Ну, я планирую у себя на работе, а я работаю в данный момент режиссером музыкальных мероприятий в своей родной школе, которую закончила сама, в школе для слабовидящих в Екатеринбурге. Планирую проводить концерт ко Дню Учителя. У меня есть даже за предыдущий год свои ученики, которых я подготовила, чтобы тоже выступать. У них тоже, конечно, есть проблемы со зрением, но поют они замечательно.
3: Друзья, какие у нас действительно большие величины, которые участвовали в нынешнем фестивале. Наташ, спасибо вам огромное за то, что уделили время, за то, что пришли, за то, что согласились рассказать о себе слушателям радио «Рансис». И мы будем очень рады, если вы согласитесь предоставить для радиостанции свои записи, потому что радиостанция «Рансис», я напомню, она как раз-таки позиционируется как стартовая площадка для молодых талантов. А вы подходите под оба эти определения.
5: Спасибо вам большое. Это настоящая честь и радость для меня. Я вас очень сильно благодарю.
3: Всего доброго.
5: До свидания.
3: А этого участника я представлю с особым трепетом. Евгений Павлов, город Ярославль, хозяин фестиваля. Здравствуйте, Евгений.
6: Здравствуйте.
3: Расскажите о себе.
6: Ну, я родился и вырос в прекрасном нашем городе Ярославле, которому мы недавно 1000 лет отмечали. Я учился в обычной средней школе номер 83 в городе Ярославле. Музыкой заниматься начал с 13 лет. Я начал учиться играть на гитаре у простого там дядечки такого абсолютно. Ну, сначала просто для двора, просто было интересно для девчонок петь во дворе. Потом это стало чуть-чуть серьезнее, когда меня пригласили в бард-клуб, клуб бардовской песни. И там мне повезло, я встретил человека, который по сей день является моим другом и моим учителем, и я готов говорить это всем, спасибо ему огромное. Это Александр Разгулов. Это человек, который научил меня работать с публикой, с микрофоном. И вообще просто правильно преподносить текст, музыку, эмоции и все такое. Потом, когда я закончил вуз, я закончил Ярославский государственный педагогический университет имени Константина Дмитриевича Ушинского. Первая у меня специальность – социальный педагог. Потом через год я получил еще одну специальность – психолога. Ну и по сей день я работаю в Центре творческой реабилитации инвалидов при ДК ВОС психологом на ставке и полставки звукооператора.
3: То есть музыка для вас больше, в принципе, хобби?
6: Вы знаете, с некоторых пор, где-то года полтора назад, я решил этим увлечься серьезно. У меня не хватает на это времени, вот это вот другой вопрос. А хобби или не хобби? Ну, наверное, больше все-таки хобби, конечно, да, потому что времени у меня на музыку не хватает. Поскольку у меня есть и команда своя, мы играем, ну, в частности, русский рок и что-то попроще. В целом, конечно, русский рок, да. И я пою эстраду, в народное, конечно, я не лезу.
3: Да, вы очень разноплановый, вы показали себя как разноплановый вокалист здесь. Скажите, а почему решили все-таки поучаствовать в фестивале?
6: Вы знаете, дело ведь не совсем, как сказать, в участии или в какой-то победе, или в каких-то местах. Дело в том, что ребята из разных городов сюда приезжают, и мы видимся-то ведь очень редко. Видимся, знакомимся, встречаемся, начинаем дружить, обмениваемся какими-то своими творческими потенциалами, влюбляемся друг в друга. Некоторые даже женятся, люди из разных городов. И это очень приятно. Для меня лично, понимаете, дело не в победе. И даже не в участии. А дело в том, что вот просто мы все берем и встречаемся. И это главное. Вот мы встретились, мы пообщались, и сейчас мы завтра будем со слезами расставаться. Это так и будет, поверьте мне.
3: И ради этого стоит собирать такие фестивали,
6: обязательно
3: стоит устраивать такие
6: мероприятия. Обязательно.
3: Скажите, вы знаете что-нибудь о радиостанции «Рансис»?
6: Вы знаете, к сожалению, слышу первый раз.
3: Радио «Рансис» — это первая российская интернет-радиостанция для незрячих. На ней нет политики, радиостанция не касается каких-то особенно злободневных тем в основе своей. То есть главным кредо радиостанции является пропаганда творчества незрячих музыкантов, незрячих авторов, исполнителей, аранжировщиков и так далее. Если у вас есть записи, вы можете предоставить их для радиостанции. Мы с удовольствием прокрутим их в эфире.
6: Спасибо вам большое. Я с удовольствием, как только запишу сейчас свой альбом, а я уже этим занимаюсь, обязательно постараюсь в первую очередь выложить на ваше радио.
3: Мы будем этого ждать. Мы желаем вам творческих успехов, здоровья, всего самого-самого хорошего.
6: Спасибо вам огромное взаимно. Спасибо.
3: Мы заканчиваем нашу серию интервью уже поздним вечером. Все участники уже готовятся к завтрашнему выступлению, к завтрашнему гала-концерту. Но есть одна девушка, которая, несмотря на поздний час, согласилась все-таки к нам прийти и немного рассказать о себе, о фестивале, о своем творчестве. Представьтесь, пожалуйста.
7: Меня зовут Екатерина, я из Самары.
3: Катя, скажите, в какой номинации вы сегодня выступали?
7: Я сегодня выступала в номинации «Ансамбли» и «Молодые голоса».
3: Вы уникальный человек. Скажите, тяжело было выступать сразу в двух номинациях?
7: Ну, я бы сказала, что тяжеловато, потому что волнение – это так непросто.
3: В какой номинации вы чувствовали себя более свободно?
7: «Ансамбли».
3: Потому что вы не одна? Потому что всегда есть подстраховка?
7: Ну, какая-то поддержка близко, она как бы. Я в последнее время почему-то потеряла связь как бы со зрителями. Не знаю, может, просто меньше выступаю. Поэтому как-то на сцене люди это меня очень поддерживало.
3: Скажите, Катя, как давно вы на сцене?
7: Приблизительно с 5 класса.
3: Вы все время занимались сольным пением, я так понимаю?
7: Ну да, я сначала в хор ходила. В школе у нас хор был. Потом мне Владимир Борисович дал две первые сольные песни.
3: Это был ваш руководитель?
7: Да, это руководитель был. Я уже, кстати, об этом говорила когда-то. Вот. И, ну, я стала петь сольно.
3: Я раскрою слушателям небольшой секрет. Екатерина стала победительницей фестиваля бардовской песни, да?
7: Да, это так.
3: Это было в прошлом году, правильно?
7: Это было в прошлом году, и было очень интересно на том фестивале.
3: А фестиваль бардовской песни отличается по степени волнения, по накалу от нынешнего фестиваля?
7: Ну, фестиваль бардовской песни, конечно, отличается по степени волнения, тем, что ты, ну, я представляла свои песни, ну, две своих песни и одну не свою. Все равно это вот, когда свои песни поешь, это очень волнительно. Это очень ответственный момент.
3: А что вам нравится больше, исполнять свои песни или все-таки какие-то кавер-версии?
7: Ну, я люблю исполнять как свои, так и чужие песни. Ну, чужие песни нужно исполнять, потому что нужно прочувствовать, как бы, и донести мысли автора другого. А свои песни, конечно, в какой-то степени легче, потому что ты можешь выразить там свою точку зрения и все такое.
3: Катя, скажите, вы сейчас учитесь в музыкальном училище?
7: Я учусь в Институте культуры и искусств.
3: Даже в Институте культуры и искусств. На каком факультете?
7: На факультете музыковедения.
3: Катя, мы желаем вам успехов в учебе, в творчестве. Представляйте свои песни, присылайте нам. Все контакты вы сможете найти на сайте www.ransis.org.
7: Спасибо.
8: Радио Рансис. www.ransis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Михаил Любимов. Убийство на экспорт. Политический детектив в двух частях. Часть вторая.
1: Джентльмены, наш полет проходит на высоте 8000 метров. Температура воздуха за бортом нашего лайнера.
2: Итак, я вернулся обратно в страну, где мне предстояло провести операцию «Роза». Со мной творилось что-то неладное. В голову приходили дикие мысли. Даже хотелось пойти в церковь. Я же католик, исповедоваться и попросить совета, не настиглет ли меня кара Господня. Не свихнулся ли я вообще из-за этого дела? Я, который не мог отрубить шею курицы. Это всегда делала Кейт. Я не выношу вида и запаха крови. Слава Богу, об этом никто не знал. Смешно. Потом мне становилось стыдно за свои мысли, во что я превратился. Хлипкий, слабодушный слизняк, вот кем я стал. Меня послала Америка, миллионы американцев, ради которых я живу и работаю. Или я хочу, чтобы в моей стране правили красные? Нет. Подготовка операции была в полном разгаре. Из соседней страны уже перебросили исполнителя Рона Боссо. Я ожидал его в парке целый час. Это было против всех правил конспирации. Появился Рон Боссо.
3: Здравствуйте, сэр.
4: Почему опаздываете?
3: Болит голова. Искал кислое молоко. От него боль проходит. Особенно, если это клубничное молоко или еще лучше малиновое. Один стакан, и я уже как штык. У вас никогда не болела голова?
4: Вы осмотрели площадь у клуба?
3: А как же. Хорошее место. А кого я должен пришить?
4: Зачем лишние вопросы?
3: Наверное, конкуренты, шеф. Ваша фирма выпускает аспирин, а другая бафферин. Им нужно перегрызть глотку, да?
4: Примерно.
3: А я не поцелую за это Элика.
4: Кто такой Элик?
3: Электрический стул.
4: Ха. Вы работаете не бесплатно. И постарайтесь, пожалуйста, избавиться от жаргонных словечек.
3: Хорошо, сэр. Я ведь из хорошей семьи, сэр. Родители даже хотели отправить меня в Гарвардский университет. Его в свое время окончил Кеннеди. Если вы помните.
4: Взгляните на эту схему. Итак, после выстрела доезжаете до Бакалеи. Бросаете машину. Быстро проходите по улочке. Тут пересекаете железнодорожные пути. Здесь вас подхватит другая машина.
3: Нет, по этой улочке я не побегу. Здесь наверняка собаки. Будут лаять, сбегутся люди.
4: Это что за ерунда? Это же самый короткий путь.
3: Меня сцапают. Вы знаете, как они громко гавкают?
4: Ну, устраните, у вас же бесшумный пистолет.
3: Собаку я не могу, шеф. Нет, я не живодер. Знаете, шеф, у меня на ранче полно собак. 5 спаниелей, 3 сеттера, 2 дюжины овчарок и 1 терьер. Веселый такой, похож на белого медвежонка. И так ласково крутит хвостом, вот так. Вы приезжайте в гости, моя мать будет очень рада.
4: А почему вы думаете, что там обязательно должны быть собаки?
3: Они обожают тихие улочки.
4: А, хорошо. Пойдете в обход.
3: Другое дело.
4: Вот здесь оставите машину.
3: Так.
4: Здесь вас подберет другая машина и доставит на квартиру к одному человеку.
3: Угу.
4: У вас будет свой ключ.
3: Угу.
4: С этим человеком я вас сейчас и познакомлю. Это известный поэт.
3: Поэт? Как здорово. Я тоже пишу стихи.
4: Вот как?
3: Да, у меня был друг, его потом укокошили, извиняюсь, убили. Мы вдвоем писали песни.
4: Угу.
3: А этого поэта ни в чем не подозревают. Квартира надежная?
4: Он солидный человек, с хорошей репутацией. Только поменьше жаргона. Рон, а лучше молчите.
3: Почему?
4: Так надо.
3: Я читал стихи наизусть о школьной сцене, сэр.
4: С ним лучше помолчать. Он сам любит поговорить.
3: Понятно. Не сомневайтесь, я много вращался в высшем обществе, сэр. Я знал лорда Астера. Все будет окей. Что мне делать со швейцарским паспортом?
4: Дайте сюда. Вот вам аргентинское.
3: Ага.
4: Пошли.
5: Здравствуйте, Виктор Иванович. Шли мимо. И я хотел предупредить вас, что завтра не смогу прийти на урок. Это мой знакомый Рон.
3: У вас, случайно, нет кислого молока? У меня раскалывается голова.
6: Должен вас огорчить. Не пью молоко. Предпочитаю чай.
3: Я тоже обожаю чай. Особенно хороший чай подают в ресторане «Хилтон». Там собираются поэты.
6: В «Хилтоне»? Впервые слышу.
5: Вы, Рон, почитайте, пожалуйста, журналы. А я пока поговорю с Виктором Ивановичем.
3: Пожалуйста.
5: У вас новая фотография. О, с кем это вы?
6: Это премьер-министр. Да, иногда встречаемся с ним в литературном клубе. Впрочем, в следующий вторник мы вместе обедаем.
5: Да. Он, видимо, очень ценит вас.
6: Возможно. Он недавно посвятил мне венок сонетов.
5: Хотел посоветоваться с вами, Виктор Иванович, и не знаю, как начать.
6: Да ради бога, ну прямо
5: когда,
6: и начните.
5: Когда я был в России туристом в Новгороде, Пскове.
6: Ох, моя мечта.
5: Так вот, я там познакомился с одной милой женщиной. Архитектор по профессии, разведена. Но не в этом главное. Я написал ей письмо.
6: Так?
5: По-русски.
6: О, ну и прекрасно.
5: Не думаю. Надо бы проверить ошибки.
6: А, с удовольствием. Так. С удовольствием. Так. Дорогой, большой симпатии.
5: Не так.
6: Нет, ну. Так я думал о том, что Совет Русь открыл...
5: Неправильно.
6: Открыл новость... Секунду. Открыл новости большой страницы в истории человеком дик. Дико, совершенно ужасно.
5: Ну, я так и думал. Ну, помогите, Виктор Иванович.
6: Ну, так, ну, давайте.
5: Я потом перепишу. Да, и на розовые бумаги с вензелями.
6: Ну, конечно. Кстати, я никогда не думал, что американцы настолько сентиментальны. А все люди...
5: Здесь правильно?
6: Остаются людьми.
5: Ага.
6: Да. Ну, вот. Вот, пожалуйста.
5: Благодарю вас.
3: Дик, смотрите, какая фотография. Да. Кто этот господин рядом с вами?
6: Это мой друг.
3: Какой красивый череп. Извиняюсь, голова. Помните, мы как-то охотились, были лорд Астер, леди Митфорд. Погода была неважная. Была погода. Мы пристрелили штук 10 косуль, 2 дюжины вальшнепов. И тут странная это казус. Майкл целился в косулю, а попал в егеря, в голову. То есть трагедия на охоте.
6: Отдайте фотографию.
3: Пожалуйста. Но у меня есть анекдот, его рассказал лорд Астер.
5: Мы утомили хозяина, Рон. Извините за нас, за вторжение. Виктор Иванович, извините. Идемте, Рон.
3: Почему вы меня тянете? Разве я плохо говорил?
5: Я тороплюсь, Рон. У меня мало времени.
2: Да, я действительно торопился. Я торопился к Лилиан. Из-за этого идиота-босса я еще не видел ее после Вашингтона. Ведь нужно было получить для него специально изготовленную хорошую снайперскую винтовку с мощным оптическим прицелом. Казалось бы, на вид простейшая операция, но ведь на границе свирепствовала таможня. Винтовку везли нелегально в закамуфлированном разобранном виде и передали мне через тайник. Прицел переправили таким же образом через день. Я опасался, что попал под слежку и по несколько часов проверялся перед каждой операцией. Отсиживался в кинотеатрах за городом. Винтовку и прицел пришлось на время спрятать в другой тайник. Не хранить же в гостинице. И вот, наконец, я на квартире Лилиан.
5: Лилиан.
7: Привет.
5: Лилиан.
7: Дик, ой, как мне тебя не доставало. Ты давно вернулся из Вашингтона?
5: Вчера, но очень поздно. Лилиан. А вот письмо от сестры.
7: О, спасибо.
5: Лилиан,
7: Минуточку, прости. Я должна прочитать.
4: Лилиан.
7: Дик, все блестяще.
4: Мне, как почтальону, положено на чай.
7: Дик, я должна признаться тебе.
4: Снова всего лишь одна монета.
7: Ну, как тебе сказать? Я могла бы промолчать, но это будет нечестно.
4: Что ж ты такого натворила?
7: Как тебе сказать? Понимаешь, в этом письме... В общем, Дик, мне удалось договориться о закупке оружия.
4: Подожди, я что-то ничего не могу понять.
7: Вот теперь я смело могу сказать лидеру, что ты заслуживаешь доверия. Мы заключим новые контракты с твоей фирмой. Ты будешь работать здесь. Разве ты не этого хотел?
4: Но ты сделала это без моего согласия, Лилиан.
7: Разве ты не говорил, что симпатизируешь нам? Или я тебя неправильно поняла?
4: Дело в том, что ты сделала это без моего согласия.
7: Но этого требовали интересы республики.
4: Я же выгляжу предателем.
7: Перед кем?
4: Перед самим собой, перед Америкой.
7: Конечно, я поступила не совсем этично, Дик. Но так нужно было для дела.
4: Для дела? Для дела, все для дела. Может быть, для дела стоит упрятать меня за решетку или повесить. Для дела.
7: Да, да. Мы вынуждены идти на это.
4: Лилиан.
7: Но кто виноват в том, что нам приходится использовать такие методы? Кто поддерживает тайны мятежников? Кто наложил эмбарго на продажу оружия?
4: Да не надо валить все в одну кучу. Я к этому отношения не имею. Есть ты и я, два человека, а не два государства.
7: У меня не было другого выхода. Извини меня, Дик.
4: Я пойду, Лиля.
7: Ну, подожди. Я, конечно, не права.
4: Нет. Мне нужно сейчас побыть одному.
7: Ты придешь в пятницу на коктейль. Ну, ты же обещал.
4: Не знаю.
7: Ну, пожалуйста, приходи.
4: Не знаю.
7: В пятницу, Дик, слышишь?
4: Нет.
7: Приходи. В
4: не
7: пятницу.
4: Знаю, не знаю, не знаю, Лиля. Мисс.
8: А, слушаю, сэр.
4: Посидите рядом со мной.
8: А, не понимаю, сэр.
4: Принесите, пожалуйста, воды.
8: А, хорошо. Хорошо, сэр.
4: День операции приближался. И я решил, пусть будет, что будет. В конце концов, не я же лично убиваю лидера. Это делает боссу. И кто мне лидер? Друг? Брат? Не я убью его, так убьют другие. Но он снился. Снился мне каждую ночь. С расколотым черепом на мостовой. Забрызганной кровью. Лидер, бессильно распростертый на носилках. Лидер, падающий ничком у машины. Вдруг он входил ко мне в комнату, весь изрешеченный пулями, улыбался и трогал за плечо. Меня мучили кошмары. Целыми днями я пил успокоительные таблетки. Завтра, скорее бы завтра, ведь завтра, наконец, он обедает в клубе с Легрином. Вдруг мне позвонил Легрин и попросил, нет, потребовал немедленной встречи.
6: Извините, Дик. Извините. Извините за вторжение. Но произошло нечто весьма странное.
4: Ну, что случилось? Ваш звонок меня напугал.
6: Добрый день. Вы один в номере, да?
4: Да, один, Тор Иванович. Но что?
6: Вы знаете, что я обычно обедаю в клубе, да?
4: Да.
6: Так вот, уже третий день подряд я вижу около клуба вашего, вашего приятеля.
4: Рона? Ну и что?
6: Я наблюдал за ним. Он все время ходит по площади между домами. Он какой-то странный. Все может закончиться очень трагично.
4: Но почему? Почему?
6: Ну, как вам объяснить? Ну, хорошо. Вчера мне снова приснился тот старик. В руках у него была чаша. Он протянул ее мне. Я попробовал и почувствовал вкус крови. Кровь, понимаете? А в ней в крови. Отражалось лицо с оловянными глазами. Лицо вашего приятеля. О, он убивает не только косуль. Он и на вас. На вас смотрит, как на косулю.
5: Вы очень впечатлительны, Виктор Иванович. Я давно знаю Рона. Он славный, малый, примерный сын.
6: О, я вижу, как он сдавливает ваше горло, как тонко хрустят и ломаются шейные позвонки. Бойтесь его, бойтесь. О, это бес.
5: Успокойтесь, вам показалось. Вот уж не думал, что вы такой впечатлительный.
6: Вы мне не верите. А я чувствую. Я предчувствую несчастье. Так было и с ней, с моей женой. Когда они впервые увидели друг друга, я все уже знал. Она только улыбнулась. И в этой улыбке я увидел и безрассудство, и беспамятство, и обнаженную жуть страсти. Нет. Что-то произойдет, случится с вами. Ну, это я чувствую. Ну, поверьте мне, чувствую.
5: У вас шалят нервы, Виктор Иванович. Вам надо отдохнуть.
6: Дик, вы не хотите меня понять. Ведь это я сам обрекаю волей небесной на смерть тех, с кем встречаюсь. И раскаиваюсь, что судьба свела меня с вами. Нет, я буду молиться. Я буду молиться, и беда не тронет. Не тронет вас. Я отменил все встречи, даже с премьер-министром. Встречу я отменил. Отменил только уединение, только одиночество. Я предупредил вас. Дик, вы слышите меня? Я предупредил вас, прощайте.
5: Прощайте, Виктор Иванович, и успокойтесь. Черт возьми, этого еще не хватало. Легрин своими наитиями может провалить операцию.
9: Боб! Здесь? Какими судьбами?
10: А почему бы нет? Фигура здесь, фигура там. Прекрасно выглядишь.
9: А что случилось, Боб?
10: Что, ничего не случилось. Командирован сюда. Я думаю, ты не откажешься от моей помощи? А? Или откажешься?
9: Нет, что ты, Боб. Я очень рад.
10: Ну, как идут дела?
9: Ну, ты понимаешь, неожиданно подвел русского.
10: Ну, жаль. Но есть еще второй вариант.
9: Да.
10: Что? Разве премьер-министр не собирается на банкет к Лилиан Макален?
9: Пока все по-прежнему.
10: В пятницу.
9: Боб, произошла одна неприятная вещь. Я нарушил инструкцию, провез письма Макален сестре и обратно.
10: Что?
9: Я не дал их на вскрытие. Не доложил, как положено.
10: Почему?
9: Не придал значения. В общем, мне нечего ответить, я виноват.
10: Вот оно, ложное чувство порядочности. Ты знаешь о содержании писем?
9: Нет.
10: Ах, болван. Господи, какой же ты болван.
9: Я понимаю. Я все понимаю, это серьезное нарушение.
10: Ну, хорошо, хоть ты сейчас сообщил. Ах ты, черт. Как же ты сделал такую промашку, старина?
9: Боб, может мне отойти от операции? Ты найдешь новых людей?
10: Нет, что ты? Слишком много поваров портит бульон. Наоборот. Тебе нужно идеально провести операцию. Понимаешь? По высшему классу.
9: Но ведь тебя не случайно прислали сюда.
10: О, Господи, ты мнителен, старина. Послушай, ты, конечно, виноват. Но если мы проведем это дело, я сделаю все, что в моих силах. Я тебе помогу. Я докажу, что все это нужно было для завоевания доверия Макален, для отвлечения внимания от операции, ну, я не знаю, там, для конспирации. Ну, я найду, что сказать. Ты же знаешь меня.
9: Знаю, Боб, знаю.
10: Ну-ка, встряхнись. Встряхнись. Ты что, забыл, из какой мы породы выше нос? Вот давай. Вот за нашу встречу. Давай. За успех дела.
4: Спасибо, Боб. Я всегда знал, что ты истинный друг. Но пить за успех я не буду. Я суеверен.
10: Ну, как знаешь. Извини, я должен тебя покинуть. У меня важная встреча. Пока.
11: Садитесь, господин Стетсон.
10: Благодарю вас.
11: Рад познакомиться с одним из директоров уважаемой фирмы «Юниверс». Мы всегда поддерживаем контакты с сотрудниками вашей фирмы.
10: А теперь, если вы не против, поддерживайте контакты со мной.
11: Что-нибудь случилось с господином Смитом?
10: Нет. Просто неудобно, когда с заместителем премьер-министра встречается обыкновенный служащий фирмы.
11: Очень рад вашему приезду. Мы еще раз рассмотрели вопрос о компенсации фирмы.
10: Одну минуточку, извините, об этом чуть позже. Сначала один деликатный вопрос. Недавно, когда вы были на приеме в одном посольстве, то забыли там небольшую папочку, а в ней был один любопытный документ.
11: Боже мой. Нашлась.
10: Да, нашлась. В документе излагались планы вашего правительства тайно закупить оружие через посредника, использование в этом деле сестры Лилиан Маккален и сотрудника нашей фирмы Смита. Значит, вы не одобряете этих планов?
11: Не так прямолинейно, сэр. Некоторые идеи заслуживают внимания. Но мы же должны защищаться от мятежников, как вы думаете?
10: Ну, это уж дело вашего правительства. Я вам не советчик. Скажите, уважаемый господин Онко, кажется, завтра у вас торжественная пятница.
11: Да, традиционная встреча старых боевых друзей, бывших в эмиграции в Лондоне.
10: Вот-вот, вы знаете, я подобрал для очаровательной госпожи Маккален прекрасный подарок. Фарфоровая статуя Мадонны. Она великолепно смотрится, особенно если ее поставить на пол.
11: Из фарфора? Я не понимаю, а зачем это?
10: В ней радиозакладка для подслушивания.
11: Нет. Что вы? За кого вы меня принимаете?
10: Одну минуточку, садитесь, пожалуйста, господин Онко. Всем известно о вашем бескорыстном служении Родине. Нам бы хотелось узнать кое-что об американском поданном. Речь идет о Смите. И только.
11: Вот как. Но мне выполнять роль...
10: Да помилуйте, какую роль? Подарите Мадонну, и все. Она будет в восторге. Помогите нам организовать прослушивание их разговоров. Это и в ваших интересах, и в интересах вашей страны, господин Онко.
11: Ну, хорошо. Только из уважения лично к вам.
10: Ну, вот и прекрасно. И у меня еще одна совершенно незначительная просьба. Господин Онко, уйдите пораньше с приема, если сможете.
11: Как это прикажете понимать?
10: Очень просто. Мне бы хотелось побеседовать с вами и еще раз рассмотреть вопросы компенсации нашей фирме. Итак, до завтра.
11: До завтра.

0: Вот и наступил день операции. От таблеток я чувствовал себя вяло и пусто, как будто жил и двигался не я, а другой, малознакомый человек. «Все будет хорошо», — думал я. В прострации боссу не промахнется. Босса не промахнется, к власти придет онка. И я, очевидно, продолжу с ним работать. Лилиан будет со мной. В чем дело, леди и джентльмены? Но как руководству стало известно о письмах? Этот вопрос мучил меня. К вечеру я надел серый костюм, в котором мне всегда везло, купил букет красных гвоздик, любимые цветы Лилиан, и направился на банкет.
1: Ди, почему так рано? У меня еще не все готово.
2: Лилиан, а лидер придет?
1: Обязательно. Я сказала ему, что пригласила тебя.
2: А как он реагировал?
1: Нормально. Я еще сказала, что ты помогаешь нам.
2: Да. Думаю, что напрасно. Еще кто-нибудь об этом знает? Ну, о письмах?
1: Почему это тебя так волнует?
2: В фирме кое-что стало известно.
1: Не может быть.
2: К сожалению, это факт. Мне сказали, что я веду себя нелояльно.
1: Кто сказал?
2: Руководство фирмы.
1: Так. У нас не могло быть утечки информации, Дик. Может быть, в Америке за тобой установлена слежка?
2: С какой стати? В чем меня можно заподозрить? Ты точно никому не говорила?
1: Нет. Ты меня расстроил, Дик.
2: Извини.
1: Минуту. Здравствуй, Эрнесто.
3: Здравствуй, дорогая. О, какие у нас сегодня почетные гости. Я принес тебе фарфоровую статуэтку.
1: Спасибо. Но у меня сегодня не день рождения.
3: Хотела сделать тебе приятное. Совершенно случайно набрел на эту вещицу.
1: Спасибо, Эрнесто. Поставь ее куда-нибудь. Я пойду за вазой для цветов.
3: Приятно видеть, господин Смит, что вы не гнушаетесь нашей скромной компании.
2: Почитаю за честь.
3: Вы намерены провести здесь весь вечер?
2: Наверное, если не надоем.
3: Приятные люди не надоедают.
2: Благодарю.
3: Желаю хорошо повеселиться.
2: Благодарю.
3: А я ненадолго. Дела.
1: Эрнесто, можно тебя на минутку?
3: Иду.
4: Иду.
3: Да. Я тебя слушаю, Лилиан.
1: Скажи, Эрнесто, ты никому не говорил о любезности, оказанной нам Смитом?
3: Не понимаю.
1: Выигрываешь время. Не знаешь, как ответить.
3: Мне непонятен твой тон. А в чем дело?
1: Юлиш, это ты. Ты. Ты всегда был в оппозиции. Ты не веришь в наше дело. Что ты молчишь?
3: Я верю. Но я считаю, что мы еще не созрели для социализма. Человек слаб, порочен, консервативен. Как он построит новое общество? Нужен капитал, средства. Иностранные фирмы давали стране могучие
1: токи. Это я уже видела. Нищую, голодную страну, жалкую колонию, которую мог...
3: А заводы, роскошные отели...
1: Для кого? Впрочем, к чему эта дискуссия? Кому ты рассказал о письмах?
3: Что за чушь ты несешь? Ложь! Клянусь, я не говорил никому ни слова. Но я не хочу кровопролития и гражданской войны.
1: Вранье. Грязное вранье. И теперь, по твоей милости, мы остались без оружия. Ты трус и предатель. Ты трус и предатель.
3: Замолчи, Лилиан. Это по твоей милости мы остались без оружия.
1: Что ты говоришь?
3: Да. Твой Смит — сотрудник разведки. Мне это доподлинно известно. Ты влюбилась в американского шпиона. Желаю успеха.

0: господин Смит, я прошу вас оставить мой дом.
1: В чем дело, Лилиан?
0: Повторяю еще раз. Господин Смит, я прошу вас оставить мой дом.
1: Лилиан.
0: Вам здесь нечего делать.
1: Лилиан.
0: Вон! Вон!
2: Такси! Такси!
3: Быстрее в центр!

0: Господин Легрин, Смит здесь?
1: Смит? Нет. А почему он должен быть здесь?
0: Фу, я весь мокрый от бега. Дайте воды. Мы договорились увидеться у вас.
1: Без моего согласия?
0: Согласие? Извините, сэр. Хотите, почитаю, сэр. Я читал в школе стихи со сцены и получил премию. Да, премию. Будет сдернут Дэнни Дивер. Вдоль шеренг ведут его.
1: Я вас не приглашал. Я не приглашал вас. Прекратите.
2: Внимание, внимание. Совершено покушение на премьер-министра. Он убит. Это произошло в тот момент, когда он вышел из автомобиля перед домом своего политического советника Лилиан Маккаллен, где должен был состояться прием. Полиция разыскивает преступников. Объявлено чрезвычайное положение.
1: Это вы? Это вы убили его? Вы, полиция!
0: Стой, буду стрелять! Назад! Разве я плохо читаю стихи? Плохо? Что молчишь? Плохо? Да я прострелю тебе череп! Плохо? Шеф, вы! Шеф, куда вы пропали?
3: Что здесь происходит, Рон? Прекратить!
0: Все в порядке, шеф? Какой выстрел? Лучший в моей жизни. Прямо в переносицу. Я так обрадован, что побежал по дорожкам, даже о собаках забыл. Выпил в кафе кислого молока. Но какой выстрел? Чудо! И вдруг взрыв. Я думаю, вы тоже спеклись.
3: Взрыв? Какой взрыв?
2: Внимание! Внимание! В 7 часов 15 минут вечера произошел взрыв в доме Лилиан Маккаллен. Все, находившиеся в доме, погибли. Полиция разыскивает преступников.
0: Я думаю, вы тоже, шеф. Но, слава богу, вы живы. А знаете, я мог не попасть. На оптический прицел вдруг села муха и жужжит. Будто планирует бомбардировщик, представляете? Но я тихо так свистнул, и она улетела. Вот так. Вот так, и она улетела.
3: Боже мой. Лилиан.
0: Лилиан. Успокойся, шеф, надо скорее уматывать.
3: Значит, собирались и меня. Меня, прошедшего все круги ада, ради Америки убить. За что? За что я жизнью своей рисковал? Они дерьмо.
0: Надо уматывать, шеф, надо уматывать.
1: Ух ты, вы никуда не уйдете!

0: Спрячь оружие, Дик.
1: Зачем ты убил их обоих? Что происходит, Боб?
0: Ты о взрыве? Ну, что было делать? В случае промаха или осечки лидер вошел бы в дом. Дело прежде всего, Дик. Дело. Хорошо, что Онко согласился нам помочь.
1: Так это Онко. Значит, бомба была в фарфоровой Мадонне. И я бы взлетел вместе со всеми, если бы она меня не выгнала.
0: Да, конечно, мы должны были тебя предупредить. Спасти. Но ты бы все рассказал своей красотке. Попытался бы спасти и ее, провалил бы всю операцию. Где письмо этого русского? Давай его сюда на стол.
1: Скажи честно, Боб, меня уберут?
0: Зачем? Зачем? Операция проведена, окей, ты никому не мешаешь. Ну, придется, конечно, подать в отставку. Все-таки ты вел себя нелояльно. Даже я, твой лучший друг, не верю теперь тебе, Дик. Представь себе, не верю.
1: Какой я дурак, что влез в эту операцию.
0: Вот оно твое нутро. Из-за таких, как ты, мы теряем влияние. А разные обезьяны, вроде этого покойного лидера, смеют наступать нам на горло. Слюнтяй! Пора уходить.
1: У меня к тебе последняя просьба, Боб. Доложи, что я погиб во время взрыва. Ради нашей прежней дружбы. Доложи так, Боб. Тебе это выгодно. Я буду молчать, обещаю.
0: Ты должен вылетать в Америку со мной.
1: Я исчезаю, Боб. Благодарю тебя за все.
0: Постой. Руки.
1: Ты не выстрелишь, Боб. В интересах дела не выстрелишь. Если здесь найдут еще мой труп, то сразу станет ясно, кто организатор операции. Прощай! Больше ты обо мне не услышишь.
0: Идиот.
2: Прошу вас, господин Стэтсон.
0: Примите самые глубокие соболезнования правительству Соединенных Штатов Америки в связи с трагической гибелью лидера, господин премьер-министр. И позвольте поздравить вас с назначением на этот высокий пост. А, боже мой, когда же будет покончено с терроризмом?
3: Незабвенный учитель. Его утрата невосполнима.
0: Да, да. Сейчас важно отменить национализацию. Вернуть фирмы бывшим владельцам.
3: Это непросто. Ведь национализация проведена самим учителем. Он как Христос. Что скажет народ?
0: Я вас не совсем понимаю.
3: У меня есть противники в правительстве. Мой престиж еще невелик.
0: Да, но для укрепления престижа будет организован ваш визит в Соединенные Штаты, господин премьер-министр.
3: Сейчас не время для такого визита.
0: Кстати, почему вы объявили по радио о розыске Смита? Ведь он же погиб при этом ужасном взрыве.
3: Погиб ли? Его труп нашими службами не обнаружен. Дело в том, что Смит единственный свидетель. Как вы понимаете, это опасно не только для меня, но и для репутации Соединенных Штатов.
0: Говорят, что к делу причастны русские.
3: Я тоже так думаю. Но важно найти труп Смита. И еще один вопрос, господин Стэтсон. Страна разорена. Нам нужен большой заем.
4: Кока-кола, сэр. Через час посадка в Мехико.
5: У вас нет, случайно, шариковой ручки? Мне нужно написать письмо.
4: О, Прошу вас, сэр.
5: О, благодарю.
6: Дорогой Фредди, я хотел заехать к тебе в Мехико, но передумал. Дело в том, мой старый друг, что судьба сыграла со мной злую шутку. Над моей жизнью нависла опасность. Конечно, я мог бы сделать пластическую операцию, переезжать из страны в страну, каждую минуту ожидая пули из-за угла, но я не могу. Я сойду с ума или выброшусь в окно. Но я нашел прекрасный выход. Я знаю, что на них действует только сила. Да, только сила. Иначе они меня угробят. В этом пакете ты найдешь небольшой

0: сейчас.
1: Мисс, спасибо, вот ваша ручка.
0: О, благодарю вас, сэр.
1: Счастливого пути.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, мадам. Мне нужен один билет до Лимы.
1: Минуточку, сэр. Прошу вас. Рейс 12:44.
0: Благодарю.

Дорогой Фредди, сначала я появился в Лиме под фамилией бельгийского гражданина Менкина, затем перелетел в Монтевидео, затем в Гватемалу. Я тщательно проверялся, часто менял адреса. Все было спокойно. Так прошел месяц. Видимо, Боб Стетсон не подвел меня. Они поверили в мою гибель. Наконец, сегодня я вылетаю в Вашингтон, кончаю письмо. Помни о моей просьбе, Фредди. Твой Дик.

0: Алло. Алло.
1: Да?
0: Джейн.
1: Папа. Папочка, это ты. Ты живой.
0: Все в порядке, Джейн. Дочка, у меня мало времени.
2: Да. Дик. Нам сказали, что ты пропал без вести, погиб.
0: Слушай меня внимательно, Кейт. Мы должны уехать из Штатов. Дело очень серьезное, понимаешь? О том, что я звонил, никому ни слова, ни слова.
2: Уехать? Что ты говоришь?
0: Слушай меня внимательно. Сегодня в 3 часа дня я жду вас обеих у магазина сувениров напротив памятника Вашингтону.
2: Ты не придешь домой?
0: Дело очень серьезное, оно касается нас всех. У меня нет больше времени.
2: Но, Дик!
0: До встречи!
3: Господин Хикс?
4: Да-да.
3: Здравствуйте. Это говорит Джон Сторвелл, журналист.
4: Слушаю вас.
3: У меня есть очень важное дело, которое касается интересов Центрального разведывательного управления. Это очень важное дело.
4: Слушаю вас, господин Сторвелл.
3: Я не хотел бы говорить с вами по этому телефону, господин Хикс. Дело носит слишком серьезный характер. Не могли бы вы через час быть в телефонной будке у магазина Максвелл Лейн? Я вам туда позвоню.
4: Меня это несколько удивляет, господин Сторвелл.
3: Повторяю, в этом деле вы больше заинтересованы, чем я. Я буду вам звонить туда через час.
4: Hello, говорит Хикс. Проверьте по нашим учетам Джона Сторвелла, журналиста. Передайте на электронно-машинный анализ голос этого Сторвелла, записанный только что нами на пленку. Сейчас я выезжаю, позвоните в машину по радиотелефону. Алло, Стэтсон?
5: Да, слушаю вас, господин Хикс.
4: Очень важное дело. Поедете со мной. Возьмите на всякий случай оружие.
5: Мне кажется, это розыгрыш журналистов, сэр. Мелочи.
4: В разведке не бывает мелочей, Боб. Поторапливайтесь, Вильям, вы едете как черепах. Обратите внимание, Боб.
5: Да.
4: Мистер Сторвелл откуда-то знает мой личный телефон. Почему он вызвал нас в телефонную будку?
5: Из телефонной будки нам будет сложно руководить группами слежки. Неужели ему это известно?
4: Конечно. И он боится, что мы его быстро схватим.
6: Господин Хикс.
4: Да-да.
6: В наших учетах Джон Сторвелл не значится. Голос, записанный на пленку, сильно изменился.

0: Отменен. И по нашим фонотекам не проходит. В телефонной будке, откуда звонил объект, следов не осталось.
1: Возьмите под контроль все переговоры с телефонной будкой у магазина Maxwell Lane.
0: Хорошо, сэр.
1: Попытайтесь установить, откуда в этот раз звонит Сторвелл. И бросьте туда людей для задержания.
0: Да, сэр.
1: Свяжитесь с ФБР. Пусть подключат вертолеты для контроля за районом. Возможно, он на машине. Я постараюсь затянуть разговор.
0: Слушаюсь, сэр.
1: Вот ты, Maxwell Lane.
2: Придержите дверь будки, Стэтсон, а то душно.
3: Господин Хиггс, это Сторвелл.
1: Слушаю вас с огромным вниманием, господин Сторвелл. Надеюсь, что дело представить взаимный...
3: Будем говорить коротко, господин Хиггс. В моем распоряжении находятся все материалы об убийстве известного вам премьер-министра.
1: Я вас плохо слышу, господин Сторвелл. Алло! Алло!
4: Телефонная будка, квадрат 4421. Туда двинуты три группы.
5: Мы в километре двух от объекта.
1: Алло, алло! Я вас плохо слышу, Сторвелл! Сторвелл! Алло! Алло! Плохо слышу вас, Сторвелл, Сторвелл!
3: Не валяйте дурака, Хиггс! Мне нужно за эти материалы 100 тысяч долларов. Но это далеко не все. Я вам перезвоню в телефонную будку около табачной лавки на Оксбридж-стрит.
1: Он не только сам меняет будки, но и заставляет нас. Материалы операции — это же скандал, Стэтсон! Этого нельзя допустить! Где он их получил?
4: В телефонной будке никого нет.
0: Господин Хиггс, в телефонной будке никого нет. С вертолетов зафиксирована быстро отъехавшая машина. Она брошена на Гин-стрит. Запах тела водителя отдан на экспертизу, но он очень сильно перебит одеколоном.
1: Возьмите под контроль телефон у табачной лавки на Оксбридж-стрит. Я уже здесь.
0: Это потребует времени, сэр.
1: Знаю. Он себя обезопасил, Стэтсон. Ну, интересно, что он нам скажет сейчас?
6: Алло! Алло, господин Хиггс?
1: Да-да?
6: Если вы не хотите огласки, вам придется, кроме денег, дать письменные гарантии моей жизни.
1: Но, господин Сторвелл, я не могу покупать кота в мешке. Покажите материалы.
6: У меня мало времени. Сегодня в 5 я вам позвоню в телефонную будку около зоологического музея. Мне нужно услышать, да или нет. Никаких дискуссий. Все детали обговорим отдельно. Имейте в виду, если вы попытаетесь меня задержать или устранить, материалы автоматически пойдут в печать. До свидания.
1: Поехали обратно, Стэтсон.
7: Видимо, надо готовить деньги, сэр.
1: Пожалуй.
0: Господин Хиггс.
1: Да-да.
0: Нам удалось установить номер телефона автомата.
1: Прекратите поиск, он уже ушел.
0: Мы пытались найти отпечатки пальцев на руле брошенной машины, но объект, видимо, был в перчатках. Телефонную трубку он держал, обмотав носовым платком. На трубке случайно осталась ниточка.
1: Это профессионал. Послушайте, Стэтсон, а вы уверены, что Смит погиб?
7: Совершенно уверен, сэр. Совершенно.
1: Вы, кажется, были дружны с его семьей.
7: Да-да.
1: Позвоните на всякий случай. А вдруг придумайте что-нибудь, Стэтсон. Вы же мастер на трюки.
7: Ну, что, позвонить прямо отсюда, сэр?
1: Если вам не трудно. И скажите, что он жив.
7: Ну что же. Алло, Джейн. А, Джейн?
8: Да.
7: Здравствуй, милая. Здравствуй, это дядя Боб. Ты знаешь, у нас появилась надежда, что папа жив.
8: Я очень рада, дядя Боб. Это такое счастье.
7: Возможно, он вам позвонит. Ты скажи ему, что все в порядке, что мы все его ждем. Он настоящий герой. Он настоящий герой, наш Дик.
8: Конечно. Конечно, дядя Боб. Я даже не знаю, что делать. Это такая весть. Я так рада. Извините.
7: Я тебе еще позвоню, моя девочка.
2: Она очень странно говорила. Вам не кажется?
7: Да. По-моему, совершенно естественно, сэр.
2: А дом и телефон Смита стоят на контроле?
7: Ну, какой был смысл ставить на контроль покойника?
2: Ну, да. Да. Алло? Это Хиггс. Срочно возьмите под наблюдение жену и дочь покойного Смита. Все под самый тщательный контроль. Алло? Сэр.
9: Да.
2: Добрый день.
9: Добрый день.
2: Докладывает Хиггс. Неприятное известие. Неизвестный тип шантажирует и грозит опубликовать материалы операции «Роза». Он требует денег и гарантий.
9: Разве вы не знаете, что делать в таких случаях?
2: Но если мы его уберем, материалы будут опубликованы.
9: Дадим опровержение, как обычно.
2: Да, но будет скандал, общественное мнение.
9: И прекрасно. 20 лет жизни, Хиггс. Линия изменилась. Весь мир должен знать, что мы наказываем террористов. Это так называемое общественное мнение целые месяцы орало, что мы нападем на Ливию. И что? Разве это нам помешало сбросить бомбы? Террористы заслуживают террора. А этот премьер-министр был самым настоящим террористом. Вы что, со мной не согласны?
2: Полностью согласен, сэр.
9: Все.
2: До свидания.
9: До свидания.
2: Алло, это Хиггс. Передайте соответствующий отдел, что шантажиста необходимо локализовать. Локализовать! Вы поняли меня? Что с вами, Боб? Вам не здоровится? Примите таблетки. Вот мы и приехали. У меня будут к вам кое-какие вопросы. Стэтсон.
8: Где он, мама? Я его не вижу.
10: Вон он, справа от магазина.
8: А?
10: Боже мой, как он похудел, а? Дик! Дик!
8: Папочка!
10: Мы здесь, Дик! Дик!
8: Папочка!
11: Здесь,
8: Дик!
11: Здесь. Папочка! Как я счастлив вас видеть! У меня появилась великая...
12: Джейн. Кейт.

Леди и джентльмены, мы склоняем головы перед прахом Дика Смита, героя Америки, павшего от злодейской пули красных террористов. Как древнеримские легионеры являлись воплощением могущества Цезаря и блеска Римской империи, так и американцы, подобные Смиту, олицетворяют силу и дух Соединенных Штатов, страны свободы и демократии, уважающие суверенитет всех больших и малых стран на нашей многострадальной планете.

Михаил Любимов. Убийство на экспорт. Политический детектив в двух частях. Роли исполняли: Дик Смит, Михаил Державин, Кейт, Галина Дашевская, Джейн, Ирина Маликова, Лилиан, Наталья Вилькина, Боб Стетсон, Николай Волков, поэт Легрин, Валентин Никулин, министр Онко, Владимир Кашпур, Рон Босса, Владимир Ильин, Хикс, Анатолий Иванов, стюардесса, Людмила Бабкина. В эпизодах артисты московских театров. Над радиоспектаклем работали Эдуард Кольбус, Нина Притаманная, Альфия Кутуева, Ирина Чебусарова, Наталья Воробьева, Владимир Кирюткин, Нателла Светликова. Главная редакция литературно-драматического вещания, 1986 год.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rансис.org

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижение и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Сидит певичка шансонетка в провинциальном кабаке. Похожа на марионетку на нитях в призрачной руке. Ах, как не спится, как не спится, не отравиться, боже мой. Зима, и снова мне не спится. Ах, очень холодно.

сидит певичка-шансонетка в провинциальном кабаке. Похожа на марионетку на нитях в призрачной руке. Сидит она у стойки барной, не молода.

0: колыхает танец парный.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: небо ясное, Францев, это радио классное.
1: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Скрипочка погромче.
3: Но сейчас для вас звучит прима всех музыкальных инструментов. Это скрипка Чардаш Монти.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Ну и раз вы слушатели, то сегодня я с вами поделюсь своим собственным опытом, своими наблюдениями и соображениями относительно различных конфигураций так называемых True Wireless наушников. То есть это полностью беспроводные наушники, если кто-то не знает, что это такое. Если дословно переводить, True Wireless — это воистину беспроводные. То есть те самые трехкомпонентные наушники, зарядный кейс, и в него вставлено два наушника, между которыми нет вообще никаких проводов. Они по Bluetooth связываются между собой и зарядным кейсом, а зарядный кейс с источником звука. Ну и я перебрал все конфигурации вот этих True Wireless наушников.

0: фейков, какие на данный момент существуют, и большинство очень известных и неизвестных брендов. И сегодня поделюсь своими соображениями. Ну и я также буду делать отсылки на акустику, то есть раздел физики, который занимается передачей звуковых колебаний, и физиологии. Начну с того, что мы с вами живем в такое время, когда маркетинг очень агрессивен и цветет пышным цветом везде, а уж тем более в сфере потребительской электроники. Поэтому вот эти самые True Wireless наушники очень сильно подвержены маркетингу. Ну, например, есть немало людей, которые на полном серьезе верят и даже других, может быть, убеждают, что вот эти самые пресловутые вкладыши Apple AirPods выдают качественный звук. В силу физиологии и акустики вообще любые наушники типа вкладыши не могут дать качественный звук, я об этом чуть позже буду говорить, но ничего не попишешь. Если человек хочет во что-то верить или его очень настойчиво в этом убеждает, то он будет верить именно в то, что он хочет считать правильным, а не в какую-то реальную ситуацию. Поэтому кто бы что бы ни говорил, в том числе и я, будут постоянно находиться те, кто будут убеждать, что вкладыши дают хороший звук, что такой-то бренд – это самый хороший звук и так далее. Поэтому здесь я оговорку сделал. Я разные бренды перебирал, но сказать, что вот прям какой-то один бренд самый хороший звук выдает, я не возьмусь.
1: Инфотрон.
0: Идем дальше. Теперь как раз немного о физиологии и акустике. Итак, как человек слышит звук? Средние и высокие частоты человек воспринимает барабанными перепонками в ушах. Это такие тонкие мембраны, которые колеблются. Эти колебания передаются в определенный центр головного мозга, и человек, уже это обработав, воспринимает как звук. Но изначально это колебания воздушной среды. Так вот, средние и высокие частоты человек слышит только барабанными перепонками. А низкие частоты человек воспринимает всем своим организмом. Ну, например, если какое-то очень низкое колебание вы воспринимаете, то вам кажется, что дрожит земля под ногами или дрожит весь ваш организм, это как раз вот те самые низкочастотные колебания. Так вот, низкие частоты человек способен воспринимать не только барабанными перепонками. Так устроена физиология. Как устроена непосредственно сама акустика и физика наушников? Итак, True Wireless наушники очень маленькие по размеру, потому что они рассчитаны на диаметр либо ушного канала человека, либо так называемой ушной улитки. Поэтому, если вам нужен прям совсем-совсем полноценный звук, то вообще никакие True Wireless наушники вам такой хороший звук, как охватывающие, крутые наушники, не дадут. В силу того, что у них очень маленький диаметр, в принципе, наушник. Дело в том, что для передачи низких частот нужны довольно большие, тяжелые, массивные мембраны. Если мембрана легенькая, маленькая, то она очень легко поддается возбуждению. То есть, если мы чуть-чуть ее возбудим, она начнет колебаться довольно быстро и долго. Таким образом, высокие, ну, может быть, средние частоты она будет передавать легко, а вот чтобы низкие частоты передавать, мембрана должна колебаться редко, не торопливо, и поэтому низкочастотные динамики и сабвуферы, как вы все прекрасно знаете, они довольно большие по объему, потому что нужен массивный такой инертный динамик. А вот в маленькие наушники большой неторопливный динамик не встроить. Поэтому производители пытаются ухищряться другими способами. И вот эти ограничения физиологии и физики, они уже здесь проявляются. Итак, если мы говорим о наушниках-вкладышах, то они устроены следующим образом. Есть вот эти самые излучатели. В наушниках есть отверстие или сеточка, через которую мембраны генерируют звуковые колебания. Это, как правило, среднечастотные и высокочастотные колебания. А вот с низкими частотами уже начинаются проблемы. Дело в том, что вкладыши, они в ушной канал не входят, и для того, чтобы воспринимать низкие частоты, я проверял, кстати, и вот эти самые пресловутые яблочные AirPods и JBL, которые принято считать очень крутым брендом. Ну, кстати, все наушники, которые у меня были или сейчас есть у JBL, довольно низкого качества в плане передачи звука, но самое главное, они почему-то быстро выходят из строя. Один наушник начинает звучать тише другого. В общем, JBL сейчас откровенную халтуру делают. По-видимому, ставка на бренд у них очень сильно развита. Но, в общем, JBL, несмотря на громкий бренд, мне абсолютно не понравились. Если мы говорим о True Wireless, так вот, любые вкладыши, которые я проверял, они для прослушивания полноценной музыки не подходят. Что я имею в виду под термином полноценная музыка? Дело в том, что все зависит от того, какой контент вы хотите в этих наушниках слушать. Если вы слушаете голос, фильмы, аудиокниги, какую-то простенькую электронную музыку, где все сделано на синтезаторах, на сэмплерах, на компьютерах, ну или, скажем, бардовские песни под гитару, то вам тут особо заморачиваться не стоит. Практически любые современные наушники вполне вам подойдут. А вот если мы говорим о полноценной музыке, прежде всего это джаз и рок, где нужно слушать весь спектр частот, вот здесь уже, конечно, начинается ограничение. Потому что если мы говорим, например, о живой барабанной установке, то когда барабанщик бьет по басовому барабану, а в роке барабаны часто бывают сдвоенные, то это низкие частоты, которые нужно хорошо слышать. А когда барабанщик бьет по медным тарелкам, то они, наоборот, звучат на очень высоких частотах. И если вы хотите полноценно слышать, как играет барабанщик, как играет живой бас-гитарист или контрабасист, то здесь вам нужно слышать очень хорошо и низкие частоты, и высокие частоты. А в роке и джазе вот такая ситуация очень часто встречается. Поэтому для рока и джаза наушники действительно нужны качественные, и вкладыши для подобной музыки не подходят. Я проводил следующий эксперимент. Брал вкладыши, которые были расписаны как очень хорошие, которые генерируют прям очень хороший звук. Когда я их вставляю в уши, низкие частоты прослушиваются очень плохо. Но если на наушники я надавливаю, очень сильно вдавливаю их в уши, то за счет того, что контакт с тканью организма становится лучше, то здесь действительно низкие частоты прослушиваются лучше. Но не будем же мы сидеть и постоянно держать руками наушники. А ухо человеческое так устроено, что вот эта ушная улитка, она довольно упругая, она наушник со временем отжимает. Поэтому вкладыши для прослушивания полноценной музыки, на мой взгляд, не подходят. Какого бы бренда они ни были, как бы их не продвигали и не расписывали, но просто в силу вышеупомянутых нехитрых причин, если вам хочется слушать рок, джаз на максимальном качестве, то вкладыши, скорее всего, для вас не подойдут. Инфотрон. Теперь переходим к внутриканальным наушникам. Внутриканальные – это наушники, у которых имеется выступ, на который насаживается силиконовая насадка, и они, эти выступы, входят непосредственно в ушной канал, довольно близко подходят к барабанным перепонкам, но самое главное, они очень плотно сидят в этом ушном канале, и за счет вот этого плотного контакта низкие частоты уже передаются вполне неплохо. Ну, правда, если производители заморочились этим. И здесь действительно мне удалось послушать наушники, которые вполне себе качественно передают и высокие, и низкие частоты. Прежде всего, это внутриканальные наушники от Samsung, такого бренда, как Anker Soundcore. Ну, по крайней мере, на данный момент. Причем, неважно, дорогие они, среднебюджетные, там с передачей высоких и низких на внутриканальных наушниках все вполне неплохо. Поэтому внутриканальные наушники действительно гораздо более качественно передают высокие и низкие частоты. Ну, опять-таки, если производитель этим заморочился. Если взять какие-нибудь дешевые, нехитрые китайские, даже внутриканальные наушники, то здесь, может быть, вы тоже особого качества не заметите. Но вот у вышеупомянутых брендов мне удается слышать и высокие, и низкие частоты. Особенно хочу обратить внимание на то, что некоторые производители, они для своих наушников True Wireless еще предлагают на Android установить специальное приложение, где можно этими наушниками управлять, обновлять прошивку, выбирать предустановки эквалайзера, и вот именно с предустановками эквалайзера можно поэкспериментировать. Потому что у многих предпочтения звуки разные, кому-то хочется больше низких, кому-то высоких, и вот здесь вы можете переключать предустановки эквалайзера в фирменном приложении, добиться какого-то приятного именно для вас звука. Это делается, ну, на тех же Anker Soundcore, например, без проблем. Так вот, внутриканальные, на мой взгляд, это наиболее подходящие среди True Wireless наушников для прослушивания вот такой полноформатной музыки, когда вам не нужно прижимать наушники, они и так плотно сидят, и низкие вполне, вы можете воспринимать через ткани организма и высокие. И, наконец, последняя конфигурация, о которой хочется упомянуть, это так называемый Open True Wireless, сокращенно OWS. Это обыкновенные наушники-клипсы, которые цепляются на мочку уха, они состоят из двух блоков. Внутренний блок для управления, он с внутренней стороны ушной раковины находится, а второй блок акустический. Он со стороны мочки направлен в сторону ушного канала, но ушной канал остается открытым. Эти наушники удобны тем, что их очень долго можно носить, ушной канал открыт, никакого дискомфорта вы не испытываете, но тут начинаются проблемы, которые связаны с тем, что сам акустический излучатель, он, в отличие от вкладышей внутриканальных, довольно далеко находится от вашей барабанной перепонки, потому что вот эти излучатели, они немножечко не доходят до ушного канала, и тут все зависит от того, насколько они мощные, дальнобойные, потому что вот эти акустические колебания, они генерируются в OWS-наушниках, и главное, чтобы они не затухли до того момента, как они попадут в вашу барабанную перепонку. Но я думаю, все прекрасно знают, что какая бы качественная ни была колонка, если вы возле нее находитесь, то вы слышите, какой хороший звук она воспроизводит. Но чем дальше вы от нее начнете отходить, тем хуже будет вам казаться звук. То же самое вот с этими открытыми True Wireless наушниками OWS. Если производитель добился такой мощности, что акустические излучатели генерируют все колебания на должном уровне, и они не затухают до того момента, как они попадают на вашу барабанную перепонку, то вот, например, у тех же Anker Soundcore есть несколько OWS моделей. Есть у меня от Bezias хорошая модель, и там вполне себе хороший звук. Но, опять-таки, если вам не нужно слушать полноценную музыку, то тут вам вообще, в принципе, любая OWS модель, наверное, подойдет. Ну, а если вы хотите добиться такого же качества звука, как с помощью внутриканальных, ну, тут вам придется, наверное, разоряться на брендовые недешевые наушники. Но зато здесь, скорее всего, у вас звук будет тоже вполне неплохой, плюс к этому открытые ушные каналы. Инфотрон. Да, кстати, хочется сказать, что несмотря на то, что я здесь упоминаю такие бренды, как Anker Soundcore, JBL и так далее, конечно, я далеко не все бренды перебирал. Может быть, есть какие-то малоизвестные бренды, которые тоже очень хорошие наушники делают, заботятся о звуке. Но хочу предупредить всех, не надо ловиться на бренд. Если вы считаете, что какой-то бренд, вот они гарантированно вам делают хороший звук, это, как правило, не так. Даже у очень хорошего бренда наушники могут звучать очень плохо. Те же Sony и JBL, все наушники, которые у меня были, они очень низкого качества и по звуку, и вообще в принципе. А, ну, например, такой бренд, как UCY, который, по-моему, сейчас уже даже ничего не производит, за небольшие деньги весьма качественно наушники производит. Так что бренд на самом деле не показатель. Ну и также хочется сказать о вот этих самых аудиокодеках. На самом деле аудиокодеки тоже вещь весьма специфическая, потому что, ну, конечно, кто-то покупает наушники, которые поддерживают самые продвинутые аудиокодеки, и думает, что у него теперь очень хороший звук. Но на самом деле кодеки AAC, APTX и так далее, они предназначены для передачи каких-то очень-очень тонких нюансов, которых просто в аудиофайле может и не быть. Ну, например, живая запись, сделанное, ну, например, на концерте или, ну, скажем так, в реальной обстановке. И если вы хотите слышать какие-то шорохи, скрипы, не относящиеся к непосредственным музыкальным составляющим звуки, то вот как раз на вот таких продвинутых кодеках это иногда можно уловить. Но если вы слушаете вычищенную, очень хорошо обработанную, смикшированную музыку, то, несмотря на то, что вы используете очень продвинутый кодек, особой разницы с обыкновенными кодеками вы здесь не обнаружите. Так что здесь тоже все весьма-весьма неочевидно. Ну что же, время закончилось. Что успел, то рассказал. Хочу еще раз подчеркнуть, что все, что я рассказываю, это исключительно мои собственные наблюдения, мои ощущения и соображения. Поэтому, естественно, все это я рассказал исключительно с точки зрения субъективной подачи. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите первую часть рассказа о популярной советской и российской рок-группе «Воскресение».

Нашу программу открыла композиция «Воскресение». Композиция взята мною с магнитоальбома «Воскресение 2», записанного группой «Воскресение» в 1981 году. Весной 1979 года музыканты «Машины времени» Евгений Маргулис и Сергей Кавагоя покинули группу и решили создать свою собственную команду. В поисках нового музыкального направления ребята обратились к уже известному в рок-тусовке гитаристу, автору песен и певцу Алексею Романову. Цитата. «Расход машинистов 79-го года до сих пор непонятен. Я не присутствовал рядом с ними в тот момент, поскольку заканчивал институт, где проучился 10 лет, и затем сразу отправился в военные лагеря. Когда вернулся в мае, ко мне неожиданно явились Кава с Женей и сказали: «Нет ли у тебя песен каких-нибудь? Давай группу сделаем». Мы ушли из машины. «Ну, давайте. Раз так, почему нет? Только у нас же, говорю, ни базы, ни инструментов. Правда, у меня дома есть пианино и 12-струнная гитара. Приходите, придумаем какие-нибудь аранжировки». А у Кавы уже, видимо, созрела стратегия сделать то же самое, что когда-то сделала машина. Записать более-менее качественно десяток вещей и на бобинах разбросать по всей стране, по студиям звукозаписи. Японцам, как мне кажется, всегда двигало честолюбие. Конец цитаты. Звучит композиция Алексея Романова «Мои песни», взятая мною с первого магнитоальбома группы «Воскресенье», записанного в 1979 году.

Новая группа стала называться «Воскресение». Ее репертуар в основном складывался из композиций, написанных Алексеем Романовым, бывшим лидером группы «Кузнецкий мост». Соло-гитаристом «Воскресенье» стал давнишний знакомый Романова Алексей Макаревич. Первый магнитоальбом «Воскресенье» был записан осенью 1979 года в учебной студии ГИТИСа, где звукооператором работал бывший участник «Машины времени» Александр Кутиков. С этого альбома послушаем композицию Алексея Романова «Кто виноват?».

0: Стратегия, предложенная Сергеем Кавагое, дала результаты. Композиции «Воскресенье» разошлись по студиям звукозаписи и быстро стали очень популярными. Например, композиция «Кто виноват», которая только что прозвучала, заняла 5-е место в списке популярности московского комсомольца, обойдя «Машинный поворот». Песни «Воскресенье» зазвучали в эфире Всемирной службы Московского радио на английском языке. В записи 1-го магнитоальбома группы «Воскресенье» принял участие вокалист и гитарист группы Стаса Намина «Цветы» Андрей Сапунов. В репертуаре «Воскресенье» появились песни знакомого Андрея Сапунова Константина Никольского. Вот одна из них.
1: Повесим

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

Стиль композиций первого магнитоальбома «Воскресенье» — это сочетание авторской песни с мягким арт-роком. Участники первого состава «Воскресенье» — это музыканты с разными музыкальными взглядами и амбициями. Осенью 1979 года Евгений Маргулис покинул группу. На бас-гитаре его заменил Андрей Сапунов. Но уже в январе следующего, 1980 года, Маргулис вернулся в коллектив и привел с собой двух музыкантов – трубача Сергея Кузьминка и саксофониста Павла Смеяна. Саунд «Воскресенья» стал более насыщенным и многослойным. Несмотря на это, внутренние разногласия в группе обострялись. Евгений Маргулис, цитата: «Тогда, в далеком 80-м, я обратил внимание на то, что на концертах менялись только залы и наше настроение. В остальном, все было похоже на дурацкий сон. Публика та же. Поклонники вместе с нами перетекали с одного сейшена на другой. И это не могло не достать меня. Тем более, что непрофессионализм Лёшки Макаревича давал себя знать». Да и Кава своими глупыми придирками довершал унылость репетиций. Конец цитаты. В сентябре 1980 года группа «Воскресенье» распалась. С первого магнитоальбома группы «Воскресенье» послушаем композицию «Так бывает».

Евгению Маргулису поступило заманчивое предложение от группы «Аракс». Сергей Кавагоя и Алексей Макаревич решили отойти от музыки. Алексей Романов остался в одиночестве. Казалось, на этом история проекта «Воскресенье» окончена. Но звонок Константина Никольского вселил в Алексея Романова новые надежды –

Только что в исполнении группы «Воскресенье» прозвучала композиция Константина Никольского «Сон», солист Андрей Сапунов. Константин Никольский уже имел творческий багаж и опыт работы в ансамбле «Фестиваль» Максима Дунаевского. Еще в армии он написал песню «Музыкант», которая уже прозвучала в исполнении группы «Воскресенье». Мелодии Никольского легко запоминались. Его тексты отличались высокой поэтичностью и ясностью образов. Во второй состав группы «Воскресенье» вошли Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов и Михаил Шевяков. В этом составе группа записала второй магнитоальбом под названием «Воскресенье 2». С этого альбома послушаем композицию «Один взгляд назад». Запись 1981 года.

Продолжение рассказа о популярной советской и российской рок-группе «Воскресенье» вы услышите в нашей следующей программе.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. В исполнении популярнейшего эстрадного дуэта Марии Мироновой и Александра Минакера послушайте, пожалуйста, интермедию «Дурные приметы».
1: Муж надел пальто и взял шляпу.
2: Идешь?
1: Иду. Слушай, неужели директор нас не отпустит, а?
2: Не думаю. У него нет никаких оснований. Во-первых, мы не заняты в репертуаре.
1: Правильно.
2: А потом, слушай, он же обещал, он же дал слово.
1: Правильно. Ну, милый, я пошел. Будь здоров. Привет.
2: Постой.
1: Что такое?
2: Сегодня какой день?
1: Понедельник. А что такое?
2: Понедельник?
1: Конечно.
2: Так. Нет, понедельник тяжелый день. В понедельник никаких дел начинать нельзя. Обязательно будет неудача. Интересно, что тут смешного? Ну, что смешного я сказала?
1: Да нет, я себе представил такую картину. Ты пришла в театр получать зарплату, и вдруг кассир объявляет. Не буду сегодня деньги выдавать, понедельник тяжелый день, обязательно просчет будет. Ты же первая в стенгазету заметку напишешь. Кассир под гнетом суеверий.
2: Остроумно. Неудачный пример.
1: Ну, в общем, я пошел.
2: Не ходи.
1: Что такое?
2: Не ходи, я сегодня и сон нехороший видела, не ходи.
1: Ну, какой еще сон? Что такое?
2: Ты понимаешь, я видела во сне лошадь. А лошадь — это нехорошо, это ложь, обман, не ходи.
1: Позволь, но я-то тоже сегодня сон видел, и с твоей точки зрения прекрасно. Я мусор во сне видел.
2: Мусор?
1: Да, мусор.
2: Мусор — это хорошо, мусор — это к деньгам.
1: А, в том-то все и дело. Причем вот такую кучу мусора видел, так, рублей на 500.
2: По-новому?
1: По-новому. И потом объясни, почему это я должен, так сказать, ориентироваться на твою лошадь, а ты не должна ориентироваться на мой высококачественный мусор?
2: Потому что твои сны никогда не сбываются. Скажи, пожалуйста, сколько раз тебе мусор снился, а денег у нас нет и нет?
1: Ну, миленькая, при твоих тратах никаких мусорных ящиков не хватит. А. Ну, в общем, я пошел. Привет.
2: Алло? Верочка, здравствуй, милая, я хотела тебе... Да. Верочка, слушай, вот лошадь во сне видеть, лошадь, я говорю, во сне видеть, это обман, ложь, да? Ага. А если серо-зеленая? Нет, такая зеленовато-синяя. Ага. Нет, а если она в клеточку? Да нет, лошадь. Ага. Ну, понимаешь, она вроде она как... Настоящая, понимаешь, с одной стороны. А с другой стороны, она вроде не совсем настоящая. Ну, в общем, ну, ты подумай, деточка, да? Подумай и позвони мне, а то я очень волнуюсь. Что такое? Что ты вернулся?
1: Да ну, забыл заявление взять. Где оно?
2: Ну, отвернулся, пути не будет. Что ж ты сразу не вернулся?
1: Ну, я вышел из дома и встретил в переулке, и наткнулся на какую-то черную кошку там.
2: Дорогу перебежал.
1: О, да. Минут 15 с этой тварью я бился. Она туда, и я туда, она сюда, и я сюда. Вот чуть под машину из нее не угодил. И все из-за тебя.
2: Да при чем же я-то?
1: А потом еще подошел милиционер и оштрафовал.
2: Кого?
1: Кого? Меня, конечно, а не кошку.
2: О. Да? Как уехал? Директор уехал.
1: Ну?
2: Да? Ага. Ждал нас, не дождался и уехал. Скажите, пожалуйста, а он надолго уехал? На 2 недели? Так. Ну что ж, наша поездка сорвалась.
1: Да. А ведь вот если бы мы не спорили из-за этих дурацких суеверий и примет... Я бы успел вовремя к директору, и все было бы в полном порядке. Значит, кто был прав?
2: Я.
1: Ты.
2: Я,
1: ты.
2: Потому что я говорила, что понедельник тяжелый день.
0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
3: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: la frêle rosa. Faisais-toi entendre.
1: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Бой влюблен.
2: Шумел камыш, деревья гнулись.
3: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем старинную мексиканскую песенку «Кукуру-ку-ку, Палома», воркует голубка. Демис Русос

Он больше не плачет. Молва твердит, что он не ест и больше ничего не ждет. Клянутся люди, что даже небо содрогается, услышав его плач о том, как он страдал из-за нее, и даже умирая, он звал ее.

Так он стонал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так он звал от смертельной страсти. Он умирал.

И только лишь одна грустная голубка пела рано утром, залетев в опустевший дом с распахнутыми настежь дверями. Клянутся люди, что голубка эта не что иное, как его душа, которая все еще ждет ее возвращения.

0: Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Голубка.
1: Ку-ку-ру-ку-ку.
0: Ку-ку-ру-ку-ку. Не плачь. Эти камни, голубка, что мы?

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ку-ку-ру-ку-ку, звучное слово заклинание. Наверное, у каждого оно есть. Свое, секретное, заветное. Пусть всегда помогает в жизни. Добрый час, дорогие друзья. Буэнос тардес, мис амиос.

0: Хрупкие камыши издавали в темноте свой шум. Боя влюблён.
1: Шумел камыш, деревья гнулись.
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 10. Феникс поднял глаза от документов и посмотрел в окно. Темнота была непроглядная, а после больших городов с их круглосуточно горящими рекламами и яркими фонарями было очень непривычно. Хотелось кофе, но Феникс не знал, есть ли у Харри кофемашина. Да и время суток предполагало чай или даже бутылку пива. Стоило подумать о пиве, как немедленно вспомнились и темное уютное помещение паба, прекраснейший крафтовый эль и старенькая доска для дартса. Удивительно, но Харри оказался чертовски метким, и за их с Фениксом противостоянием следили все посетители. Болели, разумеется, за шерифа. Половина присутствующих явно его знала. Но никаких неуважительных выпадов в сторону Феникса никто себе не позволил. Даром, что значком он не светил. Выигрыш же дался чертовски нелегко, но восхищенный хозяин паба лично налил Фениксу целую пинту своего драгоценного напитка бесплатно. Харри, как и собирался, купил несколько бутылок с собой. Пузатые, из темного стекла, они приятной тяжестью ложились в ладонь. Хозяин заботливо обернул каждую в плотную бумагу и составил в коробку. Харри устроил коробку на полу перед задними сиденьями в кабине, справедливо решив, что в кузове бутылки растрясутся. И Феникс видел, как он прятал пиво в просторный холодильник. Там они и стояли, когда пару часов назад шериф доставал с полки лоток с мясом, чтобы погреть им с Фениксом нехитрый ужин. Решив, что бутылка пива совсем не помешает, а может даже поможет разгрузить мозги, Феникс спустился и обнаружил, что одной в холодильнике уже не хватает. Уже догадываясь, что увидит, Феникс подошел к окну в сад и удостоверился. Шериф сидел на своей явно любимой лавочке, а бутылка, словно собеседница, стояла рядом. В другой части страны осень еще даже не вступила в свои права, но здесь и днем куртка была не лишней, а вечером без нее и вовсе было не обойтись. Взяв бутылку, Феникс вышел в коридор, оделся, обулся и покинул дом. Прошел по дорожке из мелкого гравия, вдохнул холодный ночной воздух, наполненный запахами мокрого мха, опавшей листвы и горького дыма от сожженных веток. Даже после того, как урожай собран, у фермеров много работы. И тут, и там, над Мадди Кригом, появлялись столбы сизого дыма. Увидев его, шериф помедлил, а потом молча подвинулся, освобождая часть лавочки. «Бересклет!» — буркнул, когда Феникс сел. «Уже красный сегодня», — и указал на ярко-алый куст прямо напротив них. «Да», — ответил Феникс, задумался. «А когда в последний раз замечал что-то просто так, а не в привязке к расследованиям?» Этому учили в академии. Тому, как среднесуточная температура соотносится с состоянием тела, а сезонность отражается на миграции населения внутри страны. Но и сам Феникс со школы тренировался сопоставлять расход топлива и погодные условия. Количество посетителей спортзалов и сезон отпусков. Даже рост цен на бриллианты и День Святого Валентина. Через пару недель можно ожидать первых заморозков, верно? «Их теперь в любую минуту можно ожидать». Харри дернул плечами и покосился на него. «А вы вообще знали, что это бересклет?» Поинтересовался он вдруг. «Нет, но я знал, что он произрастает в вашей местности», ответил Феникс. «Это стандартная подготовка к расследованию. Нужно найти краткие сведения о ландшафте, климате, флоре и фауне местности. Более подробно экономика, история, демографическая, политическая и криминогенная ситуация, этнический состав населения. В последнюю очередь мы смотрим сводки наиболее громких преступлений в штате за последний год и судебную практику». Все время, пока он говорил, шериф смотрел ему в глаза, и выражение его лица с каждой секундой становилось все мрачнее. «Мы все для вас лишь строчки в досье», — протянул он затем. «Бересклет крылатый, куст до 2 метров высотой. Харрис Олборн, шериф. Бывший морпех разведен. Лаям Коннорс, аптекарь, отец жертвы, самый вероятный подозреваемый. Он горько поморщился, отхлебнул пиво и развернулся к Фениксу. «А мне вот интересно, у себя в городе вы тоже так же относитесь к людям? Или их там слишком много? Одним больше, одним меньше?»
2: «Я не был в родном городе с 16, когда уехал в подготовительную школу», — ответил Феникс. «Редко, когда задерживаюсь где-то дольше, чем на пару недель. Постоянного напарника у меня нет. Считается, такая тактика создает конкурентную среду и повышает эффективность работы. И да, 5 лет назад мать в телефонном разговоре сообщила, наш сосед, всегда угощавший детвору конфетами на Хэллоуин и плативший целых $5 за то, что кто-то выкосит его лужайку, убил свою жену. Пришел домой и забил до смерти. Просто руками и ногами. А потом отправился в бар».
1: Он посмотрел на Харри. «Люди очень редко бывают теми, кем кажутся с первого взгляда».
2: «Я ничего не идеализирую», — чуть помолчав, ответил шериф.
1: «Но все-таки не зря ведь придумали презумпцию невиновности. Я допускаю, что такие, как Лаям, могут убить свою дочь, но...»
2: Тут он осекся и покачал головой.
1: «А, впрочем, это ведь ваша работа.
2: И как вы любезно напомнили мне сегодня, вы не обязаны передо мной отчитываться».
1: «Так вот в чем дело.
2: Шериф привык всегда быть во главе событий. Не зря же сегодня в офисе вел себя как многодетный отец. Сначала наехал на Джареда, предупреждая, чтобы тот не вздумал обидеть Пепси. Потом приструнил Теодора».
1: «Не обязан», — согласился Феникс. «Но думал, что вы способны отстраниться от личных симпатий и антипатий и опираться на правила».
2: «Мне правда чертовски жаль Лаяма и Молли тоже. И остальных 8 и их родственников. Но если бы я только хотел проявлять сочувствие, стал бы пастором, как отец Эстебан.
1: Но я агент ФБР, и я здесь, чтобы найти преступника.
2: Кем бы он ни оказался в итоге».
1: «Все верно, вы агент ФБР, и ваша задача — ловить преступников».
2: Голубые глаза Харри стали по-настоящему льдистыми.
1: «А я шериф, и моя задача — заботиться об этих людях».
2: «И если уж говорить о правилах, никто не имеет права обвинять человека без доказательств его вины».
1: «Но сами-то вы грозили неприятностями Бэнксу, хотя он не сделал ничего, что обидело бы Пепси».
2: С холодным смешком заметил Феникс.
1: «Права человека — вещь отличная, но не стоит забывать об ответственности за преступления, которые вы могли бы предупредить, но не сделали этого». «Коннорс невиновен, и хватило всего пары часов, чтобы это выяснить и отпустить его. Но что, если бы это был он? И пока мы с вами изучали содержимое его компьютера, мистер Коннорс уехал бы. Пусть он не убил бы новой девушки, но как насчет погибших бы при его задержании полицейских? А случайные жертвы стрельбы или дорожной аварии?»
2: Он сам не заметил, что говорил все громче и громче, а последние слова почти прокричал.
1: «Я не говорю, что его не нужно было арестовывать».
2: В отличие от него самого, шериф остался спокоен.
1: «Я просто...»
2: Он махнул в воздухе бутылкой.
1: «Ай, да неважно».
2: Феникс пожал плечами, отпил пиво.
1: «Неважно, значит, неважно». Большинство шерифов в маленьких городках горой стояли за их жителей. Феникса это раздражало, потому что мешало расследованию. Но на Харри это чувство не распространялось. Он не отрицал факта, что люди могут быть не теми, за кого себя выдают, но все равно любил каждого жителя Мадди Крига. Кроме Смита, но тот и не был местным.
2: В отеле освободились номера. «Завтра я перестану злоупотреблять вашим гостеприимством», — сказал Феникс. Харри коротко кивнул и глотнул пиво. «У вас уже были такие дела?» — поинтересовался он. «Долго приходится торчать вместе вроде нашего?»
1: «Мое первое расследование длилось без малого 5 месяцев. И это был поселок Лесорубов».
2: Феникс глотнул пиво и поморщился.
1: «Преступника мы тогда вычислили быстро, но собрать достаточно доказательств оказалось невероятно трудно».
2: «Тоже серийник?» — Харри покосился на него. «Или про нашего еще рано говорить, что это серия?»
1: «Пока у нас есть доказательства насильственной смерти только одной женщины. Предположительно, Эллен Кул», — ответил Феникс. «Остальные формально могли туда упасть, как конь помощника Тикса.
2: Правда, в этом случае Ребекка уже обнаружила бы сломанные ноги и шеи. А если бы несчастные умерли от внутренних кровотечений или голода, тела лежали бы по всей шахте, а не в одной куче. Так что это однозначно массовый убийца, к тому же жертв больше трех. Или, возможно, тут два убийцы. Высказал предположение, появившееся после предварительного опознания Эллен Кул. Кто-то задушил Эллен и бросил ее туда, а много лет спустя другой убийца обнаружил кости и добавил к ним новые тела. Если Ребекка сумеет доказать, что жертвы умерли в разное время, то делу будет официально присвоен статус «серийное убийство». А если... Начал было Харри, но тут у Феникса зазвонил телефон. «Это Ребекка». Еще даже не глянув на экран, пояснил Феникс, узнав мелодию звонка, и, достав из кармана телефон, принял вызов, сразу же включив громкую связь. «Да, Ребекка, что у тебя?»
3: «Только что закончила предварительный осмотр».
2: Голос Ребекки, как всегда, был очень сух.
3: «Поздравляю, у нас маньяк. Все жертвы, кроме одной, были убиты с разницей примерно в один год. И у всех, опять же, кроме одной, следы на костных омозолений на запястьях. У последних двух жертв частично сохранилась хрящевая ткань и видна деформация плечевых суставов. Их держали в наручниках долгое время, месяцы, может, годы, и только потом убивали».
2: «Что ты можешь сказать о способе убийства?» — спросил Феникс.
3: «Все кости целы».
2: Ребекка длинно выдохнула, она явно устала. Но, как и все трудоголики, не торопилась брать выходной в счет оплаты сверхурочно отработанного времени.
3: «Так что это почти наверняка или ножевое, или яд. Мягких тканей почти нет, но что осталось, все исследую».
2: «По опознанию личности нет подвижек?» Феникс не ожидал, что у них будут данные так быстро, но, как знать, может, что-то уже известно.
3: «Пока нет».
2: Ребекка снова выдохнула.
3: «В круг поиска взяты города в радиусе 200 миль от Мади Крига. Мы запросили данные по уехавшим девушкам. Будем связываться с родными, выяснять, нет ли еще таких поддельных писем, как в случае с Молли Коннорс».
2: «Кроме связывания, нет следов физического насилия?»
3: «Пока не нашла. Работаю над этим самым свежим трупом. Самый старый труп, предположительно, Эллен Кул. И именно на ней нет никаких следов насильственного удержания. А первой из тех, что вписываются в общую картину, была Молли Коннорс».
2: «То есть между Эллен и Молли было несколько лет промежутка, а потом убийства шли регулярно?» — уточнил Феникс.
3: «Точные даты назову после экспертизы, но навскидку лет 10»,
2: — сообщила Ребекка.
3: «Последнему трупу не больше года».
2: «Если их держали в плену, то должны были быть соответствующие покупки», — тихо сказал Харри. «Нетипичные для жителей нашего города. Например, мне никогда бы не понадобились женские прокладки. В таком духе». «Совершенно точно», — согласился с ним Феникс. «Ребекка, пусть твои посмотрят истории покупок жителей».
3: «Если они покупали это по кредитке, найдем без проблем».
2: В голосе Ребекки не было надежды на удачу.
3: «Лично я предпочла бы смотаться в соседний штат и закупиться за наличные».
2: «Не все способны думать на несколько шагов вперед», — заметил Феникс. «А серийным убийцам с большим стажем свойственна некоторая самоуверенность».
3: «Возможно»,
2: — согласилась Ребекка.
3: «На сегодня это все. Как только найду что-то еще, позвоню».
2: Попрощавшись, она сбросила звонок, не дождавшись даже быстрого «спасибо, пока». Впрочем, Феникс редко успевал их произнести и уже почти перестал стараться. «Спасибо». Харри кивнул на телефон, который все еще лежал на ладони, чтобы обоим было слышно. «Я оценил. Мы ведем расследование вместе, и было бы неправильно обсуждать результаты без вас». Феникс отложил телефон на маленький столик. Снова взялся за бутылку с пивом, с удивлением обнаружил, что она практически пуста. Надо же, как быстро кончилось. Харри опустил взгляд и на свою бутылку, и вдруг спросил: «Пробовали когда-нибудь вяленый хвост бобра?» «Это название какого-то блюда?» — предположил Феникс. «Рыба со множеством специй, высушенная под прессом?» «Нет», — Харри неожиданно улыбнулся. «Если будете еще пиво, то я принесу. Как закуска идет прекрасно». До этого я думал, что самый экзотичный хвост, что побывал у меня во рту, принадлежал крокодилу. Феникс допил пиво, поднялся, чтобы унести пустую бутылку в бак для сбора стекла. Я определенно должен это попробовать.
1: Определенно должен, согласился Харри и ушел в дом.
2: Не было его довольно долго, а вернулся он не только с целой тарелкой разных мясных деликатесов, но и с двумя бутылками пива.
4: «Просто пробуй, не спрашивай», — сказал, водрузив тарелку на скамью. «Тут кого только нет».
2: «Если на этой тарелке есть морские свинки, не говори мне», — предупредил Феникс. «Они слишком забавные, чтобы их есть», — и потянулся к тарелке. Первым попался кусочек очень мягкого, пропитанного жиром мяса. Чуть сладковатого. Феникс не понял, вкус ли это самого продукта или такой рецепт приготовления. Впрочем, это было и не важно, потому что было вкусно. Следующий кусок был очень сухим, соленым и волокнистым. Его оказалось приятно жевать и запивать горьковатым пивом, ощущая, как соленость уступает место пряности. Мясо было съедено, а пиво кончилось едва ли не быстрее, чем выпита первая бутылка. Но Харри не стал предлагать еще по одной. В конце концов, завтра рабочий день. Не спросил он и о том, понравилось ли Фениксу угощение.
1: «Раздобуду в выходные копченого гуся», — сказал вместо этого. «Уорд давно мне обещал». «Присоединяйтесь, если хотите, к его уничтожению. Иначе процесс поедания я назвать не могу».
2: «С удовольствием».
1: Феникс не стал говорить, что у расследования не бывает выходных дней. У шерифа их тоже нет, но в пятницу или субботу вечером они смогут позволить себе по лишней бутылке пива, любуясь кустом бересклета, если, конечно, не ударят заморозки. Феникс удивился, поняв, что привязался к дому Харри за эти несколько дней и привык к его обществу. Обычно он старался все свободное время проводить в номере. Отдыхал от общения, приводил в порядок мысли, перечитывал отчеты и показания, делал выводы. Даже от напарников по расследованиям Феникс как мог дистанцировался. Но с Харри было по-другому. С ним хотелось разговаривать, и, отвечая на его вопросы, Феникс попутно находил ответы и на свои. Харри, конечно, не мог читать мысли. Но на секунду у Феникса мелькнуло такое подозрение, потому что, кивнув и поднявшись, он взял тарелку, пустые бутылки и вдруг сказал: «Оставайтесь, если хотите. Дом большой, всяко уютнее, чем гостиница. А там, глядишь, и Мадди Крик в итоге не станет просто строчкой в послужном списке. Хотя бы благодаря кулинарным талантам моей сестры».
2: «А хвост тоже она велела?» — поинтересовался Феникс.
1: «Спасибо, у вас совершенно точно уютнее. Но я должен спросить о том, не стесняю ли вас. Ну там, свидания, друзья, заглянувшие на пиво под трансляцию бейсбольного матча». Харри посмотрел на него как-то странно и поспешно усмехнулся, будто пряча эмоции.
4: «В ближайшие дни будет точно не до бейсбола», — протянул он и, поколебавшись, добавил. «Оставайтесь, будет хоть не так пусто». И с этими словами быстро ушел в дом.
0: Глава 11. Тикс выглядел отдохнувшим и, как всегда, разве что не подпрыгивал на месте от распиравшей его энергии. Балок, по своему обыкновению, задумчиво смотрел в окно. Бэнкс цедил кофе, а Пепси уткнулась в телефон. Смахивала страницы, быстро печатала. Короче, вела бурную общественную жизнь, как и обычно.
5: «Еще раз доброе утро», — чопорно поздоровался Ричмонд. Взял со столика стакан с кофе, сделал несколько жадных глотков.
0: Харри хмыкнул. Перед тем, как приехать в офис, они навестили кафе Бэнксов и, помимо завтрака, состоящего из сосисок, вафель и яичницы, выпили по две чашки кофе. Похоже, по пристрастию к кофеину, Ричмонд может дать фору даже старику Грейнсу.
2: «Начнем?» Ричмонд посмотрел на Харри.
5: «Почти наверняка мы имеем дело с серийным убийцей по 8 случаям», — начал Харри, выйдя на середину.
2: «8?» — не сдержавшись, перебил Тикс. «Но трупов 9!»
5: «Еще раз перебьешь, будешь слушать из кухни», — пригрозил Харри, нахмурившись.
2: Тед виновато кивнул.
5: «Так вот,
2: 8 жертв из 9 были убиты в последние годы. 9-я жертва, предположительно Эллен Кул, значительно раньше, больше 10 лет перерыва. Перед убийством 8 последних жертв месяцами, а возможно и годами, держали в наручниках. Молли Коннорс была первой из них. На данный момент нет оснований считать, что Лаям Коннорс причастен к убийствам. Но его еще проверяют. «Таким образом мы имеем следующую картину», — подхватил Ричмонд. Встал у доски, взял в руки алый маркер. «Эллен Кул», — написал имя, поставил рядом знак вопроса. «Молли Коннорс», — еще имя, но уже без вопросительного знака. 7 неопознанных жертв. На доске появились 7 пустых овалов. Харри подумал, а учат ли в Куантику рисовать подобные схемы? Или это личные предпочтения Феникса? Второй была мысль о том, что было правильным решением не экономить и купить самую большую доску. Потому что от помещенных в центре имен жертв Феникс начал чертить стрелки, вооружившись синим маркером. «Надо постараться найти что-то общее», — пояснил Ричмонд. «Если у вас есть мысли на этот счет, прошу их озвучить. Важен любой, даже самый незначительный факт». «Эллен была набожной», — мне мама рассказывала.
6: Первым отозвался Тони.
2: «Каждую неделю к Месси ходила».
7: «Молли тоже», — подхватил Тикс. «У нее с отцом даже договоренность была, что по воскресеньям она не работает».
2: «А как долго Эстебан Фернандес служит священником в местной церкви?» — немедленно уцепился Ричмонд.
5: «Лет 20», — неуверенно протянул Харри.
2: «Но Молли с ним якшалась», — снова перебил Тед. «Постоянно отец Эстебан то, отец Эстебан это. Расскажу про тебя отцу Эстебану, маленький негодник. Я даже боялся поначалу», — он фыркнул.
6: «А почему перестал?» — поинтересовался Бэнкс.
2: «А кто сказал, что он перестал?» — фыркнула Пепси. Она все еще дулась на Теда за отказ.
5: «Спасибо, возьмем святого отца на заметку».
6: Ричмонд будто и не заметил их перепалки.
2: «Но про остальных мы понятия не имеем, кто они и откуда», — резюмировал Тони. «И никак не можем привязать к ним кого-то из наших».
7: «А больше никто не пропал?»
6: — подал голос Тед.
5: «Над этим вопросом работаем», — ответил Ричмонд.
2: «С 5 жительницами Мадди Крига, покинувшими город, удалось связаться и получить достоверную информацию о том, что они живы. Еще 3 запроса ожидают подтверждения». «Что ж, на сегодня тогда дела такие», — резюмировал Харри.
5: «Тони, съезди к Кулу, пусть постарается дозвониться до Кевина, нам нужна его ДНК».
2: «Пепси, ты...» Его снова прервали, но на этот раз громким стуком в запертую дверь.
6: Харри нахмурился и отрицательно покачал головой, когда Пепси вызвалась проверить.
5: «Я схожу», — сказал Бэнкс и буквально за пару секунд привел к ним взволнованного Коннорса.
7: «Извините, что помешал», — протянул он, ломая в руках шляпу. «Я принес фотографии. Все письма просмотрел и все распечатал».
6: Лаям полез в сумку Ягдтаж и достал толстенную стопку фотографий.
7: «Так ведь удобнее, правда?»
6: Он протянул фото Харри с надеждой, заглядывая ему в глаза.
7: «Так удобнее».
5: «Спасибо, Лаям», — кивнул Харри, принимая стопку.
2: «Раз уж ты их все просмотрел, на фото есть какие-нибудь люди?»
7: «Только если со спины и издалека».
6: Коннорс покачал головой.
7: «А еще ноги, ноги есть. Она на траве сидела и фотографировала кампус.
2: То есть...»
6: Он осекся, и губы его задрожали.
7: «Не она».
6: Пепси подорвалась с места, чтобы принести Лаяму воды из кулера.
5: «Спасибо.
6: Ричмонд забрал у Харри фотографии. Я передам их экспертам».
2: Он пролистал несколько снимков явно из простого желания подбодрить Лаяма. Неожиданно остановился на одном из них.
5: «Надо же, часовня»,
2: — показал фото Лаяму.
5: «Молли ведь регулярно ходила в церковь, да?»
7: «Да».
6: Лаям растерянно на него посмотрел, попытался отпить из уже пустого стакана и вдруг сказал.
7: «А при чем здесь это?»
5: «Она помогала отцу Эстебану с какими-нибудь церковными делами».
6: Харри попробовал зайти издалека, но Коннорс мгновенно понял, к чему он клонит.
7: «Думаете, это он?»
6: Лаям быстро оглядел всех в зале.
7: «А ведь правда ваша. Он вечно вокруг детишек трется. Молли моя все свободное время в церкви проводила, а еще мальчишка этот Кевин. Вот уж странный малец. Разбойник, каких поискать, а в церковь бегал, пока не вырос. Постоянно. Чем их этот Фернандес приманивал, интересно мне знать.
2: Мы это выясним, пообещал Ричмонд. Молли занималась чем-нибудь еще? Книжный клуб, какие-то спортивные секции, кружки рукоделия?
7: Да нет, на это у нее времени не было,
2: отмахнулся Лаям.
7: Когда ни в школе, ни в церкви, так с Тедом сидела. Сеймур подспорье, за мальчишкой пригляд. Молли лишние $10 в карман. На наряды да украшения. У меня с 15 лет ни цента не брала.
2: Он снова всхлипнул, и Пепси поспешила сунуть ему новый стакан с водой.
7: «Она еще у Андервуд за барной стойкой подрабатывала», — сказал Тед. «Летом, когда я в лагерь скаутов ездил». «Точно!» — обрадовался Лаям. «Молли очень нравилась Франческа. Однажды она даже сделала стрижку, как у нее. Как раз перед отъездом в колледж».
2: Понимая, что Коннорс сейчас снова расклеится, Харри тронул его за плечо.
7: «Спасибо, Лаям», — сказал он мягко. «Если вспомнишь что-то еще, позвони мне, хорошо? Мы проработаем все, что услышали». «Спасибо, Харри».
2: Лаям благодарно ему улыбнулся.
7: «Я понял, да. Не буду мешать. Ты тоже ведь позвонишь, да, если что-то узнаешь?»
2: «Конечно». Заверил его Харри. «Тебе первому».
7: «Хорошо».
2: Лаям кивнул и растерянно оглянулся в поисках стола. Не найдя его, неловко вручил стакан Харри.
7: «Всего доброго. Пойдемте, я вас провожу».
2: Проходя мимо, Пепси выхватила злополучный стакан у него из рук и поспешила закрыть за Коннорсом дверь.
7: «Что ж», — Харри вздохнул.
8: «Джаред, ты тогда съезди к миссис Андервуд, пусть расскажет, что помнит».
2: «Тикс, ты знаешь, где стоят капканы Кевина Кула?»
9: «Не все, конечно, но знаю», — кивнул Тед.
8: «Съезди к ним, оставь рядом карточки с просьбой немедленно со мной связаться».
2: «Сию минуту седлаю Роя и мчу». Тед уже был само нетерпение.
7: «А мы с вами навестим святого отца, Харри», — подхватил Ричмонд.
2: «Мисс Стерджес, думаю, у вас самый аккуратный почерк. Будьте так любезны, выпишите вот сюда имена людей, по роду занятий, довольно часто покидающих город».
5: Он показал на незанятую часть доски.
7: «Хорошо», — кивнула Пепси. «И может быть мне просмотреть фотографии, раз уж они есть?»
2: «Думаю, лишним не будет». Харри вручил ей стопку снимков. «У вас все, агент Ричмонд?» Тот кивнул. «Хорошо, тогда за работу».
1: Пастор нашелся не в церкви, а на заднем дворе. Признаться честно, принадлежность к сану в нем выдавала только колорадка, белеющая в воротнике байковой рубашки в крупную клетку. Колорадка или римский воротник – элемент облачения клириков и иных священнослужителей в западных церквях и церковных общинах, представляющий собой жесткий белый воротничок с подшитой к нему манишкой или же белую вставку в воротничок-стойку обычной рубашки. Фернандо срубил дрова. Перед ним высилась огромная куча пахнущих смолой поленьев, а почти весь двор занимали распиленные кругляши. Собака, с виду самый что ни на есть воспитанный ретривер, лежала поодаль. На пришедших она не обратила внимания, или была слишком ленива, или просто привыкла к гостям.
2: «Доброго дня!»
1: Пастор небрежным жестом ткнул топор в колоду и протянул руку для приветствия. «Здравствуй, Стебан!» — поприветствовал его Харри, как обычно проигнорировав церковные регалии, и пожал большую ладонь. «Это агент Ричмонд ФБР».
7: «Да, я слышал, что нашли кости».
1: Эстебан протянул руку и Ричмонду.
7: «Уже известно, чьи они?»
9: «К сожалению, да».
1: Харри глянул на Феникса, и тот кивнул. «С большой вероятностью, это Молли Коннорс». Открытое лицо пастора потемнело. Он прикрыл глаза, осенил себя крестом.
7: «Бедная девочка, упокой Господь ее душу», — сказал тихо. «А Лаям? Он уже знает?» «Надо будет зайти к нему».
9: «Да, он в курсе», — подтвердил Феникс. «Воспринял тяжело, но старается помочь нам».
7: «Я тоже помогу, чем смогу»,
1: — Фернандес указал на дом, приглашая.
7: «Пойдемте внутрь. Я много разговаривал с Молли, и если вам нужно узнать о ней больше, то буду рад рассказать».
1: Феникс кивнул и вгляделся в приятное и даже красивое лицо священника.
9: Правильные черты лица тот прятал под густой, аккуратной бородкой, но все равно выглядел совсем не как человек, отринувший все мирское. И он совершенно точно заботился о своем теле, придерживаясь мнения, что оно является храмом души. Под просторной рубашкой и потертыми джинсами угадывались крепкие мускулы. В доме, маленьком, но на удивление уютном, Эстебан сразу проводил их на кухню. Пес увязался за ними, приветливо виляя хвостом. Святой отец усадил гостей за стол, неожиданно большой для одного, и принялся заваривать чай. Феникс отметил, что к чаю у пастора была пятифунтовая коробка печенья, а на посудной полке теснилось не меньше дюжины чашек. «Начинаются холодные ветра. Самое время пить чай», — сказал Эстебан, водружая на стол чайник, который явно был больше галлона вместимостью. Пес подтвердил справедливость его слов негромким гавканьем. «Есть пирог с ягодами принести?»
10: «Нет, спасибо», — решительно отказался Феникс, не желая еще больше смягчать атмосферу.
9: «У вас часто бывают гости, мистер Фернандес?»
7: «Я не знаю, правильно ли называть их гостями», —
9: Фернандес улыбнулся.
7: «Вернее, неправильно называть их моими гостями.
9: Люди приходят поговорить с Богом, но часто им не обойтись без посредника, то есть без меня. И под чай с печеньем проще исповедаться?» подытожил Феникс. «Странно, я всегда представлял священников прокурорами, а вы, оказывается, адвокат».
7: «О, нет, я совершенно точно не то и не другое», еще ярче улыбнулся Фернандес и спокойно сел за стол. «Знаете, религия, она ведь не про суд. На мой взгляд, говоря о религии, мы говорим о выборе пути, о фонаре, что освещает путь, о посохе, что дает опору, о теплом плаще, который укрывает в непогоду. Если человек знает, куда он идет, ему не нужна моя помощь. Но так много заблудившихся, кому надо просто показать направление, а может помочь выстругать трость».
9: «И всех надо отогреть и накормить, прежде чем отправлять в путешествие, да?» — резюмировал Феникс. «Странно, что Молли заблудилась. Если судить по рассказам Лояма и Теодора Тикса, девушка была целеустремленной».
7: «Еще какой?» — согласился Фернандес, заметно погрустнев. «Нет, Молли не была заблудшей. Напротив, она шла по очень твердой почве и, как могла, старалась помочь другим ее нащупать. И у нее хорошо получалось, потому что помимо наставника детям очень нужны друзья, и Молли была для многих таким другом». Он оглянулся на приметную банку с печеньем и улыбнулся. «Это для детей, агент Ричмонд, и да, они часто бывают у меня в доме. Я знаю, как это выглядит со стороны, но совершенно уверен в том, что необходимость помочь людям, которые об этом просят, превышает риск быть неправильно понятым».
9: «И какую помощь просят дети?» — спросил Феникс. «Насколько я понял, в Маде-Криге за последние три десятка лет не было ни одного эпизода жестокого обращения с детьми, не говоря уже о более тяжких преступлениях против них. Ваш город в какой-то степени образцовый. Большой процент полных семей, считанные единицы живут на пособие. Может, здесь не так интересно, как в Солт-Лейк-Сити, например, и не больно много развлечений. Но дети, они на то и дети, что способны из ничего сотворить приключения».
7: «Вы никогда не слышали выражение «у каждого свой ад», агент Ричмонд?»
9: Фернандо склонил голову на бок.
7: «Физическое насилие, безусловно, ужасно. Но сколько видов морального, ничуть не лучше. А ведь бывают и внутренние муки, и часто они больнее всего».
9: Тут он перевел взгляд на Харри и продолжил.
7: «Муки выбора, например. Самосознание. Вам ли не знать, как это бывает, верно?»
9: Харри нахмурился и резко дернул плечами.
10: «Поэтому Кевин Кул часто был вашим гостем вместе с Молли Коннорс?»
9: Спросил едва заметно охрипшим голосом. «Не мог найти путь? Мучился из-за той истории с матерью?»
7: «Вам лучше спросить у него самого»,
9: — осторожно ответил Фернандес.
7: «Но, если коротко, то ваша догадка близка к истине. Думаю, я имею право это озвучить, учитывая, что Кевину уже давно не нужна моя помощь. Но вы же понимаете, Харри, что эта информация только для вас. Посторонние могут воспринять ее превратно».
9: «Уж поверьте», — шериф неожиданно зло усмехнулся, —
7: «я понимаю». Феникс перевел взгляд с пастора на шерифа. Казалось, эти двое говорили о чем-то очень личном, но Харри вроде не был особо верующим. Или когда-то и он сидел здесь и пил чай с печеньем. Но тогда бы он предупредил Феникса о том, чем занимается пастор, помимо чтения проповедей, выслушивания исповедей и отпущения грехов. Решив, что обдумает эти странности позже, Феникс по очереди задал обычные для такого дела вопросы о жертве и, скрупулезно записав ответы, поднялся. «Спасибо, что уделили нам время, святой отец». «Боюсь, ничего полезного вы не узнали», — вздохнул Фернандес. Погладил вертящегося рядом пса по голове, достал из банки печенья и скормил ему. «Но я действительно не имею ни малейшей догадки, кто и почему мог убить Молли. Она невероятно светлый человек, и я внутренне молюсь, чтобы вы все-таки ошиблись».
10: «Мы тоже, Эстебан».
7: Харри снова подал ему руку, и пастор крепко ее пожал. До машины они шли молча, и только сев за руль и пристегнув ремень, шериф, наконец, нарушил тишину.
10: «Я знаю, что у вас есть вопросы», — сказал он глухо. «Заедем домой? Пообедаем, я расскажу».
7: «Предлагаете прикончить переданный Дженнифер суп?» — спросил Феникс. «С удовольствием разделю его с вами». Вопреки ожиданиям, Харри не улыбнулся, лишь отрешенно кивнул и завел мотор.
10: Глава 12.
7: Молчал Харри всю дорогу до дома, хоть езды и было минут 5. Не проронив ни слова, шериф грел суп, резал хлеб и доставал из шкафа тарелки. Феникс не торопил. Помог со столовыми приборами, кивнул, когда Харри показал на остатки тыквенного пирога. «Ну, ладно». Едва сев за стол, он сжал в руках вилку и нож, хотя перед ним стоял суп. «Размазывать не буду. Моя жена нашла в моем компьютере папку с порно. Выгнала меня из дома и подала на развод. Об этом узнал Смит и раструбил на весь город. В итоге мне пришлось уехать». Харри на мгновение сжал зубы, отчего на щеках проступили желваки, а потом продолжил. «То, о чем говорил Фернандес... Нет, вслед мне, конечно, не плевали, но нравы тут пуританские, совсем не как в больших городах. А Смит еще и постарался на славу. Так хотел подкатить к моей жене, что не гнушался самой идиотской лжи».
10: «Порно было с извращениями или с чем поинтереснее?» — спросил Феникс, не торопясь приступать к еде.
7: С одной стороны, Харри был бы искренне рад, чтобы эта история никогда не доставалась со стеллажа времени. Феникс был достаточно хорошим психологом, чтобы понимать это.
10: С другой, тот отчаянно нуждался в возможности все объяснить.
7: Пусть не жителям Мадди Крига, так хотя бы Фениксу.
11: «Нет, черт возьми!»
7: Харри в сердцах бросил вилку на стол.
11: «Самое обычное! Я никогда ей не изменял и не собирался!»
7: «Но она посчитала, что это неважно. А Смит...»
10: На секунду по его лицу пробежала гримаса отвращения и ненависти.
7: «В общем, Смит раздул все, что только смог придумать». «Это в какой-то мере меня и спасло в итоге. Он так заврался, что стало даже смешно. Стал писать, что я чуть ли не оленей насилую. В такую ерунду перестали верить даже мальчишки, что расписывали дверцы моей машины матерными словами».
10: «И что, в причине развода она указала «смотрел порно»?» Феникс не мог понять, как обычное видео могло привести к такому. «Какая разница, что смотрит человек ради быстрого сброса напряжения?» Если это не взято в Даркнете. Многие женщины, примерные жены и многодетные матери, между прочим, не прочь посмотреть пикантное видео или даже групповое порно. А уж дамские любовные романы с весьма подробным описанием половых актов давно и прочно заняли места на полке бестселлеров рядом с ужасами и детективами. Харри усмехнулся и покачал головой. «Ешьте ваш суп, агент Ричмонд», — сказал он с горечью. «Вам не понять специфики такого места, как Мадди Крик, и то, почему девочка из добропорядочной местной семьи полночи блевала в туалете, только увидев, как двое несостоящих в браке людей целуются на экране. Она даже от одного упоминания о сексе рот себе зажимала».
7: «Специфику-то я как раз знаю, не одну лекцию прослушал», — возразил Феникс. «Почему в городах, примыкающих к резервациям, одни нравы, Южане придерживаются других, а северяне третьих. Не забывайте про Аляску. Это отдельное государство». Он посмотрел на Хари. «А вы сами, Хари, как быстро закрыли бы эти видео и отправили файл в корзину?»
10: «А вам какая разница?»
7: Хари угрюмо посмотрел на него из-под лобья и опустил взгляд в тарелку.
10: «Если бы Мередит меня не выгнала», — ответил он все-таки неохотно, «я был бы примерным мужем всю свою жизнь с единственной гребанной папкой в компьютере. Да и ту не факт, что не удалил бы. Меня вполне устраивала моя супружеская половая жизнь, хотя от того же минета я бы не отказался. Но настаивать никогда бы не стал». Хари помолчал. «Даже предлагать бы не стал.

0: установлен надувной бассейн, на полу разбросаны игрушки. И у Хари разгладилась эта глубокая складка между бровями. Феникс поймал себя на том, что сложившаяся в мыслях картинка нравится ему. «Мой ответ каким-то образом приблизит нас к поимке убийцы Молли». Хари снова поднял голову и посмотрел ему в глаза. «Или поможет лучше понять, на что намекал Эстебан, когда говорил про Кевина и его проблемы?» «Намек святого отца я примерно понял», — Феникс пожал плечами. «Это было элементарно и даже ожидаемо. Очень часто мальчики, рано потерявшие матерей, не могут построить нормальных отношений. Иногда они подспудно ищут замену матери, и их либидо оказывается направленным на женщин постарше. А иногда всплывают и более серьезные девиации». «Ваш ответ абсолютно бесполезен для следствия, но интересен мне лично. Вы отслужили 2 контракта, вышли в отставку в звании 2-го лейтенанта. Могли бы продолжить службу, у вас были все возможности. Но вы вернулись в Мадди Крик, несмотря на несправедливые обвинения. Вы интересны мне, Хари». Дернув губой, будто пытаясь одновременно поморщиться и усмехнуться, шериф покачал головой. «Ничего интересного», — ответил он, берясь наконец за ложку. «Устал от жары, захотел увидеть родных. Думал, сделаю перерыв на годик, а потом вернусь в армию. Но оказалось, что 7 лет — огромный срок для этих мест. А еще, что многие до сих пор уверены, что армия выбивает из мозгов всю дурь и превращает не пойми что в настоящих людей». Вот теперь он усмехнулся явственно и горько. «Так что теперь я уважаемый и почетный член общества». «А что по молодости было?» «Так кто его знает, может и неправда все. Выдумки Смита, как про оленей». Но никаких мимолетных романов и отношений без обязательств Хари все равно позволить себе не может. В этом случае даже служба в морской пехоте не спасет. «Только помолвка длиной в 2 года, пышная свадьба и брачная ночь. Именно в таком порядке. Иначе до самой его смерти жители Мадди Крига будут ждать. А вдруг Смит все-таки прав?» «А почему ты решил баллотироваться на пост шерифа?» — спросил Феникс. «Можно было бы устроиться на вахтовую работу поближе к Солт-Лейк-Сити, например». «Вряд ли у Хари получилось бы выстроить постоянные отношения в режиме месяц через месяц. Но у него хотя бы была возможность сбросить накопившееся напряжение. Анонимные клубы, сайты знакомств. Да мало ли способов найти партнера для секса без обязательств». «Я не решал». Хари взял себя в руки после душевного стриптиза. Уж кто-кто, а Феникс прекрасно понимал, что разделся тот сейчас буквально до костей. «Меня попросили. Как-то так получилось, что я как приехал, то драки разнимал, то пцанье оборзевшее на место ставил. Ни разу никого не ударил, но почему-то все свято уверовали, что я в армии только и делал, что учился кости ломать. А самыми отпетыми знаешь, кто были?» Тут он неожиданно улыбнулся. «Тикс и Балок?» Феникс даже не думал над вопросом, решение пришло мгновенно. «Ты же понимаешь, что я собрал досье на каждого из вас. Мисс Пепси, правда, почти нигде не засветилась, но и в ее активе есть победа в составе команды болельщиц. Если не ошибаюсь, это были соревнования по всему штату, и Пенелопа Стерджес была той, кого подбрасывают в воздух и ловят после головокружительного кульбита. Но Баллок... Странно, Баллок производит впечатление тихони. Он, кажется, писатель?»
1: «Да уж, писатель!» — фыркнул Хари. «Он-то мне машину матами да членами и расписал в свое время. А стихи как виртуозно сочинял. Что ни день, так новая баллада о Харе-извращенце».
0: «И после этого ты взял его на работу?» Феникс покачал головой. Хари или досконально просчитал Уинстона, а последний здорово вырос в умственном плане, или был отчаянным смельчаком. И второго с его пони-переростком. Кстати, это вообще законно владеть конем такого размера? У него копыта больше моей головы.
1: «Нормальные у них с отцом кони», — возразил Хари. «Это просто тикс небольшого роста. Вот и кажется так. А что до остального? Они мальчишками были совсем, а повзрослев за ум взялись. Я дал им шанс, но, конечно, пришлось сразу показать, кто теперь главный».
0: «Поверь, главного в тебе признает даже Пепси. На это

0: «Девица никому не подчиняется». Феникс усмехнулся. «Я слышал ваш разговор тогда в участке, и, кажется, искренне надеюсь, что Бэнкс обломается, потому что иначе я ему не завидую».
1: «Я больше переживаю за Тикса и Балака», — вздохнул Харри и внимательно посмотрел на Феникса.
0: «Ты же понимаешь, почему именно Балак жестче всех дразнил меня в юности? Потому что ты не поделился с ним паролем к сайту?» Шутка вышла неуклюжая, но Феникс и не собирался шутить.
2: Не на тему сексуальной закрепощенности молодых людей в крайне закостенелом пуританском обществе маленького городка одноэтажной Америки.
0: «Думаешь, эти двое устроят Бэнксу темную, если он позволит себе что-то большее, чем прогулки под луной?»
1: «Нет»,
0: — усмехнулся Харри и невесело покачал головой. «Не настолько они дремучие. Но проблем доставить могут. Сомневаюсь, конечно, что тебе вообще есть до этого дело, но все-таки. Главное, что ты не побежишь со всем этим в газеты».
1: «Уподобиться Смиту?»
0: Феникс скривился.
1: «Да никогда.
0: Правда, я не совсем понимаю, если они опекают Пепси как два ревнивых брата, то почему мне кажется, что она влюблена в Тикса?
1: Надо же, внешне Теодор никак не тянет на покорителя сердец».
0: «Ну, почему? Он симпатичный», — Харри пожал плечами.
1: «А еще языкастый и ездит на коне.
0: Черным, правда, но всегда можно использовать отбеливатель. С Пепси станется».
1: «Эй, это извращение почище совокуплений с оленями», — рассмеялся Феникс и взялся за ложку.
0: Суп уже почти остыл, но все еще оставался вкусным. Они расправились с основной частью и взялись за пирог, когда зазвонил мобильный. Феникс поспешно вытер руки и принял вызов от Ребекки, снова поставив на громкую.
3: «Феникс, мы нашли то, что тебе понравится»,
0: — сказала она с необыкновенным для себя энтузиазмом.
3: «Но сначала скажи, в этом Мадди Криге есть цирк? Потому что если нет, то какого черта по счету Кевина Кула проводят покупки клеток-перевозок для крупных хищников и сильнейших транквилизаторов для животных?»
0: «Транквилизаторов?» — переспросил Феникс.
3: «Да, и еще кучу всяких препаратов», —
0: ответила Ребекка.
3: «Иммуномодуляторы, витамины, антибиотики, пре- и пробиотики, даже антидепрессанты».
0: Она защелкала клавишами.
3: «Все препараты в ветеринарных дозировках. Но подавляющее большинство действующих веществ применяется и в человеческой медицине».
0: «И он покупает это все по кредитке?» Феникс не мог поверить, что Кевин не знал, какой широкий след за собой оставляют банковские операции.
3: «Да, на свое имя, с доставкой службы UPS», —
0: подтвердила Ребекка.
3: «И собственноручно расписывается в получении».
1: «Он что, идиот?»
0: Феникс посмотрел на замершего Харри.
1: «Скорее, просто не думал, что кто-то будет искать», — протянул тот.
3: «Все, отбой, больше новостей нет»,
0: — оборвала разговор Ребекка.
3: «Все данные по платежам у тебя на почте».
0: И положила трубку. Феникс схватил лежащий на столе планшет, открыл почту. Файл был огромный. «Отзывай Тикса из леса, надо готовить полноценную облаву», — сказал, быстро просмотрев файл. «Похоже, у Кевина Кула есть тайное место, где он держит похищенных женщин».
1: «Черт возьми», — выдохнул Харри у него над ухом.
0: Он успел обойти стол и склониться, заглядывая в планшет. «Место доставки, видишь? Просто координаты. И это не дом Кулов, это участок дороги в горах. И оттуда он может увозить клетки и лекарства куда угодно». «Нам придется прочесать километры леса», — признал очевидный Феникс. «Сможем привлечь кого-то из горожан?»
2: «Впятером провернуть такое будет нереально».
0: «Конечно, я все организую, дай мне...» Он глянул на крупные наручные часы с встроенным компасом, календарем и секундомером. «Два часа. И возьми машину, встретимся у офиса».
1: «Договорились, я пока доложу начальству, что мы проводим поисковую операцию».
0: Феникс тоже посмотрел на часы, засекая время. «До встречи». Харри кивнул и, кажется, машинально хлопнул его по плечу, прежде чем быстро выйти из дома.
2: Глава 13.
0: «Итак, ваша основная задача — прочесать выделенные вам квадраты до наступления сумерек и вернуться по домам до темноты», — Харри обвел взглядом собравшихся перед его офисом людей. Завтра утром, если не будет другой команды, вы собираетесь своей группой снова и продолжаете работу. Помощник шерифа Джаред Бэнкс будет координировать все группы добровольцев. Мы с агентом Ричмондом и мои помощники Теодор Тикс и Уинстон Баллок пройдем дальше вглубь лесов и осмотрим дальние квадраты. Связь с нами только в крайнем случае, через Джареда по спутниковому каналу. Всем все ясно? Люди, их собралась небольшая, но все-таки значительная толпа, закивали. Хорошо, и последнее. Вечером в кафе Бэнкса всех ждет горячий ужин и напитки, оплата за счет шерифского управления. Не забудьте заглянуть. Одобрительный ропот превратился в радостные выкрики, а Харри улыбнулся. Спасибо всем, давайте приступать. Подойдите к руководителю вашей группы. Люди быстро разошлись на 5 групп. Это ваши квадраты. Ричмонд обошел все группы, выдал их руководителям тонкие папки. Ваша задача — найти Кевина. Если сумеете, произведите гражданский арест. Но он вооружен и хорошо владеет оружием. В случае сопротивления в бой не вступать, просто сообщите, где его видели, и уходите. «Я отметил капканы и ловушки на картах», — добавил Тикс. «Но под ноги все равно посматривайте». «Не волнуйся, ходить умеем», — отозвался Мальком Форд, зарабатывающий на жизнь выращиванием овощей. На его руке красовалась алая бандана, знак, что он руководитель своей группы. Первой ушла группа фермеров, возглавляемая Кристофером Уортом. За ним лавочники и торговцы под предводительством Ральфа Шварца. Харри доверил следить за всеми Бэнксу и подошел к Тиксу. «Где твоя мать?» — спросил, понизив голос.
4: «Уехала на вызов в ТР-50. У фермера коровы никак не отелится», — ответил Тед.
0: «Когда я звонил, она еще ехала туда. Сказала, что надеется к вечеру вернуться». Харри прикинул. ТР-50 был не городом, просто большой фермой, и даже не имел статуса населенного пункта. Его считали пригородом Бивера, хотя их разделяли без малого 40 миль. От Мадди Крига расстояние и вовсе набегало под 70 миль. Так что да, Сеймур Тикс можно ожидать к вечеру, а скорее к ночи. Хорошо, что доктор Хоринс, хоть и был всего лишь третьим членом городского управления, взял на себя ответственность за привлечение к поискам жителей. Теоретически и Харри, и тем более Ричмонд – могли рекрутировать любого гражданского в случае необходимости, но на практике для этого нужно было получить разрешение от главы города. Франческа Андервуд, второй член управления, сейчас вела в лес группу, состоящую из пастора Фернандеса и хозяина бензоколонки Дональда Грейнса. Харри не хотел привлекать его, как-никак Дон отметил 81-й день рождения. Но такого опытного проводника, как он, еще стоило поискать. А в выносливости ему проигрывал даже неубиваемый Тикс. «Ладно, берите лошадей и выдвигайтесь», — решил Харри.
4: «Оставь только матери записку.
0: Вечером встретимся в условленном месте. Контрольный вызов?» «В 2 и в 4», — по своему обыкновению перебил Тикс. «Все ясно, босс, все сделаем». «Хорошо». Харри кивнул им, и парни умчались к машине Баллока. «Ты готов?» — Харри повернулся к Фениксу. «Едем?» «Едем», — ответил тот, перекатившись с пятки на мысок и обратно. Жир норки определенно пошел на пользу его ботинкам. Едва отпала необходимость торчать в лесу, наблюдая за работой экспертов, Феникс снова стал человеком в черном. Классический костюм, надраенные ботинки. Хорошо, хоть галстуки Ричмонд не жаловал. В таком виде он был и во время обеда, но когда приехал в офис, уже выглядел как самый настоящий скаут. Одет в выданные Харри берцы и костюм. Волосы спрятал под трикотажную шапку, в кармане тонкие шерстяные перчатки. Сейчас на стоянке у офиса такое утепление казалось чрезмерным, но стоит им попасть в лес, как будет в самый раз. К счастью, дожди наконец прекратились, и мох больше не чавкал под ногами противной жижей. «По-хорошему, нам нужно было взять в группу еще хотя бы по одному человеку», — заметил Харри. «Но сам видел, мы привлекли всех, кого могли». Ближайшие несколько километров лес почти не имел подлеска и хорошо просматривался, так что можно было идти быстро и не особо приглядываясь. Спрятать здесь кого-то было бы крайне проблематично.
1: «Я понял, насколько велик кадровый голод, когда ты дал добро мистеру Грейнсу», — заметил Феникс. «Ты в курсе, что он четверть века провел в тюрьме строгого режима, угодив туда в 15? Пожизненный приговор вызывает вопросы. Собственно, именно поэтому он и выиграл апелляцию и добился его отмены. Но вина ведь была доказана». «Честно говоря, мне плевать, что там было на самом деле», — честно признался Харри. Такая честность в общении с агентом ФБР могла выйти боком, но почему-то в отношении Феникса он был почти уверен, этот агент способен понять его правильно. «В Мадди Криге этот человек зарекомендовал себя как надежный товарищ и опытный охотник. Никаких инцидентов с его участием у нас не случалось ни разу». «Как и с Франческой Андервуд». Феникс легко перепрыгнул через поваленное дерево, и Харри подумал, что слухи о том, с каким остервенением муштруют будущих агентов ФБР, не такие уж и слухи. «Убийство, ни разу не бывшее самозащитой. Но она не села за решетку. Не удивлюсь, если посетители ее бара дерутся исключительно на парковке, не решаясь наводить бардак в помещении. Я начинаю думать, что утром был искусный спектакль, а всю информацию про меня ты давно уже получил и сам». Харри усмехнулся, снова почувствовав мерзкий привкус неловкости от рассказа за столом. «Нет, на тебя нашли запись о разводе без суда и раздела имущества, и несколько листов записи о безупречной службе». Феникс коротко усмехнулся. «А, ну, еще тот факт, что в старшей школе ты был на 2 недели отстранен от занятий за то, что под видом кул-эйда принес на вечеринку крепленное пиво. Начало традиции купания в фонтане у муниципалитета было положено именно тогда, я прав?» Кул-эйд — сухой концентрат фруктового напитка. Обычно его разводят водой и добавляют сахар. «Нет, все началось задолго до меня», — Харри коротко улыбнулся и покосился на Ричмонда. «А как насчет тебя? Скелеты перетряхивать не прошу, конечно, но жажду равноценного обмена». «Боюсь, со скелетами у меня не густо», — Феникс улыбнулся в ответ. «Самая обычная семья, средний класс, ближе к его верхней границе. Мама домохозяйка, отец ведущий программист в Apple. У нас свой дом в Атланте. Машины не старше 3 лет и обязательные 2 путешествия ежегодно. Я мог бы стать спортсменом или попробовать свои силы в музыке. Родители поддержали бы любое начинание. Но моей мечтой было агентство. Лет до 12 все считали это просто детской прихотью, потом стало ясно, что дело серьезно. Мать с отцом составили план моей подготовки, ведь они считали себя обязанными помочь мне реализовать мечту. И в следующие годы моя жизнь была чередой тренировок, занятий с педагогами и различных конкурсов». «И как давно мечта сбылась?» — поинтересовался Харри. На вид Ричмонду было лет 30, и вряд ли в этом вопросе внешность сильно обманывала. «Что считать точкой пика?» — уточнил Феникс. «Если поступление, то сначала мне пришлось получить степень бакалавра по уголовному праву и отработать 2 года помощником адвоката. Можно было бы обойтись 1 годом стажа, но для этого пришлось бы потратить лишние 2 года на получение магистерской степени. В 24 я, наконец, смог подать документы и через год был зачислен на курс. Само по себе обучение длится всего 21 неделю, но стажером ты числишься еще 18 месяцев, пока не пройдешь испытательный срок. Итого, полноправным агентом я стал 4 года назад, в 27. Итого 31. На 5 лет младше Харри. Пусть эта информация и была на самом деле совершенно лишней». «Ну, теперь хотя бы понятно, откуда столько гонора», — пошутил Балахари больше для того, чтобы отвлечься от ненужных мыслей. И только потом понял, что и шутки такого рода более чем неуместны. «Мы говорим обо мне, или это определение всех агентов ФБР?» Феникс рассмеялся, открыто и задорно. Перепрыгнул еще через одно поваленное дерево, глухо выматерился. «Прости», — перепрыгнув вслед за ним, Харри обнаружил Феникса, сидящего на толстой ветке. «Я чуть не убил кролика. Или кого-то с него размером. Приземлился прямо на него, зверь наутек, я ноги убирать, а в задницу ветки упираются». «Городская задница к веткам непривычна?» И снова слова сами соскользнули с языка совершенно в обход мозга. Харри поспешно подал Фениксу руку. «Эта задница видела столько грязи на полигоне в Куантику, что вашей деревенской и не снилось», — усмехнулся Феникс.
0: осмотрел себе под ноги, наклонился, снял с подошвы клок рыжеватого пуха. «Кажется, кто-то подвергся непрошенной эпиляции», — заметил, выбрасывая пух. «Хорошо, хоть что это была не змея».
5: «Ну, охотник из вас так себе, агент Ричмонд».
0: Харри сделал вид, что раздосадован, и покачал головой. «Вы только что упустили наш ужин». «Как ужин?» — нахмурился Феникс. Но Харри видел, что уголки его губ подрагивают, как у человека изо всех сил сдерживающего улыбку. «А разве нам не положены шведский стол и персональный сомелье?» «Боюсь, они не поместились в наши рюкзаки». Харри все-таки не выдержал и улыбнулся. «Но можете поискать на привале. Вдруг найдете хотя бы официанта?» «Надеюсь, хотя бы не его труп», — Феникс покачал головой. «Прости, наверное, это неудачная шутка. Просто когда мертвых видишь чаще, чем живых, наступает профдеформация. 50% прошедших обучение в академии не выдерживают и уходят сами. Еще половину из оставшихся отсеивают по истечении испытательного срока. Выдержавшие все становятся циничными, заносчивыми задницами вроде меня». «Ты думаешь, в армии я ромашки выращивал?» Харри усмехнулся и покачал головой. «Мадди Крик, конечно, расслабляет мозги и нервы, но это даже приятно снова их напрячь».
6: «Я бы не сказал, что он совсем расслабляет», — возразил Феникс.
0: «Небось, нет-нет, да пробует тебя на прочность. А? Тот же Бэнкс, как мне кажется, только с виду смирный». «Серьезно?» — Харри насмешливо на него покосился. «С виду смирный? Мне кажется, наоборот. С виду не подходи, убью. Но договориться с ним намного проще, чем с тем же Тиксом. Он сплошь 60 килограммов противоречия».
5: «Я бы сказал, 60 килограммов тротила», — хмыкнул Феникс.
0: «Ну и полная задница иголок, будто он на дикобраза сел. Как он при такой нервной организации умудряется ладить с конем? Они же должны твердую руку чувствовать».
6: «Ты не прав», — Харри покачал головой и, сверившись с компасом, скорректировал их направление. «Тикс как раз непрошибаемо спокоен и также непрошибаемо уперт в своем мнении. Но так как его общая скорость жизни выше среднестатистической, а болтать попусту он очень не любит, это выглядит как шило в жопе. А на деле это скорее «все и так понятно, займемся делом», а не эмоциональность. Лошади же у них с матерью им подстать, такие же быстрые, несмотря на размер».
0: «У них с матерью?» — переспросил Феникс. «Хотя, если учитывать, что Сеймур Тикс ветеринар, это вполне логично. Да и мальчишка рос без отца. Уход за любым животным дисциплинирует, а такие серьезные, как лошади, требуют полной отдачи».
6: «Именно!» — Харри обошел большой пень по кругу, внимательно его осмотрев, но и кора, и мох были не тронуты. Как ни странно, но самый эмоциональный в этой компании — Балок. Но он же и лучше всего эти эмоции контролирует, по крайней мере, в последние годы. И с ним не было никаких проблем с тех пор, как я вернулся в Мадди Крик.
0: Думаю, он проникся к тебе уважением, потому что ты смог переступить через прошлое и завоевать авторитет, несмотря на подмоченную репутацию. С точностью хирурга Феникс препарировал собственные мысли Харри по этому поводу. Скорее всего, это же можно сказать не только о Балоке.
6: Возможно. Харри пожал плечами. Меньше всего на свете ему хотелось снова говорить о подмоченной репутации.
0: Пойдем вон к тем камням, их стоит осмотреть получше.
2: Они не нашли ничего. Шли, пока не сгустились сумерки и не стало толком не видно, куда наступаешь.
0: «Вряд ли он прячется здесь, я бы на его месте ближе к старым шахтам держался», — высказался Тед.
2: К оговоренному месту ночевки Феникс и Харри прибыли на несколько минут раньше них с Балоком. Успели немного расчистить площадку для палаток, когда Тикс, по своему обыкновению, вынырнул из кустов. Балок, верхом на красивой, тоже очень рослой лошади, серой масти, прибыл вслед за ним. Как выяснилось, использование лошадей было оправдано по многим причинам, помимо скорости. У Харри и Феникса, конечно, были рюкзаки, но в итоге в них оказались только термосы да легкие спальники. Палатки, запас еды, изоляционные коврики и прочий скарб были приторочены к седлам и сложены в седельные сумки.
6: И судя по тому, как быстро все было организовано, такой поход был шерифу и его помощникам не в новинку. «Частенько приходится искать животных», — пояснил Харри.
1: «То коровы проломят ограду, то овца от стада отобьется. От страха они порой убегают очень далеко, а бывают, что и туристов ищем, и даже местных. Лес — коварная штука, мало ли что может случиться».
6: «А в позапрошлом году беглец был, помните?» — сказал Балок. «Похитил ребенка у бывшей жены, мотался с ним по стране, пока деньги были, а потом решил в Робинзон поиграть. 3 дня искали».
2: На пару с Тедом они ставили палатки, пока Харри готовил место для костра.
6: Фениксу не предлагали поучаствовать, но он сам нашел себе несложную работу — собирать дрова. Как и где искать сухую растопку во влажных условиях, учили еще в лагере скаутов, но на практике применить знания оказалось сложнее, чем он думал. При всей своей физической подготовке в настоящем лесу он был впервые. Непривычным было все, и огромное количество живности, окружавшее их, и давящая на уши тишина и запахи. Оказывается, лес наполнен ими. Прелые листвы, опавшие хвои, каких-то цветов.
5: «Курить охота», — пожаловался Тикс и полез в карман.
6: «Не смей», — буркнул Балок.
1: «Да я так», — немедленно уступил Тикс.
6: «Просто подумалось». Он достал упаковку жевательной резинки и закинул в рот пару подушечек. Фениксу было очень интересно, как они собираются разжечь насквозь отсыревшие ветки. Но оказалось, что настоящий костер никто палить и не думал. В поистине бездонных сумках для поклажи нашлись газовая горелка, сковорода с высокими бортами и консервированный суп, больше похожий на рагу.
1: «Бобов не брал», — хмыкнул Тикс, — «чтобы не устроить всем нам веселую ночь».
5: «Скажи лучше, что просто их не любишь», — поддел его Балок.
6: «И признай уже, что кленовый сироп — твоя слабость», — добавил, выудив из сумки огромную, наверное, спинту размером бутыль с сиропом.
1: «С чем мы будем его есть?»
6: «В другой сумке пирог», — невозмутимо ответил Тикс. Но Феникс готов был поспорить. Кончики его ушей стали алыми. Огонек от газовой горелки немного освещал пространство вокруг, но лица всех четверых были скрыты в темноте. «А лошади привязаны?» — спросил Феникс, услышав очередное фырканье.
1: «Нет».
6: «Зачем?»
1: — удивленно посмотрел на него Тикс.
5: «Они не убегут от меня, даже если тут начнут рваться бомбы».
1: «Убегут», — поправил Тони, «но будут бегать кругами и орать, чтобы ты нашел их по голосу».
6: Представив картину орущие кони, Феникс рассмеялся. Нет, он знал, что любое животное может кричать от страха, боли или тоски, но воображение упорно заменяло протяжное «Иго-го!» на человеческое «Помогите!».
5: «Рискую вызвать приступ смеха, но должен спросить о наших шансах встретиться с медведем», — сказал Феникс, приняв из рук Харри большую пластиковую миску с густым рагу.
1: «Да вот, сами и волнуемся»,
6: — Тик сосредоточенно посмотрел на запястье.
1: «Опаздывает что-то».
6: Феникс целую секунду всерьез собирался спросить, в котором же часу должна была состояться встреча, пока, наконец, не понял, что никаких часов у Теда на руке не было. А Харри и Балок втихаря посмеиваются над своими мисками.
5: «Медведи здесь, конечно, есть», — снизошел, наконец, Тони до объяснений.
6: «Но сейчас осень, они сытые, ленивые. Даже из любопытства к человеку не подойдут. Ну а если все же попытаются, лошади нас предупредят». «В таком случае могу сделать вывод, что нам всем очень повезло, что вода не размыла шахту весной, когда медведи голодные и злые», — резюмировал Феникс. Зачерпнул ложкой рагу, отправил в рот.
5: «Начинаю привыкать к оленине», — заметил, прожевав.
6: «Осторожно, скоро обратно отвыкать», — хмыкнул Тони. «Вам, поди, награда какая-то будет положена, если, конечно, мы Кевина найдем».
7: «С него станется такую нору вырыть, что только когда провалишься, отыщешь».
6: Есть мнение, что только в США одновременно действует порядка 250 серийных убийц, не говоря о мире в целом. «Так что если за каждого давать награду, медали не напасешься», — возразил Феникс. Хотя на представление к очередному званию он мог надеяться и, чего таить, хотел стать специальным агентом раньше, чем отметят 32-й день рождения.
5: «Это мерзко», — вдруг буркнул Тикс.
6: «Медаль за маньяка — это одно. А медаль за Кевина, нашего Кевина, это совсем другое». Он посмотрел на Баллока так, что улыбка немедленно сползла с его бледных, тонких, но удивительно выразительных губ.
5: «А что, любой другой на его месте был бы лучше?» — возразил Тони, чуть подумав. «Кого бы ты предпочел?»
6: «Да не знаю я!» — огрызнулся Тикс.
5: «Просто не будем об этом, может?»
6: «Поверь, никто не будет лучше», — сказал Феникс. «Даже если убийцей окажется кто-то не из города, это не отменит ни факта гибели девушек, ни того, что их прятали в этих лесах. Серийное убийство — это не порно-скандал с простым жителем. Даже через 100 лет при упоминании Мадди Крига будут вспоминаться происходящие сейчас события». Это понимали все, и повисла гнетущая невеселая тишина, пока ее, наконец, не разрушил все тот же Тикс.
5: «Спальники надо сдваивать?» — спросил он у Баллока. «Что там с погодой?»
6: «Ночью до +10, ветер утихнет», — сообщил Баллок, сверившись с данными в сети. «Наши спальники до -5, думаю, можно и по отдельности. Хотя, зная тебя, мерзляка, лучше сразу объединить, чем под утро ты разбудишь меня стуком зубов».
5: «Ладно, давай», — согласился Тик совершенно спокойно и, поднявшись, аккуратно сложил грязную посуду в мусорный мешок. Харри же быстро глянул на Феникса, улыбнулся краешком губ и взял себе добавки. Феникс решил, что рагу с него достаточно, но от пирога с кленовым сиропом он отказываться не собирался. Тем более, что сковороду на горелке сменил чайник, куда Харри накидал собранных в лесу растений, и теперь в воздухе плыл будоражащий аромат чая. Баллок ушел обустраивать спальное место, Тикс сказал, что проверит лошадей, и скрылся в темноте.
6: «Спал хоть раз в спальнике?» — поинтересовался Харри негромко. Расправившись с рагу, он налил себе чая и теперь сидел, грея руки о бока металлической кружки.
5: «Не приходилось», — признался Феникс, «но был опыт ночевки в сельском доме на старом матрасе. Наверное, впечатления будут сходными».
6: «Ну вот и проверим», — Харри усмехнулся и, оставив чашку на ковре из мха, пошел проверять их палатку. Темно-зеленая, почти невидимая в темноте, она стояла в паре метров от оранжевой палатки Тикса и Баллока и была заметно больше. Наверное, в ней с комфортом разместилось бы и 3 человека. А один из спальников, который Харри заботливо развернул и хорошенько встряхнул, был гораздо толще 2-го.
5: «Он зимний», — пояснил Харри. «Я точно не замерзну в своем, а для тебя лучше подстраховаться».
6: «Спасибо». Феникс не причислял себя к мерзлякам, но всегда лучше иметь возможность сбросить одеяло, чем искать, чем накрыться.
5: «Расстегнуть, лечь, застегнуть?» — спросил, показав на спальник. «Или есть какие-то нюансы?»
6: «Нет, нюансов нет». Харри включил подвешенную на специальный крючок под куполом палатки диодную лампочку. «Но, может быть, очень непривычно поначалу. И нижнее белье рекомендую не снимать».
5: «А что, некоторые это делают?»
6: Феникс замялся, решая, как лучше. Раздеться перед палаткой, рискуя замерзнуть и быть укушенным каким-нибудь не успевшим уснуть комаром. Или сделать это в палатке. Если бы она была такой же маленькой, как у Баллока и Тикса, вариантов бы не было. В конце концов, Феникс принял компромиссное решение, снял куртку и обувь и забрался в палатку. Внутри оказалось вполне просторно, и с остальной одеждой не возникло проблем. Упаковаться в спальник тоже было несложно. Тот был мягким и довольно широким, а специальная молния удобно застегивалась изнутри.
5: «Ну что?» — Харри заглянул внутрь. «Ну вот, неплохо же, да?»
6: «Очень даже неплохо», — согласился Феникс. Поправил надувную подушку, заметил, что рядом со спальником Харри нет 2-й.
5: «А ты как же?» — спросил, указывая на подушку.
8: «Я и без нее прекрасно посплю», — усмехнулся Харри.
6: Он встал на колени и стал раздеваться. В таком положении купол палатки ему совершенно не мешал ни снять куртку, ни стянуть свитер, ни даже расстегнуть штаны. А потом просто сел задницей на свой мешок, вытащил ноги из штанин и тут же сунул их в спальник. Складывал одежду в аккуратную стопку он, уже наполовину застегнувшись, наверняка не потеряв ни капельки тепла.
5: «Ловко», — оценил сноровку Феникс.
6: «И я правильно понимаю, что этому тебя не в армии научили? Там предпочитают, чтобы солдаты спали в полной экипировке и в обнимку с оружием.
5: Я, конечно, не самый лучший охотник, но с развлечениями тут не густо», — ответил Харри и, приподнявшись, выключил свет. «Есть какой-то условный сигнал, что пора покидать палатку?» — спросил Феникс. Они с Харри положили оружие в изголовье, но, едва погас свет, отсутствие капитальных стен ощутилось очень остро. Фениксу казалось, что его единственная защита от леса и его обитателей — это спальник.
9: «Разве ж кто-нибудь из нас начнет очень громко кричать? Бегите, агент Ричмонд!»
5: Смешок Харри раздался как-то очень близко.
10: «Принято, шериф Олборн», — улыбнулся Феникс. Повернулся на бок, спиной к борту палатки, подтянул выше собачку молнии так, чтобы снаружи осталась только голова. У спальника был большой капюшон, и при необходимости можно было бы укутаться так, что незащищенным остался бы только нос. Но Феникс надеялся, что настолько холодно этой ночью все-таки не будет. А завтра, возможно, они будут ночевать уже в своих кроватях в Мадди Криге.
11: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Постоянные слушатели радио «Рансис» уже знакомы с проектом «Твой километр». В программе «Грани реабилитации» звучал их репортаж, и в моей программе «Ищите, обрящите» звучал аудиоролик с презентацией данного проекта. Что ж, настало время поближе познакомиться с людьми, которые данный проект реализуют на протяжении 7 лет. Итак, у меня сегодня в гостях Анастасия Александровна Боброва из города Иркутска.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ребят, ну вот на протяжении 7 лет реализуется такой серьезный масштабный проект.
3: Ну, небольшую поправочку мы внесем сразу. На протяжении 7 лет его реализует Новосибирск, а мы с Александром присоединились только...
4: Буквально летом.
3: Ну, начали присоединяться в конце 2016 года, а окончательно присоединились уже даже в мае 2017. Окончательно взяли за работу.
2: Ну, я так понимаю, что в подобные проекты не приходят случайные люди, то есть для вас эта работа была уже знакома, и, наверное, был свой личный опыт, на котором все это базировалось.
3: Ну, случайного, естественно, ничего не бывает. Конечно, мы познакомились с руководителем проекта сначала, он нас замотивировал на многие вещи, в том числе и на создание краткого курса по ориентированию, что мы большим достаточно коллективом Иркутск, Новосибирск, Самара участвуем в создании. Создали этот курс, 4 месяца велась над ним работа, ну, а с мая месяца мы уже работаем непосредственно с сайтом «Километра».
2: Ну, о сайте, думаю, подробнее поговорим немного попозже, а пока поговорим о личном опыте, который есть у вас, и который вы теперь уже можете передать другим. Ведь начиналось все с череды ваших преодолений, с того, как вы получали такой опыт самостоятельной жизни, потому что человек, который сам подобного опыта не имеет, конечно же, подобный проект реализовать не сможет. Наверное, не так все просто давалось, и, наверное, этот опыт был все-таки довольно непростым, да?
3: Но мы как-то об этом не задумывались, потому что смысл думать о том, там просто или сложно, мы просто выполняли нужные задачи по жизни. Если нужно куда-то уехать самим, значит, мы едем. Если нужно что-то еще сделать, значит, мы делаем. Если у нас не получается, значит, мы интересуемся, как это реализовать и осуществить, чтобы это получилось.
2: Расскажите подробнее о себе, вот этап, скажем так, становления.
3: У обоих школы, интернаты, у Саши где? В Самаре, да? Я в Иркутске, в принципе, всю жизнь. Вот. Все очень-то обычно. Школа-интернат. Понятное дело, что в школе нужно было чем-то заниматься интересным. Я занималась легкой атлетикой. Ну, потом это переросло в профессию. Ну, в общем-то, такая неплохая профессия, наверное, можно сказать. Ну, закончила школу в 2009 году. Поступила учиться в Красноярский медицинский колледж. Ну и, собственно говоря, работаю по специальности.
2: А у вас, Александр, какой был опыт вот ваш? О вашем детстве, увлечениях, может быть, увлекались спортом или чем-то еще увлекались, Александр? Как у вас?
4: После школы я поступил в медицинский колледж. В принципе, нет, спорта в моей жизни не было. Но ситуация примерно очень похожа.
3: То есть, да, история абсолютно банальнейшая. То есть, школа, колледж и ничего такого...
4: Сверхъестественного не было.
3: Все как обычно. Но в процессе, конечно же, учебы в школе и учебы в колледже, естественно, реализуешь какие-то свои возможности, самостоятельности привыкаешь. Вне зависимости от родственников, от окружающих. Это тоже нормальный процесс, естественный, в котором тоже ничего, так скажем, необычного нет, если ты сам к этому относишься как к нормальному процессу, а не как к чему-то уникальному.
2: А спортивные достижения были еще в школьные годы или это пришло позже? Вообще, была такая идея, ну, развиваться именно в спорте?
3: Конечно, идея была, и достижения определенного рода были. Это были чемпионаты России. И на этом, в принципе, все. Потом я решила, что хватит, можно ехать домой и заниматься уже в своей второй профессии, основной, и реализовывать уже здесь свои возможности в этом направлении.
2: По окончании колледжа где удалось устроиться? В настоящее время где работаете?
3: Я любитель свободного графика, мне же нужно частенько куда-нибудь уехать по делам, по разным. Поэтому я любитель частного такого образа работы.
2: А у вас, Александр?
4: Я работаю на родное государство, то есть работаю в бюджетной организации.
2: Тоже массажистом?
4: Да, тоже массажистом.
3: Ну, Саша у нас больше образ домашний ведет, и ему как-то вполне устраивает такой график.
2: А вас, Настя, тянет к путешествиям, к приключениям, к чему-то неизведанному, я так понимаю?
3: Да, конечно, всегда меня тянуло, потому что узнавала что-то новое, интересное в других городах, побывать, почувствовать вкус, запах города нового. Это много значит на самом деле. А уже я не говорю о курсе самостоятельных и действительно передвижений, когда ты ни от кого не зависишь, когда ты просто садишься в поезд и едешь, и ты знаешь, что тебе не нужно ждать, пока тебя отвезут, пока за тобой там кто-то сможет с тобой приехать, сопроводить тебя в другой город. Это вот действительно очень серьезный кайф, очень серьезное ощущение, когда ты можешь передвигаться по стране хотя бы сам. Ну и потом это ведь по работе нужно было, ведь сначала спорт, конечно, связан с передвижениями, с перелетами, со сборами и соревнованиями, это такой процесс интересный. А когда ушла из спорта, конечно, мне уже хочется продолжения чего-то такого движения, двигательной активности.
2: Ребят, вот вы живете активной, интересной жизнью сами по себе. А вот для чего? Зачем вам социальный проект? То есть ведь и без него жизнь, в принципе, наполнена, интересная. Для чего других мотивировать, когда и так все неплохо складывается в жизни?
4: Хочется просто сделать так, чтобы люди не отсиживались многие дома. К сожалению, многие люди проблемами зрения, да, находятся в замкнутом пространстве, и у них нет возможности, допустим, выйти на улицу, просто даже элементарно погулять или куда-то съездить. Мы хотим просто своим примером показать, что выходить нужно, ездить нужно, и, в общем-то, от этого получать большое удовольствие тоже нужно и можно.
3: Причем мы показываем, насколько это возможно, и что для этого нужно сделать, чтобы путешествие было наиболее комфортным для нас, наиболее приятным и так далее. То есть мы пытаемся не просто мотивировать, делайте как мы, вы будете крутыми. Нет, мы просто стараемся показать, что
4: некоторые аспекты.
3: Да, некоторые аспекты этой деятельности, что вот это возможно, и почему это возможно. То есть ничего сверхъестественного тоже мы, конечно же, людям не пытаемся там показать, да и смысла в этом нет.
4: Ну и также в чем-то объясняем, как можно облегчить ту или иную поездку или ту или иную ситуацию.
3: Ну, просто своим личным каким-то примером, опытом, тот же вот материал, там, дорожные хлопоты мы создали летом этого года. Как раз таки с целью, чтобы люди поняли, что без зрячего сопровождения ездить очень даже можно. Ведь ходит достаточно такое распространенное мнение, что да куда ты без глаз? Да никуда. Мы стараемся доказать обратное. Даже не доказать, а, наверное, просто показать обратное.
2: Как пришли в социальный проект? Вот проект «Твой километр», но в другие проекты, социальные проекты. Вот каким образом судьба свела вас со Станиславом Беловым, может, с кем-то еще? Как вот все это началось?
3: Началось все с того, что когда-то мне очень хотелось работать на радио. Но возможности такой, соответственно, не было. То есть я пробовала делать свои материалы совместно с Иркутским областным радио. Мне давали такую возможность, но это было еще в школьные годы. И потом, соответственно, после моего переезда в Красноярск, потом я вернулась в Иркутск. Ну, все это уже ушло, и контакты с людьми утеряны были, и какие-то возможности были потеряны. А потом, получается, я познакомилась с Маргаритой Мельниковой, и она меня пригласила читать тексты, то есть работать диктором аудиожурнала «Люди, события, творчество». И, получается, с мая 2016 года я начала работать в их проекте. Начала с маленьких текстов, коротеньких, потом стали нам давать более длинные тексты, потом у нас уже появилась возможность там самим тексты искать, мониторить какие-то сайты и так далее, то есть мы просто развивали проект. А потом осенью мы с Александром задумались о том, что было бы интересно создать свой материал, причем не просто там о каком-то событии рассказать или что-то там, ну, такое, а создать какой-то репортаж, то есть взять у кого-то интервью. И стали думать, где бы такого интересного человека взять. И есть у нас в Иркутске одна знакомая, которая мне сказала про вот как раз-таки Станислава Степановича Белова, что он в Новосибирске ведет очень активную, интересную деятельность, он инструктор по ориентированию, и есть у него проект «Твой километр», и можете у него взять интервью, она нас с ним свела. Получается, в начале ноября 2016 года мы взяли у него интервью. Назывался наш репортаж «Человек-водопад». И вот после нашего с ним разговора он мне предложил, так скажем, соавторство в создании аудиокурса по ориентированию в пространстве. Говорит, что так как у нас имеется опыт самостоятельного хождения, мы тоже сможем внести какую-то часть информации в данный текст. Мы стали думать, как это все дело организовать. Создали коллектив авторов. 4 месяца работали. Потом он мне предложил стать редактором сайта и диктором проекта «Твой километр». Ну, я подумала, и, в принципе, я на это дело согласилась. И вот с июня 2017 года, вот я у них уже тружусь, уже сделали первую презентацию в октябре. Посмотрим, что будет дальше.
2: А проект реализуется безвозмездно или все-таки какие-то средства спонсорские или какой-то грант?
3: Мы люди такие самостоятельные, мы на самофинансировании живем полностью, нам никто ничего не оплачивает никогда. То есть за все мероприятия, которые проводятся в Новосибирске, оплачивают наши, все это дело наши организаторы.
4: А поездки, разъездки оплачиваем уже сами мы, то есть себе.
3: Да, то есть мои поездки в Новосибирск регулярные, это я уже тоже за свой счет, соответственно.
2: организаторы выиграли грант? Или вот каким образом они все это реализуют?
3: Нет, организаторы у нас гранты и не пытались выигрывать, не собираются вроде бы как с грантами работать. Это все, так скажем, на энтузиазме, на доброй воле, на волонтерской работе основано. Ну, так решил наш руководитель, мы с ним спорить, соответственно, не будем пусть. Ну, наверное, в чем-то он прав.
4: Проект существует полностью на именно, скажем, собственных желаниях и силах, но плюс нам еще помогает очень много в Новосибирске волонтеров. То есть это ребята-студенты, абсолютно здоровые, то есть они всегда протягивают руку помощи, то есть организация фестиваля, организация вообще каких-либо мероприятий, они всегда, в общем-то, нам с удовольствием помогают.
3: Ну да, это студенты Новосибирского государственного педагогического университета, это институт социальных технологий,

0: наш Белов, и два Даниила, Даниил Скупко и Даниил Сокулкин. Даниил Скупко, он еще у нас совсем молодой, ему только 17 лет будет в декабре, но очень перспективный у нас паренек растет. Он перспективный в плане чего? Он, во-первых, ориентируется уже очень и очень хорошо. Я думаю, что даже не все зрячие найдут то, что находит Данил в городе. Без любого навигатора, без чего-либо еще. Он просто находит нужный адрес спокойно, то есть он очень хорошо научился. Он у нас перспективный звукорежиссер в будущем, оператор, потому что у нас же ведь, понимаете, как мероприятие, допустим, проводится, вот фестиваль, да, по ориентированию, и у нас, естественно, свой человек на звуке сидит, свой звукооператор. И вот сейчас у нас Данил Соколкин, он у нас ведет курсы по звукообработке всем нам. То есть вот мы с Александром у него обучаемся, Данил Скупко у него учится. Но так как мы находимся в Иркутске, и нам это, получается, обучение нужно здесь исключительно. То есть мы работаем на звукообработке при создании репортажей там, и так далее. А Данил Скупко, он будет уже в будущем сам озвучивать мероприятие, потому что Данил Сокопкин, он уже растет, так скажем, и будет уже будущим инструктором по ориентированию. То есть помогать, ассистировать будет Станислав Степанович.
1: Совсем недавно вот команда проекта «Твой Киломер» создала уникальное аудиопособие по ориентированию пространства, да, краткий курс. Вот давайте поговорим подробнее о нем, что в него включается. И вот когда я впервые о нем услышала, меня такой вопрос заинтересовал. Вот, допустим, человек живет в отдаленном каком-то районе, в городе не имеется ни центра реабилитации, ни инструктора по ориентировке. Вот человек взял в руки этот курс, изучил его. Возможно ли по прохождении данного курса овладеть навыком ориентировки, не имея рядом инструктора?
0: Если есть желание, если есть серьезная мотивация к этому, если у человека поставлены определенные цели, и он к этим целям идет, и всей душой стремится, то, конечно, есть. Потому что в этом курсе максимально мы постарались изложить всю ту информацию, которая может пригодиться человеку, который никогда в жизни не брал в руки трость.
2: Здесь преимущественно, то есть важнейшую роль играет практика. То есть мало просто его прослушать. Нужно прослушивать, то есть все равно нужно выходить на улицу в любом случае. Человек учится в процессе слушать окружающий мир, ориентироваться в нем. Здесь помимо курса, то есть важна практика, практика и еще раз практика.
0: Мы даем, получается, только теоретическую базу, и занятия эти 8 штук, они несложные. После каждого занятия можно просто выйти на улицу и попробовать все, что услышал человек, проделать на практике. Те же виды ориентиров посмотреть, как это, что может быть, как выглядит линейный ориентир, как выглядит фигурный ориентир, попробовать определить, как можно определить точечный ориентир, как на него правильно выходить и многое другое. Что такое пространство, какое оно бывает, человек в принципе это должен знать, естественно, тоже, потому что пространство в нашей жизни играет не последнюю роль.
2: Никто не говорит, что, допустим, надо выйти сразу на большой там проспект и идти. Достаточно выйти из подъезда и посмотреть, допустим, территорию, прилегающую к подъезду. Как раз, в общем-то, найдутся все ориентиры, и, в общем-то, даже можно применить практически все 8 приемов на практике. А дальше уже потихонечку выходить дальше.
0: То есть, получается, в собственном дворе можно уже определить и относительно размер пространства, более или менее можно с ним определиться, с наполненностью можно определиться, то есть, что в этом пространстве находится, там, парковки, лавочки, детские площадки, многие другие объекты. Ну и потихонечку изучать свой маршрут, хотя бы какой-нибудь небольшой, до магазина, до ближайшего, там, до остановки, до соседнего дома, вокруг дома.
2: А дальше все пойдет, и можно будет чувствовать и деревья, и автомобили, то есть на слух. Все это реально.
0: Это все приходит с опытом.
2: Но опыт у каждого по-разному приходит, то есть это промежуток может быть, в принципе. Кто-то сразу практически улавливает, кто-то испытывает с этим трудности, но все равно это приходит, если этим заниматься.
0: Есть еще такая очень серьезная проблема, и многие-многие с ней сталкиваются. Когда человек начинает ходить, ему кажется, что вот если он запомнил маршрут, неважно, по схеме он его учил или самостоятельно он его учил, и по запомненному маршруту он не смог пройти. Он заблудился, бывает. И человек бросает просто учиться, ориентироваться, потому что ему кажется, что он не справится, потому что, ну как, я вот заблудился, значит, я вообще никчемный ориентировщик, я не смогу ничего больше сделать, вот я такой весь бездарный, бесталанный. А нет, такие люди закрываются в себе, обратно уходят домой и больше не выходят никогда с тростью.
2: Нужно помнить просто то, что даже суперпрофессионалы ориентирования, скажем так, они тоже бывают, что лутают. Это в порядке вещей. Допустим, выпал снег, очень большой покров, дороги практически не чувствуют. Это нормально, но бывает как бы со всеми, и руки опускать ни в коем случае не нужно.
0: Главное не стесняться этого, что ты заблудился.
2: Не стесняться обратиться к людям, да. В принципе. Всегда помогут, всегда подскажут.
0: Ну, конечно.

0: тогда приходится развивать навыки коммуникабельности, это обязательно. Причем мало того, что нужно уметь общаться с прохожими, еще нужно уметь не просто общаться, а уметь отказывать им
1: в тактичной форме,
0: потому что не всегда прохожий прав. Главное, чтобы прохожий не увел человека незрячего куда-то там, вот я тебе покажу, как правильно пройти, да ты вот давай я тебя сам проведу. Ни в коем случае этого вообще допускать нельзя.
1: И желательно знать необходимые ориентиры по маршруту по-вашему. Потому что, допустим, заблудились, встретили человека. Человек, вроде бы, он может вас проводить, но он не знает куда. То есть нужно объяснить, что будет по дороге, тогда будет у него возможность направить именно вас с тем маршрутом, которым вы, в общем-то, и должны идти.
0: То есть это либо какой-то адрес конкретный, либо там что-то яркое должно быть запоминающееся, что вы точно знаете, что это есть на данном месте.
2: Сейчас мы говорим о позитивной стороне, да, всего этого. То есть быть самостоятельным – это круто, все здорово, да, легко ориентироваться. Но вот если, так вот сказать, честно, копнуть глубже. Вот ваш опыт лично в стратегии всегда был позитивным? И наверняка же были какие-то моменты не очень приятные, как-то вы с ними справлялись?
1: И ломали трости, и все было. Ну, тяжело в учении, легко в бою, как говорят.
0: Был опыт, когда мы с Александром вдвоем просто поехали в Кисловодск. И там вообще самостоятельно учились ориентироваться в чужом абсолютно городе, без каких-либо родственников и друзей. Много и там всякого было, и на дорогу выходили, и по частному сектору погуляли, потому что не могли найти определенные объекты. Ну, всякое бывает, конечно, и на людей разных нарываешься, и на хороших, и на плохих, и на совсем плохих. Ну, иногда, конечно, хочется, да, хочется и по лицу дать некоторым, потому что есть за что. Но надо стараться сдерживать себя изо всех сил, хватать себя за руки.
1: Во всяком случае, надо стараться адекватно реагировать.
0: Да.
2: Если говорить о работе над данным курсом, над данным учебником по ориентированию, как эта работа проходила, как складывалась?
0: Ну как работа складывалась? Интересная была действительно работа. То есть Станислав Степанович, он писал все тексты. Мы их дополняли, писали свои дополнения к этому тексту. Все эти дополнения коллективно обсуждались. Что делаем, как делаем, почему мы вот так написали. Он, конечно, спрашивал нас очень много тоже, потому что ему нужны были, так скажем, опытные ориентировщики, которые уже хотя бы как-то ходят.
1: То есть, чтобы мы лично приносили как бы свои дополнения и так далее. То есть, это полностью коллективная работа была.
2: То есть, фактически у курса 3 автора?
1: У курса авторов много. Основных 2, а дополняли, в общем-то, у нас люди из нескольких городов, то есть Новосибирск, Самара, Иркутск.
0: Ну вот в Самаре, допустим, там наш курс проверяли на доступность, на реальность, то есть насколько он действительно доступен для начинающих и так далее. То есть мы давали его очень многим людям сначала на тест, как воспринимается информация, чего не хватает, что нужно еще добавить, а что-то, может быть, есть лишнее. Ну да, работа была интересная и трудная, конечно, потому что ну, для меня такой опыт вообще был первый раз в жизни, когда что я участвовала в соавторстве, в создании аудиопособия по ориентированию. Ну да, для меня это было ново. Ну и для всех, для нас с Александром, наверное, Саша тоже было ново, в принципе, потому что работа необычная для нас.
2: Тема ориентирования не новая, наверное, учебных пособий по данной теме немало, да? И Волоколамский ЦРС, и Бийский ЦРС, и теперь Железногорский ЦРС. Вот с теми специалистами не консультировались? Вообще как-то с ними контакты поддерживаете? Или наоборот не поддерживаете и своим путем идете?
0: Ну, в данном случае своим путем. То есть у нас есть инструктор по ориентированию, который учился в Бийске. То есть он у нас такой ученый в этом плане. А по поводу того, что есть другие пособия, да, есть. В 80-х годах было издано последнее аудиопособие. И то вот все учебники по ориентированию – это учебники сугубо для преподавателей, которые не переведены на обычный русский публичный язык. Мы постарались дать информацию именно для обычных читателей, для обычных людей, не преподавателей, чтобы там ничего пугающего, научного, такого страшного не было. Конечно, есть очень хорошие учебники. Наумова есть учебник, очень действительно хороший. Мы включали некоторые вещи из этого учебника, естественно, как же не опираясь на литературу-то. Но все-таки этот учебник больше для преподавателей, чем для простых людей.
1: Мы как бы еще не пытаемся конкурировать с создателями других пособий и учебников. Мы просто, в принципе, опять же, это был, скажем, порыв. В общем-то, решили создать более простую вещь для обычных людей, у которых нет возможности поехать в ЦРС, хоть в Бийск, хоть в Волоколамск, чтобы человеку было это доступно дома.
0: И потом, так как эти учебники уже 30-летней с лишним давности, то есть получается, конечно, мы стремились адаптировать этот учебник под современную жизнь, из чего делаются современные схемы, какие варианты сейчас есть и так далее. Тогда ведь насколько проще все было и в ориентировке, и во многом другом. Сейчас все сложнее.
2: А зарубежный опыт как-то изучали?
0: Зарубежный опыт — это и есть зарубежный. Мы только зарубежными тростями пользуемся. Зарубежный опыт в российском ориентировании не получится его использовать даже. Потому что у России, у нее вообще свои условия. Умом Россию не понять, сами знаете.
2: Ну что ж, а мы сделаем небольшую паузу, а затем продолжим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Боброва из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребят, ну вот, к сожалению, Станислав Белов не смог сегодня быть в программе, но когда изучала сайт ваш, вот его очерк, который называется «Рефлексия», очень сильное впечатление на меня произвел. И, наверное, с ним полезно будет познакомиться не только нашим людям незрячим, но, наверное, и в большей степени даже их родным близким.
1: Очерк он создавал как раз-таки для людей зрячих. Это основано все действительно на реальных событиях. Это есть мальчик такой Данил. Он действительно ходит, действительно учится у него. И вообще у нас просто многие материалы ориентированы непосредственно на зрячего читателя. На зрячих родственников, на зрячих родных, друзей и так далее. Потому что в основном-то вся проблема состоит именно в них. Они блокируют людям свободный доступ к самостоятельной жизни.
2: В всяком случае, они нас боятся. Мы пытаемся сделать так, чтобы нас не боялись.
0: Боятся кто? Мама ваших друзей, которые детей опекают своих? Или кто боится?
2: Боятся многие зрячие люди, потому что мы для них практически, не, скажем так, мало известны. То есть они иногда не знают даже, как с нами разговаривать, как с нами работать. При трудоустройстве есть такие проблемы. Люди просто на самом деле боятся брать на работу незрячего человека, потому что считают, что ему нужна как бы няня или мама или еще кто-то. Поэтому мы пытаемся и показать, и объяснить обычным зрячим людям, что у нас ничего страшного нет, мы не пытаемся, ему не страшно.
1: Просто, понимаете, проблема в том, что зрячие люди в нас не верят. То, что мы вообще можем как-то отдельно от них существовать, отдельно жить, сами можем что-то сделать. И во многом, я считаю, виновата СМИ. Как российская, так и зарубежная. Я ни в коем случае не снимаю вины зарубежных СМИ. Но российские СМИ просто бьют рекорды, как мне кажется. Потому что я сколько вижу статей, у меня иногда складывается ощущение, что мы вообще живем в параллельном мире. Вы только посмотрите. Пара-премьера театральная, пара-спорт, пара-фестиваль там про пара-спортом чего-то связано, да? Почему мы живем в параллельном мире? Нельзя сказать, что там спортивный фестиваль, хорошо, паралимпиада. Но при чем тут спортивный фестиваль, пара, спорт? Вот это вот, вот. И до тех пор, пока к нам такое отношение, все, в принципе, так и будет.
2: Нужно убирать эти штампы. Штампов очень много, к сожалению.
0: Откуда подобные штампы, по вашему мнению, берутся?
1: Кто-то говорит, что из Советского Союза. Ну, в принципе, да, наверное, что-то в этом есть.
2: Потому что инвалидов в то время не было, как и многих других вещей в Советском Союзе.
1: Ну и сейчас вы посмотрите, опять же, если вернуться к СМИ, что сейчас пишут, ведь как про нас подают материалы, это же ужас просто.
2: Любая ситуация жизненная, сравни подвигу, ну просто, не нас знаю, люди просто живут.
1: Да, в нас видят каких-то героев нереальных, что вот просто такое ощущение, что нам сейчас вот памятник на Красной площади можно всем ставить за героические поступки, такое ощущение. Ну действительно просто складывается такое впечатление, а мы просто живем. Вот выигрывают чемпионат России, становишься чемпионом России, они уже начинают писать о тебе в газетах, как будто ты выиграл как минимум, я не знаю, чемпионат Европы. Ну что, ну Россия, да сколько их таких чемпионов России? Ничего в этом такого вот уникального, удивительного нет. А сколько, допустим, у нас темноты в жизни? Ведь смотрите, прогулка в темноте, жизнь в темноте, забег в темноте, заплыв в темноте. Ну, ребят, ну что за темнота? А фантазию, если включить, и как-то это все по-другому назвать, да? Вот и все. И оттуда все штампы и берутся. А, ну они ж такие, да, они там в темноте бегают, в темноте плавают, в темноте какой-то еще фигней занимаются. Почему бы нет?
2: Темные и странные личности.
1: То же самое я, допустим, могу сказать, если уже говорить еще о штампах, об инклюзивном образовании сейчас очень много говорится. Причем говорится все, так скажем, не объективно, неоднозначно. А хоть бы мне кто-то сказал, как, допустим, тотально слепые дети будут учиться в обычной здоровой школе среди зрячих детей. Никто этого не говорит. Конечно, будут все штампы, они просто увидят там слепого ребенка, который просто убьют на перемене, на ближайшей же. А потом будут говорить, да вот они такие вот беспомощные, что с них взять? Вот отсюда и штампы все.
0: То есть вы думаете, что инклюзия — это далеко не всегда благо?
1: Конечно.
2: Ну и слишком часто употребляется это слово. Знаете, уже можно сказать, что я работаю в обычном коллективе, да, в медучреждении. Ну что, мы можем назвать тогда мой коллектив инклюзивным. Куда ни плюнь, везде инклюзия. Ну, ребята, это называется, может, по-другому. То есть, опять же, мы, получается, выделяемся на каком-то общем фоне. Опять герои, инклюзия, ну, не знаю. Такое вот неоднозначное отношение у нас к этому.
1: А вот вы, Светлана, меня спросили про инклюзию как благо, да? Просто сейчас вот такая тенденция, что многие начинают осуждать работу интернатов, что интернат это плохо, что интернат это сплошной негатив, и домашнее обучение лучше там, и инклюзивное тем более, это вообще красота. Но просто мы с Александром, учившись в интернате, я не понимаю, как вообще такое можно говорить и выдавать это в СМИ. Или потом, у кого рождаются слепые ребятишки, те родители тоже будут читать эти статьи и думать, ох, интернат это так страшно, но люди же зря писать не будут, правильно?
2: Интернет это своего рода коллектив, пусть таких же, как и, скажем,
1: ребенок.
2: Как и данный ребенок, неважно там, с какой патологией, но это коллектив, они учат общаться вместе в коллективе. То есть инклюзия не инклюзия, потом все равно человек, если научился общаться, владеет каким-то там практическим навыками, то есть он в жизни, в общем-то, не потеряется в любом случае. И неважно, уже инклюзия это будет или не инклюзия.
0: Как бы там ни было, интернат дает умение общаться, умение как-то договариваться, наверное, взаимодействовать.
2: В том же самом интернате, да, есть зрячие преподаватели. Опять же, это навык общения со зрячими людьми. Так что ничего у них плохого нет. Либо учителя, либо воспитатели, там не суть важна. Но они полностью здоровые люди, да. И получается, опять же, навык общения со здоровыми людьми у них тоже у детей есть. То есть никто их ни в чем не ограничивает.
1: Потом... Никто не думает о том, как вот все-таки я вернусь к этой теме, потому что раз уж такая у нас пошла передача интересная, такой вопрос открыли. Все-таки, как бы вот я училась в зрячем коллективе, я чувствую, что я бы ушла на домашнее обучение, потому что, ну, обычная девчонка, которую я представляю, что меня бы точно кто-нибудь зашиб на переменах. Представляете, огромная школа, да, я понимаю, когда говорят про слабовидящих детей, с ними вопросов меньше, а с нами. Про это вообще никто не думает. А про то, как вообще детям давать навыки самообслуживания, чтобы они хотя бы могли за собой постирать, помыть, там что-то сделать, приготовить элементарно. Очень я сомневаюсь, что в здоровой школе, в инклюзивном образовании их этому научат. Очень сомневаюсь.
2: А в интернете эти навыки, пожалуй, есть.
1: Ну, особенно если там хотя бы ночевать даже остаешься, то все равно ты какими-то навыками приходится тебе овладевать, хочешь ты этого или нет.
0: Ну что ж, давайте вернемся к очерку, который называется «Рефлексия».
1: Очерк этот Станислав Степанович написал, мы его озвучили, Александр его начитал, составили композицию звуковую соответствующую и выпустили его в жизнь. Да, интересных много отзывов о зрячих людей получаем. Даже от журналистов интересных таких у нас есть, просто знакомые хорошие журналисты, вот они прочитали данный очерк, тоже заинтересовались темой.
0: Ну что ж, тогда мы, я думаю, данный очерк послушаем, и каждый составит свое мнение обо всем этом.

0: Станислав Белов. Рефлексия. В жизни, как правило, не бывает ничего случайного. В определенный момент на нашем жизненном пути встречаются люди, которые могут ответить на волнующие нас вопросы. Дело было в 2016 году. Нас пригласили на крестный ход в интереснейшее место под Искитимом, Новосибирская область. Место это называется Ложок. Когда-то тут был лагерь заключенных НКВД. Святые предсказывали, что в этом месте появится родник. Чудесным образом он и правда появился. А позже, недалеко от родника, была построена церковь. Теперь здесь частые гости, археологи и другие исследователи. Пригласил нас сюда один журналист. В его задачу входило собрать как можно больше информации об этом загадочном месте. Приехали рано, чтобы было время осмотреться. Мы сидели в душной машине и разговаривали, как вдруг я услышал звук льющейся воды. И сразу посыпались предположения, что это может быть. Может река? А может быть ручей? Или просто маленький ключик? Позже выяснилось, что это был маленький фонтан. Среди нас был зрячий человек. Решив развеять наши сомнения, он вышел на улицу, чтобы осмотреться вокруг. Но ничего похожего на воду он так и не увидел. Тогда я сам решил выйти из машины, подышать, а заодно и размяться. Трость брать не стал. Шел, стараясь ориентироваться на журчащий звук. Но далеко уйти мне не далось. Асфальт кончился, и дорогу мне преградили кусты. Пока я размышлял, куда можно повернуть, недалеко от меня я услышал два голоса. Один мужской, другой женский. Я насторожился и прислушался. Мужчина сказал: «Я тут видел человека. Мне кажется, он не видит». «С чего ты это взял?» – спросила женщина. В тишине были отчетливо слышны их неторопливые шаги. Голоса приближались. «Ну как с чего? Он шел-шел, пока дорога была ровная. А как до кустарника дошел, сразу остановился. Так что же мы медлим? Может, ему помощь какая нужна? Может, чего ищет? Да, вполне вероятно. Но там стоит машина. Мне кажется, что в ней тоже находится незрячие. Иначе его бы отсюда забрали. Давай не будем гадать, а пойдем и сами спросим. Что это за люди? Откуда они? И нужна ли им помощь?» Я слушал этот диалог с улыбкой. Как все-таки по-разному реагируют на нас люди. К машине мы подошли уже все вместе. Мы познакомились, и в процессе общения выяснилось, что у мужчины и женщины есть незрячий сын Данил. И, видимо, именно поэтому мы их так заинтересовали. Я видел, что семья очень обеспокоена будущим своего ребенка. Этим людям не безразлично, как их сын будет жить, если их не окажется рядом. Ведь часто с появлением в семье ребенка с каким-либо заболеванием жизнь родителей заканчивается. Они с удовольствием и даже, можно сказать, с упоением играют роль жертвы. И проносят эту роль через всю жизнь, тем самым убивая в ребенке личность. Общаясь с супружеской парой, я думал о том, как же они боятся за мальчика, как глубоко они переживают сложившуюся ситуацию. Я искренне сочувствовал им, видя, сколько в них душевных сил и сердечной теплоты. Началась гроза с ливнем. Люди, заботясь друг о друге, стали укрываться от дождя. Когда дождь стих, зазвонили колокола. И начался крестный ход. Все пошли, и мы тоже. Нам предстояло пройти около 15 километров. День был пасмурным, но идти было легко. Со мной пошел Александр, отец ребенка. По дороге мы разговорились. Говорили о разном. В том числе и о том, как незрячим людям выживать в этом непростом мире. Тема для Александра, понятное дело, очень актуальная. Он спрашивал о том, как я сам одолел этот путь к самостоятельной и независимой жизни. Еще говорили об успехах и поражениях. Александра интересовало, что можно предпринять для успешного развития ребенка. В глубине души я ожидал этих вопросов. Всегда радуюсь, когда люди, столкнувшись с этой проблемой, не замыкаются в своем мире, а пытаются действовать, стремятся найти нужную информацию и применить приобретенные знания на практике. Я рассказал о том, как я начал преподавание ориентирования в городе. Перед глазами пронеслись все мои ученики, их мамы, с которыми мы принимали согласованные решения. И я подвел свой рассказ к выводу. Во что веришь, то и становится реальностью. Если человек верит в свою инвалидность и немощность, через некоторое время он становится иждивенцем, просит, чтобы его жалели. Но это не наш образ жизни. Я рассказал Александру, с какими убеждениями мне приходилось сталкиваться. Родители моих учеников были уверены, незрячие дети не смогут самостоятельно передвигаться по городу, и все. Подобное убеждение – своего рода фильтр, не пропускающий информацию, которая не согласуется с ними. На этой фазе работы необходимо быть особенно внимательным. Важно показывать первые успехи, чтобы родители видели, чего достиг их ребенок. Но в этом случае возникает другая проблема. Верит не в то, что видит, например, как чадо начинает самостоятельно передвигаться по данному маршрутику, а наоборот, видит то, во что давно верят. Ведь так гораздо легче. В родителях все еще присутствует сомнение, и оно преобладает. Александр согласился со мной, но задал логичный вопрос. И как же развеять это сомнение? Я могу объяснить, откуда оно берется, как зарождается. Предрассудок означает суждение вперед. Одна из эффективных стратегий успеха заключается в том, чтобы раньше времени не судить себя и свои способности, пока не применить их в деле. Ведь глубоко укоренившееся представление о себе и своем потенциале может быть ошибочным. Самое худшее убеждение – это ограничивающие убеждения. Они действуют подобно тормозу. Вы считаете, что ваши возможности чем-то ограничены. Вы недооцениваете себя. Вот здесь и зарождаются сомнения и страх. Это два, в кавычках, Горыныча, которые парализуют вас. Александр долго молчал, обдумывая услышанное, а я не мешал ему. Мне казалось, что еще немного, и он на что-то решится. Чувствовалось, что внутри идущего рядом человека происходит борьба, которую, пожалуй, можно сравнить с гражданской войной. Борьба со своими представлениями и сомнениями. Борьба с укоренившимися убеждениями. Александр принимал трудное решение, решение, которое изменит всю жизнь семьи, но самое главное, коренным образом изменит жизнь сына. Наконец, он нарушил молчание вопросом, что нам нужно сделать, чтобы наш ребенок учился у вас. Я не скрывал своей радости, рассказал, как к нам попасть, дал наши координаты. Конечно, где-то внутри еще тлело сомнение, будет ли решение принято окончательно. Разумеется, я даже не подал вида, что хоть чуть-чуть сомневаюсь. Нет смысла пугать людей, им и без того страшно. В завершении хочется сказать, что Данил успешно освоил курс по ориентированию и чувствует себя в городе свободно. Я же безгранично рад, что еще один незрячий ребенок смог почувствовать себя своим среди чужих. Я радуюсь, что еще одному человеку удалось подарить крылья, крылья уверенности в себе и в завтрашнем дне.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Прозвучал очерк Станислава Белова «Рефлексия». А в гостях у меня сегодня участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребята, приходилось вот своих друзей вытаскивать, помогать кому-то, вот друзей, знакомых, стать активным, самостоятельным. Реально помочь кому-то удавалось на протяжении проекта и вообще?
2: В нашей практике такого пока мы только начинаем работать в этом направлении. В практике же наших новосибирцев, конечно, есть определенные проблемы с родителями, они непременно возникают всегда. Родители боятся, что ориентирование – это опасно, самостоятельная жизнь – это вообще опасно для жизни и так далее. Конечно, Станислав Белов проводит очень серьезную работу с родителями. Мотивационные тренинги для этого существуют, как для родителей, для детей проводятся. Конечно, ни одного человека он уже вытащил, таких много. В частности, сейчас вот я говорила про Данила Скупко, которому 17 лет будет, он тоже был когда-то таким ребенком, который вообще еще самостоятельно не ходил никуда, боялся всего. Ну, он стал с ним работать, естественно. Первые шаги они сделали самостоятельные, свой первый километр прошли. И, собственно говоря, Данил теперь у нас просто ас в ориентировании. Тоже Данил Соколкин. Он тоже боялся ориентироваться сам, но очень хотел. У него было очень большое желание, очень большое стремление к самостоятельной жизни, потому что там всяких проблем у него хватало. Ему хотелось просто хотя бы заполучить независимость от всех окружающих. И он был очень сильно замотивирован. Но много было страхов, много было проблем. Но они с Станиславом все успешно преодолевали. И я бы сказала, просто такой колоссальнейший успех, потому что я вижу, как и Соколкин тоже, вот он ориентируется очень и очень хорошо в любую погоду, в любой обстановке. Есть, конечно, такие проблемные, которые начинают ходить и заканчивают. Таких людей уже не замотивируешь. Им хоть сайт показывай, хоть людей приводи за руку. Вот смотри, какие есть люди, что возможно сделать, попробуй это сделать ты. На них не влияет ничего, их невозможно ничем замотивировать до тех пор, пока они сами не поймут, что это нужно, это важно. Такое, к сожалению, тоже встречается время от времени, но не без этого, это неизбежно. Незрячий человек считает себя инвалидом, причем он это не скрывает, даже очень это слово любит.
3: Многие считают, что действительно быть инвалидом удобно.
1: это данность, которая, к сожалению, не изменишь. Да, то, что первая группа и справочка есть, тут никуда от этого не денешься.
3: Инвалид – это состояние души. Вот, скажем так, если человек себя считает таким, то, пожалуй, да. Если человек имеет какие-то ограничения там, по здоровью, да, там, допустим, деление, неважно, но он действует, этого человека инвалидом уже очень сложно как бы назвать.
2: Инвалид – это ведь, по сути, что? Это, по сути, немощный.
1: Есть понятие юридическое, да, вот. Есть более глобальное понимание, да? А что касается вот этого термина, так как бы, ну, с этим, наверное, спорить, инвалид я или нет, да, когда вот по факту это есть, наверное, нет смысла, потому что юридически оно так. А уже как бы насколько человек себя ощущает, да, вот насколько вот внутренне, это уже другой немножко аспект, наверное.
3: Светлана, понимаете, этот документ можно достать и положить себе в папочку и предъявлять там в учреждениях. Тогда, когда это нужно. Но говорить о том, что я инвалид и подобные вещи, мне кажется, это неприемлемо.
2: Одно дело юридический документ, действительно, другое дело уже, когда идет речь непосредственно о какой-то жизненной позиции, о какой-то жизненной ситуации и так далее. А ведь, опять же, если вернуться к СМИ и смотреть, что у нас происходит. Вот пишут там, кто-то чего-то сделал, инвалид по зрению. Ну, слушайте, а можно сказать, незрячий человек? Можно.
3: Инвалид – это, опять же, штамп. Инвалид. И, то есть тебе показали твое место в жизни, вот по большому счету. Вот. То есть инвалид по зрению, ну, не знаю, зачем действительно это указывать, я тоже этого никогда не понимаю.
2: Тем более сейчас, когда мы сами составляем репортажи, свои материалы делаем, мы стараемся это слово вообще принципиально, у нас такой принцип, не употреблять слово «инвалид». Ведь смотрите, у нас даже в презентации этого слова нету, у нас это слово отсутствует. Потому что, в принципе, его можно заменить. Русский язык великий и могучий, не зря его таким называют. Главное, обогатить словарный запас, и, в принципе, я думаю, все будет хорошо.
1: И это тоже, да, где-то есть в этом правота. Ну и потом, наверное, не так важно, употребляется это слово или не употребляется это слово. Наверное, важнее то, чего мы реально достигаем, а называют нас при этом там, инвалидом или незрячим. Но формулировка тут не такое уж важное значение имеет.
3: Ну, надо стараться отдаляться от этих штампов, если мы хотим, чтобы на нас люди смотрели по-другому. Нужно немножечко от этого уходить.
2: Просто, понимаете, есть... Когда это необходимо, есть, когда в этом нет необходимости. Ведь на нас ведь начинают, реально, на нас очень плохо начинают реагировать. У меня был случай, когда меня спросили, а в какой вы школе учились общаться? То есть какая-то школа специальная для общения? То есть понимаете, до чего у нас вообще прогресс доходит, да? То есть у нас даже должна быть школа, оказывается, отдельная для общения. Это все вот эти вот благодаря штампам, которые у нас сейчас активно используются в СМИ.
1: Просто возникают самые разные, причем когда человек впервые сталкивается. Я тоже помню, когда стала посещать воскресную школу при храме, и тоже молодые девушки, которые для них впервые вот сталкивались, они, да тоже много вопросов было. Показала озвученный ноутбук, это тоже было такое для них дело необычное, наверное. Возникают такие вещи от того, что человек впервые с нами сталкивается. И опять же, наверное, не всегда зрячие люди такое значение придают тому, насколько мы адаптированы. Ну, опять же, не всегда именно это играет роль, хотя это тоже...
2: Это играет
3: большую роль.
2: Ведь если они видят, что человек не адаптирован абсолютно к жизни, они это воспринимают нормально. И очень сильно они удивляются, когда понимают, что человек-то в принципе адаптирован, и он очень многое может и многое умеет. И для них это странно. Как ты можешь это уметь? Ведь ты в теории ничего не можешь уметь. А потому что, ну как, некоторые зрячие, я, допустим, разговаривала опять же с той же своей знакомой журналисткой, она мне говорила, когда я пишу материалы про незрячих людей, я, говорит, пытаюсь внедриться в ситуацию, я пытаюсь представить себя на вашем месте, что бы я сделала в такой ситуации. Только потом, говорит, я создаю определенные материалы. Ведь многие зрячие пытаются представить себя на нашем месте, что бы я сделал. А многие понимают, что если им закрыть глаза, они даже ложку мимо рта пронесут. В прямом смысле этого слова. Поэтому им очень странным кажется, что мы что-то можем действительно сделать. Это как-то странно. Такого быть не должно, по их мнению. Но поэтому одно из направлений нашего проекта – мотивировать еще и зрячих людей на правильное общение с нами, на правильную реакцию на нас, чтобы они на нас реагировали хорошо. Ведь у нас проводится огромнейшая работа с волонтерами. Учат работать волонтеров, ребят, студентов, показывают им, какие мы, что мы можем. Причем не просто вот на показуху, как это сейчас принято для галочки делать, да, вот, ну, посмотрите, там, художественную самодеятельность, там, выставки наши, нет. Они работают, вот смотрите даже, как работа идет. Инструктор наш Станислав Белов, он работает с волонтерами на задании, на занятии. Волонтеры наблюдают за маршрутом, помогают где-то нужно. Если, допустим, район какой-то сложный для него, еще для Станислава незнакомый, бывает такие, он же не может весь город знать. Они выезжают на место, смотрят этот район, помогают ему по карте составлять схему, помогают при работе с макетами. Работа с макетами – это очень кропотливая, серьезная, это трудная работа такая, тяжелый очень труд действительно для студентов. И наша задача – их замотивировать на эту работу, чтобы они не просто из жалости ее выполняли, а чтобы они ее с душой выполняли. И ведь у нас даже уже, которые бывшие студенты, ребята, они до сих пор продолжают с нами работать, потому что им интересно то, что мы делаем.
1: Волонтеры, которые приходят к вам в проект, вот для них что открывается и как меняется их точка зрения после вот участия в проекте, после работы с вами? Вот, ну, такие беседы с ними вели когда-нибудь?
2: Я общалась с волонтерами, с девчонками в октябре буквально по этому вопросу. Они мне сказали, что первая мысль была у них просто помогать людям, то есть просто сделать что-то доброе и хорошее. Потом они стали знакомиться с нашими ребятами, им стало просто интересно, что они вообще делают, как они ориентируются сами, как они могут там какие-то еще вещи делать, как мы делаем сами репортажи, как мы работаем со звуком и многое-многое-многое другое. Для того, чтобы это узнать, они приходят в проект, они работают. Но они говорят, что да, действительно, переоценка каких-то ценностей происходит. Они уже по-другому на все начинают смотреть, более позитивно. Им уже не так страшно за нас становится, потому что, ну, вот я с девчонкой с одной говорила, она говорит, я иногда смотрю, мне говорит, кажется, что, ну, как вот вы ходите, так страшно наблюдать за этим. А когда, говорит, внедряешься в работу, ну, все так круто, все на самом деле, все возможно, все реально, все можно, и все не так уж и сложно, как кажется.
1: Если говорить подробнее о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «2 километра», давайте о наиболее интересных мероприятиях поговорим подробнее. Что проведено, какие акции, фестивали по ориентированию, что еще вот, из наиболее запоминающихся?
2: Фестивали по ориентированию, их несколько в год проводятся, они разные. Это, по сути, экзамены для курсантов. Но вот я присутствовала только на одном фестивале сама и в нем принимала участие. Два дня у нас проводился. Первый день у нас состоялась викторина по ориентированию, которая называлась «Шаг за шагом». Было 5 туров. 3 команды, в каждой команде было по 2 человека. Нужно было ответить на теоретический вопрос, который задавали ведущие, и смоделировать ситуацию по данному вопросу. Моделировать как? Выходишь, берешь трость и реально проделываешь все действия, причем проговариваешь. Ну, допустим, мне нужно было показать тактический прием номер 2. Их всего 7. Вот. Мне нужно было рассказать, где этот прием применяется, применить его там же в помещении. Если, допустим, говорили о приемах, которые применяются на улице, включали звуки города, и все как бы в реальных условиях будто бы проводится, и показывается, и рассказывается. Если принимали участие в ответе и капитан команды, и участник, начислялся, значит, максимальный балл. Если только капитан или только участник, начислялся средний или минимальный балл, это в зависимости от качества ответа и качество моделирования ситуации. Также в первом дне у нас проходил мастер-класс. Вот, кстати, этот мастер-класс был обучающий, он был направлен как раз на работу с волонтерами. Было 2 участника, наш сотрудник Данил Скупко и будущий сотрудник Владислав Пономаренко. Ему 13 лет сейчас. Нужно было создать на конструкторе ориентир, это такой конструктор интересный, магнитная доска большая. И на нее выкладываются детали в виде асфальта, в виде домов, деревьев. Там асфальт, причем есть плитки, есть газоны, есть, короче говоря, разный рельеф там можно было найти. Нужно было создать маршрут от дома до остановки в течение 7 минут. Затем идет Даниил. В течение 1 минуты ему нужно было запомнить маршрут Владика. Маршрут этот убирают волонтеры. И Даниилу нужно было его воспроизвести в точности, вот прямо до миллиметра. И Даниил у нас успешно с этой задачей, естественно, справился. Для волонтеров это тоже был очень полезный опыт. Они дали очень высокую оценку данному мастер-классу. Ну, не только волонтеры, а присутствовали еще преподаватели Новосибирского государственного педагогического университета. На второй день у нас состоялась презентация нашего проекта уже в мраморном зале педагогического университета. И в этот же день состоялось онлайн-ориентирование. Задача ребят состояла в том, что нужно было записать свой маршрут на диктофон. Любой маршрут, там от дома до школы народ записывал или еще там откуда-то. Не просто записать, как ты идешь, а рассказать, какими ориентирами пользуешься, какие приемы тактические используешь, куда поворачиваешь, что ты делаешь. И причем нужно было дать очень грамотное и четкое описание, чтобы вот присутствующие в зале почувствовали, чтобы создать эффект присутствия, вот как будто бы аудиофильм, и ты вот прямо смотришь, слушаешь этот фильм и представляешь, что ты идешь с этим ребенком или с этим, ну, неважно с кем, с данным человеком рядом и совершаешь прогулку вот по его городу вместе с ним. Мы с Александром тоже свои маршруты присылали. На будущий год Также в октябре тоже планирую проводить онлайн-ориентирование. И уже будем расширять нашу географию, потому что это было пробное онлайн-ориентирование, первый раз оно проводилось.
1: А видеоматериалы не выкладывали, только аудио?
2: Видеоматериалы чего?
1: Онлайн-ориентирование, то есть прислать не аудио, а видеоматериал.
2: Нет, конечно, аудио. Нет, потому что кто же видео-то снимать будет, если он сам идет. У нас, в принципе, работа идет в основном ориентирована на слух. Ну, потому что коллектив незрячий, и мы ведь работаем для незрячих.
3: Именно правильно? Для незрячих, потому что для незрячих вот им тотально очень мало материалов, мы стараемся их как бы дополнить.
2: Да, мы стараемся заполнить пробелы.
1: В данном направлении что еще проводилось? В Новосибирске, может, где-то еще...
2: Стартовая площадка пока Новосибирск, но в будущем будут участвовать и в соревнованиях, и в интеллектуальных играх по ориентированию, и в фестивалях по ориентированию, конечно же, ребята из других городов уже. Летом проводился фестиваль тоже по ориентированию, но в другом месте, ну, в Новосибирске, естественно, но на улице уже. Там все было гораздо сложнее, я, к сожалению, там не присутствовала, но материал по нему был сделан. В декабре планируется детское ориентирование. Я пока программу еще не видела, что там будет, но я думаю, это будет тоже нечто интересное, действительно, потому что неинтересного там еще не было.
1: Также я снимала материалов, посвященных спорту, в частности, вот о скалолазании, да, в Новосибирске, скалодром, да, где занимаются незрячие ребята. Я знаю, что вы упоминали в ролике еще о парадайвинге, но парадайвингу пока еще нет материала.
2: По парадайвингу пока материала нет, мы еще не взяли интервью у человека, который работает в этом направлении. По скалолазанию, да, материал есть. Кстати говоря, для незрячих вид, так скажем, не совсем стандартный, и многие мне спрашивают, а вообще это реально, вот скалодром для слепых, это нечто. Я тоже думала, что это нереально, пока не приехала в августе в Новосибирск. Мне показали все это. У нас была очень грамотная инструктор Софья. Она с нами проделывала, практически всех на маршруте страховала. С нами маршрут это, по сути, прокладывала. То есть она стоит внизу на матах. Человек незрячий на страховке, лезет по отвесной 8-метровой стене с различными камнями разной формы, разный рельеф. И она потихонечку корректирует, где нужно взять правее, где нужно взять левее, где ногой удобнее будет ступить. Но это новичкам. Вот мне нужно было, допустим, так как я первый раз там была, конечно, мне нужно было подкорректировать, потому что я очень плохо представляла строение данной стены. Для нас доступно из 16 данных маршрутов 5 или 6, наверное, даже 5, потому что это самые простые с такой страховкой. А дальше уже все более для профессионалов идет, и там уже все усложнено.
3: И в сущности не надо думать, что скалодром, он именно специально, там, скажем, тактильный для нас. Нет, они, в общем-то, эти скалодромы, они в обычных есть также, в общем-то, альпинистских клубах и так далее. То есть они ничем не отличаются. Просто другое дело, что работа именно инструктора, ориентированная больше на нас.
2: Это инструктор, девушка, она занимается обычной группой, ведет обычную зрячую группу. А наших она брала вот рано утром, в 10 часов у нее открывается, и первая группа была наша. Пока там народу не очень много, конечно же, берут. Естественно, никакого там, да, специального. Кстати, помимо скалодрома, там упоминался в материале еще и батут. Но это уже... Тема будет посложнее, чем скалолазание. Пострашнее, я бы сказала. Ну вот, по крайней мере, по моим ощущениям, скалодром все-таки более безопасен, что ли.
3: На батутах человек должен быть более подготовленный, то есть уже умеющий работать со своей координацией.
2: Да.
3: Умеющий, во всяком случае, некоторые вещи выполнять, то есть, скажем, акробатически, немножечко. Ну, тогда, в общем, на батутах будет успех.
1: То есть, я так понимаю, для батута нужна специальная подготовка? Ну, нужно, чтобы тело было как-то подготовлено к этому, а для скалодрома такой подготовки не требуется?
3: Для скалодрома, да, в общем-то, тоже должна быть элементарная физическая подготовка. Я не говорю о том, что человек должен быть профессионалом, но если он способен выполнять элементарные физические упражнения, значит, ему, в общем-то, и потихонечку, во всяком случае, дадутся первые две трассы точно.
2: Первая трасса легко дастся многим. Скалодром, понимаете?
3: Идет его, очень большая работа мышц сама по себе на подъем.
2: В том, что тут развиваются не только мышцы, тут развивается еще моторика. Очень сильно развивается моторика, потому что ты пальчиками цепляешься. Когда я первый раз полезла даже по самой простейшей трассе, я висела на страховке. Ну, я, конечно, понимала, что если я сейчас отцеплюсь от стены, я не упаду вниз. Но ощущение такое было, что все равно упаду. И я очень крепко старалась вцепиться всеми пальцами, все возможные выступы. И поняла, что да, моторику развивать на скалодроме – это самое милое дело. Для батута, понимаете, нужна не просто физическая подготовка, а еще нужны, наверное, определенные данные, чтобы были у человека. Чтобы у него сама по себе здоровая спина была абсолютно. Желательно, чтобы мышечный корсет был хороший, закачанный. Потому что там спинка работает очень активно. На батутах есть шанс научиться правильно падать. Если вы раньше не умели правильно падать, там вас инструктора этому очень быстро научат. Потому что падаешь, особенно на первой тренировке, постоянно. Я после первого же парного прыжка упала. Ну, парные прыжки – это более-менее еще простое задание. А вот когда начинаются одиночные прыжки, там мое падение было просто обеспечено на каждом практически втором прыжке. Особенно, когда пошли круговые прыжки. Нужно было еще попробовать сориентироваться на местности. Все кружится, голова кружится. В общем, задачка такая сложноватая. Но зато это, кстати говоря, очень интересно и весело на самом деле.
1: Опишите подробнее снаряд и как это все происходит вот в паре с инструктором или вот когда человек сам это выполняет. Чтобы наши слушатели представили, вот как это все происходит вот в реалии.
2: Я здесь дам краткое описание, а так мы все приглашаем на сайт твойкилометр.ру в раздел «Стадион для всех». Называется файл «В движении жизнь», и там мы рассказываем об этом более подробно. Значит, это, получается, зал огромный, в котором много-много-много снарядов, среди которых находится батут. Это нечто, мне показалось, круглой формы. Ну, да, вроде оно кругленькой формы. Там вокруг все из матов стены сделаны. Внизу тоже все проложено матами, чтобы, если ты вылетишь нечаянно, ну, не разбить себе, ничего не сломать. Пружина. Очень мощная пружина. Когда даже заходишь на середину батута, ощущение, что стоишь на палубе маленького утлого такого суденышка, которое раскачивается на штормовой волне. Не можешь стоять ровно. Теперь о прыжках. Синхронные прыжки парные мы выполняли с нашим волонтером, который с нами был на тренировке. Просто все элементарно, берешься за руки. И главное всегда синхрон. Просто одновременно отрываешься от поверхности и одновременно приземляешься. Сначала были прыжки на месте. А потом, когда мы более или менее их освоили, нам показали прыжки по кругу. По кругу это значит вокруг самого батута, то есть по этому кругу, по этой середине пружины. Это получается такая своеобразная фигура, но, говорят, очень красиво смотрится, когда делается такой синхрон, то есть люди, пара высоко поднимается, в это время они поворачивают там вправо, вправо, вправо, потом резко влево могут повернуть и в обратную сторону прыгать. Затем у нас было задание сделать все то же самое, только уже в одиночку, то есть те же круговые и только в одиночку. Также было задание сделать прыжок с поворотом, то есть, допустим, стоишь на месте, выпрыгиваешь несколько раз, подпрыгиваешь так, чтобы высоту определенную набрать, ну и скорость. Набираешь там раза с третьего прыжка, начинаешь поворачиваться там вокруг себя практически, можешь полоборота, можешь полностью оборот сделать, ну уже на что сил хватит и реакции. И в этот момент главное не упасть, а также ровно приземлиться на поверхность батута и продолжать прыжки. Либо продолжаешь поворачиваться в ту же сторону, либо в этот момент поворачиваешься в другую сторону. Также мы выполняли задание, можно сказать, бег с высоким подниманием бедра, это не назовешь. То есть, получается, выпрыгиваешь на батуте и колени приподнимаешь, ну, наполовину, как почти что груди их. Быстро их опускаешь. И главное тоже в этот момент не потерять равновесие. Тоже задачка такая сложная. Потом у нас было задание, с которым я вообще, в принципе, не смогла справиться, потому что я боюсь падать на спину. Там нужно было просто упасть на спину. И вот из этого положения там уже какие-то элементы выполняются. Но у меня инстинкт самосохранения оказался сильнее. Инструктор ничего со мной сделать не смог. Он так и не научил меня падать на спину нормально. Без страха, без подстраховки. А там нужно падать, понимаете, именно расслабленно. То есть как стоишь, так и падаешь на спину. Ну а как вот нормально-то в реальной жизни же такого делать не будешь, правильно? Подстраховываешься же постоянно. Либо группируешься, либо еще как-то.
1: Я знаю, что помимо всего прочего, вы также любите путешествовать, ребят, и объездили многие регионы России. А особенно любите бывать на Байкале, да, и, в общем, родных местах.
2: Ну как же, родные места, конечно, Байкал. Как без Байкала? В Байкале у нас есть три основных места таких любимых, где мы отмечаем все праздники и, в принципе, отдыхаем. И в Бурятии, да, поселок Аршан, это, конечно, место вообще волшебное. Если любит кто-то гастрономический туризм, добро пожаловать, а кто-то любит, допустим, горный туризм, туда же. Кто-то любит просто уединение и отдых в парке, тоже туда.
3: Опять же, есть минеральные воды тоже.
2: Да.
3: Тоже туда же. Там вариантов много.
2: Байкал – это просто, конечно, даже слов нет, насколько мы его ценим, любим, пытаемся беречь. Ну, по крайней мере, все, что от нас зависит. Мусор в город вывозим по возможности. Ну, стараюсь там ничего не оставлять, конечно.
3: Ну, бывает, что и прибираем за остальными, да.
1: Я так понимаю, что на Байкале доводилось бывать вам много раз?
2: Стараемся каждый год по одному, минимум по два, там по три раза выезжать, конечно. Уже рядом все, 70 километров до Байкала.
1: А где еще побывали? Ну, может, о наиболее интересных путешествиях вы вкратце расскажете. Вот, самые такие запомнившиеся вам, самые увлекательные.
2: Да, увлекательно, но в какой-то степени все, наверное. Но наши самые такие вот, Саша, любимые места, это, конечно, вот, как мы говорили сейчас про Байкал, про Ашан. И, конечно же, Кисловодск. Вот Кисловодск – это наш город такой, который...
3: Который оставил очень большой след в нашей душе.
2: Да. Во-первых, там определенно такая энергетика классная у города. Воздух очень вкусный. Вот чем-то на наш похож, вот по запаху, запаху снега, по запаху...
3: Скорее, даже на Аршан он похож.
2: Все равно наш, считай. Запахи очень, конечно, много, большую роль играют. А остальные города, ну, это уже связано, конечно, с рабочими, с разными поездками. Ну, конечно, Ярославль оставил в моем, так скажем, в голове моих воспоминаний достаточно много, потому что город интересный. И несмотря на снежную-снежную зиму, в тот год, когда мы попали туда, очень много мы успели все равно посмотреть. И музей, музыка, и время, кстати, уникальное местечко. Там доступно все потрогать можно, если хорошо поговорить с экскурсоводом. И очень много послушать, чего можно. И коллекция граммофонов, коллекция патефонов, есть физгармония, есть разные колокола от валдайских до бытовых, которые использовались раньше везде, на коровах и, в общем-то, в других домашних делах.
3: Волга сама по себе прекрасна. Очень многие города, очень много красивых городов именно по Волге.
1: На Волге тоже были?
3: На Волге я как бы не то, что был, я там жил в городе Самара, в общем-то, прожил до 23 лет. Потом переехал в Иркутск.
1: Тогда, конечно, родные места всегда дороги и памятны. Ну что ж, ребят, вот такая интересная программа. Много информации, интересной, полезной. Наши слушатели сегодня узнали, побывали и в Новосибирске, и на Байкале. И, наверное, эта программа, на самом деле, даст не только информация полезная, но, наверное, ваша история, ваш проект – это такой показательный такой момент, который замотивирует наших людей, замотивирует на активность, на самостоятельность, на какой-то, может быть, новый интересный путь в жизни.
2: Да, тоже на это надеемся. И благодарим нашего информационного партнера «Радио Рансис» за плодотворную работу. Мы уже полгода работаем с вашим радио. И очень рады, что мы сотрудничаем. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в том же ключе и будем развивать наши отношения.
1: Да, будем надеяться на сотрудничество. Будут новые проекты, новые путешествия. И, наверное, когда вам будет снова о чем рассказать, тогда, я думаю, снова к нам в гости придете. Да, уже с новыми идеями, с новыми проектами. К нам в гости всегда будем рады. Итак, мы завершаем. Напоминаю, сегодня в гостях у программы «Зрячее сердце» были участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы. Я желаю вам дальнейших успехов, новых достижений, новых вершин непокоренных. Всего самого доброго.
4: В кольчу сна закутались скалы.

лишь тогда, когда настанет вечер. Они пытаются расправить плечи, но тяжий груз ушел.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

дождик босиком по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко,

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мосфильм. Первое творческое объединение «Интеральянс и фильм». Неоконченная пьеса для механического пианино. По мотивам произведения Антона Павловича Чехова. Автора сценария Александр Адабашьян, Никита Михалков. Режиссер-постановщик Никита Михалков. Оператор-постановщик Павел Лебешев. Художники-постановщики Александр Адабашьян, Александр Самулекин. Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Режиссер Максаков. Оператор Елян. Художник по костюмам Абар Барановская. Художник-гример Желманова. Монтажер Елян. Звукооператор перезаписи Базанов. Мастер по свету Шебейко. Художник-фотограф Пашвыкин. Музыкальный редактор Бланк. Редактор Козлова. В фильме использована музыка Деницетти, Листа, Рахманинова. В ролях: Михаил Васильевич Платонов, Александр Калягин, Софья Егоровна, Елена Соловей, Сашенька, Евгения Глушенко, Анна Петровна Войницева, Антонина Шуранова, Сергей Павлович Войницев, Юрий Богатырев, Павел Петрович Чербук, Олег Табаков, Порфирий Семенович Глаголев, Николай Пастухов, Иван Иванович Трилецкий, Павел Кадочников, Николай Иванович Трилецкий, Никита Михалков, Герасим Кузьмич Петрин, Анатолий Ромашин, Верочка, Наталья Назарова, Лизочка, Ксения Минина, Яков, Сергей Никоненко, Петечка, Сережа Гурьев. В эпизодах: Комиссаров, Иванов, Юсин, Башлыкова, Максаков. Лето. Усадьба. Анна Петровна, Николай Иванович, слуга Яков. Во дворе. Пьют чай, играют в шахматы.
3: Да. Вы Калитиных помните? Калитин. Ну, Ксюша Калитина, полненькая такая, дочка. Ну, так у меня же, у меня с ней истории еще обид не было. Да. Я ведь тоже ведь к ней, знаете, ездил, вводил ее мамашу в расход потихоньку по кофейной части. Да, гуляли мы тенистыми аллейками, а был я тогда, надо сказать, робок и молод.
4: Молчите, вот. Думать смешаете.
3: Ой, это шах. Да, так вот однажды оставили они меня ночевать. Ну, оставили они меня ночевать, я лег спать вдруг, среди ночи.
1: Николай Иванович подходит к самовару и смотрит в отражение на свои зубы.
3: Открывается дверь. Да, и входит ко мне в комнату старуха, лет 80, глухая, и с клестирной кружкой в руках. И, пардон, поставила она мне клестир. А я не сопротивлялся, я ведь решил, что у них так в доме принято, понимаете? А утром выясняется, что она просто комнатами ошиблась. Ну, я уж, конечно, к ним больше не ездил свататься. А что смешнее всего...
4: Не смешно и неприлично, молчите.
3: Ой, Максим Ананович, вы знаете, плоть ужасно курить хочет. Я ведь сегодня с утра не курил. Как утром проснулся...
5: Прошлую зиму в опере.
3: Ой, смотрите.
1: Порфирий Семенович косит траву.
5: Я видел, как один молодой человек плакал под влиянием хорошей музыки. Это хорошо, Сергей Павлович?
6: Пожалуй, что и очень даже хорошо.
5: Нет, а вы скажите мне, пожалуйста... Почему близ сидящие дамы и кавалеры улыбались? Чему они улыбались?
6: Порфирий Семенович!
5: Я слушаю вас.
6: Порфирий Семенович.
1: Берет за руку крестьянина.
6: Вот где. Вот в таких простых людях хранится нравственный заряд. Вот где спасение нашей идеи.
5: Вы ему на ногу наступили, Сергей Павлович. А?
6: Прости, голубь.
5: В наше время жили по-другому. И любили по-другому. Вы любили женщин, как настоящие рыцари. На, где же голубчик?
1: Отдает косу крестьянину.
5: Ой. Мы к ним относились по-другому, потому что видели в них лучшего человека.
6: Ну, ступай.
5: А женщина, Сергей Павлович, это лучший человек.
4: Ну, зачем же мошенничать?
3: Кто мошенничает?
4: Как сюда попала эта пешка?
3: Вот это?
4: Да.
7: Вот это кто ее поставил?
3: Эту пешку вы сюда поставили.
7: А, я, да?
3: Да.
7: А? Да, пардон.
3: Тот, что пардон.
5: Наше время за друзей, между прочим. Было принято в огонь лазить, а ныне...
1: Подходит к столику с чаем.
8: А ныне пожарные на то есть, чтобы в огонь лазить. Впрочем, шутки в сторону. Так вот, я давеча не договорил. Идея народная представляется мне некоторым облаком, полным живительной влаги, готовой пролиться на поля культуры, засеянной семенами прогресса. И если... Маман не любит. Бедная Россия, добрая страна.
5: Ну иди сюда, песик мой хорошенький. Ну иди сюда, собачечка моя хорошая. Ну, дай
3: свистит-то,
5: лапу,
3: свистит,
5: дай,
3: господи.
5: А почему ты...
3: Точно мужик, а? Удивительная женщина. Ну, выходить-то будете, а?
7: Довольно, надоело. После доиграем.
3: Но ведь когда выигрывает, сидит точно приклеенный. Стоит начать проигрывать, сразу надоело. После доиграем. Анна Петровна, нехорошо. Извольте продолжать. Иначе я буду считать вас проигравшей.
7: Не считайте.
1: Сергей Павлович кормит собаку.
3: Ну, в таком случае с вас 3 рубля. А с прежними, с давешними, так 10, а? Когда я буду иметь честь получить с вас эти деньги, добрая женщина?
7: Когда же, наконец, цыгане приедут?
3: Витамины, это витамины.
1: Николай Иванович взрывает пакет.
9: Ну, Николай Иванович, ну, я не люблю. Мама, скажите.
1: Сергей Павлович уходит.
3: Ну, так что, прикажете считать за вами или сейчас заплатите, ваше превосходительство, а?
7: Сержиль, дай этому юродивому 10 рублей.
9: Но, маман...
1: Берет собаку под мышку и идет к гамаку.
9: Не знаю, когда был жив папенька... Не знаю.
1: Садится на гамак и качается.
3: Пойду, однако, выпью винца.
1: С зонтиком в припрыжку бежит к усадьбе. За ним бежит собака.
3: Выпью винца.
7: Спасибо, куси.
1: Слуга Яков вытаскивает из речки стул.
10: Дворяне. Хуже пизал. Никакой гигиены, такой стул потопили.
1: Столовая в усадьбе. Слуга накрывает на стол. Николай Иванович у окна пьет вино.

0: Во дворе у столика с чаем Анна Петровна и Порфирий Семенович.
1: Ну, так женщина лучший человек, Порфирий Семенович?
2: Лучший.
1: Вы большой женолюбец, Порфирий Семенович.
2: Да, я люблю женщин, я им поклоняюсь. Достаточно мне знать только одну вас, чтобы поклоняться всем женщинам.
1: Бу-бу-бу-бу-бу.
0: Смотрит в подзорную трубу.
3: А вот и Платоновы пожаловали.
0: У Якова не получается вытащить стул из реки.
4: Ура, ура, ура.
5: Кстати, что за человек, на ваш взгляд, этот Платонов?
4: Мишель умный человек.
2: Батюшки, запонку потерял, пока косил. Это надо же. Ну, где я ее мог потерять? Запонку потерял, пойду поищу.
4: Мишеля грешно не уважать. Беседовать с ним истинное удовольствие.
6: Он славный человек.
0: Герасим Кузьмич, читая газету.
6: Только придирчив, горяч, молод еще.
0: Николай Иванович, смотря в подзорную трубу.
7: Батюшки, ну и разнесли же черти нашего Михаила. Бык, настоящий бык. И супруга пополнила. Маленькая и толстенькая. Колобок. Толстей, сестра, молодая, целовая.
5: Не угодно ли чаю? Прошу всех к столу.
2: Господи, вот мы и не дома наконец. Ой, как долго эта зима тянется. 6 месяцев не видели ни паркета, ни высоких потолков, даже людей. Ой, как вы живете? Пасынка, не обижайте.
5: Ну, что вы, Михаил Васильевич, Стержель меня теперь не мачеха и маман называет.
2: Знаете, а мы всю зиму проскучали. Ели, спали, вслух читали. Скверно.
8: А чего же скверно? Скучно немного. А так жилось хорошо.
5: Боже, как они оба варварски располнели. Экий счастливый народ. Ну, повеселимся нынче. Цыгане будут. И один удивительный сюрприз с музыкой.
2: Порфирий Семенович, я вас вижу. Здравствуйте.
0: Порфирий Семенович в кустах. Снимает шляпу.
2: Да. Нет, но Сержель, господи, он ли это? Ой, а где длинные волосы, блузочка, сладенький тенорок? А ну, скажи что-нибудь.
9: Я Дурандас.
2: Бас! Бас, совершеннейший бас. Да. Ой, ну и духотища.
5: К дождю должно быть.
0: Николай Иванович смотрит подзорную трубу. Видит Якова, который пытается достать стул. Опустевший стол, где пили чай. Михаил Васильевич и Анна Петровна в стороне разговаривают. К ним подбегает Александра. Что-то шепчет на ухо своему мужу. Отходит от них.
2: Черт возьми! Сергей Павлович! Милый, дорогой! Что ж ты молчишь? Женился и молчишь?
10: Каков я? И скоро?
2: Я поздравляю.
10: И быстро?
2: Поздравляю.
10: Влюбился и женился.
11: Поздравляю вас, Сергей Павлович! Желаю вам всего-всего! Теперь вы узнаете самую лучшую сторону жизни.
2: Ничем и так не угодишь, как только если женишься. До смерти любит свадьбу.
11: Я не свадьбу люблю, а порядок, Миша.
2: Ну да, да.
11: Очень вы угодили, Сергей Павлович. Благодарю вас.
10: Счастлив, счастлив, счастлив, господа.
2: Ну? Что-что?
5: А что? Нет, нет, нет.
2: О, что это?
10: Я тут хотел было.
0: Герасим Кузьмич, читая газету.
6: А вот в Сызрани девица Терещук поймана ворона с голубыми глазами.
2: Где поймана?
5: В Сызрани. Но где же Софисты?
3: Да, а где Софисты? Полноте, господа, полноте! Софист с Порфирием Семеновичем на пруду. Скоро придут.
9: Ну, познакомь.
3: Я же не восточный владыка какой-нибудь. И не прячу жену.
12: Салют просвещенным славянам! Слава родственникам! Ура, генерал!
0: Михаил Васильевич бежит по лестнице к дому.
12: Очень рад видеть, а? Аргентом Нидриком здоров, сияет, блещет, винищем с утра несет. Даже здесь слышно,
3: я
12: молодец.
3: Я, видишь ли, Платоша.
12: Сострить хочешь? Не беспокойся.
0: Иван Иванович в кресле в обнимку с подушкой.
13: Кто это ахнул?
0: Входит в гостиную.
13: Койка, что ли? В кого это?
12: В меня.
13: Шмажу.
12: Нет, попал. Наповал. Ой, ты мой хороший!
3: Кого я вижу?
11: Пап, ты уже не...
12: Я чудочка! Светилый созвездию полковника Терлецкого. Здрасте, голубчики! Фу! Салют вам из Крумовской пушки! Господи, как жарко! Мишенька, голубчик мой! Сашенька! Давно вас не лицезрел!
3: Садись!
12: Садись, мне говорят, приказывают! Здорово, Сашенька!
11: Здорово!
12: Я вот всегда здоров! За всю мою жизнь ни разу не был болен. Правда, сердце кое-когда побаливало от женского пола. Но сей недуг сладостью фармакопеи не нуждается. Кто-то метлу поставил. Митька, что ли, дурной. Дурной. Внучек, здоров, Сашенька?
11: Здоров, тебе кланяться.
12: Ого, уже научился.
3: Сие нужно понимать духовно.
12: Ну да, конечно, духовно, духовно. Анна Петровна, халушка.
0: Потихоньку все собираются в гостиной.
12: Я двустволочку новую купил. Дивную двустволочку. Поход на Бекарову устроим. Диана божественная. Люблю таких особ. Побей меня, Бог, люблю. Вот где она и есть, эта эмансипация женская. Ее, значит, плечик и слышишь, от него порохом, ганнибалами пахнет. Диана Божественная, ваше превосходительство, Александра Македонская!
3: А ты уже клюкнул с утра, полковник, а?
12: Это же весь сам тут. Тут ты что так раскудахтался? А я ведь проснулась с 8 часов утра тут. Все еще спали, а приехал сюда. И давай ногами стучать, давай ногами стучать. Смотрю, выходит она, смеется. Бутылочку Мадерки распили. Диана, 3 рюмочки, а я все остальное.
3: Ой, мама.
5: Об этом надо рассказывать.
12: И чё-то я устал.
3: А вот и я. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, сестрёночка. Ой, ты мой. Ой, ты. Очень рада. Ой, ты что такое? Шлёпка.
5: Да.
3: А это? Кыш. А там ты такой. Что такое? Здрасте, ваше превосходительство.
14: Здрасте.
3: Здрасте.
14: Здрасте.
3: Здрасте, ваше превосходительство. Здравствуй.
12: Но.
3: Ну, как дела, Мишель?
12: Кто их знает, каковы они. Долго, брат, рассказывать. Да и неинтересно.
0: Надевает маску и подходит сзади к Сергею Павловичу.
3: Скажите, пожалуйста,
0: Он оборачивается, пугается.
15: Николай Иванович, я не люблю ваших шуток. Маман, скажите ему. Николай Иванович, я не люблю.
16: Николай Иванович.
5: Тупой.
3: Колька-то ваш здоров?
5: Здоров.
3: О, давно я его уж не видел. Большой, наверное, мальчишка стал, а?
12: Большой.
14: Большой?
12: Большой.
14: Большой, большой?
12: Большой, большой.
14: Большой? Ну, какой?
12: Большой, большой.
14: Большой, большой.
0: Иван Иванович засыпает в кресле.
12: Отче! Полковник! А имена теперь дают только греческие.
3: Полковник, не спи!
12: Что?
3: Не спи, говорю!
12: А я бодрствую.
5: Бодрствую. Коль, перестань, прошу тебя. Пап, неловко здесь, не надо спать.
12: Ай, шпрю, доченька, все, слава богу, хорошо.
0: Михаил Васильевич смотрит в подзорную трубу. На реке замечает лодку с двумя пассажирами. Дама и ее спутник –

0: В даме узнает Софью Егоровну.
1: Гогик, клоун домашний. Все, все, все. Что в кителе карманы зашил. Потом в табакерку соли насыпал. Шнурки упадили, связал. Все, клоун домашний.
0: Михаил Васильевич уходит в другую комнату, подходит к шкафу, наливает себе выпить, выпивает. Идет к выходу, останавливается.
2: Украли мою жену, Порфирий
3: Семенович. Порфирий Семенович мне все показал. А воздух как...
0: Возвращается к шкафу, выпивает еще.
4: Петербург, сплошной озон.
5: Ты давно здесь?
2: Мы с Софией Смолвановной всего 2 дня как приехали.
3: Серж, я в восторге от нашего сада. Порфирий...
0: Михаил Васильевич возвращается ко всем.
6: Софья Егоровна, мой милейший друг, дала слово, что в четверг вы все будете у меня.
3: Да.
2: О, мы сдержим слово при Кате всей компании.
6: Надеюсь, вам мне понравится. Сад у меня получше вашего.
3: Получше.
6: Река глубокая, лошадки есть.
3: Скажите,
6: хорошие.
3: Порфирий Семенович, как вам лучше ехать? Через Ясновку?
7: Через Платоновку.
6: Почему через Платоновку? Да. Через Платоновку круг дадите?
3: Платоновка? Постойте, постойте. Я же с помещиком ее была знакома, я знаю Платоновку. Да, теперь, наверное, уже не Миша, а Михаил...
7: Васильевич.
3: Михаил Васильевич, верно, да. Михаил Васильевич.
7: Каково? Ну, Мишель, нигде не бывает, но всех знает.
0: Сергей
7: Софи,
0: Павлович подходит к Михаилу Васильевичу.
7: Он. Узнай же его скорее.
0: Михаил Васильевич кланяется.
8: Не может быть.
7: Прошло 7 лет, Софья Егоровна. Для собаки это уже старость, да и для лошади тоже.
9: Заблуждение. Лошади до 18 лет живут в среднем, конечно.
3: А мы давние знакомые с Михаилом Васильевичем. Он в ту пору был студентом, а я... Да, и все мы видели в нем министра каких-то... Мерси. Особенных дел второго Байрона. А я готовила себя в Ермолово. Помните, Михаил Васильевич? Да, 7 лет прошло. 7 лет. Ну, как вы теперь? Что поделываете?
7: Я школьный учитель, Софья Егоровна. Только всего.
8: Как? Вы?
7: Да, я.
8: Невероятно. Но почему? Почему же не больше?
7: Ну, мало одной фразы, Софья Егоровна, чтобы ответить на ваш вопрос.
8: Но университет, по крайней мере, вы кончили?
7: Нет. Я его бросил.
0: Иван Иванович опять засыпает в кресле.
7: Взял и бросил.
8: Да, но это не мешает вам быть человеком. Верно?
7: Виноват. Я не понимаю же вопроса. Как?
8: Да, я не совсем ясно выразилась. Это не мешает вам быть человеком-тружеником, хочу сказать. На поприще, ну, скажем, эмансипации женщин, всеобщего обучения, прогресса, наконец. Понимаете, это не мешает вам быть служителем идей.
7: О, нет, Сергей, напротив. Напротив, вы, наверное, решили, что мы здесь опустили. Что вы, Софья Егоровна, мы трудимся. Мы, например, с Иваном Ивановичем сейчас трудимся на поприще эмансипации и идей, и, надо сказать, успешно. А вот господин Трелецкий, врач, дарвинист, Пирогов или Порфирий Семенович, он скосить умеет? Гигиенист, мужикам бороды бреет. Вы знаете, как бреет бороды мужикам? Вы знаете, у него вся деревня сейчас, как Мариинский театр. Все почему-то с босыми лицами ходят. Газеты из столицы выписываем, Софья Егоровна. Да, вот, а господин...
0: Надевает на голову женскую панаму.
7: Петрин нам их читает, так что мы на поприщах трудимся. И очень даже,
8: пап,
7: и очень даже,
8: Софья Егоровна. Пап, не спи, пожалуйста.
7: А это жена моя, Софья, совсем забыл. Александра.
5: Сашенька.
7: Сиди на месте. Вот. Познакомься, Сашенька. Да, жена моя, Софья Егоровна. Гражданский долг, продолжение рода. Размножаемся, размножаемся. Имею сына, наследника идей. Средств нету, господа. Так что идеи наследуем.

Вошел слуга.

0: снимает панаму.
1: Ой, что ж такое, господа? Или не праздник нынче, не понимаю, или не лето. Сидят все как на панихиде. Мы тут, Софья Егоровна, целую комедию для вас разыграли. Господи, хоть бы улыбнулся кто. Вот полюбуйся, Софья Егоровна, скучный, скучный, как хор моравских учителей.
2: Какой ты, Миша. Не любит он, когда люди покойно сидят.
3: Вот и нет, Александра Ивановна. Прав, Мишель? 1000 раз прав. Так нас и нужно. И мало еще. Он из нас единственный, кто живет и дышит полной грудью. Он из нас самый Денис Давыдов. Если бы не он, мы бы и вовсе завяли.
4: Да, умнейший вы человек, Сергей Павлович, умнейший. Ну, а какого вы, господа, мнения насчет того астрономического фокуса, чтобы Анна Петровна дала бы нам нынче немножко поесть?
1: Да, кстати, а? Анна Петровна.
4: Анна Петровна.
3: А? Маман.
2: Как он надоел, как он надоел. Нахален до безобразия. Все ждут, и вы ждите. Когда вы только сыты бываете. Ест и ест, без конца ест. Вот я специально наблюдала и удивлялась. 2 стакана чая, вот такой кусище говядины, потом 5 яиц, потом забрался, не спросясь, в мою комнату и съел 1/2 пирога. Все качается, кричат, скандалят, топают. С самого утра покоя нет. Что там за шум? Прекратить сейчас же! Что там за шум?
0: Подходит к проему двери. По лестнице поднимается Павел Петрович с 2 дамами и маленьким мальчиком.
2: Да, ура! Мой кавалер идет.
5: Да, да, да! И на людях, повторю, жабы! Увязались за отцом, непослушание свое выказывать приехали. Еще в зеленые платья нарядились.
2: Павел Петрович!
5: Поглядите, православные! Ящерицы зеленые, дуры!
6: Вы грубости можете говорить.
2: Правда, что?
5: Племянника с собой еще прихватили!
6: Вы же знаете, что его не с кем оставить.
5: Ну, как еще мать с собой привезли, дуры!
2: Да. Вот, вот кто настоящий Денис Давыдов! Не то, что вы все. Здравствуйте,
7: здравствуйте.
6: Очень приятно. Законом брака ваше превосходительство.
2: Это не меня, это Софья Егоровна.
6: Да? А это наш кузен Петечка. Его просто дома не с кем оставить.
2: Бонжур, бонжур.
6: А доктор здесь?
2: Здесь.
6: Велите, чтобы он не насмехался, ваше превосходительство.
2: Уверяю, он вас не тронет.
6: Павел Петрович, голубчик, здравствуйте, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Но где, друзья мои, та особа, видеть которой душа моя стремится? Подозрение имею и думаю, что это особа, а не...
0: Подходит к Софье Егоровне.
2: Павел Петрович Щербук, наш приятель, сосед, кавалер, гость и кредитор.
8: Да, первейший дружок его превосходительства покойничка генерала. Позвольте ручку.
6: Очень приятно, но не нужно.
0: Он пытается поцеловать ей руку, а она убирает.
9: Павел Петрович, не обижайтесь. Обидно. Мы считаем, что целование рук – это унижение. Обидно. Для женщины. Мужчине же вы, извините, рук целовать не станете. Но... А мы против любых форм неравенства, ибо любое неравенство таит в себе росток унижения, да. А унижение несет за собой.
10: Вы, молодой человек, юрист, и никаких других наук не вкусили, кроме гуманитарных.
8: Вы еще можете обольщать себя иллюзиями, знаете, там, свобода, равенство, братство, прочее. Я же неисправимый дарвинист, для меня благородная кровь, понимаете, порода. Не пустые звуки, далеко не пустые. Ведь не чумазый же, не Кухаркин сын дал нам, понимаете, науку, литературу, искусство.
0: Бьют по руке племянника.
10: Ну, трогать, тебе говорят.
11: А вот деревня Костоват и выпал град. Некоторые градины достигали величины куриного яйца.
8: Герасим Кузьмич.
11: А, Павел Петрович, здравствуй.
8: Здравствуй-то, здравствуй. Но мы все тут беседуем с людьми, а ты читаешь слух. Неделикатно, побойся Бога, в самом деле. Так вот, если я Кухаркиному сыну или чумазому не подаю руки, не сажаю его с собой за стол, то тем самым я охраняю лучшее, что есть на земле. Я, так сказать, участвую в естественно-историческом отборе.
0: Целует Софья Егоровна руку.
8: Забыла, Фродин! я забыла. Квот лицет йови, нон лицет вови. Что означает, что положено Юпитеру, не положено бычку.
6: Очень интересные мысли, Павел Петрович.
0: Софья Егоровна переводит взгляд на Михаила Васильевича.
6: Вы как-нибудь запросто приезжайте к нам, поспорим.
9: Да, и в споре, глядишь, родим, сообщай истину.
10: Спасибо. А у Каликина курчкар на стойке чихает. Тьфу, гадость какая.
6: Пап, ну не спи тут, стыдно.
10: А я не сплю, доченька, не сплю. Я бодрствую, миленькая. Бодрствую. Ой, так, что ты? Господь, что вы? Бодрствую.
0: Мальчик лет 10 снимает шляпу, взъерошивает волосы, надевает шляпу обратно. Идет по тропинке. Увидев что-то в траве, начинает рукой бить по ней. Уходит вниз по тропинке в сторону реки.
6: Михаил Васильевич!
0: Входит в комнату, где Михаил Васильевич наливал себе спиртное.
6: А я вас искала. Я пришла сказать, что вела себя глупо, и прошу меня извинить. Этот глупый допрос и тон... Извините меня, извините. Вы не сердитесь?
7: Я на вас не сержусь. Сердился было, а сейчас не сержусь.
6: Михаил Васильевич, а куда эта дверь?
7: В рай. В райский кушче. Извините, я глупость сказал. Я не знаю, куда эта дверь.
0: Сверху неожиданно открывается дверь. По лестнице спускаются две дамы.
12: Я уже этих шуток не выношу, а все ты.
13: Я?
12: Да.
13: Я
12: ребенок. Хочешь, я скажу им, сколько тебе лет? Хочешь?
13: Знаешь что, замолчи. Я лучше про тебя и Митечку Калисину расскажу.
6: Ты злой, ты злой.
13: Не смей больше пить.
12: Уеду, сейчас же уеду.
0: Софья Егоровна и Михаил Васильевич спрятались под лестницей. Зажег спичку.
6: Фу, как неудобно, мы подслушивали.
7: Я не слышал.
6: Идемте отсюда.
7: Вы пристань, помните?
6: Что? Идемте.
7: Ивченко с гитарой. Пароход по вечерам. Как он назывался?
6: А, что мы, собственно, испугались? Мы что?
7: А назывался он Самара. Зачем вы пришли сюда?
6: Я?
7: Зачем мне искали?
6: Михаил Васильевич.
7: Что вам от меня нужно? А озеро тоже не помните. И собаку под скамейкой, и гимназиста с удочкой.
6: Михаил Васильевич, вы меня неверно поняли.
7: А туман, как он убегал над песком, помните?
6: Прошу вас, Михаил Васильевич.
0: По лестнице спускается Анна Петровна. Подходит к шкафу, наливает себе выпить.

0: Поправляет прическу около зеркала, уходит.
1: Боже мой, представляете, что было бы, если бы она нас здесь увидела? Боже мой, пощадите меня, я прошу вас, Михаил Васильевич, пощадите меня. Наше прошлое было прекрасно, чудно, я нередко вспоминаю его. И... Но поймите, я... Нет, я ни о чем не жалею и очень часто вспоминаю вас, всегда буду помнить. Но только того, прежнего Мишу, в Панаме, со связками книжек, с карманами полными табака.
0: Закрывает дверь шкафа.
1: А теперь вы, Михаил Васильевич, учитель, вы женаты, а я... Я Софья Егоровна, я замужем. Я обязательно займусь нужным полезным делом, и мы с Сержем уже все решили, он меня в этом очень поддерживает. А...
0: Подходит к лампаде, делает ее ярче, смотрит на себя в зеркало.
1: Прошлое. Пусть так и останется прошлым. Студент любил девочку, девочка любила студента. История слишком старая, обыкновенная, и не нужно ни с чем путать.
0: Михаил Васильевич в это время на улице садится на велосипед.
2: Мишель, постой! Мишель, где ж ты был? Мишель, там без тебя все перекрыслись. София! София!
0: Сергей Павлович входит в дом.
2: София, я что подумал? Вот Германия или Бельгия? Страны маленькие. Люди живут рядом, оттого и философские мысли распространяются быстрее. От одного к другому, от одного к другому. Тоже в Голландии или в Англии. А у нас? Осенью и весной до Весновки не доехать. А ведь есть еще Камчатка. А взять Сибирь, а?
1: Серж, давай вина выпьем.
2: Что?
1: Вина выпьем.
0: Подходит к шкафу.
2: Господи, как я счастлив. Вольтер, ты и маман. Больше мне ничего в жизни не нужно. Впрочем, еще Глинка. Ничего больше.
0: Анна Петровна на балконе наблюдает за катающимся на велосипеде.
3: Ваше превосходительство, телеграмму цыганам составили. Митик побежал на станцию.
4: А?
3: Отправлять.
4: Хорошо, ступай. Михаил Васильевич!
0: Михаил Васильевич, сидя в гамаке, играет в шахматы с мальчиком.
4: Михаил Васильевич!
0: Анна Петровна подбегает к ней.
4: Михаил Васильевич! Ой, Васечка.
5: Я Петя.
4: А, ну, все равно маленький, пойди погуляй.
6: Ступай, ступай.
4: Михаил Васильевич, а мне Порфирий Семенович зимой предложение сделал.
6: Господи, ждешь этого лета, как праздника. Ждешь, а придет, скорее бы кончилось.
4: У меня не слушайте, Михаил Васильевич.
6: Что?
4: Замуж меня зовут. Разбогатею, косить научусь, на вашу школу пожертвую, Петрину долг отдам. А? Устроить себе, что ли, этакую низость, как думаешь?
6: Устроить.
4: Ой, Мишель, Мишель, ну как же так, замуж без любви? И ты мне это советуешь?
5: Замуж меня выдать хочешь? Бегаешь от меня?
0: Садится к нему в гамак.
5: Мы же целую зиму не виделись, Миша. Шутник, Миша. Что с тобой?
6: Послушайте, вы же умная, добрая, милосердная. Забудем все. Будем дружить. И к тому же я хоть немножечко доженат.
4: Ну, что теперь про жену-то толковать? Я ведь все вижу, Мишенька. Что у тебя было, Софья? Говори быстро, ну. Вы тоже расстались с друзьями?
7: Чего мне стыдиться, ведь я вашу грешную душу давно знаю.
4: Пропадете вы без меня, Платонов.
0: Мимо проезжает велосипедист, а за ним две девушки.
6: Ой, господи, неужели через десятки лет мы будем в состоянии хохотать и старчески плакать над этими днями?
0: Подходит слуга Яков.
6: А потом провалимся сквозь землю, и имена наши покроются густым туманом.
3: А из тумана вышел я. Ша, ваше превосходительство, все готово.
7: Ты что, дурак, разговор влезаешь?
8: Мог бы вообще не приходить. Сами же велели. Доложить, когда будет готово-с. А вот апропо, кто дурак, это господин докторс. Они господину Петрину газету подожгли-с.
7: Пошел прочь!
0: Уходит.

0: ума ты сходишь, должно быть. У тебя есть я. Чего тебе еще?
1: Встает из гамака.
2: Господа, прошу всех в дом! Обещанный сюрприз! Прошу всех в дом!
1: Все собираются к дому.

0: Бьет мальчику по рукам.
1: Да вот вам Миша подтвердит. Миш, ведь наш Колька в год говорить начал, верно?
2: А Щербук в 60 никак говорить не перестанет.
3: А вы знаете, я очень люблю детей. Господа, вот что я решила. Завтра рано утром я поеду в деревню и тех детей, чьи матери на покосе, буду сама кормить из соски своими руками. Вот и Александра Ивановна уговариваю.
2: Интересно.
3: Поедемте. Анна Петровна, может быть, вы поедете с нами?
2: Когда мы завтра встанем, покос уже кончится.
3: А мы раньше ляжем.
2: Ничего не получится. Еще цыгане не приезжали. Кстати, Яков, телеграмму цыганам послали? Яков! Яков! Что, цыгане?
4: Я же говорил. Сколько можно спрашивать? Послали в город, телеграмму, ресторан. Куда?
5: Опять от тебя подлеца моими духами пахнет.
4: А пропу, кто подлец, это ваш Митька. Он их пьет и мне предлагает.
5: Ну, замолчи. Захар где?
4: Внизу.
5: Найди его, и оба сейчас же сюда. И несите это вниз.
0: Указывает на большой ящик. Роняет под нос. Поднимает, быстро уходит.
3: Михаил Васильевич, вы к нам как-нибудь привезите своего сына показать. Тут Александра Ивановна про его способности просто чудеса рассказывает.
6: Да она несколько преувеличила, Софья Ивановна. Все дети одинаковые. Это родители у них разные.
7: Нет, от разных родителей и детки должны быть разные.
3: Замолчите вот. Все. Итак, давай. Сюрприз. Захар, Яков, открывайте.
0: Большой ящик спустили вниз на лестницу.
8: Пианино.
3: Господа, тихо, тихо, тихо. Захар.
0: Захар, деревенский мужик, садится за пианино. Все стоят на балконе, смотрят на него издалека сверху. Он начинает играть. Демонстративно широко руками бьет по клавишам.

0: Гости изумленно смотрят на него.
1: Не может этого быть.
2: Захар!
0: Захар встает из-за пианино, пианино продолжает играть. Захар убегает. Гости в шоке.

0: Показывают крупным планом Александру. Она в полуобрачном состоянии. Александра падает в обморок. Ее поднимают, усаживают на стул.
1: Зачем в комнате на воздухе?
2: Тихо, тихо, осторожно. Вот так. Ну что с тобой? Что ты?
3: Извини меня, Мишенька.
2: Ну что с тобой, Саша? Ну что ты, ей-богу? Вот Наташа Ростова.
3: Я испугалась, а здесь жарко и голова.
2: Дома надо сидеть. Раз голова болит, надо сидеть дома. Понимаешь, а не нестись по жаре в гости. И сними эту шляпу. Я тебя очень прошу. Я ее видеть уже больше не могу. Вот умница, молодец.
3: Александр Иванович, голубушка, сейчас
2: Софья
3: все
2: Горна,
3: будет
2: вы сами.
3: Хорошо. Не волнуйтесь, Михаил Васильевич, мы сейчас выпьем
2: капельки. Где наш знаменитый
3: лекарь?
2: Ну что ты стоишь, Пирогов? Ты сестра твоя все-таки. Ну, пойди посмотри.
4: Ну, что с тобой, толстушка? А? Что такое?
3: Капельки.
4: Нет, не нужно. Зачем же? В гостях нужно лечить хересом. Вот он, а не каплями.
0: Анна Петровна из пианино вытаскивает небольшой цилиндр.
5: Ага, мистификасьон! Я ж говорил, что чума заиграть не можешь. Это механика.
3: А мне, Мишка, Кути нравится. Душечка. Милая.
0: Михаил Васильевич.

0: Ильич недовольно уходит в комнату.
1: Чумазый этого делать не может, не может.
0: Наливает себе водки, выпивает.
2: Полюбуйся, Платоша, 2000 за один обморок.
0: Николай Иванович ходит по балкону, играет на гитаре.

0: Господа! Господа, прошу внимания!
1: Сергей Павлович выходит на балкон.
0: Прошу внимания! Господа! Софья, моя жена, пойдет завтра в деревню помогать крестьянским матерям. Это так прекрасно. Это начало, господа. Я решил, мы, мужчины, тоже должны. Вообще, я решил отдать крестьянам-косцам все свои старые костюмы до единого. И обувь.
1: Михаил Васильевич выходит на балкон.
2: Я представил себе. Хорошо, они будут на покосе, во фраках.
3: Я действительно как-то не подумал. Это действительно смешно.
1: Мальчик на берегу реки стоит под зонтиком. Идет дождь.

0: в доме. Все пляшут и танцуют.
1: Плохой избегал кассе. Пожалейте, Анна Петровна, право.
2: Ну что, значит, все, Фан?
3: Мишенька, я так нам рада. Ты самый умный, самый веселый. Я так за тобой счастлив, так покой.
4: Жарко. Потом неловко люди смотрят.
5: Дома нежности, дома.
2: Продолжаем, господа, продолжаем. Софи, ваша очередь.
1: Софи,
6: так, кому, тому, у кого эта карта? Судьба, судьба, судьба.
7: Сесть на свинью и объехать вокруг дома.
1: Какая карта?
6: Валет пик.
1: Моя карта, господа, моя карта, мой валет пик. Прошу свинью вашу
2: посмотреть. Сержень, дружок, пойди распорядись. Пусть Яков свинью привезет, только поспокойнее, чтобы не понесла. Иван Иванович, вы еще здесь?
7: Никак не надо. Сейчас, ваш
0: мальчик. Мальчик сидит у граммофона.
7: И свинь трогать чужое.
8: Мама, избавьте меня от этого урода. Я совершенно не понимаю,
0: входит
8: что
0: слуга Яков.
8: С ним сами.
9: Извольте, извольте, ваше превосходительство. Было от них издано мне отправиться в полярную экспедицию в деревню за свиньей. Извольте видеть, пока туда, да с животным с этим обратно. Мыслимое дело, кто за ужином культурно подаст? Невежество не Захар, или, может, это ваш Митька?
2: Ну, черт с тобой, пусть Митька. А кто у нас еще не водил?
6: Михаил Васильевич.
7: Господа, Найн. Нет.
6: А давайте его уговорим.
10: А сейчас я, можно мне? Тому, у кого это...
2: Александра Ивановна, позвольте мне еще раз. Тому, у кого эта карта, судьба сейчас подойти и поцеловать меня. Туз-пик.
1: Покупаю, господа, покупаю. За любое сокровище покупаю туза-пик.
10: Миш, да вот же у тебя туз-пик, вот.
2: Анна Петровна, вам судьба с Мишей целоваться.
1: Михаил Васильевич, я прошу вас, уступите мне эту судьбу. Я прошу
2: не
1: вас.
2: Не продается, не продается, Михаил Васильевич, извольте.
10: Не продается, господа, не продается.
7: Сергей, подержи.
0: Подходит к Анне Петровне. Анна Петровна обнимает его и долго целует в губы.

Порфирий свистит, берет зонтик и уходит под дождь на улицу. Они продолжают целоваться, Александра обходит вокруг них.

0: на счастье.
1: Софья Егоровна разбивает вазу с цветами.
2: Я не хотела.
3: Софья, ради бога, не волнуйтесь. Умоляю вас, не беспокойтесь. Тут осколки, осторожно, порежете.
2: Ну, вот так и знала. Я не знаю, как это случилось.
3: Яков! Сейчас Яков все уберет. Куда тебе подумать?
2: Я действительно не знаю, как это случилось.
3: Ох, бедный пальчик. Ладно, наверное,
4: Комнаты надоели.
3: Ну, пожалуйста.
4: Ну, ладно.
3: Попросим.
4: Ладно. Да я, собственно, не в голосе даже. Так вот, господа. Ну, ладно. Это так, собственно, шалости детства. Это имитацию. Брачный крик морал в лесу мне показал Сергей Александрович Коняев, его свидетельство. Так что авторство мне не принадлежит. После некоторой подготовки вам будет представлена поляна и лесной властелин на ней.
5: Лохудры, свистать-то не разучились еще?
6: Рожки.
5: Не, рога не надо, это пустяки, это мы сами, или я, или дочка, пустяки.
1: Михаил Васильевич поднимается на второй этаж. Софья Егоровна взволнованно смотрит на него. Немного постоял под дождем на балконе, садится на диван. Задумчиво смотрит в окно. В столовую входит мужчина. В другой руке резиновые сапоги.
7: Что вам угодно? Мне доктор очень нужен. Сказали, он здесь где-то. Я Горохов, старший конторщик с фабрики. Простите, я разулся, чтобы не заморать.
8: Да-да, очень приятно, господин Горохов, очень приятно.
7: Да ничего вам неприятно. Знаете, мне и самому неприятно, что я господин Горохов.
8: Доктор там, внизу.
7: Благодарю вас.
8: Пожалуйста.
1: Горохов одевает сапоги, выходит на балкон. Спускается вниз на первый этаж.
9: Мне вот вас! Вот письмо.
8: Подержите, пожалуйста.
9: Спиритизм? Спиритизм?
8: Я ничего не понимаю. Больная Горохова, это ваша жена?
9: Точно так.
8: А зачем же письмо? Не проще разве словами сказать?
9: Письмо на всякий случай. Вдруг не пустили бы, я бы отдал.
8: Ну, знаете, я сегодня приехать никак не смогу. Завтра к вечеру.
9: Понимаю. А то, может, все-таки поедем, господин доктор.
8: Что?
9: Я говорю, может быть, все-таки поедем. Лошади хорошие, хозяйские. И потом к обоюдному согласию вы очень обяжете.
8: Я понимаю, но вы знаете... Господин... Горохов, я сегодня приехать никак не смогу. Завтра, в крайнем случае, послезавтра.
9: Понимаю. Господин доктор, Николай Иванович, ради Христа, я вас очень прошу. Может, поедем? Понял. Прошу простить.
1: Горохов обращается к спустившемуся вниз Михаилу Васильевичу.
9: Вы предупредили, что доктор занят. Я бы и не сунулся. А теперь рассердился. Может, и совсем не приедет.
2: Здесь ближе, господин Горохов.
9: Виноват.
1: Ставит тарелку с клубникой на пианино, которую достал ранее из портфеля.
9: Я здесь поставлю.
1: Уходит.
9: До свидания.

0: Коль, ты почему не поехал?
1: Что?
0: Ты почему не поехал?
1: Ой, только, Мишель, знаешь, не надо мне твоих нравоучений. Будь ты человеколюбив. Привыкни ты к мысли. Я стена, а ты горох. Вон, господин горох.
2: Коль, а вдруг ей очень плохо? А ты здесь? Нехорошо.
1: А ты откуда лезешь? Ты вообще мала еще, еле видишь.
3: Не смей так говорить с моей женой! Бездельник! Ты единственный доктор на всю округу. А вот так как милости не просит того, что ты давать обязан. Ты милосердию служить обязан, почитать каждую возможность помочь ближнему, тому, кто в тебе нуждается.
1: Хорошо, ты хочешь, чтобы я поехал?
3: Да, хочу.
1: Хорошо, я поеду.
3: Пожалуйста.
1: Вот только сейчас поужинаю и поеду. Вот.
4: Мальчик включает граммофон.
1: Ну, знаешь, если о тебе Мишель говорит, то ты,
0: да,
1: тоже не самый старательный учитель,
0: ну,
1: которого я в своей жизни встречал.
0: Ах, да, вот да. Как! Да. Это я виноват! Каюсь! Если я негодный учитель, тебе можно к больным не ездить. И пусть все мрут, а ты будешь по гостям гулять, водку трескать. Только я, между прочим, университет не кончил. И чужого места не занимаю. А ты его кончил. Так что будь любезен, господин ученый доктор, соответствуй. Назвался Груздем.
4: Павел Петрович и две дамы изображают оленя.
0: Господа, я...

бежит к дому. Подходит к окну, смотрит на гостей в доме.

0: Михаил Васильевич входит в столовую. Гости сидят за столом.
1: Господа, прошу всех выпить за мое здоровье. Сержиль, где ты?
2: Иду, иду.
3: А вот мне давеча урядник сказал, что землетрясение происходит от испарения воды. Вроде бы какие-то немцы открыли и сказали, что спасение в металлоидах.
4: Ты отче поспи лучше, поспи.
3: А ты, Коля, не смейся, не смейся. Сон есть дивное таинство природы, освежающее телесные и духовные силы человека. Может, я, пожалуй, оттого так долго не помираю, что сплю часто.
5: Вот, господа, нашел, слушайте.
0: Сергей Павлович с книгой подходит к столу.
5: Россия – это громадная равнина, по которой носится лихой человек. Каково сказано? Ну, каково?
6: Ну, кто этот лихой человек? Представитель белой кости, вот именно. Всем, друзья мои, всем лучшим, что человечество имеет, оно обязано представителям белой кости. Вообще, что? Ну, меня, извините, братаемся со всякой дрянью, с кулаками-кабачиками, цивилизацией в опасности. Ни идей, ни идеалов, и скоро чумазы вообще все слопает. Чумазы! Кругом один чумазы! Господи! Да скажите вы мне, где они, представители нашей первоклассной аристократии? Пушкины где? Лермонтовы? Гоголи? Гончаровы? Тургеневы? Где они, я спрашиваю вас?
7: Гончаров был купец.
6: Да, правильно.
7: Гончаров был купец.
6: Исключение, милый мой, подтверждают правила. Вот так-то, молодой человек. Да, о гениальности вашего Гончарова сильно поспорить можно. Катастрофа надвигается. И перед лицом этой катастрофы, пока не поздно, мы должны объединиться и ударить дружно против нашего общего врага. Пускай я явлюсь перед чумазым не как Павел Петрович Щербук, как Ричард Львиное Сердце. Довольно деликатничать с ними, понимаете? Скажем им прямо в харю, в руки прочь. Знай, сверчок свой шесток, и прям в харю, прям в харю так. Интересно. Это от чего же?
8: Да потому что отец был у меня простым рабочим. Я не вижу в этом ничего дурного. Ну, если это кому-то не нравится, то я могу уйти. Ну, только учтите, что вот это и это, вообще все, что здесь пьете, идите, куплено на мои деньги. И фейерверк на мои деньги, и пушка, и пианино за мои деньги играть. И живете вы, потому что жив я, чумазый. Понимаешь, Павел Петрович? Ведь вы же только умеете поучать, как жить, как веровать, как управлять народом. Сами-то вы живете. Сами-то веруете, не? Вот ты, Павел Петрович, на что такое? Чем ты кичишься? Белой костью. Так ведь теперь за это не кормят. Дело нужно уметь делать. Дело. А что ты делаешь? Моралом кричишь. А?
0: Ну. Встает из-за стола.
9: Ты, брат, никому не нужен. А я чумазый. Слово-то какое? Чумазый. Я все могу. Я все могу. Мой отец к этому дому подойти боялся. А я вот здесь сижу в креслах, с его превосходительством, а погода беседую. Хорошо.
10: Ну что ж ты делаешь, Герасия? Это нехорошо, брат. В чужом дому, понимаешь, и куском попрекаешь. Нехорошо.
1: Герасим Кузьмич, не в службу, а в дружбу. Лампу прикрутите, пожалуйста, а то коптить начинает. Двух вещей не переношу, сквозняков и копоти.
9: И керосин на мои деньги куплен.

0: Очень вкусно. Очень.
1: Мальчик включает граммофон. Павел Петрович встает из-за стола.
2: Спасибо. Я сытый сюда приехал, так что я, собственно, и не ел ничего.
1: Выходит из столовой.
3: Анна Петровна, голубушка, вы не обращайте внимания. Я прошу вас, не обращайте
4: внимания. Да будет вам, Порфирий Семенович. Пора бы уж оставить кокетство. Сколько лет одно и то же. Да погляди, косо хоть никого не без своих кредиторов, меня завтра же не будет в этом имении. Или имение, или честь. Выбираю имение. Герасим Кузьмич великий человек, он нас всех может по миру посетить, а он ничего, терпит. Ваше здоровье, Герасим Кузьмич.
3: Боже мой. Боже мой, как больно. Как больно.
5: Вот, Софья, видишь, бедная Россия. Добрая страна.
6: Доставь ты Россию, наконец.
5: Но, Мишель, я хотел сказать...
6: Что ты хотел сказать? Что ты хотел сказать? 15 лет толдычишь эту таинственную фразу. Пора бы уж кончить. Говорим... Русская душа, благо народа, надежды, эмансипации, призывы. Как языки-то еще не отсохли. Ой, ты толдычишь про Россию, господин Щербук, про Чубазов, Порфирий Семенович о романтике. Мухи дохнут от наших мудрых мыслей. Лампа уже коптить начинает. Ой, говорим, едим, спим, опять говорим, и все с чистой совестью. Ну как же, самомнение у нас европейское, развитие, правда, азиатское.
7: Не понимаю, Михаил Васильевич, да. Как так можно? Если подумать, то, что вы говорите, это просто безнравственно.
6: Безнравственно? Да. Ну да, конечно. Осознавать свою бездарность – это безнравственно. Развлекаться в деревне кормлением детей из соски. Раздавать крестьянам фраки и делать при этом великое благородное дело – это не безнравственно.
5: Колокол.
6: Колокол, да, и ты колокол. Только я звоню сам по себе, а в тебя кто попало? Сержий, скажи, когда ты кончил свой университет? 3 года назад. Что делаешь? Ничего. Еще 5 лет еще делать не будешь. И 10.
5: Ну, не идти же мне в прогимназию. С голода я пока что не умираю. Жить мне еще долго. Ну, для чего же спешить, скажи.
7: Перестань, Миша. Все устали тебя слушать.
6: Да, Сашенька, ты меня не слушай, родная, не слушай. Он папенька спит, никого не слушает. А потому всех любит.
1: Михаил Васильевич встает из-за стола.
8: Старик-то тебе чем мешает? Ладно, всем нам ты, господин Чацкий, оплеух надавал.
9: Да господин Чацкий неправды ищет, а забавляется, развлекается. Борниц у них теперь нет, а надо кого-то распекать. Вот он и распекает. И всех, и вся. Всех, и вся.
1: Входит слуга Яков.
10: Там ваше превосходительство животное доставили.
4: Какое еще животное?
10: За которым экспедицию послали. За свинью, то есть для господина Трилецкого.
7: Ну, господа, хватит философствовать. Николай Иванович Фант прибыл. Прошу вас, господин Трилецкий.
6: Вот и прекрасно. Свинтус подан. Давай. Давай, дорогой.
8: Послушай. Ты что, меня шутом считаешь, да? Все у меня здесь шутом считаете? Что вы знаете про меня? Что вы все про меня знаете? Дело мне скучно. Мне бесконечно скучно вот жить в этой глуши и не принадлежать себе.

Вздрагивать по ночам от собачьего лая и бояться, что с тобой приехали и нужно ехать. Трястись по отвратительным дорогам. На ужасных лошадях. И думать только о поносах. И ждать только холеру. И читать только про холеру. На самом деле быть совершенно равнодушным к этой болезни. И к людям, которые ею болеют. Это и страшно, и стыдно, и очень противно.

0: Господи, ужасно стыдно жить и пить вот так вот зря. Самое главное, что знать, что ничего другого-то больше не будет.
1: Коль, умоляю тебя, перестать. И вы все, перестаньте.
2: Ну что, ваше превосходительство, куда животное?
3: Пошел вон! Вон! Ради бога, вон!
4: Я, собственно, не у вас спрашиваю.
3: Вон!
4: Их превосходительство велели доставить животное. Я доставил. А с вами разговаривать я совершенно не заинтересован.
1: Надоело все.
4: С вами разговаривать. Их превосходительство сказали.
5: Парадокс. А ведь в эту самую минуту в какой-нибудь южной стране сидит человек и думает: вот сейчас сяду в пирогу и поеду за бананами. Хорошо.

0: недавно рассказ о нем прочитал. Не помню где. Маленький такой рассказик, но хороший. Там про девочку. Она любила студента, студент любил девочку. Он читал ей книжки, она их слушала. Вечерами они сидели на реке, смотрели на огни пароходов, которые проплывали мимо. Пели песни, мечтали, целовались, клялись.
1: Это чей рассказ, Мишенька?
0: Не помню, Сашка, не помню. Девочка носила волосы, зачесанные на уши, и от нее всегда пахло речной водой. И жизнь рисовалась им большим длинным праздником, в котором для них было очень много места. И они были счастливы. Однажды девочка сказала, что ей нужно уехать на 2 дня в Петербург. Ты отпустишь меня? Спросила она. Отпущу.
2: Софья Егоровна встает из-за стола.
0: Только буду очень скучать. В полночь он проводил ее на вокзал. Она нежно обняла его. Он сжимал ее руки, едва сдерживал слезы. И не говорил ей ни слова. А когда поезд ушел, он смотрел на удалявшиеся огоньки, тихо говорил: милая моя девочка, великолепная моя девочка.
2: Софья Егоровна стоит лицом к стенке.
0: А потом прошел день, и 2, и 5, и еще месяц. Она не возвращалась и не вернулась никогда. А студент ходил на станцию, пил там, встречал поезда, опять пил, а потом успокоился, одумался и стал обыкновенным человеком.
3: Что-то во вкусе Глеба Успенского или Лескова.

0: Софья Егоровна выходит из столовой.
1: Какой ты, Миша, неделикатный. Опять всех расстрой.
2: Все, хватит, надоело. Все на речку, фейерверк!
0: Все выбегают на улицу к речке.
2: Миша, где ты? Посмотри, как красиво, скорее!
0: Михаил Васильевич бежит за Софьей Егоровной.
3: Подождите, выслушайте меня, Софья! Я прошу вас, Софья!
0: Подождите. Стоят под деревом на берегу реки, он держит ее за плечи.
3: Да подождите
2: я
3: же!
2: Я прошу.
3: Моя дорогая, моя великолепная, я пропащий человек, давно смирился с этим, но вы... Софья, дорогая, что с вами сделалось? Что? Где ваша чистая душа, ваша искренность, Софья? Ваша смелость? Куда вы дели? Куда вы дели, Софья?
2: Вы с ума сошли.
3: Подождите!
0: Вырывается из его объятий.
3: Ну, хорошо.
2: Вы с ума сошли. Вы с ума сошли.
3: Ну, ладно, Софья. Дорогая моя, скажите мне откровенно, ради того нашего прошлого. Почему вышли замуж за этого человека?
2: Он прекрасный человек.
3: Ну, не говорите того, что вы не верите.
2: Он мой муж.
3: Ну, почему не вышли замуж за другого, за труженика, страдальца? Почему выбрали себе там... этого пигмея, этого погрязшего в долгах, безделия, Софья? Почему?
2: Я прошу вас, Михаил Васильевич.
0: Говорит с ним, отвернувшись в сторону реки.
2: Я прошу вас, Михаил Васильевич. Вы щадите меня. Не разрушайте моей жизни. Вы... можете смеяться надо мной, можете думать, что хотите, но у меня в жизни больше ничего нет, правда. Ничего.
0: Поворачивается и видит, что его рядом нет. Медленно начинает обходить дерево.
2: Михаил Васильевич!
0: Стоят в объятиях.
3: Я любил тебя. Я любил тебя больше всего на свете. Родная моя, ты знаешь, никогда ничего не бывает потом. Это только кажется, что все еще впереди. Что жизнь длинна и счастлива. Что сейчас можно прожить так. Потом все поправишь. Никогда это потом не наступает. Никогда. Ах, если бы я знал это той ночью, когда глядел на огоньки последнего вагона, если бы знал.
2: Зачем ты не искал меня?
3: Я был молод и счастлив. Я верил в долгую и счастливую жизнь. Я верил в потом. Потом суп с котом.
2: Господи, неужели, неужели? Я так испугалась, когда тебя увидела сегодня.
3: Родная, ты пристань.
2: Конечно же. Я так я
0: Сергей Павлович стоит в стороне, наблюдает за ними. Софья замечает своего мужа.
4: Софья, ты просила тальму. Я принес. Я не специально стоял.
2: Господи, Господи, как пошло. Боже мой, как пошло, пошло.
0: Софья Егоровна уходит.
4: Если ты что-нибудь понимаешь? Понимаешь? Я поздравляю тебя, Миша.
0: Сергей Павлович подходит к дому. У столика Анна Петровна и Порфирий.
5: Маман! Маман, мне нужна лошадь. Мне нужно уехать тотчас и навсегда из этой проклятой Войницевки.
6: Господи, что еще случилось в этой проклятой Войницевке? Что за безумная сегодня ночь? Бери, конечно.
5: Благодарю.
6: Серж?
0: Порфирий отходит в сторону под дерево.
5: Мама Анюта, это ужасно.
6: Что такое, Серж?
5: Научите, как жить дальше или не жить вовсе. Я один, опять один. Господи, как это страшно. И за что мне все это? Чем я заслужил?
6: Что с тобой, Сержиль? Тебя побили? Обидели?
5: Разрешите представиться. Обманутый муж.
6: Что? Софья! Ты видел с Платоновым?
5: Господи, Софья! Софья! Софья! Софья! Счастье мое! Спасение надежды! Мама! Отправьте меня в желтый дом! Я сумасшедший! Я все еще верю в любовь, в честность, в дружбу. Или пусть меня побьют камнями, как бешеную собаку, потому что я все бежаю. Потому что никому решительно не нужен.
6: Сержиль, будет, будет, будет. Ах, Платонов, Платонов. Все будет хорошо, Сержиль, все будет по-старому. Не нужна никому твоя размазня, кокет. Он на что на Платона, он же умный, уже понимает. У него кроме кокетства, передовых взглядов, придуманных восторгов, ничего за душой нет и не будет. Все будет хорошо. Все будет по-старому. Софья будет с тобой, Платонов со мной, Саша с Платоновым.
0: Порфирий уходит.
6: Не нужна никому твоя Софья. Успокойся. Успокойся. Успокойся.
5: Мама,
6: не надо.
5: Как вы можете? Как вы можете? Как вы можете?
6: Сержи?
5: Как вы можете?
0: Убегает в дом. Порфирий бежит по лесу. Отламывает палку. Сергей Павлович выбегает на дорогу.
7: Яков! Вещи мои! Вещи! Захар, Митька! Куда вас черт делся? Спите! Когда был папенька жив, так все для меня делали, а теперь только для мачехи! Только для мачехи! Коляску! Скорее, коляску! Коляску!
0: Слуги выкатывают коляску из сарая.
7: А лошадь? Где лошадь? Лошадь!
0: Слуги разбегаются шляпа! В разные стороны.
7: Куда к лешему подевалась моя шляпа?
0: Пытается снять с руки обручальное кольцо. Садится на край коляски. Михаил Васильевич в поле встречает Порфирия.
8: Что вам угодно? Порфирий Семенович. Я хочу вам сказать, Михаил Васильевич, что я ненавижу вас. Вы негодяй. Вы погубили мою жизнь. Еще не одну погубите. Вы всех осуждаете, а сами... Вы сеете вокруг себя разврат, безверие, и ужасно что-то безнаказанно, что судьба не бьет вас. А вас бы избить, изломать было страшно.
9: А почему вы считаете, что не бьет? Порфирий Семенович. Ничто не остается безнаказанным.
8: Михаил Васильевич, вы знаете...
9: Я знаю, что мне безразлично, что вы обо мне думаете. Честный человек. Я знаю, чего честный. Грешить не получается. Вы, как и все в вашем возрасте, порицаете то, на что сами по старости просто не способны. Ясно?
0: Михаил Васильевич отходит от него... Потом резко начинает бежать по полю.
10: Ай-на!
0: Порфирий плюет ему вдогонку.

0: Господи. Милостивый Господи. Как немного нужен для счастья. Сидеть уютно и тепло в таком вагоне. Пить чаю у лампы. И беседовать о хорошем со случайным попутчиком. И уезжать навсегда, насовсем, чтобы не тянулась следом эта бессмысленная череда лет и поступков. Ой, Господи! Теперь я знаю, наверное. Достаточно один раз предать. Один раз солгать тому, во что верил, что любил, уже не выбраться. Из цепи предательства лжи уже не выбраться.
1: Михаил Васильевич подходит к дому. Подходит к столику, берет чайник. Хочет сесть. Присаживаясь, встает. Ставит чайник на стол. Идет к дому. Подходит к двери, дверь закрыта.
2: Михаил Васильевич. Михаил Васильевич, уедет. Вы воскресили меня. Я проснулась от тяжелого сна и счастлива. Вся моя жизнь будет благодарностью за это. Я все придумала. Мы начнем новую жизнь, чистую, как родник, светлую, как солнце. Мы будем работать, работать, работать до пота, до изнеможения. Мы будем есть свой хлеб. Вдали от этой грязи и пыли. Будем наслаждаться трудом. И вся наша жизнь станет праздником справедливости, света и чистоты. Ты будешь учить детей. Я буду тебе помогать. Будем ходить в простой одежде, есть простую пищу. Только уедем отсюда, Миша. Уедем скорее. Бери меня. Вот тебе моя рука.
1: Протягивает руки, закрывает глаза.
2: Я так замерзла, так я тебя ждала. Михаил Васильевич. А?
3: Не то.
1: Пытается открыть дверь.
3: Софья, не то.
1: Открывает дверь, вбегает в дом.
0: Не то. Не то. Мне 35 лет. Мне 35 лет.
1: Наливает в чашку воду, пьет.
4: Михаил Васильевич, что с вами?
5: Что?
4: Что с вами?
5: Шпионишь!
1: Идет по дому.
5: Шпионишь! Михаил Васильевич. Мне 35 лет! Все погибло! Все, Саша! Александра! Все погибло! 35 лет!
6: Мишенька,
5: что? Я ноль, я ничтожество! Ноль, мне 35 лет! Лермонтов 8 лет, как лежал в могиле! Наполеон был генералом!
1: Все выходят из комнат, идут за ней.
5: А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал, ничего! Саша!
7: Миша, Миша!
5: Вы погубили мою жизнь! Я ничтожество, по вашей милости! Александра! Где я? Бездарный коллега!
1: Облокачивается на пианино.
5: Талант! Пропала
8: жизнь! Успокойтесь! Уймите!
5: Что?
9: Миша! Миша!
5: Что?
1: К нему подходит жена.
5: Хранительница очага, в котором давно уже ничего не тлеет. Ложь, обман, как я ненавижу тебя! С твоими канарейками, борщами! Я знаю, тебе деваться некуда, так же, как и мне! Боже мой! Каждый день видеть тебя, слышать твой голос, презирать тебя и себя! И знать, что никуда не деться! Куда мы все денем? Куда? Постыдитесь, Михаил! Ничтожество!
10: Вы
5: такой же!
10: Что вы делаете?
5: Ну-ка вы все! Все собрались, да? Все! Всем мешаю! Всех перебудил! Ладно, отдохнете без меня!
6: Миша! Миша!
1: Выбегает из дома. Бежит через высокие кусты. Жена бежит за ним.
6: Мишенька! Миша! Мишенька!
1: Подбегает к речке, прыгает в нее с оврага.
6: Миша! Мишенька! Мишенька!
1: Встает, идет по мелководью.
6: Мишенька! Мишенька!
1: Она бежит к нему по воде. Подбегает, обнимает его.
6: Мишенька, родной мой, муж мой, ты жив. Значит, и я живу. Я очень тебя люблю, Мишенька. Я люблю тебя, любовь. Весь мир для меня – это ты. Я ничего не боюсь. Я все могу стерпеть, потому что никто на свете не сможет любить тебя так, как я. Мишенька, ты устал. Ты отдохнешь. Мы снова будем счастливы. Будем жить долго-долго. Нам повезет. Мы увидим жизнь новую, свету. Чистых, новых прекрасных людей, которые поймут нас и простят. Только надо любить. Любить, Мишенька. Пока будем любить, будем жить долго-долго и счастливо.
7: Девочка моя, спаси.
6: Пойдем.
7: Отчего все так? Отчего?
6: Пойдем, мой хороший, пойдем.
7: Ты прости меня.
6: Ну не надо.
7: Прошу.
6: Ну не надо. Ну не
7: ты
6: надо.
7: Прости. Сразу.
6: Пойдем. Пойдем.
7: Я упал. Я ударился. Я...
6: Как
7: я не знал, что делать. Лех, я надо. Думал, глупоко.
1: Она берет его под руку,

0: Михаил Любимов. Убийство на экспорт. Политический детектив в двух частях. Часть вторая.
1: Джентльмены, наш полет проходит на высоте 8000 метров. Температура воздуха за бортом нашего лайнера.
2: Итак, я вернулся обратно в страну, где мне предстояло провести операцию «Роза». Со мной творилось что-то неладное. В голову приходили дикие мысли. Даже хотелось пойти в церковь. Я же католик, исповедоваться и попросить совета, не настигнет ли меня кара Господня. Не свихнулся ли я вообще из-за этого дела? Я, который не мог отрубить шею курицы. Это всегда делала Кейт. Я не выношу вида и запаха крови. Слава Богу, об этом никто не знал. Смешно. Потом мне становилось стыдно за свои мысли, во что я превратился. Хлипкий, слабодушный слизняк, вот кем я стал. Меня послала Америка, миллионы американцев, ради которых я живу и работаю. Или я хочу, чтобы в моей стране правили красные? Нет. Подготовка операции была в полном разгаре. Из соседней страны уже перебросили исполнителя – Рона Боссо. Я ожидал его в парке целый час. Это было против всех правил конспирации. Появился Рон Боссо.
3: Здравствуйте, сэр.
4: Почему опаздываете?
3: Болит голова. Искал кислое молоко. От него боль проходит. Особенно, если это клубничное молоко или еще лучше малиновое. Один стакан, и я уже как штык. У вас никогда не болела голова?
4: Вы осмотрели площадь у клуба?
3: А как же? Хорошее место. А кого я должен пришить?
4: Зачем лишние вопросы?
3: Наверное, конкуренты, шеф. Ваша фирма выпускает аспирин, а другая бафферин. Им нужно перегрызть глотку, да?
4: Примерно.
3: А я не поцелую за это Элика.
4: Кто такой Элик?
3: Электрический стул.
4: Ха. Вы работаете не бесплатно. И постарайтесь, пожалуйста, избавиться от жаргонных словечек.
3: Хорошо, сэр. Я ведь из хорошей семьи, сэр. Родители даже хотели отправить меня в Гарвардский университет. Его в свое время окончил Кеннеди. Если вы помните.
4: Взгляните на эту схему. Итак, после выстрела доезжаете до Бакалея. Бросаете машину, быстро проходите по улочке, тут пересекаете железнодорожные пути. Здесь вас подхватит другая машина.
3: Нет, по этой улочке я не побегу. Здесь наверняка собаки. Будут лаять, сбегутся люди.
4: Это что за ерунда? Это же самый короткий путь.
3: Меня сцапают. Вы знаете, как они громко гавкают?
4: Ну, устраните, у вас же бесшумный пистолет.
3: Собаку я не могу, шеф. Нет, я не живодер. Знаете, шеф, у меня на ранчо полно собак. 5 спаниелей, 3 сеттера, 2 дюжины овчарок и 1 терьер. Веселый такой, похож на белого медвежонка. И так ласково крутит хвостом, вот так. Вы приезжайте в гости, моя мать будет очень рада.
4: А почему вы думаете, что там обязательно должны быть собаки?
3: Они обожают тихие улочки.
4: А, хорошо. Пойдете в обход.
3: Другое дело.
4: Вот здесь оставите машину.
3: Так.
4: Здесь вас подберет другая машина и доставит на квартиру к одному человеку.
3: Угу.
4: У вас будет свой ключ.
3: Угу.
4: С этим человеком я вас сейчас и познакомлю. Это известный поэт.
3: Поэт? Как здорово. Я тоже пишу стихи.
4: Вот как?
3: Да, у меня был друг, его потом укокошили, извиняюсь, убили. Мы вдвоем писали песни. А этого поэта ни в чем не подозревают. Квартира надежная?
4: Он солидный человек, с хорошей репутацией. Только поменьше жаргона. Рон, а лучше молчите.
3: Почему?
4: Так надо.
3: Я читал стихи наизусть о школьной сцене, сэр.
4: С ним лучше помолчать. Он сам любит поговорить.
3: Понятно. Не сомневайтесь, я много вращался в высшем обществе, сэр. Я знал лорда Астера. Все будет окей. Что мне делать со швейцарским паспортом?
4: Дайте сюда. Вот вам аргентинское.
3: Ага.
4: Пошли.
5: Здравствуйте, Виктор Иванович. Шли мимо. И я хотел предупредить вас, что завтра не смогу прийти на урок. Это мой знакомый Рон.
3: У вас, случайно, нет кислого молока? У меня раскалывается голова.
4: Должен вас огорчить. Не пью молоко. Предпочитаю чай.
3: Я тоже обожаю чай. Особенно хороший чай подают в ресторане «Хилтон». Там собираются поэты.
4: В «Хилтоне»? Впервые слышу.
5: Вы, Рон, почитайте, пожалуйста, журналы. А я пока поговорю с Виктором Ивановичем.
3: Пожалуйста.
5: У вас новая фотография. О, с кем это вы?
4: Это премьер-министр. Да, мы иногда встречаемся с ним в литературном клубе. Впрочем, в следующий вторник мы вместе обедаем.
5: Да. Он, видимо, очень ценит вас.
4: Возможно. Он недавно посвятил мне венок сонетов.
5: Хотел посоветоваться с вами, Виктор Иванович, и не знаю, как начать.
4: Да ради бога, ну прямо когда, и начните.
5: Когда я был в России туристом в Новгороде, Пскове...
4: О, моя мечта!
5: Так вот, я там познакомился с одной милой женщиной. Архитектор по профессии, разведена. Но не в этом главное. Я написал ей письмо.
4: Так?
5: По-русски.
4: О, ну и прекрасно.
5: Не думаю. Надо бы проверить ошибки.
4: А, с удовольствием. Так. С удовольствием. Так. Дорогой, большой симпатии.
5: Не так.
4: Нет, ну. Так, Я думал о том, что Совет Русь открыл...
5: Неправильно.
4: Открыл новость большой страницы в истории человеком дик. Дик совершенно ужасно.
5: Ну, я так и думал. Ну, помогите, Виктор Иванович.
4: Ну, так, ну, давайте. Ну. Давайте.
5: Я потом перепишу. Да.
4: Ну, конечно.
5: И на розовые бумаги с вензелями.
4: Ну, конечно. Кстати, я никогда не думал, что американцы настолько сентиментальны, а все люди
5: здесь правильно
4: остаются людьми.
5: Ага.
4: Да. Ага. Ну вот. Вот. Пожалуйста.
5: Благодарю вас.
3: Дик, смотрите, какая фотография. Да. А кто этот господин рядом с вами?
4: Это мой друг.
3: Какой красивый череп. Извиняюсь, голова. Помните, мы как-то охотились, были лорд Астер, леди Митфорд. Погода была неважная. Была погода. Мы пристрелили штук 10 косуль, 2 дюжины вальшнепов. И тут странная... Это... казус. Майкл целился в косулю, а попал в егеря, в голову. То есть трагедия на охоте.
4: Отдайте фотографию.
3: Пожалуйста. Но у меня есть анекдот. Его рассказал лорд Астер.
5: Мы утомили хозяина, Рон. Извините за нас, за вторжение. Виктор Иванович, извините. Идемте, Рон.
3: Почему вы меня тянете? Разве я плохо говорил?
5: Я тороплюсь, Рон. У меня мало времени.
2: Да, я действительно торопился. Я торопился к Лилиан. Из-за этого идиота-босса я еще не видел ее после Вашингтона. Ведь нужно было получить для него специально изготовленную хорошую снайперскую винтовку с мощным оптическим прицелом. Казалось бы, на вид простейшая операция, но ведь на границе свирепствовала таможня. Винтовку везли нелегально в закамуфлированном разобранном виде и передали мне через тайник. Прицел переправили таким же образом через день. Я опасался, что попал под слежку и по несколько часов проверялся перед каждой операцией. Отсиживался в кинотеатрах за городом. Винтовку и прицел пришлось на время спрятать в другой тайник. Не хранить же в гостинице. И вот, наконец, я на квартире Лилиан.
5: Лилиан.
6: Привет!
5: Лилиан.
6: Дик, ой, как мне тебя не доставало. Ты давно вернулся из Вашингтона?
5: Вчера, но очень поздно. Лилиан. А вот письмо от сестры.
6: О, спасибо.
5: Лилиан.
6: Минуточку, прости. Я должна прочитать.
5: Лилиан.
6: Дик, все блестяще.
5: Мне, как почтальону, положено на чай.
6: Дик, я должна признаться тебе.
5: Снова всего лишь одна монета.
6: Ну, как тебе сказать? Я могла бы промолчать, но это будет нечестно.
5: Что ж ты такого натворила?
6: Как тебе сказать? Понимаешь, в этом письме... В общем, Дик, мне удалось договориться о закупке оружия.
5: Подожди, я что-то ничего не могу понять.
6: Вот теперь я смело могу сказать лидеру, что ты заслуживаешь доверия. Мы заключим новые контракты с твоей фирмой. Ты будешь работать здесь. Разве ты не этого хотел?
5: Ну, ты сделала это без моего согласия, Лилиан.
6: Разве ты не говорил, что симпатизируешь нам? Или я тебя неправильно поняла?
5: Дело в том, что ты сделала это без моего согласия.
6: Но этого требовали интересы республики.
5: Я же выгляжу предателем.
6: Перед кем?
5: Перед самим собой, перед Америкой.
6: Конечно, я поступила не совсем этично, Дик. Но так нужно было для дела.
5: Для дела? Для дела, все для дела. Может быть, для дела стоит упрятать меня за решетку или повесить. Для дела.
6: Да, да. Мы вынуждены идти на это.
5: Лилиан.
6: Но кто виноват в том, что нам приходится использовать такие методы? Кто поддерживает тайны мятежников? Кто наложил эмбарго на продажу оружия?
5: Да не надо валить все в одну кучу. Я к этому отношения не имею. Есть ты и я, два человека, а не два государства.
6: У меня не было другого выхода. Извини меня, Дик.
5: Я пойду, Лиля.
6: Ну, подожди. Я, конечно, не права.
5: Нет. Мне нужно сейчас побыть одному.
6: Ты придешь в пятницу на коктейль. Ну, ты же обещал.
5: Не знаю.
6: Ну, пожалуйста, приходи.
5: Не знаю.
6: В пятницу, Дик, слышишь?
5: Нет.
6: Приходи, в
5: не
6: пятницу.
5: Знаю. Не знаю, Лиля. Мисс.
7: А, слушаю, сэр.
5: Посидите рядом со мной.
7: А, не понимаю, сэр.
5: Принесите, пожалуйста, воды.
7: А, хорошо, сэр.
5: День операции приближался. И я решил, пусть будет, что будет. В конце концов, не я же лично убиваю лидера. Это делает боссу. И кто мне лидер? Друг? Брат? Не я убью его, так убьют другие. Но он снился. Снился мне каждую ночь. С расколотым черепом на мостовой. Забрызганной кровью. Лидер, бессильно распростертый на носилках. Лидер, падающий ничком у машины. Вдруг он входил ко мне в комнату, весь изрешеченный пулями, улыбался и трогал за плечо. Меня мучили кошмары. Целыми днями я пил успокоительные таблетки. Завтра, скорее бы завтра, ведь завтра, наконец, он обедает в клубе с Легрином. Вдруг мне позвонил Легрин и попросил, нет, потребовал, немедленной встречи.
8: Извините, Дик. Извините за вторжение. Но произошло нечто весьма странное.
5: Ну, что случилось? Ваш звонок меня напугал.
8: Добрый день. Вы один в номере, да?
5: Да, один, Виктор Иванович. Ну,
8: вы знаете, что я обычно обедаю в клубе, да?
5: Да.
8: Так вот, уже третий день подряд я вижу около клуба вашего приятеля.
5: Рона? Ну и что?
8: Я наблюдал за ним. Он все время ходит по площади между домами. Он какой-то, ну, он какой-то странный. Все может закончиться очень трагично.
4: Но почему? Почему?
8: Ну, как вам объяснить? Ну, хорошо. Вчера мне снова приснился тот старик. В руках у него была чаша. Он протянул ее мне. Я попробовал и почувствовал вкус крови. Кровь, понимаете? А в ней в крови. Отражалось лицо с оловянными глазами. Лицо вашего приятеля. О, он убивает не только косулю. Он и на вас. На вас смотрит, как на косулю.
5: Вы очень впечатлительный, Виктор Иванович. Я давно знаю Рона. Он славный, малый, примерный сын.
8: О, я вижу, как он сдавливает ваше горло, как тонко хрустят и ломаются шейные позвонки. Бойтесь его, бойтесь. О, это бес.
5: Успокойтесь, вам показалось. Вот уж не думал, что вы такой впечатлительный.
8: Успокойтесь. Вы мне не верите. Я чувствую. Я предчувствую несчастье. Так было и с ней, с моей женой. Когда они впервые увидели друг друга, я все уже знал. Она только улыбнулась. И в этой улыбке я увидел и безрассудство, и беспамятство, и обнаженную жуть страсти. Нет. Что-то произойдет, случится с вами. Ну, это я чувствую. Ну, поверьте мне, чувствую.
5: У вас шалят нервы, Виктор Иванович. Вам надо отдохнуть.
8: Дик, вы не хотите меня понять. Ведь это я сам обрекаю волей небесной на смерть тех, с кем встречаюсь. Я раскаиваюсь, что судьба свела меня с вами. Нет, я буду молиться. Я буду молиться, и беда не тронет. Не тронет вас. Я отменил все встречи, даже с премьер-министром. Встречу я отменил. Отменил только уединение, только одиночество. Я предупредил вас. Дик, вы слышите меня? Я предупредил вас. Прощайте.
5: Прощайте, Виктор Иванович, и успокойтесь. Черт возьми, этого еще не хватало. Легрин своими наитиями может провалить операцию.
9: Боб, здесь какими судьбами?
10: А почему бы нет? Фигура здесь, фигура там. Прекрасно выглядишь.
9: А что случилось, Боб?
10: Что, ничего не случилось. Командирован сюда. Я думаю, ты не откажешься от моей помощи? А? Или откажешься?
9: Нет, что ты, Боб. Я очень рад.
10: Ну, как идут дела?
9: Ну, ты понимаешь, неожиданно подвел русского.
10: Ну, жаль. Но есть еще второй вариант.
9: Да.
10: Что? Разве премьер-министр не собирается на банкет к Лилиан Макалин?
9: Пока все по-прежнему.
10: В пятницу.
9: Боб, произошла одна неприятная вещь. Я нарушил инструкцию, провез письма Макалин сестре и обратно.
10: Что?
9: Я не дал их на вскрытие. Не доложил, как положено.
10: Почему?
9: Не придал значения. В общем, мне нечего ответить, я виноват.
10: Вот оно, ложное чувство порядочности. Ты знаешь о содержании писем?
9: Нет.
10: Ах, болван. Господи, какой же ты болван.
9: Я понимаю. Я все понимаю, это серьезное нарушение.
10: Ну хорошо, хоть ты сейчас сообщил. Ах ты, черт. Как же ты сделал такую промашку, старина?
9: Боб, может мне отойти от операции? Ты найдешь новых людей?
10: Нет. Что ты? Слишком много поваров портит бульон. Наоборот. Тебе нужно идеально провести операцию. Понимаешь? По высшему классу.
9: Но ведь тебя не случайно прислали сюда.
10: О, Господи, ты мнителен, старина. Послушай, ты, конечно, виноват. Но если мы проведем это дело, я сделаю все, что в моих силах. Я тебе помогу. Я докажу, что все это нужно было для завоевания доверия Макалин, для отвлечения внимания от операции, ну, я не знаю, там, для конспирации. Ну, я найду, что сказать. Ты же знаешь меня.
9: Знаю, Боб, знаю.
10: Ну-ка, встряхнись. Встряхнись. Ты что, забыл, из какой мы породы выше нос? О, давай. Вот за нашу встречу. Давай. За успех дела.
9: Спасибо, Боб. Я всегда знал, что ты истинный друг. Но пить за успех я не буду. Я суеверен.
10: Ну, как знаешь. Извини, я должен тебя покинуть. У меня важная встреча. Пока.
11: Садитесь, господин Стетсон.
10: Благодарю вас.
11: Рад познакомиться с одним из директоров уважаемой фирмы «Юниверс». Мы всегда поддерживаем контакты с сотрудниками вашей фирмы.
10: А теперь, если вы не против, поддерживайте контакты со мной.
11: Что-нибудь случилось с господином Смитом?
10: Нет, нет, нет. Просто неудобно, когда с заместителем премьер-министра встречается обыкновенный служащий фирмы.
11: Очень рад вашему приезду. Мы еще раз рассмотрели вопрос о компенсации фирмы.
10: Одну минуточку, извините, об этом чуть позже. Сначала один деликатный вопрос. Недавно, когда вы были на приеме в одном посольстве, то забыли там небольшую папочку, а в ней был один любопытный документ.
11: Боже мой, нашлась!
10: Да, нашлась. В документе излагались планы вашего правительства тайно закупить оружие через посредника, использование в этом деле сестры Лилиан Маккален и сотрудника нашей фирмы Смита. Значит, вы не одобряете этих планов?
11: Не так прямолинейно, сэр. Некоторые идеи заслуживают внимания. Но мы же должны защищаться от мятежников, как вы думаете?
10: Ну, это уж дело вашего правительства. Я вам не советчик. Скажите, уважаемый господин Онко, кажется, завтра у вас торжественная пятница.
11: Да, традиционная встреча старых боевых друзей, бывших в эмиграции в Лондоне.
10: Вот-вот, вы знаете, я подобрал для очаровательной госпожи Маккален прекрасный подарок. Фарфоровая статуя Мадонны. Она великолепно смотрится, особенно если ее поставить на пол.
11: Из фарфора? Я не понимаю, а зачем это?
10: В ней радиозакладка для подслушивания.
11: Нет. Что вы? За кого вы меня принимаете?
10: Одну минуточку, садитесь, пожалуйста, господин Онко. Всем известно о вашем бескорыстном служении Родине. Нам бы хотелось узнать кое-что об американском поданном. Речь идет о Смите. И только.
11: Вот как. Но мне выполнять роль...
10: Да помилуйте, какую роль? Подарите Мадонну, и все. Она будет в восторге. Помогите нам организовать прослушивание их разговоров. Это и в ваших интересах, и в интересах вашей страны, господин Онко.
11: Ну, хорошо. Только из уважения лично к вам.
10: Ну, вот и прекрасно. И у меня еще одна совершенно незначительная просьба. Господин Онко, уйдите пораньше с приема, если сможете.
11: Как это прикажете понимать?
10: Очень просто. Мне бы хотелось побеседовать с вами и еще раз рассмотреть вопросы компенсации нашей фирме. Итак, до завтра.
11: До завтра.

0: Вот и наступил день операции. От таблеток я чувствовал себя вяло и пусто, как будто жил и двигался не я, а другой, малознакомый человек. «Все будет хорошо», — думал я. В прострации боссу не промахнется. Босса не промахнется, к власти придет онка. И, очевидно, продолжу с ним работать. Лилиан будет со мной. В чем дело, леди и джентльмены? Но как руководству стало известно о письмах? Этот вопрос мучил меня. К вечеру я надел серый костюм, в котором мне всегда везло. Купил букет красных гвоздик, любимые цветы Лилиан, и направился на банкет.
1: Ди, почему так рано? У меня еще не все готово.
2: Лилиан. А лидер придет?
1: Обязательно. Я сказала ему, что пригласила тебя.
2: А как он реагировал?
1: Нормально. Я еще сказала, что ты помогаешь нам.
2: Да. Думаю, что напрасно. Еще кто-нибудь об этом знает? Ну, о письмах?
1: Почему это тебя так волнует?
2: В фирме кое-что стало известно.
1: Не может быть.
2: К сожалению, это факт. Мне сказали, что я веду себя нелояльно.
1: Кто сказал?
2: Руководство фирмы.
1: Так. У нас не могло быть утечки информации, Дик. Может быть, в Америке за тобой установлена слежка?
2: С какой стати? В чем меня можно заподозрить? Ты точно никому не говорила?
1: Нет. Ты меня расстроил, Дик.
2: Извини.
1: Минуту. Здравствуй, Эрнесто.
3: Здравствуй, дорогая. О, какие у нас сегодня почетные гости. Я принес тебе фарфоровую статуэтку.
1: Спасибо. Но у меня сегодня не день рождения.
3: Хотела сделать тебе приятное. Совершенно случайно набрел на эту вещицу.
1: Спасибо, Эрнесто. Поставь ее куда-нибудь. Я пойду за вазой для цветов.
3: Приятно видеть, господин Смит, что вы не гнушаетесь нашей скромной компании.
2: Почитаю за честь.
3: Вы намерены провести здесь весь вечер?
2: Наверное, если не надоем.
3: Приятные люди не надоедают.
2: Благодарю.
3: Желаю хорошо повеселиться.
2: Благодарю.
3: А я ненадолго. Дела.
1: Эрнесто, можно тебя на минутку?
4: Иду.
3: Да. Я тебя слушаю, Лилиан.
1: Скажи, Эрнесто, ты никому не говорил о любезности, оказанной нам Смитом?
3: Не понимаю.
1: Выигрываешь время. Не знаешь, как ответить.
3: Мне непонятен твой тон. А в чем дело?
1: Юлиш, это ты. Ты всегда был в оппозиции. Ты не веришь в наше дело. Что ты молчишь?
3: Я верю, но я считаю, что мы еще не созрели для социализма. Человек слаб, порочен, консервативен. Как он построит новое общество? Нужен капитал, средства. Иностранные фирмы давали стране могучие
1: токи. Это я уже видела. Нищую, голодную страну, жалкую колонию, которую мог...
3: А заводы, роскошные отели...
1: Для кого? Впрочем, к чему эта дискуссия? Кому ты рассказал о письмах?
3: Что за чушь ты несешь? Ложь! Клянусь, я не говорил никому ни слова. Но я не хочу кровопролития и гражданской войны.
1: Вранье. Грязное вранье. И теперь, по твоей милости, мы остались без оружия. Ты трус и предатель. Ты трус и предатель.
3: Замолчи, Лилиан. Это по твоей милости мы остались без оружия.
1: Что ты говоришь?
3: Да, твой Смит сотрудник разведки. Мне это доподлинно известно. Ты влюбилась в американского шпиона. Желаю успеха.

0: господин Смит, я прошу вас оставить мой дом.
1: В чем дело, Лилиан?
0: Повторяю еще раз. Господин Смит, я прошу вас оставить мой дом.
1: Лилиан.
0: Вам здесь нечего делать.
1: Лилиан.
0: Вон! Вон!
2: Такси! Такси!
3: Быстрее в центр!

0: Господин Вегрин, Смит здесь?
1: Смит? Нет. А почему он должен быть здесь?
0: Фу, я весь мокрый от бега. Дайте воды. Мы договорились увидеться у вас.
1: Его согласие?
0: Согласие? Извини, сэр. Хотите, почитаю, сэр. Я читал в школе стихи со сцены и получил премию. Да, премию. Будет сдернут Дэнни Дивер. Вдоль шеренг ведут его.
1: Я вас не приглашал. Я не приглашал вас. Прекратите.
2: Внимание, внимание. Совершено покушение на премьер-министра. Он убит. Это произошло в тот момент, когда он вышел из автомобиля перед домом своего политического советника Лилиан Маккаллен, где должен был состояться прием. Полиция разыскивает преступников. Объявлено чрезвычайное положение.
1: Это вы? Это вы убили его? Вы, полиция!
0: Стой! Буду стрелять! Назад! Разве я плохо читаю стихи? Плохо? Что молчишь? Плохо? Да я прострелю тебе череп! Плохо! Шеф, вы! Шеф, куда вы пропали?
3: Что здесь происходит, Рон? Прекратите!
0: Все в порядке, шеф? Какой выстрел, лучший в моей жизни, прямо в переносицу. Я так обрадован, что побежал по дорожкам, даже о собаках забыл. Выпил в кафе кислого молока. Но какой выстрел, чудо! И вдруг взрыв. Я думаю, вы тоже спеклись.
3: Взрыв? Какой взрыв?
2: Внимание, внимание. В 7 часов 15 минут вечера произошел взрыв в доме Лилиан Маккаллен. Все находившиеся в доме погибли. Полиция разыскивает преступников.
0: Я думаю, вы тоже, шеф. Но, слава богу, вы живы. А знаете, я мог не попасть. На оптический прицел вдруг села муха и жужжит. Будто планирует бомбардировщик, представляете? Но я тихо так свистнул, и она улетела. Вот так. Вот так, и она улетела.
3: Боже мой. Лилиан.
0: Лилиан. Успокойся, шеф, надо скорее уматывать.
3: Значит, собирались и меня. Меня, прошедшего все круги ада, ради Америки убить. За что? За что я жизнью своей рисковал? Они дерьмо.
0: Надо уматывать, шеф, надо уматывать.
1: Ух ты, вы никуда не уйдете!

0: Спрячь оружие, Дик.
1: Зачем ты убил их обоих? Что происходит, Боб?
0: Ты о взрыве? Ну, что было делать? В случае промаха или осечки лидер вошел бы в дом. Дело прежде всего, Дик. Дело. Хорошо, что Онко согласился нам помочь.
1: Так это Онко. Значит, бомба была в фарфоровой Мадонне. И я бы взлетел вместе со всеми, если бы она меня не выгнала.
0: Да, конечно, мы должны были тебя предупредить. Спасти. Но ты бы все рассказал своей красотке. Попытался бы спасти и ее, провалил бы всю операцию. Где письмо этого русского? Давай его сюда на стол.
1: Скажи честно, Боб, меня уберут?
0: Зачем? Зачем? Операция проведена, окей, ты никому не мешаешь. Ну, придется, конечно, подать в отставку. Все-таки ты вел себя нелояльно. Даже я, твой лучший друг, не верю теперь тебе, Дик. Представь себе, не верю.
1: Какой я дурак, что влез в эту операцию.
0: Вот оно твое нутро. Из-за таких, как ты, мы теряем влияние. А разные обезьяны, вроде этого покойного лидера, смеют наступать нам на горло. Слюнтяй! Пора уходить.
1: У меня к тебе последняя просьба, Боб. Доложи, что я погиб во время взрыва. Ради нашей прежней дружбы доложи так, Боб. Тебе это выгодно. Я буду молчать, обещаю.
0: Ты должен вылетать в Америку со мной.
1: Я исчезаю, Боб. Благодарю тебя за все.
0: Постой! Руки!
1: Ты не выстрелишь, Боб. В интересах дела не выстрелишь. Если здесь найдут еще мой труп, то сразу станет ясно, кто организатор операции. Прощай! Больше ты обо мне не услышишь.
0: Идиот.
2: Прошу вас, господин Стэтсон.
0: Примите самые глубокие соболезнования правительству Соединенных Штатов Америки в связи с трагической гибелью лидера, господин премьер-министр. И позвольте поздравить вас с назначением на этот высокий пост. А, боже мой, когда же будет покончено с терроризмом?
3: Незабвенный учитель. Его утрата невосполнима.
0: Да, да. Сейчас важно отменить национализацию. Вернуть фирмы бывшим владельцам.
3: Это непросто. Ведь национализация проведена самим учителем. Он как Христос. Что скажет народ?
0: Я вас не совсем понимаю.
3: У меня есть противники в правительстве. Мой престиж еще невелик.
0: Да, но для укрепления престижа будет организован ваш визит в Соединенные Штаты, господин премьер-министр.
3: Сейчас не время для такого визита.
0: Кстати, почему вы объявили по радио о розыске Смита? Ведь он же погиб при этом ужасном взрыве.
3: Погиб ли? Его труп нашими службами не обнаружен. Дело в том, что Смит единственный свидетель. Как вы понимаете, это опасно не только для меня, но и для репутации Соединенных Штатов.
0: Говорят, что к делу причастны русские.
3: Я тоже так думаю. Но важно найти труп Смита. И еще один вопрос, господин Стэтсон. Страна разорена. Нам нужен большой заем.
4: Кока-кола, сэр. Через час посадка в Мехико.
5: У вас нет, случайно, шариковой ручки? Мне нужно написать письмо.
4: О, Прошу вас, сэр.
5: О, благодарю.
6: Дорогой Фредди, я хотел заехать к тебе в Мехико, но передумал. Дело в том, мой старый друг, что судьба сыграла со мной злую шутку. Над моей жизнью нависла опасность. Конечно, я мог бы сделать пластическую операцию, переезжать из страны в страну, каждую минуту ожидая пули из-за угла, но я не могу. Я сойду с ума или выброшусь в окно. Но я нашел прекрасный выход. Я знаю, что на них действует только сила. Да, только сила. Иначе они меня угробят. В этом пакете ты найдешь небольшой конверт. Не открывай его, жди моего письма. Но если со мной что-нибудь случится, если меня убьют, я прошу тебя, я заклинаю тебя всей нашей многолетней дружбой отослать содержимое конверта в газеты. Извини, что не посетил тебя. Буду писать. Твой Дик.
4: Наш самолет прибыл в Мехико. Стоянка 1 час.
7: Мисс, спасибо, вот ваша ручка.
4: О, благодарю вас, сэр.
7: Счастливого пути.
4: До свидания.

0: Здравствуйте, мадам. Мне нужен один билет до Лимы.
1: Минуточку, сэр. Прошу вас. Рейс 12:44.
0: Благодарю.

Дорогой Фредди, сначала я появился в Лиме под фамилией бельгийского гражданина Менкина, затем перелетел в Монтевидео, затем в Гватемалу. Я тщательно проверялся, часто менял адреса. Все было спокойно. Так прошел месяц. Видимо, Боб Стетсон не подвел меня. Они поверили в мою гибель. Наконец, сегодня я вылетаю в Вашингтон, кончаю письмо. Помни о моей просьбе, Фредди. Твой Дик.

0: Алло. Алло.
1: Да.
0: Джейн.
1: Папа. Папочка, это ты. Ты живой.
0: Все в порядке, Джейн. Дочка, у меня мало времени.
2: Да. Дик. Нам сказали, что ты пропал без вести, погиб.
0: Слушай меня внимательно, Кейт. Мы должны уехать из Штатов. Дело очень серьезное, понимаешь? О том, что я звонил, никому ни слова, ни слова.
2: Уехать? Что ты говоришь?
0: Слушай меня внимательно. Сегодня в 3 часа дня я жду вас обеих у магазина сувениров напротив памятника Вашингтону.
2: Ты не придешь домой?
0: Дело очень серьезное, оно касается нас всех. У меня нет больше времени.
2: Но, Дик!
0: До встречи!
3: Господин Хикс?
4: Да-да.
3: Здравствуйте. Это говорит Джон Сторвелл, журналист.
4: Слушаю вас.
3: У меня есть очень важное дело, которое касается интересов Центрального разведывательного управления. Это очень важное дело.
4: Слушаю вас, господин Сторвелл.
3: Я не хотел бы говорить с вами по этому телефону, господин Хикс. Дело носит слишком серьезный характер. Не могли бы вы через час быть в телефонной будке у магазина Максвелл Лейн? Я вам туда позвоню.
4: Меня это несколько удивляет, господин Сторвелл.
3: Повторяю, в этом деле вы больше заинтересованы, чем я. Я буду вам звонить туда через час.
4: Hello, говорит Хиггс. Проверьте по нашим учетам Джона Сторвелла, журналиста. Передайте на электронно-машинный анализ голос этого Сторвелла, записанный только что нами на пленку. Сейчас я выезжаю, позвоните в машину по радиотелефону. Алло, Стэтсон?
5: Да, слушаю вас, господин Хиггс.
4: Очень важное дело. Поедете со мной. Возьмите на всякий случай оружие.
5: Мне кажется, это розыгрыш журналистов, сэр. Мелочи.
6: В разведке не бывает мелочей, Боб. Поторапливайтесь, Вильям. Вы едете как черепах.

0: осталось?
1: Возьмите под контроль все переговоры с телефонной будкой у магазина Maxwell Lane.
0: Хорошо, сэр.
1: Попытайтесь установить, откуда в этот раз звонит Сторвелл. И бросьте туда людей для задержания.
0: Да, сэр.
1: Свяжитесь с ФБР. Пусть подключат вертолеты для контроля за районом. Возможно, он на машине. Я постараюсь затянуть разговор.
0: Слушаюсь, сэр.
1: Вот ты, Maxwell Lane.
2: Придержите дверь будки, Стэтсон, а то душно.
3: Господин Хиггс, это Сторвелл.
1: Слушаю вас с огромным вниманием, господин Сторвелл. Надеюсь, что дело представить взаимный...
3: Будем говорить коротко, господин Хиггс. В моем распоряжении находятся все материалы об убийстве известного вам премьер-министра.
1: Я вас плохо слышу, господин Сторвелл. Алло! Алло!
4: Телефонная будка, квадрат 4421. Туда двинуты три группы.
5: Мы в километре двух от объекта.
1: Алло, алло! Я вас плохо слышу, Сторвелл! Сторвелл! Алло! Алло! Плохо слышу вас, Сторвелл, Сторвелл!
3: Не валяйте дурака, Хиггс! Мне нужно за эти материалы $100,000. Но это далеко не все. Я вам перезвоню в телефонную будку около табачной лавки на Оксбридж-стрит.
1: Он не только сам меняет будки, но и заставляет нас. Материалы операции – это же скандал, Стэтсон! Этого нельзя допустить! Где он их получил?
0: В телефонной будке никого нет.
6: Господин Хиггс, в телефонной будке никого нет. С вертолетов зафиксирована быстро отъехавшая машина. Она брошена на Гин-стрит. Запах тела водителя отдан на экспертизу. Но он очень сильно перебит одеколоном.
1: Возьмите под контроль телефон у табачной лавки на Оксбридж-стрит. Я уже здесь.
6: Это потребует времени, сэр.
1: Знаю. Он себя обезопасил, Стэтсон. Ну, интересно, что он нам скажет сейчас?
7: Алло! Алло, господин Хиггс?
1: Да-да?
7: Если вы не хотите огласки, вам придется, кроме денег, дать письменные гарантии моей жизни.
1: Но, господин Сторвелл, я не могу покупать кота в мешке. Покажите материалы.
7: У меня мало времени. Сегодня в 5 я вам позвоню в телефонную будку около зоологического музея. Мне нужно услышать «да» или «нет». Никаких дискуссий. Все детали обговорим отдельно. Имейте в виду, если вы попытаетесь меня задержать или устранить, материалы автоматически пойдут в печать. До свидания.
1: Поехали обратно, Стэтсон.
8: Видимо, надо готовить деньги, сэр.
1: Пожалуй.
6: Господин Хиггс.
1: Да-да.
6: Нам удалось установить номер телефона автомата.
1: Прекратите поиск, он уже ушел.
6: Мы пытались найти отпечатки пальцев на руле брошенной машины. Но объект, видимо, был в перчатках. Телефонную трубку он держал, обмотав носовым платком. На трубке случайно осталась ниточка.
1: Это профессионал. Послушайте, Стэтсон, а вы уверены, что Смит погиб?
8: Совершенно уверен, сэр. Совершенно.
1: Вы, кажется, были дружны с его семьей.
8: Да-да.
1: Позвоните на всякий случай. А вдруг придумайте что-нибудь, Стэтсон. Вы же мастер на трюки.
8: Ну, что, позвонить прямо отсюда, сэр?
1: Если вам не трудно. И скажите, что он жив.
8: Ну что же. Алло, алло, Джейн. А, Джейн?
9: Да.
8: Здравствуй, милая. Здравствуй, это дядя Боб.

0: Ты знаешь, у нас появилась надежда, что папа жив.
1: Я очень рада, дядя Боб. Это такое счастье.
0: Возможно, он вам позвонит. Ты скажи ему, что все в порядке, что мы все его ждем. Он настоящий герой. Он настоящий герой наш, Дик.
1: Конечно. Конечно, дядя Боб. Я даже не знаю, что делать. Это такая весть. Я так рада. Извините.
0: Я тебе еще позвоню, моя девочка.
2: Она очень странно говорила. Вам не кажется?
0: Да. По-моему, совершенно естественно, сэр.
2: А дом и телефон Смита стоят на контроле?
0: Ну, какой был смысл ставить на контроль покойника?
2: Ну, да. Да. Алло? Это Хиггс. Срочно возьмите под наблюдение жену и дочь покойного Смита. Все под самый тщательный контроль. Алло? Сэр.
3: Да.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
2: Докладывает Хиггс. Неприятное известие. Неизвестный тип шантажирует и грозит опубликовать материалы операции «Роза». Он требует денег и гарантий.
3: Разве вы не знаете, что делать в таких случаях?
2: Но если мы его уберем, материалы будут опубликованы.
3: Дадим опровержение, как обычно.
2: Да, но будет скандал, общественное мнение.
3: И прекрасно. 20 лет жизни, Хиггс. Линия изменилась. Весь мир должен знать, что мы наказываем террористов. Это так называемое общественное мнение целые месяцы орало, что мы нападем на Ливию. И что? Разве это нам помешало сбросить бомбы? Террористы заслуживают террора. А этот премьер-министр был самым настоящим террористом. Вы что, со мной не согласны?
2: Полностью согласен, сэр.
3: Все.
2: До свидания.
3: До свидания.
2: Алло, это Хиггс. Передайте соответствующий отдел, что шантажиста необходимо локализовать. Локализовать! Вы поняли меня? Что с вами, Боб? Вам не здоровится? Примите таблетки. Вот мы и приехали. У меня будут к вам кое-какие вопросы, Стэтсон.
1: Где он, мама? Я его не вижу.
4: Вон он, справа от магазина. Боже мой, как он похудел, а? Дик! Дик!
1: Папочка!
4: Мы здесь, Дик! Дик!
1: Папочка!
5: Здесь,
1: Дик!
5: Здесь.
1: Папочка!
5: Как я счастлив вас видеть! У меня появилась великая...
6: Джейн! Кейт!

Леди и джентльмены, мы склоняем головы перед прахом Дика Смита, героя Америки, павшего от злодейской пули красных террористов. Как древнеримские легионеры являлись воплощением могущества Цезаря и блеска Римской империи, так и американцы, подобные Смиту, олицетворяют силу и дух Соединенных Штатов, страны свободы и демократии, уважающие суверенитет всех больших и малых стран на нашей многострадальной планете.

Михаил Любимов. Убийство на экспорт. Политический детектив в двух частях. Роли исполняли: Дик Смит, Михаил Державин, Кейт, Галина Дашевская, Джейн, Ирина Маликова, Лилиан, Наталья Вилькина, Боб Стетсон, Николай Волков, поэт Легрин, Валентин Никулин, министр Онко, Владимир Кашпур, Рон Босса, Владимир Ильин, Хикс, Анатолий Иванов, стюардесса, Людмила Бабкина. В эпизодах артисты московских театров. Над радиоспектаклем работали Эдуард Кольбус, Нина Притаманная, Альфия Кутуева, Ирина Чебусарова, Наталья Воробьева, Владимир Кирюткин, Нателла Светликова. Главная редакция литературно-драматического вещания, 1986 год.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

извиваюсь ужом. На листе чья-то воля неспешная, многоточья и скобки расставила, мол, давай без ошибок, не мешкая. Расстарайся, дружок, и я стараюсь.

Не попасться под мерное клацанье, не увязнуть в гнилых испарениях, не до скромности и не до грации, не до средства от ран. Никуда перепуталась, некуда, никому, а по сути-то не к кому. Никогда наложилась на некогда диалектика лет.

прошлое, то ли жил, то ли нет. Необиженный и неотмеченный, почему-то подобию созданный, кем-то слепленный, отделать нечего. А если наоборот, под моими горячими пальцами оживают властители грозные, и миры расцветают.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Самая известная песня по всей России, матушки. «Калинка-малинка». Споем?

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Постоянные слушатели радио «Рансис» уже знакомы с проектом «Твой километр». В программе «Грани реабилитации» звучал их репортаж, и в моей программе «Ищите, обрящите» звучал аудиоролик с презентацией данного проекта. Что ж, настало время поближе познакомиться с людьми, которые данный проект реализуют на протяжении 7 лет. Итак, у меня сегодня в гостях Анастасия Александра Боброва из города Иркутска.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ребят, ну вот на протяжении 7 лет реализуете такой серьезный масштабный проект.
3: Ну, небольшую поправочку мы внесем сразу. На протяжении 7 лет его реализует Новосибирск, а мы с Александром присоединились только...
4: Буквально летом.
3: Ну, начали присоединяться в конце 16-го года, а окончательно присоединились уже даже в мае 17-го. Окончательно взяли за работу.
2: Ну, я так понимаю, что в подобные проекты не приходят случайные люди. То есть для вас эта работа была уже знакома, и, наверное, был свой личный опыт, на котором все это базировалось.
3: Ну, случайного, естественно, ничего не бывает. Конечно, мы познакомились с руководителем проекта сначала. Он нас замотивировал на многие вещи, в том числе и на создание краткого курса по ориентированию, что мы большим достаточно коллективом Иркутск, Новосибирск, Самара участвуем в создании. Создали этот курс, 4 месяца велась над ним работа. Ну, а с мая месяца мы уже работаем непосредственно с сайтом «Километра».
2: Ну, о сайте, думаю, подробнее поговорим немного попозже, а пока поговорим о личном опыте, который есть у вас, и который вы теперь уже можете передать другим. Ведь начиналось все с череды ваших преодолений, с того, как вы получали такой опыт самостоятельной жизни, потому что человек, который сам подобного опыта не имеет, конечно же, подобный проект реализовать не сможет. Наверное, не так все просто давалось. И, наверное, этот опыт был все-таки довольно непростым, да?
3: Но мы как-то об этом не задумывались, потому что смысл думать о том, там просто или сложно, мы просто выполняли нужные задачи по жизни. Если нужно куда-то уехать самим, значит, мы едем. Если нужно что-то еще сделать, значит, мы делаем. Если у нас не получается, значит, мы интересуемся, как это реализовать, осуществить, чтобы это получилось.
2: Расскажите подробнее о себе, вот этап, скажем так, становления.
3: У обоих школы, интернаты, у Саши где? В Самаре, да? Я в Иркутске, в принципе, всю жизнь. Вот. Все очень-то обычно. Школа-интернат. Понятное дело, что в школе нужно было чем-то заниматься интересным. Я занималась легкой атлетикой. Ну, потом это переросло в профессию. В общем-то, такая неплохая профессия, наверное, можно сказать. Ну, закончила школу в 2009 году, поступила учиться в Красноярский медицинский колледж. Ну и, собственно говоря, работаю по специальности.
2: А у вас, Александр, какой был опыт вот ваш? О вашем детстве, увлечениях, может быть, увлекались спортом или чем-то еще увлекались, Александр? Как у вас?
4: После школы я поступил в медицинский колледж, в принципе, нет. Спорта в моей жизни не было. Ну, а ситуация примерно, в общем, похожа.
3: То есть, да, история абсолютно банальнейшая. То есть, школа, колледж и ничего такого...
4: Сверхъестественного да. Не было.
3: Все как обычно. Ну, а в процессе, конечно же, учебу в школе и учебу в колледже, естественно, реализуешь какие-то свои возможности, самостоятельность привыкаешь. Вне зависимости от родственников, от окружающих. Это тоже нормальный процесс, естественный, в котором тоже ничего, так скажем, необычного нет, если ты сам к этому относишься как к нормальному процессу, а не как к чему-то уникальному.
2: А спортивные достижения были еще в школьные годы или это пришло позже? Вообще, была такая идея развиваться именно в спорте?
3: Конечно, идея была, и достижения определенного рода были. Это были чемпионаты России. И на этом, в принципе, все. Потом я решила, что хватит, можно ехать домой и заниматься уже в своей второй профессии, основной, и реализовывать уже здесь свои возможности в этом направлении.
2: По окончании колледжа где удалось устроиться? В настоящее время где работаете?
3: Я любитель свободного графика, мне же нужно частенько куда-нибудь уехать по делам, по разным. Поэтому я любитель частного такого образа работы.
2: А у вас, Александр?
4: Я работаю на родное государство, то есть работаю в бюджетной организации.
2: Тоже массажистом?
4: Да, тоже массажистом.
3: Ну, Саша у нас больше образ домашний ведет, и ему как-то вполне устраивает такой график.
2: А вас, Настя, тянет к путешествиям, к приключениям, к чему-то неизведанному, я так понимаю?
3: Да, конечно, всегда меня тянуло, потому что узнавая что-то новое, интересное в других городах, побывать, почувствовать вкус, запах города нового. Это много значит на самом деле. А уже я не говорю о вкусе самостоятельных и действительно передвижений, когда ты ни от кого не зависишь, когда ты просто садишься в поезд и едешь, и ты знаешь, что тебе не нужно ждать, пока тебя отвезут, пока за тобой там кто-то сможет с тобой приехать, сопроводить тебя в другой город. Это вот действительно очень серьезный кайф, очень серьезное ощущение, когда ты можешь передвигаться по стране хотя бы сам. Ну и потом это ведь по работе нужно было, ведь сначала спорт, конечно, связан с передвижениями, с перелетами, с сборами и соревнованиями, это такой процесс интересный. А когда ушла из спорта, конечно, мне уже хочется продолжения чего-то такого движения, двигательной активности.
2: Ребят, вот вы живете активной, интересной жизнью сами по себе. А вот для чего? Зачем вам социальный проект? То есть ведь и без него жизнь, в принципе, наполненная, интересная. Для чего других мотивировать, когда и так все неплохо складывается в жизни?
4: Хочется просто сделать так, чтобы люди не отсиживались многие дома. К сожалению, многие люди проблемами зрения, да, находятся в замкнутом пространстве, и у них нет возможности, допустим, выйти на улицу, просто даже элементарно погулять или куда-то съездить. Мы хотим просто своим примером показать, что выходить нужно, ездить нужно, и, в общем-то, от этого получать большое удовольствие тоже нужно и можно.
3: Причем мы показываем, насколько это возможно и что для этого нужно сделать, чтобы путешествие было наиболее комфортным для нас, наиболее приятным и так далее. То есть мы пытаемся не просто мотивировать, делайте как мы, вы будете крутыми. Нет, мы просто стараемся показать, что некоторые аспекты этой деятельности, что вот это возможно, и почему это возможно. То есть ничего сверхъестественного тоже мы, конечно же, людям не пытаемся там показать, да и смысла в этом нет.
4: Ну и также в чем-то объясняем, как можно облегчить ту или иную поездку или ту или иную ситуацию.
3: Ну, просто своим личным каким-то примером, опытом, тот же вот материал, там, дорожные хлопоты мы создали летом этого года. И как раз-таки с целью, чтобы люди поняли, что без зрячего сопровождения ездить очень даже можно. Ведь ходит достаточно такое распространенное мнение, что да куда ты без глаз? Да никуда. Мы стараемся доказать обратное. Даже не доказать, а, наверное, просто показать обратное.
2: Как пришли в социальный проект? Вот проект «Твой километр», но в другие проекты, социальные проекты. Вот каким образом судьба свела вас с Станиславом Беловым, может, с кем-то еще? Как вот все это началось?
3: Началось все с того, что когда-то мне очень хотелось работать на радио. Но возможности такой, соответственно, не было. То есть я пробовала делать свои материалы совместно с Иркутским областным радио. Мне давали такую возможность, но это было еще в школьные годы. И потом, соответственно, после моего переезда в Красноярск, потом я вернулась в Иркутск. Ну, все это уже ушло, и контакты с людьми утеряны были, и какие-то возможности были потеряны. А потом, получается, я познакомилась с Маргаритой Мельниковой, и она меня пригласила читать тексты, то есть работать диктором аудиожурнала «Люди, события, творчество». И, получается, с мая 2016 года я начала работать в их проекте. Начала с маленьких текстов, коротеньких, потом стали нам давать более длинные тексты, потом у нас уже появилась возможность там самим тексты искать, мониторить какие-то сайты и так далее, то есть мы просто развивали проект. А потом осенью мы с Александром задумались о том, что было бы интересно создать свой материал, причем не просто там о каком-то событии рассказать или что-то там, ну, такое, а создать какой-то репортаж, то есть взять у кого-то интервью. И стали думать, где бы такого интересного человека взять. И есть у нас в Иркутске одна знакомая, которая мне сказала про вот как раз-таки Станислава Степановича Белова, что он в Новосибирске ведет очень активную, интересную деятельность, он инструктор по ориентированию, и есть у него проект «Твой километр», и можете у него взять интервью, она нас с ним свела. Получается, в начале ноября 2016 года мы взяли у него интервью. Назывался наш репортаж «Человек-водопад». И вот после нашего с ним разговора он мне предложил, так скажем, соавторство в создании аудиокурса по ориентированию в пространстве. Говорит, что так как у нас имеется опыт самостоятельного хождения, мы тоже сможем внести какую-то часть информации в данный текст. Мы стали думать, как это все дело организовать. Создали коллектив авторов. 4 месяца работали. Потом он мне предложил стать редактором сайта и диктором проекта «Твой километр». Ну, я подумала, и, в принципе, я на это дело согласилась. Вот с июня 2017 года, вот я у них уже тружусь. Уже сделали первую презентацию в октябре. Посмотрим, что будет дальше.
2: А проект реализуется безвозмездно или все-таки какие-то средства спонсорские или какой-то грант?
3: Мы люди такие самостоятельные, мы на самофинансировании живем полностью, нам никто ничего не оплачивает никогда. То есть за все мероприятия, которые проводятся в Новосибирске, оплачивают наши, все это дело наши организаторы.
4: А поездки, разъездки оплачиваем уже сами мы, то есть себе.
3: Да, то есть мои поездки в Новосибирск регулярные, это я уже тоже за свой счет, соответственно.
2: организаторы выиграли грант? Или вот каким образом они все это реализуют?
3: Нет, организаторы у нас гранты и не пытались выигрывать, не собираются вроде бы как с грантами работать. Это все, так скажем, на энтузиазме, на доброй воле, на волонтерской работе основано. Ну, так решил наш руководитель, мы с ним спорить, соответственно, не будем, пусть. Ну, наверное, в чем-то он прав.
4: Проект существует полностью на именно, скажем, собственных желаниях и силах, но плюс нам еще помогает очень много в Новосибирске волонтеров. То есть это ребята-студенты, абсолютно здоровые, то есть они всегда протягивают руку помощи, то есть организация фестиваля, организация вообще каких-либо мероприятий, они всегда, в общем-то, нам с удовольствием помогают.
3: Ну да, это студенты Новосибирского государственного педагогического университета, это институт социальных технологий, институт искусств сейчас вот в этом году присоединился.
2: А если говорить об основной команде проекта, вот о тех людях, которые, ну, костяк проекта, да? Кто эти люди, в общем, и подробнее о команде проекта «2 километра» расскажите.
3: Основной костяк нас, получается, 5 человек. Ну, в общем-то, 5-6 человек. Там один у нас просто когда стабильный, когда нет, он просто еще работает параллельно. Коллектив наш полностью состоит из незрячих людей. Это люди, живущие действительно самостоятельно. То есть вот мы с Александром, двое нас из Иркутска. Это наш руководитель Станислав Степанович Белов. И два Даниила. Данил Скупко и Данил Сокулкин. Данил Скупко, он еще у нас совсем молодой. Ему только 17 лет будет в декабре. Но очень перспективный у нас паренек растет. Он перспективный в плане чего? Он, во-первых, ориентируется уже очень и очень хорошо. Я думаю, что даже не все зрячие найдут то, что находит Данил в городе. Без любого навигатора, без чего-либо еще. Он просто находит нужный адрес спокойно. То есть он очень хорошо научился. Он у нас перспективный звукорежиссер в будущем, оператор. Потому что у нас же ведь, понимаете, как мероприятие, допустим, проводится, вот фестиваль, да, по ориентированию. И у нас, естественно, свой человек на звуке сидит, свой звукооператор. И вот сейчас у нас Данил Соколкин, он у нас ведет курсы по звукообработке всем нам. То есть вот мы с Александром у него обучаемся, Данил Скупко у него учится. Но так как мы находимся в Иркутске, и нам это, получается, обучение нужно здесь исключительно. То есть мы работаем на звукообработке при создании репортажей там, и так далее. А Данил Скупко, он будет уже в будущем сам озвучивать мероприятие, потому что Данил Сокопкин, он уже растет, так скажем, и будет уже будущим инструктором по ориентированию. То есть помогать, ассистировать будет Станислав Степанович.
2: Совсем недавно вот команда проекта «2 километра» создала уникальное аудиопособие по ориентированию пространства, да, краткий курс. Вот давайте поговорим подробнее о нем, что в него включается. И вот когда я впервые о нем услышала, меня такой вопрос заинтересовал. Вот, допустим, человек живет, ну, в отдаленном каком-то районе, в городе не имеется ни центра реабилитации, ни инструктора по ориентировке. Вот человек взял в руки этот курс, изучил его. Возможно ли по прохождении данного курса овладеть навыком ориентировки, не имея рядом инструктора?
3: Если есть желание, если есть серьезная мотивация к этому, если у человека поставлены определенные цели, и он к этим целям идет, и всей душой стремится, то, конечно, есть. Потому что в этом курсе максимально мы постарались изложить всю ту информацию, которая может пригодиться человеку, который никогда в жизни не брал в руки трость.
4: Здесь преимущественно, то есть важнейшую роль играет практика. То есть мало просто его прослушать. Нужно прослушать, то есть все равно нужно выходить на улицу в любом случае. Человек учится в процессе слушать окружающий мир, ориентироваться в нем. Здесь помимо курса, то есть важна практика, практика и еще раз практика.
3: Мы даем, получается, только теоретическую базу, и занятия эти 8 штук, они несложные. После каждого занятия можно просто выйти на улицу и попробовать все, что услышал человек, проделать на практике. Те же виды ориентиров посмотреть, как это, что может быть, как выглядит линейный ориентир, как выглядит фигурный ориентир, попробовать определить. Как можно определить точечный ориентир, как на него правильно выходить и многое другое. Что такое пространство, какое оно бывает, человек в принципе это должен знать, естественно, тоже, потому что пространство в нашей жизни играет не последнюю роль.
4: Никто не говорит, что, допустим, надо выйти сразу на большой там проспект и идти. Достаточно выйти из подъезда и посмотреть, допустим, территорию, прилегающую к подъезду. Как раз, в общем-то, найдутся все ориентиры, и, в общем-то, даже можно применить практически все 8 приемов на практике. А дальше уже потихонечку выходить дальше.
3: То есть, получается, в собственном дворе можно уже определить и относительно размер пространства, более или менее можно с ним определиться, с наполненностью можно определиться, то есть, что в этом пространстве находится, там, парковки, лавочки, детские площадки, многие другие объекты. Ну и потихонечку изучать свой маршрут, хотя бы какой-нибудь небольшой, до магазина, до ближайшего, там, до остановки, до соседнего дома, вокруг дома.
4: А дальше все пойдет, и можно будет чувствовать и деревья, и автомобили, то есть на слух. Все это реально.
3: Это все приходит с опытом.
4: Но опыт у каждого по-разному приходит, то есть это промежуток может быть, в принципе. Кто-то сразу практически улавливает, кто-то испытывает с этим трудности, но все равно это приходит, если этим заниматься.
3: Есть еще такая очень серьезная проблема, и многие-многие с ней сталкиваются, когда человек начинает ходить, ему кажется, что вот если он запомнил маршрут, неважно, по схеме он его учил или самостоятельно он его учил, и по запомненному маршруту он не смог пройти. Он заблудился, бывает. И человек бросает просто учиться, ориентироваться, потому что он, ему кажется, что он не справится, потому что, ну как, я вот заблудился, значит, я вообще никчемный ориентировщик, я не смогу ничего больше сделать, вот я такой весь бездарный, бесталанный. А нет, такие люди закрываются в себе, обратно уходят домой и больше не выходят никогда с тростью.
4: Нужно помнить просто то, что даже суперпрофессионалы ориентирования, скажем так, они тоже бывают, что лутают. Это в порядке вещей. Допустим, выпал снег, очень большой покров, на дороге практически не чувствуют. Это нормально, но бывает как бы со всеми, и руки опускать ни в коем случае не нужно.
3: Главное не стесняться этого, что ты заблудился.
4: Не стесняться обратиться к людям, да. В принципе. Всегда помогут, всегда подскажут.
3: Ну, конечно, да, приходится развивать навыки коммуникабельности, это обязательно. Причем, мало того, что нужно уметь общаться с прохожими, еще нужно уметь не просто общаться, а уметь отказывать им
4: в тактичной форме,
3: потому что не всегда прохожий прав. Главное, чтобы прохожий не увел человека незрячего куда-то там, вот я тебе покажу, как правильно пройти, да ты вот давай я тебя сам проведу. Ни в коем случае этого вообще допускать нельзя.
4: И желательно знать необходимые ориентиры по маршруту по-вашему. Потому что, допустим, заблудились, встретили человека. Человек вроде бы он может вас проводить, но он не знает куда. То есть нужно объяснить, что будет по дороге, тогда будет у него возможность направить именно вас с тем маршрутом, которым вы, в общем-то, и должны идти.
3: То есть это либо какой-то адрес конкретный, либо там что-то яркое должно быть запоминающееся, что вы точно знаете, что это есть на данном месте.
2: Сейчас мы говорим о позитивной стороне, да, всего этого. То есть быть самостоятельным – это круто, все здорово, да, легко ориентироваться. Но вот если, так вот сказать, честно копнуть глубже. Вот ваш опыт лично с таким всегда был позитивным? И наверняка же были какие-то моменты не очень приятные, как-то вы с ними справлялись?
4: И ломали трости, и все было. Ну... тяжело в учении, легко в бою, как говорят.
3: Был опыт, когда мы с Александром вдвоем просто поехали в Кисловодск. И там вообще самостоятельно учились ориентироваться в чужом абсолютно городе, без каких-либо родственников и друзей. Много и там всякого было, и на дорогу выходили, и по частному сектору погуляли, потому что не могли найти определенные объекты. Ну, всякое бывает, конечно, и на людей разных нарываешься, и на хороших, и на плохих, и на совсем плохих. Ну, иногда, конечно, хочется и по лицу дать некоторым, потому что есть за что. Но надо стараться сдерживать себя изо всех сил, хватать себя за руки.
4: Во всяком случае, надо стараться адекватно реагировать.
2: Да. Если говорить о работе над данным курсом, над данным учебником по ориентированию, как эта работа проходила, как складывалась?
3: Ну, как работа складывалась? Интересная была действительно работа. То есть Станислав Степанович, он писал все тексты. Мы их дополняли, писали свои дополнения к этому тексту. Все эти дополнения коллективно обсуждались, что делаем, как делаем, почему мы вот так написали. Он, конечно, спрашивал нас очень много тоже, потому что ему нужны были, так скажем, опытные ориентировщики, которые уже хотя бы как-то ходят.
4: То есть, чтобы мы лично приносили как бы свои дополнения и так далее. То есть, это полностью коллективная работа была.
2: То есть, фактически у курса 3 автора?
4: У курса авторов много. Основных 2, а дополняли, в общем-то, у нас люди из нескольких городов, то есть Новосибирск, Самара, Иркутск.
3: Ну вот в Самаре, допустим, там наш курс проверяли на доступность, на реальность, то есть насколько он действительно доступен для начинающих и так далее. То есть мы давали его очень многим людям сначала на тест, как воспринимается информация, чего не хватает, что нужно еще добавить, а что-то, может быть, есть лишнее. Ну да, работа была интересная и трудная, конечно, потому что ну, для меня такой опыт вообще был первый раз в жизни, когда что я участвовала в соавторстве, в создании аудиопособия по ориентированию. Ну да, для меня это было ново. Ну и для всех, для нас с Александром, наверное, Саша тоже было ново, в принципе, потому что работа необычная для нас.
2: Тема ориентирования не новая, наверное, учебных пособий по данной теме немало, да? И Волоколамский ЦРС, и Бийский ЦРС, и теперь Железногорский ЦРС. Вот с теми специалистами не консультировались? Вообще как-то с ними контакты поддерживаете или, наоборот, не поддерживаете и своим путем идете?
3: Ну, в данном случае своим путем. То есть у нас есть инструктор по ориентированию, который учился в Бийске. То есть он у нас такой ученый в этом плане. А по поводу того, что есть другие пособия, да, есть. В 80-х годах было выдано последнее аудиопособие. И то вот все учебники по ориентированию – это учебники сугубо для преподавателей, которые не переведены на обычный русский публичный язык. Мы постарались дать информацию именно для обычных читателей, для обычных людей, не преподавателей, чтобы там ничего пугающего, научного, такого страшного не было. Конечно, есть очень хорошие учебники. Наумова есть учебник, очень действительно хороший. Мы включали некоторые вещи из этого учебника, естественно, как же не опираясь на литературу-то. Но все-таки этот учебник больше для преподавателей, чем для простых людей.
4: Мы как бы еще не пытаемся конкурировать с создателями других пособий и учебников. Мы просто, в принципе, опять же, это был, скажем, порыв. В общем-то, решили создать более простую вещь для обычных людей, у которых нет возможности поехать в ЦРС, хоть в Бийск, хоть в Волоколамск, чтобы человеку было это доступно дома.
3: И потом, так как эти учебники уже 30-летней с лишним давности, то есть получается, конечно, мы стремились адаптировать этот учебник под современную жизнь, из чего делаются современные схемы, какие варианты сейчас есть и так далее. Тогда ведь насколько проще все было и в ориентировке, и во многом другом. Сейчас все сложнее.
2: А зарубежный опыт как изучали?
3: Зарубежный опыт – это есть зарубежный. Мы только зарубежными тростями пользуемся. Зарубежный опыт в российском ориентировании не получится его использовать даже. Потому что у России, у нее вообще свои условия. Умом Россию не понять, сами знаете.
2: Ну что ж, а мы сделаем небольшую паузу, а затем продолжим.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребят, ну вот, к сожалению, Станислав Белов не смог сегодня быть в программе, но когда я изучала сайт ваш, вот его очерк, который называется «Рефлексия», очень сильное впечатление на меня произвел. И, наверное, с ним полезно будет познакомиться не только нашим людям незрячим, но, наверное, и в большей степени даже их родным близким.
1: Очерк он создавал как раз-таки для людей зрячих. Это основано все действительно на реальных событиях. Это есть мальчик такой Данил. Он действительно ходит, действительно учится у него. И вообще у нас просто многие материалы ориентированы непосредственно на зрячего читателя. На зрячих родственников, на зрячих родных, друзей и так далее. Потому что в основном-то вся проблема состоит именно в них. Они блокируют людям свободный доступ к самостоятельной жизни.
2: В таком случае они нас боятся. Мы пытаемся сделать так, чтобы нас не боялись.
0: Боятся кто? Мама ваших друзей, которые детей опекают своих? Или кто боится?
2: Боятся многие зрячие люди, потому что мы для них практически, не, скажем так, мало известны. То есть они иногда не знают даже, как с нами разговаривать, как с нами работать. При трудоустройстве есть такие проблемы. Люди просто на самом деле боятся брать на работу незрячего человека, потому что считают, что ему нужна как бы няня или мама или еще кто-то. Поэтому мы пытаемся и показать, и объяснить обычным зрячим людям, что у нас ничего страшного нет, мы не пытаемся, ему не страшно.
1: Просто, понимаете, проблема в том, что зрячие люди в нас не верят. В то, что мы вообще можем как-то отдельно от них существовать, отдельно жить, сами можем что-то сделать. И во многом, я считаю, виновата СМИ. Как российская, так и зарубежная. Я ни в коем случае не снимаю вины зарубежных СМИ. Но российские СМИ просто бьют рекорды, как мне кажется. Потому что я сколько вижу статей, у меня иногда складывается ощущение, что мы вообще живем в параллельном мире. Вы только посмотрите. Пара-премьера театральная. Пара-спорт. Пара-фестиваль там про пара-спорт, там чего-то связано, да? Почему мы живем в параллельном мире? Нельзя сказать, что там спортивный фестиваль, хорошо, паралимпиада. Но при чем тут спортивный фестиваль, параспорт? Вот это вот. И до тех пор, пока к нам такое отношение, все, в принципе, так и будет.
2: Нужно убирать эти штампы. А штампов очень много, к сожалению.
0: Откуда подобные штампы, вот, по вашему мнению, берутся?
1: Кто-то говорит, что из Советского Союза. Ну, в принципе, да, наверное, что-то в этом есть.
2: Потому что инвалидов в то время не было, как и многих других вещей в Советском Союзе.
1: Ну и сейчас вы посмотрите, опять же, если вернуться к СМИ, что сейчас пишут, ведь как про нас подают материалы, это же ужас просто.
2: Любая ситуация жизненная, сравни подвигу, ну просто, не нас знаю, люди просто живут.
1: Да, в нас видят каких-то героев нереальных, что вот просто такое ощущение, что нам сейчас вот памятник на Красной площади можно всем ставить за героические поступки, такое ощущение. Ну действительно просто складывается такое впечатление. А мы просто живем, вот выигрывают чемпионат России, становятся чемпионом России, они уже начинают писать о тебе в газетах, как будто ты выиграл как минимум, я не знаю, чемпионат Европы. Ну что, ну Россия, да сколько их таких чемпионов России, ничего в этом такого вот уникального, удивительного нет. А сколько, допустим, у нас темноты в жизни? Ведь смотрите, прогулка в темноте, жизнь в темноте, забег в темноте, заплыв в темноте. Ну, ребят, ну что за темнота? А фантазию, если включить, и как-то это все по-другому назвать, да? Вот и все. И оттуда все штампы и берутся. А, ну они ж такие, да, они там в темноте бегают, в темноте плавают, в темноте какой-то еще фигней занимаются. Почему бы нет?
2: Темные и странные личности.
1: То же самое я, допустим, могу сказать, если уже говорить еще о штампах. Об инклюзивном образовании сейчас очень много говорится. Причем говорится все так, скажем, не объективно, неоднозначно. А хоть бы мне кто-то сказал, как, допустим, тотально слепые дети будут учиться в обычной здоровой школе среди зрячих детей. Никто этого не говорит. Конечно, будут все штампы, они просто увидят там слепого ребенка, который просто убьют на перемене, на ближайшей же. А потом будут говорить, да вот они такие вот беспомощные, что с них взять. Вот отсюда и штампы все.
0: То есть вы думаете, что инклюзия – это далеко не всегда благо?
1: Конечно.
2: Ну и слишком часто употребляется это слово. Знаете, уже можно сказать, что я работаю в обычном коллективе, да, в медучреждении. Ну что, мы можем назвать тогда мой коллектив инклюзивным? Куда ни плюнь, везде инклюзия. Ну, ребята, это называется, может, по-другому. То есть, опять же, мы, получается, выделяемся на каком-то общем фоне. Опять, герои, инклюзия, ну, не знаю. такое вот неоднозначное отношение у нас к этому.
1: А вот вы, Светлана, меня спросили про инклюзию как благо, да? Просто сейчас вот такая тенденция, что многие начинают осуждать работу интернатов, что интернат — это плохо, что интернат — это сплошной негатив, и домашнее обучение лучше там, и инклюзивное тем более, это вообще красота. Но просто мы с Александром, учившись в интернате, я не понимаю, как вообще такое можно говорить и выдавать это в СМИ. Или потом, у кого рождаются слепые ребятишки, те родители тоже будут читать эти статьи и думать: ох, интернат — это так страшно, люди же зря писать не будут, правильно?
2: Интернет — это своего рода коллектив, пусть таких же, как и, скажем,
1: ребенок,
2: как и данный ребенок, неважно там, с какой патологией, но это коллектив, они учатся общаться вместе в коллективе. То есть инклюзия, не инклюзия, потом все равно человек, если научился общаться, владеет каким-то там практическими навыками, то есть он в жизни, в общем-то, не потеряется в любом случае. И неважно, уже инклюзия это будет или не инклюзия.
0: Как бы там ни было, интернат дает умение общаться, умение как-то договариваться, наверное, взаимодействовать.
2: В том же самом интернате, да, есть зрячие преподаватели. Опять же, это навык общения со зрячими людьми. Так что ничего у них плохого нет. Либо учителя, либо воспитатели, там не суть важна. Но они полностью здоровые люди, да. И получается, опять же, навык общения со здоровыми людьми у них тоже, у детей есть. То есть никто их ни в чем не ограничивает.
1: Потом... никто не думает о том, как вот все-таки я вернусь к этой теме, потому что раз уж такая у нас пошла передача интересная, такой вопрос открыли. Все-таки, как бы вот я училась в зрячем коллективе, я чувствую, что я бы ушла на домашнее обучение, потому что, ну, обычная девчонка, которую я представляю, что меня бы точно кто-нибудь зашиб на переменах. Представляете, огромная школа, да, я понимаю, когда говорят про слабовидящих детей, с ними вопросов меньше, а с нами. Про это вообще никто не думает. А про то, как вообще детям давать навыки самообслуживания, чтобы они хотя бы могли за собой постирать, помыть, там что-то сделать, приготовить элементарно. Очень я сомневаюсь, что в здоровой школе, в инклюзивном образовании их этому научат. Очень сомневаюсь.
2: А в интернете эти навыки, пожалуй, есть.
1: Ну, особенно если там хотя бы ночевать даже остаешься, то все равно ты какими-то навыками приходится тебе овладевать, хочешь ты этого или нет.
0: Ну что ж, давайте вернемся к очерку, который называется «Рефлексия».
1: Очерк этот Станислав Степанович написал, мы его озвучили, Александр его начитал, составили композицию звуковую соответствующую и выпустили его в жизнь. Да, интересных много отзывов о зрячих людей получаем. Даже от журналистов интересных таких у нас есть, просто знакомые хорошие журналисты, вот они прочитали данный очерк, тоже заинтересовались темой.
0: Ну что ж, тогда мы, я думаю, данный очерк послушаем, и каждый составит свое мнение обо всем об этом.

0: Станислав Белов. Рефлексия. В жизни, как правило, не бывает ничего случайного. В определенный момент на нашем жизненном пути встречаются люди, которые могут ответить на волнующие нас вопросы. Дело было в 2016 году. Нас пригласили на крестный ход в интереснейшее место под Искитимом, Новосибирская область. Место это называется Ложок. Когда-то тут был лагерь заключенных НКВД. Святые предсказывали, что в этом месте появится родник. Чудесным образом он и правда появился. А позже, недалеко от родника, была построена церковь. Теперь здесь частые гости, археологи и другие исследователи. Пригласил нас сюда один журналист. В его задачу входило собрать как можно больше информации об этом загадочном месте. Приехали рано, чтобы было время осмотреться. Мы сидели в душной машине и разговаривали, как вдруг я услышал звук льющейся воды. И сразу посыпались предположения, что это может быть. Может река? А может быть ручей? Или просто маленький ключик? Позже выяснилось, что это был маленький фонтан. Среди нас был зрячий человек. Решив развеять наши сомнения, он вышел на улицу, чтобы осмотреться вокруг. Но ничего похожего на воду он так и не увидел. Тогда я сам решил выйти из машины, подышать, а заодно и размяться. Трость брать не стал. Шел, стараясь ориентироваться на журчащий звук. Но далеко уйти мне не далось. Асфальт кончился, и дорогу мне преградили кусты. Пока я размышлял, куда можно повернуть, недалеко от меня я услышал два голоса. Один мужской, другой женский. Я насторожился и прислушался. Мужчина сказал: «Я тут видел человека. Мне кажется, он не видит». «С чего ты это взял?» – спросила женщина. В тишине были отчетливо слышны их неторопливые шаги. Голоса приближались. «Ну как с чего? Он шел-шел, пока дорога была ровная. А как до кустарника дошел, сразу остановился. Так что же мы медлим? Может, ему помощь какая нужна? Может, чего ищет? Да, вполне вероятно. Но там стоит машина. Мне кажется, что в ней тоже находится незрячие. Иначе его бы отсюда забрали. Давай не будем гадать, а пойдем и сами спросим. Что это за люди? Откуда они? И нужна ли им помощь?» Я слушал этот диалог с улыбкой. Как все-таки по-разному реагируют на нас люди. К машине мы подошли уже все вместе. Мы познакомились, и в процессе общения выяснилось, что у мужчины и женщины есть незрячий сын Данил. И, видимо, именно поэтому мы их так заинтересовали. Я видел, что семья очень обеспокоена будущим своего ребенка. Этим людям не безразлично, как их сын будет жить, если их не окажется рядом. Ведь часто с появлением в семье ребенка с каким-либо заболеванием жизнь родителей заканчивается. Они с удовольствием и даже, можно сказать, с упоением играют роль жертвы. И проносят эту роль через всю жизнь, тем самым убивая в ребенке личность. Общаясь с супружеской парой, я думал о том, как же они боятся за мальчика, как глубоко они переживают сложившуюся ситуацию. Я искренне сочувствовал им, видя, сколько в них душевных сил и сердечной теплоты. Началась гроза с ливнем. Люди, заботясь друг о друге, стали укрываться от дождя. Когда дождь стих, зазвонили колокола. И начался крестный ход. Все пошли, и мы тоже. Нам предстояло пройти около 15 километров. День был пасмурным, но идти было легко. Со мной пошел Александр, отец ребенка. По дороге мы разговорились. Говорили о разном. В том числе и о том, как незрячим людям выживать в этом непростом мире. Тема для Александра, понятное дело, очень актуальная. Он спрашивал о том, как я сам одолел этот путь к самостоятельной и независимой жизни. Еще говорили об успехах и поражениях. Александра интересовало, что можно предпринять для успешного развития ребенка. В глубине души я ожидал этих вопросов. Всегда радуюсь, когда люди, столкнувшись с этой проблемой, не замыкаются в своем мире, а пытаются действовать, стремятся найти нужную информацию и применить приобретенные знания на практике. Я рассказал о том, как я начал преподавание ориентирования в городе. Перед глазами пронеслись все мои ученики, их мамы, с которыми мы принимали согласованные решения. И я подвел свой рассказ к выводу. Во что веришь, то и становится реальностью. Если человек верит в свою инвалидность и немощность, через некоторое время он становится иждивенцем, просит, чтобы его жалели. Но это не наш образ жизни. Я рассказал Александру, с какими убеждениями мне приходилось сталкиваться. Родители моих учеников были уверены, незрячие дети не смогут самостоятельно передвигаться по городу, и все. Подобное убеждение – своего рода фильтр, не пропускающий информацию, которая не согласуется с ними. На этой фазе работы необходимо быть особенно внимательным. Важно показывать первые успехи, чтобы родители видели, чего достиг их ребенок. Но в этом случае возникает другая проблема. Верить не в то, что видит, например, как чадо начинает самостоятельно передвигаться по данному маршрутику, а наоборот, видит то, во что давно верят. Ведь так гораздо легче. В родителях все еще присутствует сомнение, и оно преобладает. Александр согласился со мной, но задал логичный вопрос. И как же развеять это сомнение? Я могу объяснить, откуда оно берется, как зарождается. Предрассудок означает суждение вперед. Одна из эффективных стратегий успеха заключается в том, чтобы раньше времени не судить себя и свои способности, пока не применить их в деле. Ведь глубоко укоренившееся представление о себе и своем потенциале может быть ошибочным. Самое худшее убеждение – это ограничивающие убеждения. Они действуют подобно тормозу. Вы считаете, что ваши возможности чем-то ограничены. Вы недооцениваете себя. Вот здесь и зарождаются сомнения и страх. Это два, в кавычках, «Горыныча», которые парализуют вас. Александр долго молчал, обдумывая услышанное, а я не мешал ему. Мне казалось, что еще немного, и он на что-то решится. Чувствовалось, что внутри идущего рядом человека происходит борьба, которую, пожалуй, можно сравнить с гражданской войной. Борьба со своими представлениями и сомнениями. Борьба с укоренившимися убеждениями. Александр принимал трудное решение, решение, которое изменит всю жизнь семьи, но самое главное, коренным образом изменит жизнь сына. Наконец, он нарушил молчание вопросом, что нам нужно сделать, чтобы наш ребенок учился у вас. Я не скрывал своей радости, рассказал, как к нам попасть, дал наши координаты. Конечно, где-то внутри еще тлело сомнение, будет ли решение принято окончательно. Разумеется, я даже не подал вида, что хоть чуть-чуть сомневаюсь. Нет смысла пугать людей. Им и без того страшно. В завершении хочется сказать, что Данил успешно освоил курс по ориентированию и чувствует себя в городе свободно. Я же безгранично рад, что еще один незрячий ребенок смог почувствовать себя своим среди чужих. Я радуюсь, что еще одному человеку удалось подарить крылья, крылья уверенности в себе и в завтрашнем дне.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Прозвучал очерк Станислава Белова «Рефлексия». А в гостях у меня сегодня участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Боброва из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребята, приходилось вот своих друзей вытаскивать, помогать кому-то, вот друзей, знакомых, стать активным, самостоятельным? Реально помочь кому-то удавалось на протяжении проекта и вообще?
2: В нашей практике такого пока мы только начинаем работать в этом направлении. В практике же наших новосибирцев, конечно, есть определенные проблемы с родителями, они непременно возникают всегда. Родители боятся, что ориентирование – это опасно, самостоятельная жизнь – это вообще опасно для жизни и так далее. Конечно, Станислав Белов проводит очень серьезную работу с родителями. Мотивационные тренинги для этого существуют, как для родителей, для детей проводятся. Конечно, ни одного человека он уже вытащил, таких много. В частности, сейчас вот я говорила про Данила Скупко, с которым 18 лет будет он, тоже был когда-то таким ребенком, который вообще еще самостоятельно не ходил никуда, боялся всего. Ну, он стал с ним работать, естественно. Первые шаги они сделали самостоятельные, свой первый километр прошли. И, собственно говоря, Данил теперь у нас просто ас в ориентировании. Тоже Данил Соколкин. Он тоже боялся ориентироваться сам, но очень хотел. У него было очень большое желание, очень большое стремление к самостоятельной жизни, потому что там всяких проблем у него хватало. Ему хотелось просто хотя бы заполучить независимость от всех окружающих. И он был очень сильно замотивирован. Но много было страхов, много было проблем. Но они с Станиславом все успешно преодолевали. И я бы сказала, просто такой колоссальнейший успех, потому что я вижу, как и Соколкин тоже, вот он ориентируется очень и очень хорошо в любую погоду, в любой установке. Есть, конечно, такие проблемные, которые начинают ходить и заканчивают. Таких людей уже не замотивируешь. Им хоть сайт показывай, хоть людей приводи за руку. Вот смотри, какие есть люди, что возможно сделать, попробуй это сделать ты. На них не влияет ничего, их невозможно ничем замотивировать до тех пор, пока они сами не поймут, что это нужно, это важно. Такое, к сожалению, тоже встречается время от времени, но не без этого, это неизбежно. Незрячий человек считает себя инвалидом, причем он это не скрывает, даже очень это слово любит.
3: Многие считают, что действительно быть инвалидом удобно.
1: это данность, которая, к сожалению, не изменишь. Да, то, что первая группа и справочка есть, тут никуда не, от этого не денешься.
3: Инвалид – это состояние души. Вот, скажем так, если человек себя считает таким, то, пожалуй, да. Если человек имеет какие-то ограничения там, по здоровью, да, там, допустим, зрение, неважно, но он действует, этого человека инвалидом уже очень сложно как бы назвать.
2: Инвалид – это ведь, по сути, что? Это, по сути, немощный.
1: Есть понятие юридическое, да, вот. Есть более глобальное понимание, да? А что касается вот этого термина, так как бы, ну, с этим, наверное, спорить, инвалид или нет, да, когда вот по факту это есть, наверное, нет смысла, потому что юридически оно так. А уже как бы насколько человек себя ощущает, да, вот насколько вот внутренне, это уже другой немножко аспект, наверное.
3: Светлана, понимаете, этот документ его можно достать и положить себе в папочку и предъявлять там в учреждениях. Тогда, когда это нужно. Но говорить о том, что я инвалид и подобные вещи, мне кажется, это неприемлемо.
2: Одно дело юридический документ, действительно, другое дело уже, когда идет речь непосредственно о какой-то жизненной позиции, о какой-то жизненной ситуации и так далее. А ведь, опять же, если вернуться к СМИ, смотреть, что у нас происходит. Вот пишут там, кто-то чего-то сделал, инвалид по зрению. Ну, слушайте, а можно сказать незрячий человек? Можно.
3: Инвалид – это, опять же, штамп. Инвалид. И, то есть тебе показали твое место в жизни, вот по большому счету. Вот, то есть инвалид по зрению, ну, не знаю, зачем действительно это указывать, я тоже этого никогда не понимаю.
2: Тем более сейчас, когда мы сами составляем репортажи, свои материалы делаем, мы стараемся это слово вообще принципиально, у нас такой принцип, не употреблять слово «инвалид». Ведь смотрите, у нас даже в презентации этого слова нету, у нас это слово отсутствует. Потому что, в принципе, его можно заменить. Русский язык великий и могучий, не зря его таким называют. Главное, обогатить словарный запас, и, в принципе, я думаю, все будет хорошо.
1: И это тоже, да, где-то есть в этом правота. Ну и потом, наверное, не так важно, употребляется это слово или не употребляется это слово. Наверное, вернее, то, чего мы реально достигаем, а называют нас при этом там, инвалидом или незрячим. Но формулировка тут не такое уж важное значение имеет.
3: Ну, надо стараться отдаляться от этих штампов, если мы хотим, чтобы на нас люди смотрели по-другому. Нужно немножечко от этого уходить.
2: Просто, понимаете, есть... Когда это необходимо, есть когда в этом нет необходимости. Ведь на нас ведь начинают, реально, на нас очень плохо начинают реагировать. У меня был случай, когда меня спросили, а в какой вы школе учились общаться? То есть есть какая-то школа специальная для общения? То есть понимаете, до чего у нас вообще прогресс доходит, да? То есть у нас даже

0: что человек не адаптирован абсолютно к жизни, они это воспринимают нормально. И очень сильно они удивляются, когда понимают, что человек-то в принципе адаптирован, и он очень многое может и многое умеет. И для них это странно, как ты можешь это уметь? Ведь ты в теории ничего не можешь уметь. А потому что, ну как, некоторые зрячие, я, допустим, разговаривала опять же с той же своей знакомой журналисткой, она мне говорила, когда я пишу материалы про незрячих людей, я, говорит, пытаюсь внедриться в ситуацию, я пытаюсь представить себя на вашем месте, что бы я сделала в такой ситуации. Только потом, говорит, я создаю определенные материалы. Ведь многие зрячие пытаются представить себя на нашем месте, что бы я сделал. А многие понимают, что если им закрыть глаза, они даже ложку мимо рта пронесут, в прямом смысле этого слова. Поэтому им очень странным кажется, что мы что-то можем действительно сделать, это как-то странно. Такого быть не должно, по их мнению. Но поэтому одно из направлений нашего проекта – мотивировать еще и зрячих людей на правильное общение с нами, на правильную реакцию на нас, чтобы они на нас реагировали хорошо. Ведь у нас проводится огромнейшая работа с волонтерами. Учат работать волонтеров, ребят, студентов, показывают им, какие мы, что мы можем. Причем не просто вот на показуху, как это сейчас принято для галочки делать, да, вот, ну, посмотрите, там, художественную самодеятельность, там, выставки наши, нет. Они работают, вот смотрите даже, как работа идет. Инструктор наш Станислав Белов, он работает с волонтерами на задании, на занятии. Волонтеры наблюдают за маршрутом, помогают где-то нужно. Если, допустим, район какой-то сложный для него, еще для Станислава незнакомый, бывают такие, он же не может весь город знать. Они выезжают на место, смотрят этот район, помогают ему по карте составлять схему, помогают при работе с макетами. Работа с макетами – это очень кропотливая, серьезная, это трудная работа такая, тяжелый очень труд действительно для студентов. И наша задача – их замотивировать на эту работу, чтобы они не просто из жалости ее выполняли, а чтобы они ее с душой выполняли. И ведь у нас даже уже, которые бывшие студенты, ребята, они до сих пор продолжают с нами работать, потому что им интересно то, что мы делаем.
1: Волонтеры, которые приходят к вам в проект, вот для них что открывается и как меняется их точка зрения после вот участия в проекте, после работы с вами? Вот, ну, такие беседы с ними вели когда-нибудь?
0: Я общалась с волонтерами, с девчонками в октябре буквально по этому вопросу. Они мне сказали, что первая мысль была у них просто помогать людям, то есть просто сделать что-то доброе и хорошее. Потом они стали знакомиться с нашими ребятами, им стало просто интересно, что они вообще делают, как они ориентируются сами, как они могут там какие-то еще вещи делать, как мы делаем сами репортажи, как мы работаем со звуком и многое-многое-многое другое. Для того, чтобы это узнать, они приходят в проект, они работают. Но они говорят, что да, действительно, переоценка каких-то ценностей происходит. Они уже по-другому на все начинают смотреть, более позитивно. Им уже не так страшно за нас становится, потому что, ну, вот я с девчонкой с одной говорила, она говорит, я иногда смотрю, мне, говорит, кажется, что, ну, как вот вы ходите, так страшно наблюдать за этим. А когда, говорит, внедряешься в работу, ну, все так круто, все на самом деле, все возможно, все реально, все можно. И все не так уж и сложно, как кажется.
1: Если говорить подробнее о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «2 километра», давайте о наиболее интересных мероприятиях поговорим подробнее. Что проведено, какие акции, фестиваль по ориентированию, что еще вот, из наиболее запоминающихся?
0: Фестивали по ориентированию, их несколько в год проводятся, они разные. Это, по сути, экзамены для курсантов. Но вот я присутствовала только на одном фестивале сама и в нем принимала участие. Два дня у нас проводился. Первый день у нас состоялась викторина по ориентированию, которая называлась «Шаг за шагом». Было 5 туров. 3 команды, в каждой команде было по 2 человека. Нужно было ответить на теоретический вопрос, который задавали ведущие, и смоделировать ситуацию по данному вопросу. Моделировать как? Выходишь, берешь трость и реально проделываешь все действия, причем проговариваешь. Ну, допустим, мне нужно было показать тактический прием номер 2. Их всего 7. Вот. Мне нужно было рассказать, где этот прием применяется, применить его там же в помещении. Если, допустим, говорили о приемах, которые применяются на улице, включали звуки города, и все как бы в реальных условиях будто бы проводится, и показывается, и рассказывается. Если принимали участие в ответе и капитан команды, и участник, начислялся, значит, максимальный балл. Если только капитан или только участник, начислялся средний или минимальный балл, это в зависимости от качества ответа и качество моделирования ситуации. Также в первом дне у нас проходил мастер-класс. Вот, кстати, этот мастер-класс был обучающий, он был направлен как раз на работу с волонтерами. Было 2 участника, наш сотрудник Данил Скупко и будущий сотрудник Владислав Пономаренко. Ему 13 лет сейчас. Нужно было создать на конструкторе ориентир, это такой конструктор интересный, магнитная доска большая,

0: И на нее выкладываются детали в виде асфальта, в виде домов, деревьев. Там асфальт, причем есть плитки, есть газоны, есть, короче говоря, разный рельеф там можно было найти. Нужно было создать маршрут от дома до остановки в течение 7 минут. Затем идет Даниил. В течение 1 минуты ему нужно было запомнить маршрут Владика. Маршрут этот убирают волонтеры. И Даниилу нужно было его воспроизвести в точности, вот прямо до миллиметра. И Даниил у нас успешно с этой задачей, естественно, справился. Для волонтеров это тоже был очень полезный опыт. Они дали очень высокую оценку данному мастер-классу. Ну, не только волонтеры, а присутствовали еще преподаватели Новосибирского государственного педагогического университета. На второй день у нас состоялась презентация нашего проекта уже в мраморном зале педагогического университета. И в этот же день состоялось онлайн-ориентирование. Задача ребят состояла в том, что нужно было записать свой маршрут на диктофон. Любой маршрут, там от дома до школы народ записывал или еще там откуда-то. Не просто записать, как ты идешь, а рассказать, какими ориентирами пользуешься, какие приемы тактические используешь, куда поворачиваешь, что ты делаешь. И причем нужно было дать очень грамотное и четкое описание, чтобы вот присутствующие в зале почувствовали, чтобы создать эффект присутствия, вот как будто бы аудиофильм, и ты вот прямо смотришь, слушаешь этот фильм и представляешь, что ты идешь с этим ребенком или с этим, ну, неважно с кем, с данным человеком рядом, и совершаешь прогулку вот по его городу вместе с ним. Мы с Александром тоже свои маршруты присылали. На будущий год также в октябре тоже планируют проводить онлайн-ориентирование, и уже будем расширять нашу географию, потому что это было пробное онлайн-ориентирование, первый раз оно проводилось.
1: А видеоматериалы не выкладывали, только аудио?
0: Видеоматериалы чего?
1: Онлайн-ориентирование, то есть прислать не аудио, а видеоматериал.
0: Нет, конечно, нет, потому что а кто же видео-то снимать будет, если он сам идет? У нас, в принципе, работа идет в основном ориентирована на слух. Ну, потому что коллектив незрячий, и мы ведь работаем для незрячих.
2: Именно для незрячих, потому что для незрячих вот именно тотально очень мало материалов, мы стараемся их как бы дополнить.
0: Да, мы стараемся заполнить пробелы.
1: В данном направлении что еще проводилось? В Новосибирске, может, где-то еще?
0: Стартовая площадка пока Новосибирск, но в будущем будут участвовать и в соревнованиях, и в интеллектуальных играх по ориентированию, и в фестивалях по ориентированию, конечно же, ребята из других городов уже. Летом проводился фестиваль тоже по ориентированию, но в другом месте, но в Новосибирске, естественно, но на улице уже. Там все было гораздо сложнее, я, к сожалению, там не присутствовала, но материал по нему был сделан. В декабре планируется детское ориентирование. Я пока программу еще не видела, что там будет, но я думаю, это будет тоже нечто интересное, действительно, потому что неинтересного там еще не было.
1: Также я снимала материалов, посвященных спорту, в частности, вот о скалолазании, да, в Новосибирске, скалодром, да, где занимаются незрячие ребята. Я знаю, что вы упоминали в ролике еще о парадайвинге, но парадайвингу пока еще нет материала.
0: По парадайвингу пока материала нет, мы еще не взяли интервью у человека, который работает в этом направлении. По скалолазанию, да, материал есть. Кстати говоря, для незрячих вид, так скажем, не совсем стандартный, и многие мне спрашивают, а вообще это реально, вот скалодром для слепых, это нечто. Я тоже думала, что это нереально, пока не приехала в августе в Новосибирск. Мне показали все это. У нас была очень грамотная инструктор Софья. Она с нами проделывала, практически всех на маршруте страховала. С нами маршрут это, по сути, прокладывала. То есть она стоит внизу на матах. Человек незрячий на страховке лезет по отвесной 8-метровой стене с различными камнями разной формы, разный рельеф. И она потихонечку корректирует, где нужно взять правее, где нужно взять левее, где ногой удобнее будет ступить. Но это новичкам. Вот мне нужно было, допустим, так как я первый раз там была, конечно, мне нужно было подкорректировать, потому что я очень плохо представляла строение данной стены. Для нас доступно из 16 данных маршрутов 5 или 6, наверное, даже 5, потому что это самые простые с такой страховкой. А дальше уже все более для профессионалов идет, и там уже все усложнено.
2: И в сущности не надо думать, что скалодром, он именно специально, там, скажем, тактильный для нас. Нет, они, в общем-то, эти скалодромы, они в обычных есть также, в общем-то, альпинистских клубах и так далее. То есть они ничем не отличаются. Просто другое дело, что работа именно инструктора, ориентированная больше на нас.
0: Это инструктор, девушка, она занимается обычной группой, ведет обычную зрячую группу. А наших она брала вот рано утром, в 10 часов у нее открываются, и первая группа была наша. Пока там народу не очень много, конечно же, берут. Естественно, никакого там, да, специального. Кстати, помимо скалодрома, там упоминался в материале еще и батут. Но это уже тема будет посложнее, чем скалолазание. Пострашнее, я бы сказала. Ну вот, по крайней мере, по моим ощущениям, скалодром все-таки более безопасен, что ли.
2: На батутах человек должен быть более подготовленный, то есть уже умеющий работать со своей координацией.
0: Да.
2: Умеющий, во всяком случае, некоторые вещи выполнять, то есть, ну, скажем, акробатически, немножечко. Ну, тогда, в общем, на батутах будет успех.
1: То есть, я так понимаю, для батута нужна специальная подготовка? Ну, нужно, чтобы тело было как-то подготовлено к этому, а для скалодрома такой подготовки не требуется?
2: Для скалодрома, да, в общем-то, тоже должна быть элементарная физическая подготовка. Я не говорю о том, чтобы человек должен быть профессионалом, но если он способен выполнять элементарные физические упражнения, значит, ему, в общем-то, и потихонечку, во всяком случае, дадутся первые две трассы точно.
0: Первая трасса легко дастся многим. Скалодром, понимаете,
2: идет очень большая работа мышц сама по себе на подъем.
0: Его фишка в том, что тут развиваются не только мышцы, тут развивается еще моторика, очень сильно развивается моторика, потому что ты пальчиками цепляешься. Когда я первый раз полезла даже по самой простейшей трассе, я висела на страховке, ну, я, конечно, понимала, что если я сейчас отцеплюсь от стены, я не упаду вниз. Но ощущение такое было, что все равно упаду. И я очень крепко старалась вцепиться всеми пальцами, все возможные выступы. И поняла, что да, моторику развивать на скалодроме – это самое милое дело. Для батута, понимаете, нужна не просто физическая подготовка, а еще нужны, наверное, определенные данные, чтобы были у человека. Чтобы у него сама по себе здоровая спина была абсолютно. Желательно, чтобы мышечный корсет был хороший, закачанный. Потому что там спинка работает очень активно. На батутах есть шанс научиться правильно падать. Если вы раньше не умели правильно падать, там вас инструктора этому очень быстро научат. Потому что падаешь, особенно на первой тренировке, постоянно. Я после первого же парного прыжка упала. Ну, парные прыжки – это более-менее еще простое задание. Вот когда начинаются одиночные прыжки, там мое падение было просто обеспечено на каждом практически втором прыжке. Особенно, когда пошли круговые прыжки, нужно было еще попробовать сориентироваться на местности. Все кружится, голова кружится. В общем, задачка такая сложноватая. Но зато это, кстати говоря, очень интересно и весело на самом деле.
1: Опишите подробнее снаряд и как это все происходит вот в паре с инструктором или вот когда человек сам это выполняет. Чтобы наши слушатели представили, вот как это все происходит вот в реалии.
0: Я здесь дам краткое описание, а так мы всех приглашаем на сайт твойкилометр.ру в раздел «Стадион для всех». Называется файл «В движении жизнь», и там мы рассказываем об этом более подробно. Значит, это, получается, зал огромный, в котором много-много-много снарядов, среди которых находится батут. Это нечто, мне показалось, круглой формы, ну да, вроде оно кругленькой формы. Там вокруг все из матов стены сделаны, внизу тоже все проложено матами, чтобы, если ты вылетишь нечаянно, ну, не разбить себе, ничего не сломать. Пружина, очень мощная пружина. Когда даже заходишь на середину батута, ощущение, что стоишь на палубе маленького утлого такого суденышка, которое раскачивается на штормовой волне. Не можешь стоять ровно. Теперь о прыжках. Синхронные прыжки парные мы выполняли с нашим волонтером, который с нами был на тренировке. Просто все элементарно, берешься за руки. И главное соблюдать синхрон. Просто одновременно отрываешься от поверхности и одновременно приземляешься. Сначала были прыжки на месте. А потом, когда мы более или менее их освоили, нам показали прыжки по кругу. По кругу это значит вокруг самого батута, то есть по этому кругу, по этой середине пружины. Это получается такая своеобразная фигура, но, говорят, очень красиво смотрится, когда делается такой синхрон, то есть люди, пара высоко поднимается, в это время они поворачивают там вправо, вправо, вправо, потом резко влево могут повернуть и в обратную сторону прыгать. Затем у нас было задание сделать все то же самое, только уже в одиночку, то есть те же круговые и только в одиночку. Также было задание сделать прыжок с поворотом, то есть, допустим, стоишь на месте, выпрыгиваешь несколько раз, подпрыгиваешь так, чтобы высоту определенную набрать, ну и скорость. Набираешь там раза с третьего прыжка, начинаешь поворачиваться там вокруг себя практически, можешь полоборота, можешь полностью оборот сделать, ну уже на что сил хватит и реакции. И в этот момент главное не упасть, а также ровно приземлиться на поверхность батута и продолжать прыжки. Либо продолжаешь поворачиваться в ту же сторону, либо в этот момент поворачиваешься в другую сторону. Также мы выполняли задание, можно сказать, бег с высоким подниманием бедра, это не назовешь. То есть, получается, выпрыгиваешь на батуте и колени приподнимаешь, ну, наполовину как почти что груди их. Быстро их опускаешь. И главное тоже в этот момент не потерять равновесие. Тоже задачка такая сложная. Потом у нас было задание, с которым я вообще, в принципе, не смогла справиться, потому что я боюсь падать на спину. Там нужно было просто упасть на спину. И вот из этого положения там уже какие-то элементы выполняются. Но у меня инстинкт самосохранения оказался сильнее. Инструктор ничего со мной сделать не смог. Он так и не научил меня падать на спину нормально. Без страха, без подстраховки. А там нужно падать, понимаете, именно расслабленно. То есть как стоишь, так и падаешь на спину. Ну, а как вот нормально-то в реальной жизни же такого делать не будешь, правильно? Подстраховываешься же постоянно. Либо группируешься, либо еще как-то.
1: Я знаю, что помимо всего прочего, вы также любите путешествовать, ребят, и объездили многие регионы России. А особенно любите бывать на Байкале, да, и, в общем, родных местах.
0: Ну как же, родные места, конечно, Байкал. Как без Байкала? В Байкале у нас есть три основных места таких любимых, где мы отмечаем все праздники и, в принципе, отдыхаем. И в Бурятии, да, поселок Аршан, это, конечно, место вообще волшебное. Если любит кто-то гастрономический туризм, добро пожаловать, а кто-то любит, допустим, горный туризм, туда же. Кто-то любит просто уединение и отдых в парке, тоже туда.
2: Опять же, есть минеральные воды тоже, да. Тоже туда же, там вариантов много.
0: Байкал, это просто, конечно, даже слов нет, насколько мы его ценим, любим, пытаемся беречь. Ну, по крайней мере, все, что от нас зависит. Мусор в город вывозим по возможности. Ну, стараюсь там ничего не оставлять, конечно.
2: Ну, бывает, что и прибираем за остальными, да.
1: Я так понимаю, что на Байкале доводилось бывать вам много раз?
0: Стараемся каждый год по одному, минимум по два, там по три раза выезжать, конечно. Уже рядом все, 70 километров до Байкала.
1: А где еще побывали? Ну, может, о наиболее интересных путешествиях, но вкратце расскажете. Вот, самые такие запомнившиеся вам, самые увлекательные.
0: Да, увлекательно, но в какой-то степени все, наверное. Но наши самые такие вот Саши любимые места, это, конечно, вот, как мы говорили сейчас про Байкал, про Аршан. И, конечно же, Кисловодск. Вот Кисловодск – это наш город такой, который...
2: Который оставил очень большой след в нашей душе.
0: Да. Во-первых, там определенно такая энергетика классная у города. Воздух очень вкусный. Вот чем-то на наш похож, вот по запаху, запаху снега, по запаху...
2: Скорее, даже на Аршан он похож.
0: Все равно наш, считай. Запахи очень, конечно, много, большую роль играют. А остальные города, ну, это уже связано, конечно, с рабочими, с разными поездками. Не, ну, конечно, Ярославль оставил в моем, так скажем, в голове моих воспоминаний достаточно много, потому что город интересный, и несмотря на снежную зиму, в тот год, когда мы попали туда, очень много мы успели все равно посмотреть, и музей, музыка, и время, кстати, уникальное местечко. Там доступно все потрогать можно, если хорошо поговорить с экскурсоводом. И очень много послушать чего можно. И коллекция граммофонов, коллекция патефонов, есть физгармония, есть разные колокола от валдайских до бытовых, которые использовались раньше везде, на коровах и, в общем-то, в других домашних делах.
2: Волга сама по себе прекрасна. Очень многие города, очень много красивых городов именно по Волге.
1: На Волге тоже были?
2: На Волге я как бы не то что был, я там жил в городе Самара, в общем-то прожил до 23 лет. Потом переехал в Иркутск.
1: Тогда, конечно, родные места всегда дорогие и памятные. Ну что ж, ребят, вот такая интересная программа. Много информации, интересной, полезной. Наши слушатели сегодня узнали, побывали и в Новосибирске, и на Байкале. И, наверное, эта программа, на самом деле, даст не только информация полезна, но, наверное, ваша история, ваш проект – это такой показательный такой момент, который замотивирует наших людей, замотивирует на активность, на самостоятельность, на какой-то, может быть, новый интересный путь в жизни.
0: Да, тоже на это надеемся. И благодарим нашего информационного партнера «Радио Рансис» за плодотворную работу. Мы уже полгода работаем с вашим радио. И очень рады, что мы сотрудничаем. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в том же ключе и будем развивать наши отношения.
1: Да, будем надеяться на сотрудничество, будут новые проекты, новые путешествия. И, наверное, когда вам будет снова о чем рассказать, тогда, я думаю, снова к нам в гости придете. Да, уже с новыми идеями, с новыми проектами. К нам в гости всегда будем рады. Итак, мы завершаем. Напоминаю, сегодня в гостях у программы «Зрячее сердце» были участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы. Я желаю им дальнейших успехов, новых достижений, новых вершин непокоренных. Всего вам самого доброго.
3: Кольчужно закутались скалы.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: что были потеряны дети.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну и раз вы слушатели, то сегодня я с вами поделюсь своим собственным опытом, своими наблюдениями и соображениями относительно различных конфигураций так называемых True Wireless наушников. То есть это полностью беспроводные наушники. Если кто-то не знает, что это такое, если дословно переводить, True Wireless – это воистину беспроводные. То есть те самые трехкомпонентные наушники, зарядный кейс, и в него вставлено два наушника, между которыми нет вообще никаких проводов. Они по Bluetooth связываются между собой и с зарядным кейсом, а зарядный кейс с источником звука. Ну и я перебрал все конфигурации вот этих True Wireless наушников, какие на данный момент существуют, и большинство очень известных и неизвестных брендов. И сегодня поделюсь своими соображениями. Ну и я также буду делать отсылки на акустику, то есть раздел физики, который занимается передачей звуковых колебаний, и физиологии. Начну с того, что мы с вами живем в такое время, когда маркетинг очень агрессивен и цветет пышным цветом везде, а уж тем более в сфере потребительской электроники. Поэтому вот эти самые True Wireless наушники очень сильно подвержены маркетингу. Ну, например, есть немало людей, которые на полном серьезе верят и даже других, может быть, убеждают, что вот эти самые пресловутые вкладыши Apple AirPods выдают качественный звук. В силу физиологии и акустики вообще любые наушники типа вкладыши не могут дать качественный звук, я об этом чуть позже буду говорить, но ничего не попишешь. Если человек хочет во что-то верить или его очень настойчиво в этом убеждает, то он будет верить именно в то, что он хочет считать правильным, а не в какую-то реальную ситуацию. Поэтому кто бы что бы ни говорил, в том числе и я, будут постоянно находиться те, кто будут убеждать, что вкладыши дают хороший звук, что такой-то бренд – это самый хороший звук и так далее. Поэтому здесь я оговорку сделал. Я разные бренды перебирал, но сказать, что вот прям какой-то один бренд самый хороший звук выдает, я не возьмусь.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Теперь как раз немного о физиологии и акустике. Итак, как человек слышит звук? Средние и высокие частоты человек воспринимает барабанными перепонками в ушах. Это такие тонкие мембраны, которые колеблются. Эти колебания передаются в определенные центры головного мозга, и человек, уже это обработав, воспринимает как звук. Но изначально это колебания воздушной среды. Так вот, средние и высокие частоты человек слышит только барабанными перепонками. А низкие частоты человек воспринимает всем своим организмом. Ну, например, если какое-то очень низкое колебание вы воспринимаете,

0: что вам кажется, что дрожит земля под ногами или дрожит весь ваш организм, это как раз вот те самые низкочастотные колебания. Так вот, низкие частоты человек способен воспринимать не только барабанными перепонками. Так устроена физиология. Как устроена непосредственно сама акустика и физика наушников? Итак, True Wireless наушники очень маленькие по размеру, потому что они рассчитаны на диаметр либо ушного канала человека, либо так называемой ушной улитки. Поэтому, если вам нужен прям совсем-совсем полноценный звук, то вообще никакие True Wireless наушники вам такой хороший звук, как охватывающие, крутые наушники, не дадут. В силу того, что у них очень маленький диаметр, в принципе, наушника. Дело в том, что для передачи низких частот нужны довольно большие, тяжелые, массивные мембраны. Если мембрана легенькая, маленькая, то она очень легко поддается возбуждению. То есть, если мы чуть-чуть ее возбудим, она начнет колебаться довольно быстро и долго. Таким образом, высокие, ну, может быть, средние частоты она будет передавать легко, а вот чтобы низкие частоты передавать, мембрана должна колебаться редко, не торопливо, и поэтому низкочастотные динамики и сабвуферы, как вы все прекрасно знаете, они довольно большие по объему, потому что нужен массивный такой инертный динамик. А вот в маленькие наушники большой неторопливный динамик не встроить. Поэтому производители пытаются ухищряться другими способами. И вот эти ограничения физиологии и физики, они уже здесь проявляются. Итак, если мы говорим о наушниках-вкладышах, то они устроены следующим образом. Есть вот эти самые излучатели. В наушниках есть отверстие или сеточка, через которую мембраны генерируют звуковые колебания. Это, как правило, среднечастотные и высокочастотные колебания. А вот с низкими частотами уже начинаются проблемы. Дело в том, что вкладыши, они в ушной канал не входят. И для того, чтобы воспринимать низкие частоты, я проверял, кстати, и вот эти самые пресловутые яблочные AirPods и JBL, которые принято считать очень крутым брендом. Ну, кстати, все наушники, которые у меня были или сейчас есть у JBL, довольно низкого качества в плане передачи звука, но самое главное, они почему-то быстро выходят из строя. Один наушник начинает звучать тише другого. В общем, JBL сейчас откровенную халтуру делают. По-видимому, ставка на бренд у них очень сильно развита. Но, в общем, JBL, несмотря на громкий бренд, мне абсолютно не понравились. Если мы говорим о True Wireless, так вот, любые вкладыши, которые я проверял, они для прослушивания полноценной музыки не подходят. Что я имею в виду под термином полноценная музыка? Дело в том, что все зависит от того, какой контент вы хотите в этих наушниках слушать. Если вы слушаете голос, фильмы, аудиокниги, какую-то простенькую электронную музыку, где все сделано на синтезаторах, на сэмплерах, на компьютерах, ну или, скажем, бардовские песни под гитару, то вам тут особо заморачиваться не стоит. Практически любые современные наушники вполне вам подойдут. А вот если мы говорим о полноценной музыке, прежде всего это джаз и рок, где нужно слушать весь спектр частот, вот здесь уже, конечно, начинаются ограничения. Потому что если мы говорим, например, о живой барабанной установке, то когда барабанщик бьет по басовому барабану, а в роке барабаны часто бывают сдвоенные, то это низкие частоты, которые нужно хорошо слышать. А когда барабанщик бьет по медным тарелкам, то они, наоборот, звучат на очень высоких частотах. И если вы хотите полноценно слышать, как играет барабанщик, как играет живой бас-гитарист или контрабасист, то здесь вам нужно слышать очень хорошо и низкие частоты, и высокие частоты. А в роке и джазе вот такая ситуация очень часто встречается. Поэтому для рока и джаза наушники действительно нужны качественные, и вкладыши для подобной музыки не подходят. Я проводил следующий эксперимент. Брал вкладыши, которые были расписаны как очень хорошие, которые генерируют прям очень хороший звук. Когда я их вставляю в уши, низкие частоты прослушиваются очень плохо. Но если на наушники я надавливаю, очень сильно вдавливаю их в уши, то за счет того, что контакт с тканью организма становится лучше, то здесь действительно низкие частоты прослушиваются лучше. Но не будем же мы сидеть и постоянно вот держать руками наушники. А ухо человеческое так устроено, что вот эта ушная улитка, она довольно упругая, она наушник со временем отжимает. Поэтому вкладыши для прослушивания полноценной музыки, на мой взгляд, не подходят. Какого бы бренда они ни были, как бы их не продвигали и не расписывали, но просто в силу вышеупомянутых нехитрых причин, если вам хочется слушать рок, джаз на максимальном качестве, то вкладыши, скорее всего, для вас не подойдут. Инфотрон. Теперь переходим к внутриканальным наушникам. Внутриканальные – это наушники, у которых имеется выступ, на который насаживается силиконовая насадка, и они эти выступы входят непосредственно в ушной канал, довольно близко подходят к барабанным перепонкам, но самое главное, они очень плотно сидят в этом ушном канале, и за счет вот этого плотного контакта низкие частоты уже передаются вполне неплохо. Ну, правда, если производители заморочились этим. И здесь действительно мне удалось послушать наушники, которые вполне себе качественно передают и высокие, и низкие частоты. Прежде всего, это внутриканальные наушники от Samsung, такого бренда, как Anker Soundcore. Ну, по крайней мере, на данный момент. Причем, неважно, дорогие они, среднебюджетные, там с передачей высоких и низких на внутриканальных наушниках все вполне неплохо. Поэтому внутриканальные наушники действительно гораздо более качественно передают высокие и низкие частоты. Ну, опять-таки, если производитель этим заморочился. Если взять какие-нибудь дешевые, нехитрые китайские, даже внутриканальные наушники, то здесь, может быть, вы тоже особого качества не заметите. Но вот у вышеупомянутых брендов мне удается слышать и высокие, и низкие частоты. Особенно хочу обратить внимание на то, что некоторые производители, они для своих наушников True Wireless еще предлагают на Android установить специальное приложение, где можно этими наушниками управлять, обновлять прошивку, выбирать предустановки эквалайзера, и вот именно с предустановками эквалайзера можно поэкспериментировать. Потому что у многих предпочтения звуки разные, кому-то хочется больше низких, кому-то высоких, и вот здесь вы можете переключать предустановки эквалайзера в фирменном приложении, добиться какого-то приятного именно для вас звука. Это делается, ну, на тех же Anker Soundcore, например, без проблем. Так вот, внутриканальные, на мой взгляд, это наиболее подходящие среди True Wireless наушников для прослушивания вот такой полноформатной музыки. Когда вам не нужно прижимать наушники, они и так плотно сидят, и низкие вполне, вы можете воспринимать через ткани организма и высокие. И, наконец, последняя конфигурация, о которой хочется упомянуть, это так называемый Open True Wireless, сокращенно OWS. Это обыкновенные наушники-клипсы, которые цепляются на мочку уха, они состоят из двух блоков. Внутренний блок для управления, он с внутренней стороны ушной раковины находится, а второй блок акустический. Он со стороны мочки направлен в сторону ушного канала, но ушной канал остается открытым. Эти наушники удобны тем, что их очень долго можно носить, ушной канал открыт, никакого дискомфорта вы не испытываете, но тут начинаются проблемы, которые связаны с тем, что сам акустический излучатель, он, в отличие от вкладышей внутриканальных, довольно далеко находится от вашей барабанной перепонки, потому что вот эти излучатели, они немножечко не доходят до ушного канала, и тут все зависит от того, насколько они мощные, дальнобойные, потому что вот эти акустические колебания, они генерируются в OWS-наушниках. И главное, чтобы они не затухли до того момента, как они попадут в вашу барабанную перепонку. Но я думаю, все прекрасно знают, что какая бы качественная ни была колонка, если вы возле нее находитесь, то вы слышите, какой хороший звук она воспроизводит. Но чем дальше вы от нее начнете отходить, тем хуже будет вам казаться звук. То же самое вот с этими открытыми True Wireless наушниками OWS. Если производитель добился такой мощности, что акустические излучатели генерируют все колебания на должном уровне, и они не затухают до того момента, как они попадают на вашу барабанную перепонку, то вот, например, у тех же Anker Soundcore есть несколько OWS-моделей. Есть у меня от Bezias хорошая модель, и там вполне себе хороший звук. Но, опять-таки, если вам не нужно слушать полноценную музыку, то тут вам вообще, в принципе, любая OWS-модель, наверное, подойдет. Ну, а если вы хотите добиться такого же качества звука, как с помощью внутриканальных, ну, тут вам придется, наверное, разоряться на брендовые недешевые наушники. Но зато здесь, скорее всего, у вас звук будет тоже вполне неплохой, плюс к этому открытые ушные каналы. Инфотрон. Да, кстати, хочется сказать, что несмотря на то, что я здесь упоминаю такие бренды, как Anker Soundcore, JBL и так далее, конечно, я далеко не все бренды перебирал. Может быть, есть какие-то малоизвестные бренды, которые тоже очень хорошие наушники делают, заботятся о звуке, но хочу предупредить всех, не надо ловиться на бренд. Если вы считаете, что какой-то бренд, вот они гарантированно вам делают хороший звук, это, как правило, не так. Даже у очень хорошего бренда наушники могут звучать очень плохо. Те же Sony и JBL, все наушники, которые у меня были, они очень низкого качества и по звуку, и вообще в принципе. А, ну, например, такой бренд, как UCY, который, по-моему, сейчас уже даже ничего не производит, за небольшие деньги весьма качественно наушники производит. Так что бренд на самом деле не показатель. Ну и также хочется сказать о вот этих самых аудиокодеках. На самом деле аудиокодеки тоже вещь весьма специфическая, потому что, ну, конечно, кто-то покупает наушники, которые поддерживают самые продвинутые аудиокодеки, и думают, что у него теперь очень хороший звук. Но на самом деле кодеки AAC, APTX и так далее, они предназначены для передачи каких-то очень-очень тонких нюансов, которых просто в аудиофайле может и не быть. Ну, например, живая запись, сделанное, ну, например, на концерте или, ну, скажем так, в реальной обстановке. И если вы хотите слышать какие-то шорохи, скрипы, не относящиеся к непосредственным музыкальным составляющим звуки, то вот как раз на вот таких продвинутых кодеках это иногда можно уловить. Но если вы слушаете вычищенную, очень хорошо обработанную, смикшированную музыку, то, несмотря на то, что вы используете очень продвинутый кодек, особой разницы с обыкновенными кодеками вы здесь не обнаружите. Так что здесь тоже все весьма-весьма неочевидно. Ну что же, время закончилось. Что успел, то рассказал. Хочу еще раз подчеркнуть, что все, что я рассказываю, это исключительно мои собственные наблюдения, мои ощущения и соображения. Поэтому, естественно, все это я рассказал исключительно с точки зрения субъективной подачи. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 10. Феникс поднял глаза от документов и посмотрел в окно. Темнота была непроглядная, а после больших городов с их круглосуточно горящими рекламами и яркими фонарями было очень непривычно. Хотелось кофе, но Феникс не знал, есть ли у Харри кофемашина. Да и время суток предполагало чай или даже бутылку пива. Стоило подумать о пиве, как немедленно вспомнились и темное уютное помещение паба, прекраснейший крафтовый эль и старенькая доска для дартса. Удивительно, но Харри оказался чертовски метким, и за их с Фениксом противостоянием следили все посетители. Болели, разумеется, за шерифа. Половина присутствующих явно его знала. Но никаких неуважительных выпадов в сторону Феникса никто себе не позволил. Даром, что значком он не светил. Выигрыш ожидался чертовски нелегко, но восхищенный хозяин паба лично налил Фениксу целую пинту своего драгоценного напитка бесплатно. Харри, как и собирался, купил несколько бутылок с собой. Пузатые, из темного стекла, они приятной тяжестью ложились в ладонь. Хозяин заботливо обернул каждую в плотную бумагу и составил в коробку. Харри устроил коробку на полу перед задними сиденьями в кабине, справедливо решив, что в кузове бутылки растрясутся. И Феникс видел, как он прятал пиво в просторный холодильник. Там они и стояли, когда пару часов назад шериф доставал с полки лоток с мясом, чтобы погреть им с Фениксом нехитрый ужин. Решив, что бутылка пива совсем не помешает, а может даже поможет разгрузить мозги, Феникс спустился и обнаружил, что одной в холодильнике уже не хватает. Уже догадываясь, что увидит, Феникс подошел к окну в сад и удостоверился. Шериф сидел на своей явно любимой лавочке, а бутылка, словно собеседница, стояла рядом. В другой части страны осень еще даже не вступила в свои права, но здесь и днем куртка была не лишней, а вечером без нее и вовсе было не обойтись. Взяв бутылку, Феникс вышел в коридор, оделся, обулся и покинул дом. Прошел по дорожке из мелкого гравия, вдохнул холодный ночной воздух, наполненный запахами мокрого мха, опавшей листвы и горького дыма от сожженных веток. Даже после того, как урожай собран, у фермеров много работы. И тут, и там, над Мадди Кригом, появлялись столбы сизого дыма. Увидев его, шериф помедлил, а потом молча подвинулся, освобождая часть лавочки. «Бересклет!» — буркнул, когда Феникс сел. «Уже красный сегодня», и указал на ярко-алый куст прямо напротив них. «Да», — ответил Феникс, задумался. «А когда в последний раз замечал что-то просто так, а не в привязке к расследованиям?» Этому учили в академии. Тому, как среднесуточная температура соотносится с состоянием тела, а сезонность отражается на миграции населения внутри страны. но и сам Феникс со школы тренировался сопоставлять расход топлива и погодные условия. Количество посетителей спортзалов и сезон отпусков. Даже рост цен на бриллианты и День Святого Валентина. Через пару недель можно ожидать первых заморозков, верно? Их теперь в любую минуту можно ожидать. Харри дернул плечами и покосился на него. «А вы вообще знали, что это бересклет?» Поинтересовался он вдруг. «Нет, но я знал, что он произрастает в вашей местности», — ответил Феникс. «Это стандартная подготовка к расследованию. Нужно найти краткие сведения о ландшафте, климате, флоре и фауне местности. Более подробно экономика, история, демографическая, политическая и криминогенная ситуация, этнический состав населения. В последнюю очередь мы смотрим сводки наиболее громких преступлений в штате за последний год и судебную практику». Все время, пока он говорил, шериф смотрел ему в глаза, и выражение его лица с каждой секундой становилось все мрачнее. «Мы все для вас лишь строчки в досье», — протянул он затем. «Бересклет крылатый, куст до 2 метров высотой. Харрис Олборн, шериф. Бывший морпех разведен. Лаям Коннорс, аптекарь, отец жертвы, самый вероятный подозреваемый». Он горько поморщился, отхлебнул пиво и развернулся к Фениксу. «А мне вот интересно, у себя в городе вы тоже так же относитесь к людям? Или их там слишком много, одним больше, одним меньше?» «Я не был в родном городе с 16, когда уехал в подготовительную школу», — ответил Феникс. «Редко, когда задерживаюсь где-то дольше, чем на пару недель. Постоянного напарника у меня нет. Считается, такая тактика создает конкурентную среду и повышает эффективность работы. И да, 5 лет назад мать в телефонном разговоре сообщила, наш сосед, всегда угощавший детвору конфетами на Хэллоуин и плативший целых $5 за то, что кто-то выкосит его лужайку, убил свою жену. Пришел домой и забил до смерти. Просто руками и ногами. А потом отправился в бар». Он посмотрел на Харри. «Люди очень редко бывают теми, кем кажутся с первого взгляда». «Я ничего не идеализирую», — чуть помолчав, ответил шериф. «Но все-таки не зря ведь придумали презумпцию невиновности. Я допускаю, что такие, как Лаям, могут убить свою дочь, но...» Тут он осекся и покачал головой. «А, впрочем, это ведь ваша работа. И как вы любезно напомнили мне сегодня, вы не обязаны передо мной отчитываться». «Так вот в чем дело. Шериф привык всегда быть во главе событий. Не зря же сегодня в офисе вел себя как многодетный отец. Сначала наехал на Джареда, предупреждая, чтобы тот не вздумал обидеть Пепси. Потом приструнил Теодора». «Не обязан», — согласился Феникс. «Но думал, что вы способны отстраниться от личных симпатий и антипатий и опираться на правила. Мне правда чертовски жаль Лаяма и Молли тоже. И остальных 8, и их родственников. Но если бы я только хотел проявлять сочувствие, стал бы пастором, как отец Эстебан. Но я агент ФБР, и я здесь, чтобы найти преступника. Кем бы он ни оказался в итоге». «Все верно, вы агент ФБР, и ваша задача — ловить преступников». Голубые глаза Харри стали по-настоящему льдистыми. «А я шериф, и моя задача — заботиться об этих людях». «И если уж говорить о правилах, никто не имеет права обвинять человека без доказательств его вины». «Но сами-то вы грозили неприятностями Бэнксу, хотя он не сделал ничего, что обидело бы Пепси», — с холодным смешком заметил Феникс. «Права человека — вещь отличная, но не стоит забывать об ответственности за преступления, которые вы могли бы предупредить, но не сделали этого». «Коннорс невиновен, и хватило всего пары часов, чтобы это выяснить и отпустить его. Но что, если бы это был он? И пока мы с вами изучали содержимое его компьютера, мистер Коннорс уехал бы. Пусть он не убил бы новой девушки, но как насчет погибших бы при его задержании полицейских? А случайные жертвы стрельбы или дорожной аварии?» Он сам не заметил, что говорил все громче и громче, а последние слова почти прокричал. «Я не говорю, что его не нужно было арестовывать». В отличие от него самого, шериф остался спокоен. «Я просто...» Он махнул в воздухе бутылкой. «Ай, Да неважно. Феникс пожал плечами, отпил пиво. Неважно, значит, неважно. Большинство шерифов в маленьких городках горой стояли за их жителей. Феникса это раздражало, потому что мешало расследованию. Но на Харри это чувство не распространялось. Он не отрицал факта, что люди могут быть не теми, за кого себя выдают, но все равно любил каждого жителя Мадди Крига. Кроме Смита, но тот и не был местным. В отеле освободились номера. «Завтра я перестану злоупотреблять вашим гостеприимством», — сказал Феникс. Харри коротко кивнул и глотнул пиво. «У вас уже были такие дела?» — поинтересовался он. «Долго приходится торчать вместе вроде нашего?» «Мое первое расследование длилось без малого 5 месяцев. И это был поселок лесорубов». Феникс глотнул пиво и поморщился. «Преступника мы тогда вычислили быстро, но собрать достаточно доказательств оказалось невероятно трудно». «Тоже серийник?» — Харри покосился на него. «Или про нашего еще рано говорить, что это серия?» «Пока у нас есть доказательства насильственной смерти только одной женщины. Предположительно, Эллен Кул», — ответил Феникс. «Остальные формально могли туда упасть, как конь помощника Тикса. Правда, в этом случае Ребекка уже обнаружила бы сломанные ноги и шеи. А если бы несчастные умерли от внутренних кровотечений или голода, тела лежали бы по всей шахте, а не в одной куче. Так что это однозначно массовый убийца, к тому же жертв больше 3. Или, возможно, тут 2 убийцы», — высказал предположение, появившееся после предварительного опознания Эллен Кул. «Кто-то задушил Эллен и бросил ее туда, а много лет спустя другой убийца обнаружил кости и добавил к ним новые тела. Если Ребекка сумеет доказать, что жертвы умерли в разное время, то делу будет официально присвоен статус «серийное убийство». А если...» — начал было Харри, но тут у Феникса зазвонил телефон. «Это Ребекка», — еще даже не глянув на экран, пояснил Феникс, узнав мелодию звонка. И, достав из кармана телефон, принял вызов, сразу же включив громкую связь. «Да, Ребекка, что у тебя?»
3: «Только что закончила предварительный осмотр».
2: Голос Ребекки, как всегда, был очень сух.
3: «Поздравляю, у нас маньяк. Все жертвы, кроме одной, были убиты с разницей примерно в 1 год. И у всех, опять же, кроме одной, следы накостных омозолений на запястьях. У последних 2 жертв частично сохранилась хрящевая ткань и видна деформация плечевых суставов. Их держали в наручниках долгое время, месяцы, может, годы, и только потом убивали».
2: «Что ты можешь сказать о способе убийства?» — спросил Феникс.
3: «Все кости целы».
2: Ребекка длинно выдохнула, она явно устала. Но, как и все трудоголики, не торопилась брать выходной в счет оплаты сверхурочно отработанного времени.
3: «Так что это почти наверняка или ножевое, или яд. Мягких тканей почти нет, но что осталось, все исследую».
2: «По опознанию личности нет подвижек?» Феникс не ожидал, что у них будут данные так быстро, но, как знать, может, что-то уже известно.
3: «Пока нет».
2: Ребекка снова выдохнула.
3: «В круг поиска взяты города в радиусе 200 миль от Мадди Крига. Мы запросили данные по уехавшим девушкам. Будем связываться с родными, выяснять, нет ли еще таких поддельных писем, как в случае с Молли Коннорс».
2: «Кроме связывания нет следов физического насилия?»
3: «Пока не нашла. Работаю над этим самым свежим трупом. Самый старый труп, предположительно, Эллен Кул. И именно на ней нет никаких следов насильственного удержания. А первой из тех, что вписываются в общую картину, была Молли Коннорс».
2: «То есть между Эллен и Молли было несколько лет промежутка, а потом убийства шли регулярно?» — уточнил Феникс.
3: «Точные даты назову после экспертизы, но навскидку 10 лет»,
2: — сообщила Ребекка.
3: «Последнему трупу не больше 1 года».
4: «Если их держали в плену, то должны были быть соответствующие покупки», — тихо сказал Харри. «Нетипичные для жителей нашего города. Например, мне никогда бы не понадобились женские прокладки. В таком духе».
2: «Совершенно точно», — согласился с ним Феникс. «Ребекка, пусть твои посмотрят истории покупок жителей».
3: Если они покупали это по кредитке, найдем без проблем».
2: В голосе Ребекки не было надежды на удачу.
3: «Лично я предпочла бы смотаться в соседний штат и закупиться за наличные».
2: «Не все способны думать на несколько шагов вперед», — заметил Феникс. «А серийным убийцам с большим стажем свойственна некоторая самоуверенность».
3: «Возможно»,
2: — согласилась Ребекка.
3: «На сегодня это все. Как только найду что-то еще, позвоню».
2: Попрощавшись, она сбросила звонок, не дождавшись даже быстрого «спасибо, пока». Впрочем, Феникс редко успевал их произнести и уже почти перестал стараться. «Спасибо». Харри кивнул на телефон, который все еще лежал на ладони, чтобы обоим было слышно. «Я оценил. Мы ведем расследование вместе, и было бы неправильно обсуждать результаты без вас». Феникс отложил телефон на маленький столик. Снова взялся за бутылку с пивом, с удивлением обнаружил, что она практически пуста. Надо же, как быстро кончилось. Харри опустил взгляд и на свою бутылку, и вдруг спросил. «Пробовали когда-нибудь вяленый хвост бобра?» «Это название какого-то блюда?» — предположил Феникс. «Рыба со множеством специй, высушенная под прессом?» «Нет», — Харри неожиданно улыбнулся. «Если будете еще пиво, то я принесу. Как закуска идет прекрасно». До этого я думал, что самый экзотичный хвост, что побывал у меня во рту, принадлежал крокодилу. Феникс допил пиво, поднялся, чтобы унести пустую бутылку в бак для сбора стекла. «Я определенно должен это попробовать». «Определенно должен», — согласился Харри и ушел в дом. Не было его довольно долго, а вернулся он не только с целой тарелкой разных мясных деликатесов, но и с двумя бутылками пива. «Просто пробуй, не спрашивай», — сказал, водрузив тарелку на скамью. «Тут кого только нет». «Если на этой тарелке есть морские свинки, не говори мне», — предупредил Феникс. «Они слишком забавные, чтобы их есть», — и потянулся к тарелке. Первым попался кусочек очень мягкого, пропитанного жиром мяса. Чуть сладковатого. Феникс не понял, вкус ли это самого продукта или такой рецепт приготовления. Впрочем, это было и неважно, потому что было вкусно. Следующий кусок был очень сухим, соленым и волокнистым. Его оказалось приятно жевать и запивать горьковатым пивом, ощущая, как соленость уступает место пряности. Мясо было съедено, а пиво кончилось едва ли не быстрее, чем выпита первая бутылка. Но Харри не стал предлагать еще по одной. В конце концов, завтра рабочий день. Не спросил он и о том, понравилось ли Фениксу угощение. «Раздобуду в выходные копченого гуся», — сказал вместо этого. «Уорд давно мне обещал». «Присоединяйтесь, если хотите, к его уничтожению. Иначе процесс поедания я назвать не могу». «С удовольствием». Феникс не стал говорить, что у расследования не бывает выходных дней. У шерифа их тоже нет, но в пятницу или субботу вечером они смогут позволить себе по лишней бутылке пива, любуясь кустом бересклета. Если, конечно, не ударят заморозки. Феникс удивился, поняв, что привязался к дому Харри за эти несколько дней и привык к его обществу. Обычно он старался все свободное время проводить в номере. Отдыхал от общения, приводил в порядок мысли, перечитывал отчеты и показания, делал выводы. Даже от напарников по расследованиям Феникс как мог дистанцировался. Но с Харри было по-другому. С ним хотелось разговаривать, и, отвечая на его вопросы, Феникс попутно находил ответы и на свои. Харри, конечно, не мог читать мысли. Но на секунду у Феникса мелькнуло такое подозрение, потому что, кивнув и поднявшись, он взял тарелку, пустые бутылки и вдруг сказал: «Оставайтесь, если хотите. Дом большой, всяко уютнее, чем гостиница. А там, глядишь, и Мадди Крик в итоге не станет просто строчкой в послужном списке. Хотя бы благодаря кулинарным талантам моей сестры». «А хвост тоже она вялила?» — поинтересовался Феникс. «Спасибо, у вас совершенно точно уютнее. Но я должен спросить о том, не стесняю ли вас. Ну там, свидания, друзья, заглянувшие на пиво под трансляцию бейсбольного матча». Харри посмотрел на него как-то странно и поспешно усмехнулся, будто пряча эмоции. «В ближайшие дни будет точно не до бейсбола», — протянул он и, поколебавшись, добавил. «Оставайтесь, будет хоть не так пусто». И с этими словами быстро ушел в дом. Глава 11. Тикс выглядел отдохнувшим и, как всегда, разве что не подпрыгивал на месте от распиравшей его энергии. Балок, по своему обыкновению, задумчиво смотрел в окно. Бэнкс цедил кофе, а Пепси уткнулась в телефон. Смахивала страницы, быстро печатала. Короче, вела бурную общественную жизнь, как и обычно.
5: «Еще раз доброе утро», — чопорно поздоровался Ричмонд. Взял со столика стакан с кофе, сделал несколько жадных глотков.
2: Харри хмыкнул. Перед тем, как приехать в офис, они навестили кафе Бэнксов и, помимо завтрака, состоящего из сосисок, вафель и яичницы, выпили по две чашки кофе. Похоже, по пристрастию к кофеину, Ричмонд может дать фору даже старику Грейнсу.
5: «Начнем?» Ричмонд посмотрел на Харри. «Почти наверняка мы имеем дело с серийным убийцей по 8 случаям», начал Харри, выйдя на середину.
2: 8? Не сдержавшись, перебил Тикс. «Но трупов 9!
5: «Еще раз перебьешь, будешь слушать из кухни», пригрозил Харри, нахмурившись.
2: Тед виновато кивнул.
5: «Так вот, 8 жертв из 9 были убиты в последние годы. 9-я жертва, предположительно Эллен Кул, значительно раньше, больше 10 лет перерыва. Перед убийством 8 последних жертв месяцами, а возможно и годами, держали в наручниках. Молли Коннорс была первой из них. На данный момент нет оснований считать, что Лаям Коннорс причастен к убийствам. Но его еще проверяют. «Таким образом мы имеем следующую картину», — подхватил Ричмонд. Встал у доски, взял в руки алый маркер. «Эллен Кул», — написал имя, поставил рядом знак вопроса. «Молли Коннорс», — еще имя, но уже без вопросительного знака. 7 неопознанных жертв. На доске появились 7 пустых овалов. Харри подумал, а учат ли в Куантику рисовать подобные схемы? Или это личные предпочтения Феникса? Второй была мысль о том, что было правильным решением не экономить и купить самую большую доску. Потому что от помещенных в центре имен жертв Феникс начал чертить стрелки, вооружившись синим маркером. «Надо постараться найти что-то общее», — пояснил Ричмонд. «Если у вас есть мысли на этот счет, прошу их озвучить. Важен любой, даже самый незначительный факт». «Эллен была набожной», мне мама рассказывала.
2: Первым отозвался Тони.
5: «Каждую неделю к Месси ходила».
2: «Молли тоже», — подхватил Тикс. «У нее с отцом даже договоренность была, что по воскресеньям она не работает». «А как долго Эстебан Фернандес служит священником в местной церкви?» — немедленно уцепился Ричмонд.
5: «Лет 20», — неуверенно протянул Харри.
2: «Но Молли с ним якшалась!» Снова перебил Тед. «Постоянно, отец Эстебан то, отец Эстебан это. Расскажу про тебя отцу Эстебану, маленький негодник. Я даже боялся поначалу», — он фыркнул.
5: «А почему перестал?» — поинтересовался Бэнкс.
2: «А кто сказал, что он перестал?» — фыркнула Пепси. Она все еще дулась на Теда за отказ.
5: «Спасибо, возьмем святого отца на заметку».
2: Ричмонд будто и не заметил их перепалки. «Но про остальных мы понятия не имеем, кто они и откуда», — резюмировал Тони. «И никак не можем привязать к ним кого-то из наших». «А больше никто не пропал?» — подал голос Тед.
5: «Над этим вопросом работаем», — ответил Ричмонд. «С 5 жительницами Мадди Крига, покинувшими город, удалось связаться и получить достоверную информацию о том, что они живы.
2: Еще 3 запроса ожидают подтверждения».
5: «Что ж, на сегодня тогда дела такие», — резюмировал Харри. «Тони, съезди к Кулу, пусть постарается дозвониться до Кевина, нам нужна его ДНК». «Пепси, ты...» Его снова прервали, но на этот раз громким стуком в запертую дверь. Харри нахмурился и отрицательно покачал головой, когда Пепси вызвалась проверить. «Я схожу», — сказал Бэнкс и буквально за 2 секунд привел к ним взволнованного Коннорса.
2: «Извините, что помешал», — протянул он, ломая в руках шляпу. «Я принес фотографии. Все письма просмотрел и все распечатал».
5: Лаям полез в сумку Ягдтаж и достал толстенную стопку фотографий.
2: «Так ведь удобнее, правда?»
5: Он протянул фото Харри с надеждой, заглядывая ему в глаза.
6: «Так удобнее».
5: «Спасибо, Лаям», — кивнул Харри, принимая стопку. «Раз уж ты их все просмотрел, на фото есть какие-нибудь люди?»
6: «Только если со спины и издалека», — Коннорс покачал головой. «А еще ноги, ноги есть. Она на траве сидела и фотографировала кампус.
5: То есть...» Он осекся, и губы его задрожали.
6: «Не она».
5: Пепси подорвалась с места, чтобы принести Лаяму воды из кулера. «Спасибо. Ричман забрал у Харри фотографии. Я передам их экспертам». Он пролистал несколько снимков, явно из простого желания подбодрить Лаяма. Неожиданно остановился на одном из них. «Надо же, часовня», — показал фото Лаяму. «Молли ведь регулярно ходила в церковь, да?»
6: «Да».
5: Лаям растерянно на него посмотрел, попытался отпить из уже пустого стакана и вдруг сказал.
6: «А при чем здесь это?»
5: «Она помогала отцу Эстебану с какими-нибудь церковными делами?» Харри попробовал зайти издалека, но Коннорс мгновенно понял, к чему он клонит.
6: «Думаете, это он?»
5: Лаям быстро оглядел всех в зале.
6: «А ведь правда ваша. Он вечно вокруг детишек трется. Молли моя все свободное время в церкви проводила, а еще мальчишка этот, Кевин. Вот уж странный малец. Разбойник, каких поискать, а в церковь бегал, пока не вырос. Постоянно. Чем их этот Фернандес приманивал, интересно мне знать».
5: «Мы это выясним», — пообещал Ричмонд. «Молли занималась чем-нибудь еще? Книжный клуб, какие-то спортивные секции, кружки рукоделия?»
6: «Да нет, на это у нее времени не было», — отмахнулся Лаям. «Когда не в школе и не в церкви, так с Тедом сидела. Сеймур подспорье, за мальчишкой пригляд. Молли лишние $10 в карман. На наряды да украшения. У меня с 15 лет ни цента не брала».
5: Он снова всхлипнул, и Пепси поспешила сунуть ему новый стакан с водой.
6: «Она еще у Андервуд за барной стойкой подрабатывала», — сказал Тед.
5: «Летом, когда я в лагерь скаутов ездил».
6: «Точно!» — обрадовался Лаям. «Молли очень нравилась Франческа. Однажды она даже сделала стрижку, как у нее. Как раз перед отъездом в колледж».
5: Понимая, что Коннорс сейчас снова расклеится, Харри тронул его за плечо.
6: «Спасибо, Лаям», — сказал он мягко.
5: «Если вспомнишь что-то еще, позвони мне, хорошо? Мы проработаем все, что услышали».
6: «Спасибо, Харри».
5: Лаям благодарно ему улыбнулся.
6: «Я понял, да. Не буду мешать. Ты тоже ведь позвонишь, да, если что-то узнаешь?»
5: «Конечно». Заверил его Харри. «Тебе первому».
6: «Хорошо».
5: Лаям кивнул и растерянно оглянулся в поисках стола. Не найдя его, неловко вручил стакан Харри.
6: «Всего доброго. Пойдемте, я вас провожу».
5: Проходя мимо, Пепси выхватила злополучный стакан у него из рук и поспешила закрыть за Коннорсом дверь.
6: «Что ж», — Харри вздохнул.
4: «Джаред, ты тогда съезди к миссис Андервуд, пусть расскажет, что помнит».
5: «Тикс, ты знаешь, где стоят капканы Кевина Кула?»
7: «Не все, конечно, но знаю», — кивнул Тед.
4: «Съезди к ним, оставь рядом карточки с просьбой немедленно со мной связаться».
5: «Сию минуту седлаю Роя и мчу». Тед уже был само нетерпение.
6: «А мы с вами навестим святого отца, Харри», — подхватил Ричмонд.
5: «Мисс Стерджес, думаю, у вас самый аккуратный почерк. Будьте так любезны, выпишите вот сюда имена людей, по роду занятий, довольно часто покидающих город». Он показал на незанятую часть доски.
6: «Хорошо», — кивнула Пепси. «И, может быть, мне просмотреть фотографии, раз уж они есть?»
5: «Думаю, лишним не будет». Харри вручил ей стопку снимков. «У вас все, агент Ричмонд?» Тот кивнул. «Хорошо, тогда за работу».
2: Пастор нашелся не в церкви, а на заднем дворе. Признаться честно, принадлежность к сану в нем выдавала только колорадка, белеющая в воротнике байковой рубашки в крупную клетку. Колорадка или римский воротник – элемент облачения клириков и иных священнослужителей в западных церквях и церковных общинах, представляющий собой жесткий белый воротничок с подшитой к нему манишкой – или же белую вставку в воротничок-стойку обычной рубашки. Фернандо срубил дрова. Перед ним высилась огромная куча пахнущих смолой поленьев, а почти весь двор занимали распиленные кругляши. Собака, с виду самый что ни на есть воспитанный ретривер, лежала поодаль. На пришедших она не обратила внимания, или была слишком ленива, или просто привыкла к гостям. «Доброго дня!» Пастор небрежным жестом ткнул топор в колоду и протянул руку для приветствия. «Здравствуй, Стебан», — поприветствовал его Хари, как обычно проигнорировав церковные регалии, и пожал большую ладонь. «Это агент Ричмонд ФБР».
6: «Да, я слышал, что нашли кости».
2: Эстебан протянул руку и Ричмонду. «Уже известно, чьи они?»
7: «К сожалению, да».
2: Хари глянул на Феникса, и тот кивнул. «С большой вероятностью, это Молли Коннорс». Открытое лицо пастора потемнело. Он прикрыл глаза, осенил себя крестом.
6: «Бедная девочка, упокой Господь ее душу», — сказал тихо. «Алаям, он уже знает? Надо будет зайти к нему».
7: «Да, он в курсе», — подтвердил Феникс. «Воспринял тяжело, но старается помочь нам».
6: «Я тоже помогу, чем смогу»,
2: — Фернандес указал на дом, приглашая.
6: «Пойдемте внутрь». «Я много разговаривал с Молли, и если вам нужно узнать о ней больше, то буду рад рассказать».
2: Феникс кивнул и вгляделся в приятное и даже красивое лицо священника. Правильные черты лица тот прятал под густой, аккуратной бородкой, но все равно выглядел совсем не как человек, отринувший все мирское. И он совершенно точно заботился о своем теле, придерживаясь мнения, что оно является храмом души. Под просторной рубашкой и потертыми джинсами угадывались крепкие мускулы. В доме, маленьком, но на удивление уютном, Эстебан сразу проводил их на кухню. Пес увязался за ними, приветливо виляя хвостом. Святой отец усадил гостей за стол, неожиданно большой для одного, и принялся заваривать чай. Феникс отметил, что к чаю у пастора была 5-фунтовая коробка печенья, а на посудной полке теснилось не меньше дюжины чашек. «Начинаются холодные ветра. Самое время пить чай», — сказал Эстебан, водружая на стол чайник, который явно был больше галлона вместимостью. Пес подтвердил справедливость его слов негромким гавканьем.
6: «Есть пирог с ягодами принести?»
7: «Нет, спасибо», — решительно отказался Феникс, не желая еще больше смягчать атмосферу.
2: «У вас часто бывают гости, мистер Фернандес?»
6: «Я не знаю, правильно ли называть их гостями».
2: Фернандес улыбнулся.
6: «Вернее, неправильно называть их моими гостями.
2: Люди приходят поговорить с Богом, но часто им не обойтись без посредника, то есть без меня». «И под чай с печеньем проще исповедаться?» — подытожил Феникс. «Странно, я всегда представлял священников прокурорами, а вы, оказывается, адвокат».
6: «О, нет, я совершенно точно не то и не другое».
2: Еще ярче улыбнулся Фернандес и спокойно сел за стол.
6: «Знаете, религия, она ведь не про суд. На мой взгляд, говоря о религии, мы говорим о выборе пути, о фонаре, что освещает путь, о посохе, что дает опору, о теплом плаще, который укрывает в непогоду. Если человек знает, куда он идет, ему не нужна моя помощь. Но так много заблудившихся, кому надо просто показать направление, а может помочь выстругать трость».
2: «И всех надо отогреть и накормить, прежде чем отправлять в путешествие, да?» — резюмировал Феникс. «Странно, что Молли заблудилась. Если судить по рассказам Лаяма и Теодора Тикса, девушка была целеустремленной».
6: «Еще какой?»
2: — согласился Фернандес, заметно погрустнев.
6: «Нет, Молли не была заблудшей. Напротив, она шла по очень твердой почве и, как могла, старалась помочь другим ее нащупать. И у нее хорошо получалось. Потому что помимо наставника, детям очень нужны друзья, и Молли была для многих таким другом».
2: Он оглянулся на приметную банку с печеньем и улыбнулся.
6: «Это для детей, агент Ричмонд, и да, они часто бывают у меня в доме. Я знаю, как это выглядит со стороны, но совершенно уверен в том, что необходимость помочь людям, которые об этом просят, превышает риск быть неправильно понятым».
2: «И какую помощь просят дети?» — спросил Феникс. «Насколько я понял, в Мадди Криге за последние 30 лет не было ни одного эпизода жестокого обращения с детьми, не говоря уже о более тяжких преступлениях против них.
6: Ваш город в какой-то степени образцовый. Большой процент полных семей, считанные единицы живут на пособие. Может, здесь не так интересно, как в Солт-Лейк-Сити, например, и не больно много развлечений?»
2: Но дети, они на то и дети, что способны из ничего сотворить приключения.
4: Вы никогда не слышали выражение «у каждого свой ад», агент Ричмонд?
2: Фернандо склонил голову на бок.
4: Физическое насилие, безусловно, ужасно. Но сколько видов морального, ничуть не лучше. А ведь бывают и внутренние муки, и часто они больнее всего.
2: Тут он перевел взгляд на Харри и продолжил.
4: Муки выбора, например. Самосознание. Вам ли не знать, как это бывает, верно?
2: Харри нахмурился и резко дернул плечами. Поэтому Кевин Кул часто был вашим гостем вместе с Молли Коннорс? Спросил едва заметно охрипшим голосом. Не мог найти путь? Мучился из-за той истории с матерью?
4: Вам лучше спросить у него самого.
2: Осторожно ответил Фернандес.
4: Но, если коротко, то ваша догадка близка к истине. Думаю, я имею право это озвучить, учитывая, что Кевину уже давно не нужна моя помощь. Но вы же понимаете, Харри, что эта информация только для вас. Посторонние могут воспринять ее превратно.
2: Уж поверьте, шериф неожиданно зло усмехнулся.
4: Я понимаю.
2: Феникс перевел взгляд с пастора на шерифа. Казалось, эти двое говорили о чем-то очень личном, но Харри вроде не был особо верующим. Или когда-то и он сидел здесь и пил чай с печеньем. Но тогда бы он предупредил Феникса о том, чем занимается пастор, помимо чтения проповедей, выслушивания исповедей и отпущения грехов. Решив, что обдумает эти странности позже, Феникс по очереди задал обычные для такого дела вопросы о жертве и, скрупулезно записав ответы, поднялся. «Спасибо, что уделили нам время, святой отец».
4: «Боюсь, ничего полезного вы не узнали», — вздохнул Фернандес.
2: Погладил вертящегося рядом пса по голове, достал из банки печенья и скормил ему.
4: «Но я действительно не имею ни малейшей догадки, кто и почему мог убить Молли. Она невероятно светлый человек, и я внутренне молюсь, чтобы вы все-таки ошиблись».
2: «Мы тоже, Эстебан». Харри снова подал ему руку, и пастор крепко ее пожал. До машины они шли молча, и только сев за руль и пристегнув ремень, шериф наконец нарушил тишину.
7: «Я знаю, что у вас есть вопросы», — сказал он глухо. «Заедем домой? Пообедаем, я расскажу».
2: «Предлагаете прикончить переданный Дженнифер суп?» — спросил Феникс. «С удовольствием разделю его с вами». Вопреки ожиданиям, Харри не улыбнулся, лишь отрешенно кивнул и завел мотор. Глава 12. Молчал Харри всю дорогу до дома, хоть езды и было минут 5. Не проронив ни слова, шериф грел суп, резал хлеб и доставал из шкафа тарелки. Феникс не торопил. Помог со столовыми приборами, кивнул, когда Харри показал на остатки тыквенного пирога.
4: «Ну, ладно».
2: Едва сев за стол, он сжал в руках вилку и нож, хотя перед ним стоял суп. «Размазывать не буду. Моя жена нашла в моем компьютере папку с порно. Выгнала меня из дома и подала на развод. Об этом узнал Смит и раструбил на весь город. В итоге мне пришлось уехать». Харри на мгновение сжал зубы, отчего на щеках проступили желваки, а потом продолжил. «То, о чем говорил Фернандес...» «Нет, вслед мне, конечно, не плевали, но нравы тут пуританские, совсем не как в больших городах. А Смит еще и постарался на славу. Так хотел подкатить к моей жене, что не гнушался самой идиотской лжи».
7: «Порно было с извращениями или с чем поинтереснее?» — спросил Феникс, не торопясь приступать к еде.
2: С одной стороны, Харри был бы искренне рад, чтобы эта история никогда не доставалась со стеллажа времени. Феникс был достаточно хорошим психологом, чтобы понимать это.
7: С другой, тот отчаянно нуждался в возможности все объяснить.
2: Пусть не жителям Мадди Крига, так хотя бы Фениксу.
6: «Нет, черт возьми!»
2: Харри в сердцах бросил вилку на стол.
6: «Самое обычное! Я никогда ей не изменял и не собирался!»
2: Но она посчитала, что это неважно.
4: «А Смит...»
2: На секунду по его лицу пробежала гримаса отвращения и ненависти.
7: «В общем, Смит раздул все, что только смог придумать».
6: Это в какой-то мере меня и спасло в итоге. Он так заврался, что стало даже смешно. Стал писать, что я чуть ли не оленей насилую. В такую ерунду перестали верить даже мальчишки, что расписывали дверцы моей машины матерными словами.
7: И что, в причине развода она указала «смотрел порно»? Феникс не мог понять, как обычное видео могло привести к такому. Какая разница, что смотрит человек ради быстрого сброса напряжения, если это не взято в Даркнете? Многие женщины, примерные жены и многодетные матери, между прочим, не прочь посмотреть пикантное видео или даже групповое порно. А уж дамские любовные романы с весьма подробным описанием половых актов давно и прочно заняли места на полке бестселлеров рядом с ужасами и детективами. Харри усмехнулся и покачал головой. «Ешьте ваш суп, агент Ричмонд», — сказал он с горечью. «Вам не понять специфики такого места, как Мадди Крик, и то, почему девочка из добропорядочной местной семьи полночи блевала в туалете, только увидев, как двое несостоящих в браке людей целуются на экране. Она даже от одного упоминания о сексе рот себе зажимала. Специфику-то я как раз знаю, не одну лекцию прослушал», — возразил Феникс. «Почему в городах, примыкающих к резервациям, одни нравы? Южане придерживаются других, а северяне — третьих. Не забывайте про Аляску, это отдельное государство». Он посмотрел на Харри. «А вы сами, Харри, как быстро закрыли бы эти видео и отправили файл в корзину?»
5: «А вам какая разница?»
7: Харри угрюмо посмотрел на него из-под лобья и опустил взгляд в тарелку.
5: «Если бы Мередит меня не выгнала», — ответил он все-таки неохотно, «я был бы примерным мужем всю свою жизнь с единственной гребанной папкой в компьютере. Да и ту не факт, что не удалил бы. Меня вполне устраивала моя супружеская половая жизнь, хотя от того же минета я бы не отказался. Но настаивать никогда бы не стал». Харри помолчал. «Даже предлагать бы не стал, зная Мередит. А сейчас?»
7: Фениксу было горько осознавать, что вся жизнь Харри была разрушена парой статей. «Понятно, что с Мередит времени повернуть вспять. Если бы нашлась женщина, вы бы стали примерным семьянином? Многодетным отцом, призывающим малышню помолиться перед ужином? Мне показалось, вы хорошо ладите с племянниками».
5: Феникс представил Харри на 10 лет старше. Он чуть набрал вес, потому что его жена отлично готовит, а он не может отказать себе в добавке пирога. На заднем дворе дома установлен надувной бассейн, на полу разбросаны игрушки. И у Харри разгладилась эта глубокая складка между бровями. Феникс поймал себя на том, что сложившаяся в мыслях картинка нравится ему. «Мой ответ каким-то образом приблизит нас к поимке убийцы Молли».
7: Харри снова поднял голову и посмотрел ему в глаза. «Или поможет лучше понять, на что намекал Эстебан, когда говорил про Кевина и его проблемы?»
5: «Намек святого отца я примерно понял», — Феникс пожал плечами. «Это было элементарно и даже ожидаемо. Очень часто мальчики, рано потерявшие матерей, не могут построить нормальных отношений. Иногда они подспудно ищут замену матери, и их либидо оказывается направленным на женщин постарше. А иногда всплывают и более серьезные девиации».
7: «Ваш ответ абсолютно бесполезен для следствия, но интересен мне лично. Вы отслужили два контракта, вышли в отставку в звании второго лейтенанта. Могли бы продолжить службу, у вас были все возможности. Но вы вернулись в Мадди Крик, несмотря на несправедливые обвинения. Вы интересны мне, Харри».
5: Дернув губой, будто пытаясь одновременно поморщиться и усмехнуться, шериф покачал головой.
7: «Ничего интересного», — ответил он, берясь наконец за ложку. «Устал от жары, захотел увидеть родных. Думал, сделаю перерыв на годик, а потом вернусь в армию. Но оказалось, что 7 лет — огромный срок для этих мест. А еще, что многие до сих пор уверены, что армия выбивает из мозгов всю дурь и превращает не пойми что в настоящих людей». Вот теперь он усмехнулся явственно и горько. «Так что теперь я уважаемый и почетный член общества».
5: «А что по молодости было?»
7: «Так кто его знает, может и неправда все. Выдумки Смита, как про оленей».
5: Но никаких мимолетных романов и отношений без обязательств Харри все равно позволить себе не может. В этом случае даже служба в морской пехоте не спасет. Только помолвка длиной в 2 года, пышная свадьба и брачная ночь. Именно в таком порядке. Иначе до самой его смерти жители Мадикрига будут ждать,

0: разделся, тот сейчас буквально до костей. Меня попросили. Как-то так получилось, что я как приехал, то драки разнимал, то пацанье оборзевшее на место ставил. Ни разу никого не ударил, но почему-то все свято уверовали, что я в армии только и делал, что учился кости ломать. А самыми отпетыми знаешь, кто были? Тут он неожиданно улыбнулся. Тикс и Балок? Феникс даже не думал над вопросом, решение пришло мгновенно. «Ты же понимаешь, что я собрал досье на каждого из вас. Мисс Пепси, правда, почти нигде не засветилась, но и в ее активе есть победа в составе команды болельщиц. Если не ошибаюсь, это были соревнования по всему штату, и Пенелопа Стерджес была той, кого подбрасывают в воздух и ловят после головокружительного кульбита. Но Баллок... Странно, Баллок производит впечатление тихони. Он, кажется, писатель?»
1: «Да уж, писатель!» — фыркнул Харри. «Он-то мне машину матами да членами и расписал в свое время. А стихи как виртуозно сочинял. Что ни день, так новая баллада о Харри-извращенце».
0: «И после этого ты взял его на работу?» — Феникс покачал головой. «Харри или досконально просчитал Уинстона, а последний здорово вырос в умственном плане, или был отчаянным смельчаком. И второго с его пони-переростком. Кстати, это вообще законно владеть конем такого размера? У него копыта больше моей головы».
1: «Нормальные у них с отцом кони», — возразил Харри. «Это просто тикс небольшого роста. Вот и кажется так».
2: «А что до остального? Они мальчишками были совсем. А повзрослев, за ум взялись. Я дал им шанс, но, конечно, пришлось сразу показать, кто теперь главный».
1: «Поверь, главного в тебе признает даже Пепси. А эта девица никому не подчиняется».
0: Феникс усмехнулся.
2: «Я слышал ваш разговор тогда в участке. И, кажется, искренне надеюсь, что Бэнкс обломается. Потому что иначе я ему не завидую».
3: «Я больше переживаю за Тикса и Балока», — вздохнул Харри и внимательно посмотрел на Феникса.
2: «Ты же понимаешь, почему именно Балок жестче всех дразнил меня в юности?»
0: «Потому что ты не поделился с ним паролем к сайту?»
2: Шутка вышла неуклюжая, но Феникс и не собирался шутить.
4: Ни на тему сексуальной закрепощенности молодых людей в крайне закостенелом пуританском обществе маленького городка одноэтажной Америки.
2: «Думаешь, эти двое устроят Бэнксу темную, если он позволит себе что-то большее, чем прогулки под луной?»
3: «Нет»,
2: — усмехнулся Харри и невесело покачал головой. «Не настолько они дремучие. Но проблем доставить могут. Сомневаюсь, конечно, что тебе вообще есть до этого дело, но все-таки. Главное, что ты не побежишь со всем этим в газеты».
0: «Уподобиться Смиту?» Феникс скривился.
1: «Да никогда.
2: Правда, я не совсем понимаю, если они опекают Пепси как два ревнивых брата, то почему мне кажется, что она влюблена в Тикса?
0: Надо же, внешне Теодор никак не тянет на покорителя сердец».
1: «Ну, почему? Он симпатичный», — Харри пожал плечами.
0: «А еще языкастый и ездит на коне.
2: Черным, правда, но всегда можно использовать отбеливатель. С Пепси станется».
1: «Эй, это извращение почище совокуплений с оленями», — рассмеялся Феникс и взялся за ложку.
2: Суп уже почти остыл, но все еще оставался вкусным. Они расправились с основной частью и взялись за пирог, когда зазвонил мобильный. Феникс поспешно вытер руки и принял вызов от Ребекки, снова поставив на громкую.
5: «Феникс, мы нашли то, что тебе понравится»,
2: — сказала она с необыкновенным для себя энтузиазмом.
5: «Но сначала скажи, в этом Мадди Криге есть цирк? Потому что если нет, то какого черта по счету Кевина Кула проводят покупки клеток-перевозок для крупных хищников и сильнейших транквилизаторов для животных?»
0: «Транквилизаторов?» — переспросил Феникс.
5: «Да, и еще кучу всяких препаратов», — ответила Ребекка. «Иммуномодуляторы, витамины, антибиотики, пре- и пробиотики, даже антидепрессанты».
0: Она защелкала клавишами.
5: «Все препараты в ветеринарных дозировках. Но подавляющее большинство действующих веществ применяется и в человеческой медицине».
0: «И он покупает это все по кредитке?»
2: Феникс не мог поверить, что Кевин не знал, какой широкий след за собой оставляют банковские операции.
5: «Да, на свое имя, с доставкой службы UPS»,
0: — подтвердила Ребекка.

0: собственноручно расписывается в получении».
1: «Он что, идиот?» Феникс посмотрел на замершего Харри. «Скорее, просто не думал, что кто-то будет искать», — протянул тот.
0: «Все, отбой, больше новостей нет»,
1: — оборвала разговор Ребекка.
0: «Все данные по платежам у тебя на почте».
1: И положила трубку. Феникс схватил лежащий на столе планшет, открыл почту. Файл был огромный. «Отзывай Тикса из леса, надо готовить полноценную облаву», — сказал, быстро просмотрев файл. «Похоже, у Кевина Кула есть тайное место, где он держит похищенных женщин».
2: «Черт возьми»,
1: — выдохнул Харри у него над ухом. Он успел обойти стол и склониться, заглядывая в планшет. «Место доставки, видишь? Просто координаты. И это не дом Кулов, это участок дороги в горах. И оттуда он может увозить клетки и лекарства куда угодно». «Нам придется прочесать километры леса», — признал очевидный Феникс. «Сможем привлечь кого-то из горожан?» «Впятером провернуть такое будет нереально». «Конечно, я все организую, дай мне...» Он глянул на крупные наручные часы с встроенным компасом, календарем и секундомером. 2 часа. «И возьми машину, встретимся у офиса». «Договорились, я пока доложу начальству, что мы проводим поисковую операцию». Феникс тоже посмотрел на часы, засекая время. «До встречи». Харри кивнул и, кажется, машинально хлопнул его по плечу, прежде чем быстро выйти из дома. Глава 13. «Итак, ваша основная задача – прочесать выделенные вам квадраты до наступления сумерек и вернуться по домам до темноты», – Харри обвел взглядом собравшихся перед его офисом людей. «Завтра утром, если не будет другой команды, вы собираетесь своей группой снова и продолжаете работу. Помощник шерифа Джаред Бэнкс будет координировать все группы добровольцев. Мы с агентом Ричмондом и мои помощники Теодор Тикс и Уинстон Баллок пройдем дальше вглубь лесов и осмотрим дальние квадраты. Связь с нами только в крайнем случае, через Джареда по спутниковому каналу. Всем все ясно?» «Люди...» Их собралась небольшая, но все-таки значительная толпа, закивали. «Хорошо, и последнее. Вечером в кафе Бэнксов всех ждет горячий ужин и напитки. Оплата за счет шерифского управления. Не забудьте заглянуть». Одобрительный ропот превратился в радостные выкрики, а Харри улыбнулся. «Спасибо всем, давайте приступать. Подойдите к руководителю вашей группы». Люди быстро разошлись на 5 групп. «Это ваши квадраты». Ричмонд обошел все группы, выдал их руководителям тонкие папки. «Ваша задача — найти Кевина. Если сумеете, произведите гражданский арест. Но он вооружен и хорошо владеет оружием. В случае сопротивления в бой не вступать, просто сообщите, где его видели, и уходите». «Я отметил капканы и ловушки на картах», — добавил Тикс. «Но под ноги все равно посматривайте». «Не волнуйся, ходить умеем», — отозвался Мальком Форд, зарабатывающий на жизнь выращиванием овощей. На его руке красовалась алая бандана, знак, что он руководитель своей группы. Первой ушла группа фермеров, возглавляемая Кристофером Уортом. За ним лавочники и торговцы под предводительством Ральфа Шварца. Харри доверил следить за всеми Бэнксу и подошел к Тиксу. «Где твоя мать?» — спросил, понизив голос.
3: «Уехала на вызов в ТР-50. «У фермера коровы никак не отелится», — ответил Тед.
1: «Когда я звонил, она еще ехала туда. Сказала, что надеется к вечеру вернуться». Харри прикинул, ТР-50 был не городом, просто большой фермой, даже не имел статуса населенного пункта. Его считали пригородом Бивера, хотя их разделяли без малого 40 миль. От Мадди Крига расстояние и вовсе набегало под 70 миль. Так что да, Сеймур Тикс можно ожидать к вечеру, а скорее к ночи. Хорошо, что доктор Хоринс, хоть и был всего лишь 3-м членом городского управления, взял на себя ответственность за привлечение к поискам жителей. Теоретически и Харри, и тем более Ричмонд могли рекрутировать любого гражданского в случае необходимости, но на практике для этого нужно было получить разрешение от главы города. Франческа Андервуд, 2-й член управления, сейчас вела в лес группу, состоящую из пастора Фернандеса и хозяина бензоколонки Дональда Грейнса. Харри не хотел привлекать его, как-никак Дон отметил 81-й день рождения. но такого опытного проводника, как он, еще стоило поискать. А в выносливости ему проигрывал даже неубиваемый Тикс. «Ладно, берите лошадей и выдвигайтесь», — решил Харри.
3: «Оставь только матери записку.
1: Вечером встретимся в условленном месте. Контрольный вызов?» «В 2 и в 4», — по своему обыкновению перебил Тикс. «Все ясно, босс, все сделаем».
3: «Хорошо».
1: Харри кивнул им, и парни умчались к машине Баллока.
3: «Ты готов?» — Харри повернулся к Фениксу. «Едем?»
1: «Едем», — ответил тот, перекатившись с пятки на мысок и обратно. Жир норки определенно пошел на пользу его ботинкам. Едва отпала необходимость торчать в лесу, наблюдая за работой экспертов, Феникс снова стал человеком в черном. Классический костюм, надраенные ботинки.
3: Хорошо, хоть галстуки Ричмонд не жаловал.
1: В таком виде он был и во время обеда, но когда приехал в офис, уже выглядел как самый настоящий скаут. Одет в выданные Харри берцы и костюм. Волосы спрятал под трикотажную шапку, в кармане тонкие шерстяные перчатки. Сейчас на стоянке у офиса такое утепление казалось чрезмерным, но стоит им попасть в лес, как будет в самый раз. К счастью, дожди наконец прекратились, и мох больше не чавкал под ногами противной жижей. «По-хорошему, нам нужно было взять в группу еще хотя бы по одному человеку», — заметил Харри. «Но сам видел, мы привлекли всех, кого могли». Ближайшие несколько километров лес почти не имел подлеска и хорошо просматривался, так что можно было идти быстро и не особо приглядываясь. Спрятать здесь кого-то было бы крайне проблематично.
2: «Я понял, насколько велик кадровый голод, когда ты дал добро мистеру Грейнсу», — заметил Феникс.
1: «Ты в курсе, что он четверть века провел в тюрьме строгого режима, угодив туда в 15? Пожизненный приговор вызывает вопросы». Собственно, именно поэтому он и выиграл апелляцию и добился его отмены. Но вина ведь была доказана.
2: «Честно говоря, мне плевать, что там было на самом деле», —
1: честно признался Харри. Такая честность в общении с агентом ФБР могла выйти боком, но почему-то в отношении Феникса он был почти уверен, этот агент способен понять его правильно.
2: «В Мадди Криге этот человек зарекомендовал себя как надежный товарищ и опытный охотник. Никаких инцидентов с его участием у нас не случалось ни разу».
1: «Как и с Франческой Андервуд». Феникс легко перепрыгнул через поваленное дерево, и Харри подумал, что слухи о том, с каким остервенением муштруют будущих агентов ФБР, не такие уж и слухи. «Убийство, ни разу не бывшее самозащитой. Но она не села за решетку. Не удивлюсь, если посетители ее бара дерутся исключительно на парковке, не решаясь наводить бардак в помещении. Я начинаю думать, что утром был искусный спектакль, а всю информацию про меня ты давно уже получил и сам». Харри усмехнулся, снова почувствовав мерзкий привкус неловкости от рассказа за столом.
3: «Нет, на тебя нашли запись о разводе без суда и раздела имущества, и несколько листов записи о безупречной службе».
1: Феникс коротко усмехнулся.
3: «А, ну, еще тот факт, что в старшей школе ты был на 2 недели отстранен от занятий, за то, что под видом кул-эйда принес на вечеринку крепленое пиво. Начало традиции купания в фонтане у муниципалитета было положено именно тогда, я прав?»
1: Кул-эйд — сухой концентрат фруктового напитка. Обычно его разводят водой и добавляют сахар.
2: «Нет, все началось задолго до меня», —
1: Харри коротко улыбнулся и покосился на Ричмонда.
3: «А как насчет тебя?»
1: «Скелеты перетряхивать не прошу, конечно, но жажду равноценного обмена».
2: «Боюсь, со скелетами у меня не густо», —
1: Феникс улыбнулся в ответ.
2: «Самая обычная семья, средний класс, ближе к его верхней границе. Мама домохозяйка, отец ведущий программист в Apple. У нас свой дом в Атланте, машины не старше 3 лет и обязательные 2 путешествия ежегодно. Я мог бы стать спортсменом или попробовать свои силы в музыке. Родители поддержали бы любое начинание. Но моей мечтой было агентство. Лет до 12 все считали это просто детской прихотью, потом стало ясно, что дело серьезно. Мать с отцом составили план моей подготовки, ведь они считали себя обязанными помочь мне реализовать мечту. И в следующие годы моя жизнь была чередой тренировок, занятий с педагогами и различных конкурсов».
1: «И как давно мечта сбылась?» — поинтересовался Харри.
2: На вид Ричмонду было лет 30, и вряд ли в этом вопросе внешность сильно обманывала.
1: «Что считать точкой пика?» — уточнил Феникс. «Если поступление, то сначала мне пришлось получить степень бакалавра по уголовному праву и отработать 2 года помощником адвоката. Можно было бы обойтись 1 годом стажа, но для этого пришлось бы потратить лишние 2 года на получение магистерской степени. В 24 я, наконец, смог подать документы и через год был зачислен на курс. Само по себе обучение длится всего 21 неделю, но стажером ты числишься еще 18 месяцев, пока не пройдешь испытательный срок. Итого, полноправным агентом я стал 4 года назад, в 27. Итого, 31. На 5 лет младше Харри. Пусть эта информация была на самом деле совершенно лишней». «Ну, теперь хотя бы понятно, откуда столько гонора», — пошутил было Харри больше для того, чтобы отвлечься от ненужных мыслей. И только потом понял, что и шутки такого рода более чем неуместны. «Мы говорим обо мне, или это определение всех агентов ФБР?» Феникс рассмеялся, открыто и задорно. Перепрыгнул еще через одно поваленное дерево, глухо выматерился. «Прости», — перепрыгнув вслед за ним, Харри обнаружил Феникса, сидящего на толстой ветке. «Я чуть не убил кролика. Или кого-то с него размером. Приземлился прямо на него, зверь наутек, я ноги убирать, а в задницу ветки упираются».
2: «Городская задница к веткам непривычна?» И снова слова сами соскользнули с языка совершенно в обход мозга. Харри поспешно подал Фениксу руку.
1: «Эта задница видела столько грязи на полигоне в Куантику, что вашей деревенской и не снилось», — усмехнулся Феникс. Посмотрел себе под ноги, наклонился, снял с подошвы клок рыжеватого пуха. «Кажется, кто-то подвергся непрошенной эпиляции», — заметил, выбрасывая пух. «Хорошо, хоть что это была не змея».
4: «Ну, охотник из вас так себе, агент Ричмонд».
1: Харри сделал вид, что раздосадован, и покачал головой. «Вы только что упустили наш ужин».
2: «Как ужин?» — нахмурился Феникс.
1: Но Харри видел, что уголки его губ подрагивают, как у человека изо всех сил сдерживающего улыбку.
2: «А разве нам не положены шведский стол и персональный сомелье?»
1: «Боюсь, они не поместились в наши рюкзаки». Харри все-таки не выдержал и улыбнулся. «Но можете поискать на привале. Вдруг найдете хотя бы официанта?»
2: «Надеюсь, хотя бы не его труп», — Феникс покачал головой. «Прости, наверное, это неудачная шутка. Просто когда мертвых видишь чаще, чем живых, наступает профдеформация. 50% прошедших обучение в академии не выдерживают и уходят сами. Еще половину из оставшихся отсеивают по истечении испытательного срока. Выдержавшие все становятся циничными, заносчивыми задницами вроде меня».
1: «Ты думаешь, в армии я ромашки выращивал?» Харри усмехнулся и покачал головой. «Мадди Крик, конечно, расслабляет мозги и нервы, но это даже приятно снова их напрячь».
2: «Я бы не сказал, что он совсем расслабляет», — возразил Феникс.
1: «Небось, нет-нет, да пробует тебя на прочность, а? Тот же Бэнкс, как мне кажется, только с виду смирный».
2: «Серьезно?»
1: — Харри насмешливо на него покосился. «С виду смирный? Мне кажется, наоборот. С виду не подходи, убью. Но договориться с ним намного проще, чем с тем же Тиксом. Он сплошь 60 килограммов противоречия».
4: «Я бы сказал, 60 килограммов тротила», — хмыкнул Феникс.
1: «Ну и полная задница иголок, будто он на дикобраза сел. Как он при такой нервной организации умудряется ладить с конем? Они же должны твердую руку чувствовать».
2: «Ты не прав», — Харри покачал головой и, сверившись с компасом, скорректировал их направление. «Тикс как раз непрошибаемо спокоен и также непрошибаемо уперт в своем мнении. Но так как его общая скорость жизни выше среднестатистической, а болтать попусту он очень не любит, это выглядит как шило в жопе. А на деле это скорее «все и так понятно, займемся делом», а не эмоциональность. Лошади же у них с матерью им подстать, такие же быстрые, несмотря на размер».
1: «У них с матерью?» — переспросил Феникс. «Хотя, если учитывать, что Сеймур Тикс ветеринар, это вполне логично. Да и мальчишка рос без отца. Уход за любым животным дисциплинирует, а такие серьезные, как лошади, требуют полной отдачи».
4: «Именно!»
2: Харри обошел большой пень по кругу, внимательно его осмотрев, но и кора, и мох были не тронуты. Как ни странно, но самый эмоциональный в этой компании – Балок. Но он же и лучше всего эти эмоции контролирует, по крайней мере в последние годы. И с ним не было никаких проблем с тех пор, как я вернулся в Мадди Крик.
1: Думаю, он проникся к тебе уважением, потому что ты смог переступить через прошлое и завоевать авторитет, несмотря на подмоченную репутацию.
2: С точностью хирурга Феникс препарировал собственные мысли Харри по этому поводу. Скорее всего, это же можно сказать не только о Балоке.
4: Возможно.
2: Харри пожал плечами. Меньше всего на свете ему хотелось снова говорить о подмоченной репутации.
1: Пойдем вон к тем камням, их стоит осмотреть получше.
2: Они не нашли ничего. Шли, пока не сгустились сумерки и не стало толком не видно, куда наступаешь.
4: «Вряд ли он прячется здесь, я бы на его месте ближе к старым шахтам держался», — высказался Тед.
2: К оговоренному месту ночевки Феникс и Харри прибыли на несколько минут раньше них с Балоком. Успели немного расчистить площадку для палаток, когда Тикс, по своему обыкновению, вынырнул из кустов. Балок, верхом на красивой, тоже очень рослой лошади, серой масти, прибыл вслед за ним. Как выяснилось, использование лошадей было оправдано по многим причинам, помимо скорости. У Харри и Феникса, конечно, были рюкзаки, но в итоге в них оказались только термосы да легкие спальники. Палатки, запас еды, изоляционные коврики и прочий скарб были приторочены к седлам и сложены в седельные сумки.
1: И судя по тому, как быстро все было организовано, такой поход был шерифу и его помощникам не в новинку.
2: «Частенько приходится искать животных», — пояснил Харри.
4: «То коровы проломят ограду, то овца от стада отобьется. От страха они порой убегают очень далеко, а бывают, что и туристов ищем, и даже местных. Лес — коварная штука, мало ли что может случиться».
2: «А в позапрошлом году беглец был, помните?» — сказал Балок. «Похитил ребенка у бывшей жены, мотался с ним по стране, пока деньги были, а потом решил в Робинзон поиграть. 3 дня искали».
1: На пару с Тедом они ставили палатки, пока Харри готовил место для костра.
2: Фениксу не предлагали поучаствовать, но он сам нашел себе несложную работу — собирать дрова. Как и где искать сухую растопку во влажных условиях, учили еще в лагере скаутов, но на практике применить знания оказалось сложнее, чем он думал. При всей своей физической подготовке в настоящем лесу он был впервые. Непривычным было все, и огромное количество живности, окружавшее их, и давящая на уши тишина и запахи. Оказывается, лес наполнен ими. Прелые листвы, опавшие хвои, каких-то цветов.
4: «Курить охота!» — пожаловался Тикс и полез в карман.
1: «Не смей!» — буркнул Балок.
2: «Да я так...» — немедленно уступил Тикс. «Просто подумалось...» Он достал упаковку жевательной резинки и закинул в рот пару подушечек. Фениксу было очень интересно, как они собираются разжечь насквозь отсыревшие ветки. Но оказалось, что настоящий костер никто палить и не думал. В поистине бездонных сумках для поклажи нашлись газовая горелка, сковорода с высокими бортами и консервированный суп, больше похожий на рагу.
4: «Бобов не брал», — хмыкнул Тикс. «Чтобы не устроить всем нам веселую ночь». «Скажи лучше, что просто их не любишь», — поддел его Балок.
2: «И признай уже, что кленовый сироп — твоя слабость», — добавил, выудив из сумки огромную, наверное, спинту размером бутыль с сиропом.
4: «С чем мы будем его есть?»
1: «В другой сумке пирог», — невозмутимо ответил Тикс.
2: Но Феникс готов был поспорить. Кончики его ушей стали алыми. Огонек от газовой горелки немного освещал пространство вокруг, но лица всех четверых были скрыты в темноте.
1: «А лошади привязаны?» — спросил Феникс, услышав очередное фырканье.
5: «Нет».
1: «Зачем?»
5: — удивленно посмотрел на него Тикс.
4: «Они не убегут от меня, даже если тут начнут рваться бомбы».
2: «Убегут», — поправил Тони, — «но будут бегать кругами и орать, чтобы ты нашел их по голосу». Представив картину «Орущие кони», Феникс рассмеялся. Нет, он знал, что любое животное может кричать от страха, боли или тоски, но воображение упорно заменяло протяжное «И-го-го!» на человеческое «Помогите!». Рискую вызвать приступ смеха, но должен спросить о наших шансах встретиться с медведем», — сказал Феникс, приняв из рук Харри большую пластиковую миску с густым рагу.
4: «Да вот, сами и волнуемся»,
2: — Тик сосредоточенно посмотрел на запястье. «Опаздывает что-то». Феникс целую секунду всерьез собирался спросить, в котором же часу должна была состояться встреча, пока, наконец, не понял, что никаких часов у Теда на руке не было. А Харри и Балок втихаря посмеиваются над своими мисками.
4: «Медведи здесь, конечно, есть», — снизошел, наконец, Тони до объяснений. «Но сейчас осень, они сытые, ленивые. Даже из любопытства к человеку не подойдут.
2: Ну а если все же попытаются, лошади нас предупредят. В таком случае могу сделать вывод, что нам всем очень повезло, что вода не размыла шахту весной, когда медведи голодные и злые», — резюмировал Феникс. Зачерпнул ложкой рагу, отправил в рот.
4: «Начинаю привыкать к оленине», — заметил, прожевав.
2: «Осторожно, скоро обратно отвыкать», — хмыкнул Тони. «Вам, поди, награда какая-то будет положена, если, конечно, мы Кевина найдем».
3: «С него станется такую нору вырыть, что только когда провалишься, отыщешь».
2: Есть мнение, что только в США одновременно действует порядка 250 серийных убийц, не говоря о мире в целом. «Так что если за каждого давать награду, медали не напасешься», — возразил Феникс. Хотя на представление к очередному званию он мог надеяться и, чего таить, хотел стать специальным агентом раньше, чем отметит 32-й день рождения.
4: «Это мерзко», — вдруг буркнул Тикс.
2: «Медаль за маньяка — это одно. А медаль за Кевина, нашего Кевина, это совсем другое». Он посмотрел на Балока так, что улыбка немедленно сползла с его бледных, тонких, но удивительно выразительных губ.
4: «А что, любой другой на его месте был бы лучше?» — возразил Тони, чуть подумав.
3: «Кого бы ты предпочел?»
4: «Да не знаю я!» — огрызнулся Тикс.
2: «Просто не будем об этом, может?»
4: «Поверь, никто не будет лучше», — сказал Феникс. «Даже если убийцей окажется кто-то не из города, это не отменит ни факта гибели девушек, ни того, что их прятали в этих лесах. Серийное убийство — это не порно-скандал с простым жителем. Даже через 100 лет при упоминании Мадди Крига будут вспоминаться происходящие сейчас события». Это понимали все, и повисла гнетущая невеселая тишина, пока ее, наконец, не разрушил все тот же Тикс.
2: «Спальники надо сдваивать?» — спросил он у Балока. — Что там с погодой?
4: — Ночью до +10, ветер утихнет, — сообщил Балок, сверившись с данными в сети. — Наши спальники до -5, думаю, можно и по отдельности. Хотя, зная тебя, мерзляка, лучше сразу объединить, чем под утро ты разбудишь меня стуком зубов.
2: — Ладно, давай, — согласился Тик совершенно спокойно и, поднявшись, аккуратно сложил грязную посуду в мусорный мешок. Харри же быстро глянул на Феникса, улыбнулся краешком губ и взял себе добавки. Феникс решил, что рагу с него достаточно, но от пирога с кленовым сиропом он отказываться не собирался. Тем более, что сковороду на горелке сменил чайник, куда Харри накидал собранных в лесу растений, и теперь в воздухе плыл будоражащий аромат чая. Балок ушел обустраивать спальное место. Тикс сказал, что проверит лошадей, и скрылся в темноте.
4: «Спал хоть раз в спальнике?» — поинтересовался Харри негромко.
2: Расправившись с рагу, он налил себе чая и теперь сидел, грея руки о бока металлической кружки.
4: «Не приходилось», — признался Феникс, «но был опыт ночевки в сельском доме на старом матрасе. Наверное, впечатления будут сходными».
2: «Ну вот и проверим», — Харри усмехнулся и, оставив чашку на ковре из мха, пошел проверять их палатку. Темно-зеленая, почти невидимая в темноте, она стояла в паре метров от оранжевой палатки Тикса и Балока и была заметно больше. Наверное, в ней с комфортом разместилось бы и 3 человека. А один из спальников, который Харри заботливо развернул и хорошенько встряхнул, был гораздо толще 2-го.
4: «Он зимний», — пояснил Харри. «Я точно не замерзну в своем, а для тебя лучше подстраховаться».
2: «Спасибо». Феникс не причислял себя к мерзлякам, но всегда лучше иметь возможность сбросить одеяло, чем искать, чем накрыться.
4: «Расстегнуть, лечь, застегнуть?» — спросил, показав на спальник. «Или есть какие-то нюансы?»
2: «Нет, нюансов нет!» — Харри включил подвешенную на специальный крючок под куполом палатки диодную лампочку. но может быть очень непривычно поначалу. И нижнее белье рекомендую не снимать».
5: «А что, некоторые это делают?»
2: Феникс замялся, решая, как лучше. Раздеться перед палаткой, рискуя замерзнуть и быть укушенным каким-нибудь не успевшим уснуть комаром. Или сделать это в палатке. Если бы она была такой же маленькой, как у Балака и Тикса, вариантов бы не было. В конце концов, Феникс принял компромиссное решение, снял куртку и обувь и забрался в палатку. Внутри оказалось вполне просторно, и с остальной одеждой не возникло проблем. Упаковаться в спальник тоже было несложно. Тот был мягким и довольно широким, а специальная молния удобно застегивалась изнутри. «Ну что?» — Харри заглянул внутрь. «Ну вот, неплохо же, да?»
5: «Очень даже неплохо», — согласился Феникс.
2: Поправил надувную подушку, заметил, что рядом со спальником Харри нет второй.
5: «А ты как же?» — спросил, указывая на подушку.
4: «Я и без нее прекрасно посплю», — усмехнулся Харри.
2: Он встал на колени и стал раздеваться. В таком положении купол палатки ему совершенно не мешал ни снять куртку, ни стянуть свитер, ни даже расстегнуть штаны. А потом просто сел задницей на свой мешок, вытащил ноги из штанин и тут же сунул их в спальник. Складывал одежду в аккуратную стопку он, уже наполовину застегнувшись, наверняка не потеряв ни капельки тепла.
5: «Ловко», — оценил сноровку Феникс.
2: «И я правильно понимаю, что этому тебя не в армии научили? Там предпочитают, чтобы солдаты спали в полной экипировке и в обнимку с оружием.
4: Я, конечно, не самый лучший охотник, но с развлечениями тут не густо», — ответил Харри и, приподнявшись, выключил свет.
5: «Есть какой-то условный сигнал, что пора покидать палатку?» — спросил Феникс.
2: Они с Харри положили оружие в изголовье, но, едва погас свет, отсутствие капитальных стен ощутилось очень остро. Фениксу казалось, что его единственная защита от леса и его обитателей — это спальник.
4: «Разве что кто-нибудь из нас начнет очень громко кричать. Бегите, агент Ричмонд!»
2: Смешок Харри раздался как-то очень близко.
5: «Принято, шериф Олборн», — улыбнулся Феникс.
2: Повернулся на бок спиной к борту палатки, подтянул выше собачку молнии так, чтобы снаружи осталась только голова. У спальника был большой капюшон, и при необходимости можно было бы укутаться так, что незащищенным остался бы только нос. Но Феникс надеялся, что настолько холодно этой ночью все-таки не будет. А завтра, возможно, они будут ночевать уже в своих кроватях в Мадди Криге.
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мосфильм. Первое творческое объединение «Интеральянс и фильм». Неоконченная пьеса для механического пианино. По мотивам произведения Антона Павловича Чехова. Автора сценария Александр Адабашьян, Никита Михалков. Режиссер-постановщик Никита Михалков. Оператор-постановщик Павел Лебешев. Художники-постановщики Александр Адабашьян, Александр Самулекин. Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Режиссер Максаков. Оператор Елян. Художник по костюмам Абар Барановская. Художник-гример Желманова. Монтажер Елян. Звукооператор перезаписи Базанов. Мастер по свету Шебейко. Художник-фотограф Пашвыкин. Музыкальный редактор Бланк. Редактор Козлова. В фильме использована музыка Деницетти, Листа, Рахманинова. В ролях: Михаил Васильевич Платонов, Александр Калягин, Софья Егоровна, Елена Соловей, Сашенька, Евгения Глушенко, Анна Петровна Войницева, Антонина Шуранова, Сергей Павлович Войницев, Юрий Богатырев, Павел Петрович Чербук, Олег Табаков, Порфирий Семенович Глаголев, Николай Пастухов, Иван Иванович Трилецкий, Павел Кадочников, Николай Иванович Трилецкий, Никита Михалков, Герасим Кузьмич Петрин, Анатолий Ромашин, Верочка, Наталья Назарова, Лизочка, Ксения Минина, Яков, Сергей Никоненко, Петечка, Сережа Гурьев. В эпизодах: Комиссаров, Иванов, Юсин, Башлыкова, Максаков. Лето. Усадьба. Анна Петровна, Николай Иванович, слуга Яков. Во дворе. Пьют чай, играют в шахматы.
3: Да. А вы Калитиных помните? Калитин. Ну, Ксюша Калитина, полненькая такая, дочка. Ну, так у меня же, у меня с ней история еще обиднее была. Да. Я ведь тоже ведь к ней, знаете, ездил, вводил ее мамашу в расход потихоньку по кофейной части. Да, гуляли мы тенистыми аллейками, а был я тогда, надо сказать, робок и молод.
4: Молчите, вот. Думать смешаете.
3: Ой, это шах. Да, так вот однажды оставили они меня ночевать. Ну, оставили они меня ночевать, я лег спать вдруг, среди ночи.
2: Николай Иванович подходит к самовару и смотрит в отражение на свои зубы.
3: Открывается дверь. Да, и входит ко мне в комнату старуха, лет 80, глухая, и с клестирной кружкой в руках. И, пардон, поставила она мне клестир. А я не сопротивлялся, я ведь решил, что у них так в доме принято, понимаете? А утром выясняется, что она просто комнатами ошиблась. Но я уж, конечно, к ним больше не ездил свататься. А что смешнее всего...
4: Не смешно и неприлично, молчите.
3: Ой, Насима, она же, вы знаете, плоть ужасно курить хочет. Я ведь сегодня с утра не курил. Как утром проснулся...
5: Прошлую зиму в опере.
3: Ой, смотрите.
2: Порфирий Семенович косит траву.
5: Я видел, как один молодой человек плакал под влиянием хорошей музыки. Это хорошо, Сергей Павлович?
6: Пожалуй, что и очень даже хорошо.
5: Нет, вы скажите мне, пожалуйста... Почему близ сидящие дамы и кавалеры улыбались? Чему они улыбались?
6: Порфирий Семенович. Порфирий Семенович.
5: Я слушаю вас.
6: Порфирий Семенович.
2: Берет за руку крестьянина.
6: Вот где. Вот в таких простых людях хранится нравственный заряд. Вот где спасение нашей идеи.
5: Вы ему на ногу наступили, Сергей Павлович.
6: А? Прости, голубь.
5: В наше время жили по-другому. И любили по-другому. Мы любили женщин. Как настоящие рыцари. На, где жалобчик?
2: Отдает косу крестьянину.
5: Ой. Мы к ним относились по-другому. Потому что видели в них лучшего человека.
6: Ну, ступай, ступай.
5: А женщина, Сергей Павлович, это лучший человек.
4: Ну, зачем же мошенничать?
3: Кто мошенничает?
4: Как сюда попал эта пешка?
3: Вот этот?
4: Да. Вот это кто и поставил?
3: А эту пешку вы сюда поставили.
4: Ах, я, да?
3: Да.
4: А? Да, пардон.
3: Точно, пардон.
5: В наше время за друзей, между прочим, было принято в огонь лазить, а ныне...
2: Подходит к столику с чаем.
7: А ныне пожарный на то есть, чтобы в огонь лазить. Впрочем, шутки в сторону. Так вот, я давеча не договорил. Идея народная представляется мне некоторым облаком, полным живительной влаги, готовой пролиться на поля культуры, засеянной семенами прогресса. И если... Маман не любит.
3: Бедная Россия, добрая страна.
5: Ну иди сюда, песик мой хорошенький. Ну иди сюда, собачечка моя хорошая. Ну,
3: свистит-то, свистит, господи.
5: А почему ты...
3: Точно мужик, а? Удивительная женщина. Ну, выходить-то будете, а?
4: Довольно, надоело. После доиграем.
3: Но ведь когда выигрывает, сидит точно приклеенный. Стоит начать проигрывать, сразу надоело. После доиграем. Анна Петровна, нехорошо. Извольте продолжать. Иначе я буду считать вас проигравшей.
4: Не считайте.
2: Сергей Павлович кормит собаку.
3: Ну, в таком случае с вас 3 рубля. А с прежними, с давешними, так 10, а? Когда я буду иметь честь получить с вас эти деньги, добрая женщина?
4: Когда же, наконец, цыгане приедут?
3: Витамины, это витамины. Ух ты, моя душечка, ух ты, лапонька моя.
2: Николай Иванович взрывает пакет.
8: Ну, Николай Иванович, ну, я не люблю. Мама, скажите.
2: Сергей Павлович уходит.
3: Ну, так что, прикажете считать за вами или сейчас заплатите, ваше превосходительство, а?
4: Сержиль, дай этому юродивому 10 рублей.
8: Но, маман...
2: Берет собаку под мышку и идет к гамаку.
8: Не знаю, когда был жив папенька... Не знаю.
2: Садится на гамак и качается.
3: Пойду, однако, выпью винца.
2: С зонтиком в припрыжку бежит к усадьбе. За ним бежит собака.
3: Выпью винца.
2: Слуга Яков вытаскивает из речки стул.
9: Дворяне. Хуже пизал. Никакой гигиены, такой стул потопили.
2: Столовая в усадьбе. Слуга накрывает на стол. Николай Иванович у окна пьет вино.

0: Во дворе у столика с чаем Анна Петровна и Порфирий Семенович.
1: Ну, так женщина лучший человек, Порфирий Семенович?
2: Лучший.
1: О, вы большой женолюбец, Порфирий Семенович.
2: Да, я люблю женщин, я им поклоняюсь. Достаточно мне знать только одну вас, чтобы поклоняться всем женщинам.
1: Бу-бу-бу-бу-бу.
0: Смотрит в подзорную трубу.
3: А вот и Платоновы пожаловали.
0: У Якова не получается вытащить стул из реки.
4: Ура, ура, ура.
1: Кстати, что за человек, на ваш взгляд, этот Платонов?
4: Мишель умный человек.
2: Батюшки, запонку потерял, пока косил. Это надо же. Где я ее мог потерять? Запонку потерял, пойду поищу.
4: Мишеля грешно не уважать. Беседовать с ним истинное удовольствие.
5: Он славный человек.
0: Герасим Кузьмич, читая газету.
5: Только придирчив, горяч, молод еще.
0: Николай Иванович, смотря в подзорную трубу.
6: Батюшки, ну и разнесли же черти нашего Михаила. Бык, настоящий бык. И супруга пополнила. Маленькая и толстенькая. Колобок. Толстей, сестра, молодая, заловля.
1: Не угодно ли чаю? Прошу всех к столу.
7: Господи, вот мы и не дома наконец. Ой, как долго эта зима тянется. 6 месяцев не видели ни паркета, ни высоких потолков, даже людей. Ой, как вы живете? Пасынка, не обижайте.
1: Ну что вы, Михаил Васильевич, Сержель меня теперь не мачеха и маман называет.
7: О. Знаете, а мы всю зиму проскучали. Ели, спали, вслух читали. Скверно.
8: А чего же скверно? Скучно немного. А так жилось хорошо.
1: Боже, как они оба варварски располнели. Эки счастливый народ. Ну, повеселимся нынче. Цыгане будут. И один удивительный сюрприз с музыкой.
7: Порфирий Семенович, я вас вижу. Здравствуйте.
0: Порфирий Семенович в кустах. Снимает шляпу.
7: Да. Нет, но Сержель, господи, он ли это? Ой, а где длинные волосы, блузочка, сладенький тенорок? А ну, скажи что-нибудь.
9: Я Турандас.
7: Бас! Бас, совершеннейший бас. Да. Ой, ну и духотища.
1: К дождю должно быть.
0: Николай Иванович смотрит подзорную трубу. Видит Якова, который пытается достать стул. Опустевший стол, где пили чай. Михаил Васильевич и Анна Петровна в стороне разговаривают. К ним подбегает Александра. Что-то шепчет на ухо своему мужу. Отходит от них.
7: Черт возьми! Сергей Павлович! Милый, дорогой! Что ж ты молчишь? Женился и молчишь?
10: Каков я? И скоро...
7: Я поздравляю.
10: И быстро.
7: Поздравляю.
10: Влюбился и женился.
11: Поздравляю вас, Сергей Павлович! Желаю вам всего-всего! Теперь вы узнаете самую лучшую сторону жизни.
7: Ничем и так не угодишь, как только если женишься. До смерти любит свадьбу.
11: И не свадьбу люблю, а порядок, Миша.
7: Ну да.
11: Очень вы угодили, Сергей Павлович. Благодарю вас.
10: Счастлив, господа.
7: Ну? Что?

0: Я тут хотел было
1: Герасим Кузьмич, читая газету.
2: А вот в Сызрани девица Терещук поймана ворона с голубыми глазами.
0: Где поймана?
3: В Сызрани. Но где же Софи?
0: Полноте, господа, полноте! Софи с Порфирием Семеновичем на пруду. Скоро приду.
4: Ну, познакомь.
0: Я же не восточный владыка какой-нибудь. И не прячу жену. Салют просвещенным славянам! Слава родственникам! Ура, невероятно!
1: Михаил Васильевич бежит по лестнице к дому.
5: Очень рад видеть, а? Аргентом Нидриком здоров, сияет, блещет, винищем с утра несет. Даже здесь слышно,
0: я
5: молодец.
0: Я, видишь ли, Платоша.
5: Сострить хочешь? Не беспокойся.
1: Иван Иванович в кресле в обнимку с подушкой.
6: Кто это ахнул?
1: Входит в гостиную.
6: Койка, что ли? В кого это?
5: В меня.
6: Шмажил.
5: Нет, попал. На повал. Ой, ты мой хороший!
7: Кого я вижу?
3: Пап, ты уже не...
7: Ящий, дочка! Светилый созвездие полковника Терецкого. Здрасте, голубчики! Фу! Салют вам из крупушки и пушки! Господи, как жарко! Мишенька, голубчик мой! Сашенька! Давно вас не лицезрел!
5: Садись!
7: Садись, мне говорят, приказывают! Здорово, Сашенька!
3: Здорово!
7: Я вот всегда здоров! За всю мою жизнь ни разу не был болен. Правда, сердце кое-когда побаливало, а женского пола. Но сей недуг сладостью фармакопии не нуждается. Кто-то метлу поставил. Митька, что ли, дурной. Дурной. Внучек, здоров, Сашенька?
3: Здоров, тебе кланяться.
7: Ого, уже научился.
0: Сие нужно понимать духовно.
7: Ну да, конечно, духовно, духовно. Анна Петровна, халушка.
1: Потихоньку все собираются в гостиной.
7: Я двустволочку новую купил. Дивную двустволочку. Поход на Бекашев устроим. Диана божественная. Люблю таких особ. Побей меня, Бог, люблю. Вот где она и есть, эта эмансипация женская. Ее, значит, плечики целуешь, от него порохом, ганнибалами пахнет. Диана Божественная, ваше превосходительство, Александра Македонская!
0: А ты уже клюкнул с утра, полковник, а?
7: Живи, сандут!
0: Тут-то что так раскудахтался?
7: А я ведь праздновал с 8 часов утра тут. Все еще спали, а приехал сюда и давай ногами стучать, давай ногами стучать. Смотрю, выходит она, смеется. Бутылочку Мадерки распили. Диана, 3 рюмочки, а я все остальное.
0: Ой, мама.
3: Об этом надо рассказывать.
7: И чё-то я устал.
0: А вот и я. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, сестрёночка. Ой, ты мой. Ой, ты. Ой, ты мой. Ой, ты что такое? Шлёпка.
3: Да.
0: А это? Кыш. А там кто такой? Что такое? Здрасте, ваше превосходительство.
8: Здрасте.
0: Здрасте.
8: Здрасте.
0: Здрасте, ваше превосходительство. Здравствуй.
7: Ну,
0: ну, как дела, Мишель?
9: Кто их знает, каковы они. Долго, брат, рассказывать. Да и неинтересно.
1: Надевает маску и подходит сзади к Сергею Павловичу.
0: Скажите, пожалуйста,
1: Он оборачивается, пугается.
10: Николай Иванович, я не люблю ваших шуток. Маман, скажите ему. Николай Иванович, я не люблю.
11: Николай Иванович.
3: Тупой.
0: Колька-то ваш здоров?
3: Здоров.
0: О, давно я его уж не видел. Большой, наверное, мальчишка стал, а?
9: Большой.
0: Большой?
9: Большой.
0: Большой, большой?
9: Большой, большой.
0: Большой? Ну, какой?
9: Большой, большой.
0: Большой, большой.
1: Иван Иванович засыпает в кресле.
0: Отче! Полковник!
6: А имена теперь дают только греческие.
0: Полковник, не спи!
6: Что?
0: Не спи, говорю!
6: А я бодрствую.
3: Коль, перестань, прошу тебя. Пап, неловко здесь, не надо спать.
6: Сплю, доченька, сейчас, слава богу, хорошо.
1: Михаил Васильевич смотрит в подзорную трубу. На реке замечает лодку с двумя пассажирами. Дама и ее спутник.

0: В даме узнает Софью Егоровну.
1: Годик, клоун домашний. Все. То в кителе карманы зашил, потом в табакерку соли насыпал. Шнурки у ботинок связал. Все, клоун домашний.
0: Михаил Васильевич уходит в другую комнату, подходит к шкафу, наливает себе выпить, выпивает, идет к выходу, останавливается.
2: Украли мою жену, Порфирий Семенович.
3: Порфирий Семенович мне все показал. А воздух как...
0: Возвращается к шкафу, выпивает еще.
4: Петербург, сплошной озон.
2: Мы с Софией Смолван всего два дня как приехали.
3: Серж, я в восторге от нашего сада.
0: Михаил Васильевич возвращается ко всем.
5: Софья Егоровна, мой милейший друг, дала слово, что в четверг вы все будете у меня.
3: Да?
2: О, мы сдержим слово прикате всей компании.
5: Надеюсь, вам мне понравится. Сяду я получу вашего.
3: Получи.
5: Река глубокая, лошадки есть хорошие.
3: Скажите, Порфирий Семенович, как вам лучше ехать? Через Ясновку?
6: Через Платоновку.
5: Почему через Платоновку? Да. Через Платоновку круг дадите?
3: Платоновка? Постойте. Я же с помещиком ее была знакома, я знаю Платоновку. Да, теперь, наверное, уже не Миша, а Михаил...
6: Васильевич.
3: Михаил Васильевич, верно, да. Михаил Васильевич.
6: Каково? Ну, Мишель. Нигде не бывает, но всех знает.
0: Сергей Павлович подходит к Михаилу Васильевичу.
6: Да вот же он. Узнай же его скорее.
0: Михаил Васильевич кланяется.
7: Не может быть.
6: Прошло 7 лет. Софья Егоровна, для собаки это уже старость. Да и для лошади тоже.
8: Заблуждение. Лошади до 18 лет живут в среднем, конечно.
3: А мы давние знакомые с Михаилом Васильевичем. Он в ту пору был студентом, а я... Да, и все мы видели в нем министра каких-то... Мерси. Особенных дел второго Байрона. А я готовила себя в Ермоловы. Помните, Михаил Васильевич? Да, 7 лет прошло. 7 лет. Ну, как вы теперь? Что поделываете?
6: Я школьный учитель, Софья Егоровна. Только всего.
7: Как? Вы?
6: Да, я.
7: Невероятно, но почему? Почему же не больше?
6: Ну, мало одной фразы, Софья Егоровна, чтобы ответить на ваш вопрос.
7: Но университет, по крайней мере, вы кончили?
6: Нет. Я его бросил.
0: Иван Иванович опять засыпает в кресле.
6: Взял и бросил.
7: Да, но это не мешает вам быть человеком. Верно?
6: Виноват. Я не понимаю вашего вопроса. Как?
7: Да, я не совсем ясно выразилась. Это не мешает вам быть человеком-тружеником, хочу сказать. На поприще, ну, скажем, эмансипации женщин, всеобщего обучения, прогресса, наконец. Понимаете, это не мешает вам быть служителем идей.
6: О, нет, Софья Егоровна, напротив. Напротив, вы, наверное, решили, что мы здесь опустили. Что вы, Софья Егоровна, мы трудимся. Мы, например, с Иваном Ивановичем сейчас трудимся на поприще эмансипации и идей, и, надо сказать, успешно. А вот господин Трелецкий, врач, дарвинист, Пирогов или Порфирий Семенович, он скосить умеет. Гигиенист, мужикам бороды бреет. Вы знаете, как бреет бороды мужикам? Вы знаете, у него вся деревня сейчас, как Мариинский театр. Все почему-то с босыми лицами ходят. Газеты из столицы выписываем, Софья Егоровна. Да, вот, а господин...
0: Надевает на голову женскую панаму.
6: Петрин нам их читает, так что мы на поприщах трудимся. И очень даже,
3: пап,
6: и очень пап, даже.
3: Пап, не спи, пожалуйста.
6: А это жена моя, Софья, совсем забыл. Александра.
9: Сашенька,
6: брат, сиди на месте. Вот, познакомься, Сашенька. Да, жена моя, Софья Егоровна. Гражданский долг, продолжение рода. Размножаемся, размножаемся. Имею сына, наследника идей. Средств нету, господа. Так что идеи наследуем.

Вошел слуга.

0: Снимает панаму.
1: Ой, что ж такое, господа? Или не праздник нынче, не понимаю, или не лето. Сидят все как на панихиде. Мы тут, Софья Егоровна, целую комедию для вас разыграли. Господи, хоть бы улыбнулся кто. Вот полюбуй, Софья Егоровна, скучный, скучный, как хор моравских учителей.
2: Какой ты, Миша. Не любит он, когда люди покойно сидят.
3: Вот и нет, Александра Ивановна. Прав, Мишель, 1000 раз прав. Так нас и нужно. И мало еще. Он из нас единственный, кто живет и дышит полной грудью. Он из нас самый Денис Давыдов. Если бы не он, мы бы и вовсе взяли.
4: Да, умнейший вы человек, Сергей Павлович, умнейший. Ну, а какого вы, господа, мнения насчет того астрономического фокуса, чтобы Анна Петровна дала бы нам нынче немножко поесть?
1: Да, кстати, а? Анна Петровна.
4: Анна Петровна.
3: А? Маман.
2: Как он надоел, как он надоел. Нахален до безобразия. Все ждут, и вы ждите. Когда вы только сыты бываете. Ест и ест, без конца ест. Вот я специально наблюдала и удивлялась. 2 стакана чая, вот такой кусище говядины, потом 5 яиц. Потом забрался, не стратясь, в мою комнату и съел 1/2 пирога. Все качается, кричат, скандалят, топают, с самого утра покоя нет. Что там за шум? Прекратить сейчас же! Что там за шум?
0: Подходит к проему двери. По лестнице поднимается Павел Петрович с 2 дамами и маленьким мальчиком.
2: Да, ура! Мой кавалер идет.
5: Да, да, да! И на людях, повторю, жабы! Увязались за отцом, непослушание свое выказывать приехали! Еще в зеленые платья нарядились.
2: Павел Петрович!
5: Поглядите, православные! Ящерицы зеленые, дуры!
6: Ну, хорошо, не по грубости можете говорить.
2: Правда, что?
5: Племянника с собой еще прихватили!
6: Вы же знаете, что его не с кем оставить.
5: Ну, так вам еще мать за собой привезли, дуры!
2: Да. Вот, вот кто настоящий Денис Давыдов! Не то, что вы все. Здравствуйте!
7: Здравствуйте!
6: Очень приятно! Законом брака ваше превосходительство!
2: Это не меня, это Софья Егоровна.
6: Да? А это наш кузен Петечка. Его просто дома не с кем оставить.
2: Бонжур, бонжур.
6: А доктор здесь?
2: Здесь.
6: Велите, чтобы он не насмехался ваше превосходительство.
2: Уверяю, он вас не тронет.
8: Здравствуйте,
2: здравствуйте.
9: Но где? Где, друзья мои, та особа, видеть которой душа моя стремится? Подозрение имею и думаю, что это особа, а нет.
0: Подходит к Софье Егоровне.
2: Павел Петрович Щербук, наш приятель, сосед, кавалер, гость и кредитор.
9: Да, первейший дружок его превосходительству покойничка генерала. Позвольте ручку.
6: Очень приятно, но не нужно.
0: Он пытается поцеловать ей руку, а она убирает.
10: Павел Петрович, не обижайтесь. Обидно. Мы считаем, что целование рук – это унижение Обидно. Для женщины. Мужчине же вы, извините, рук целовать не станете. Но. А мы против любых форм неравенства, ибо любое неравенство таит в себе росток унижения, да. А унижение несет за собой.
11: Вы, молодой человек, юрист, и никаких других наук не вкусили, кроме гуманитарных.
9: А
11: вы еще можете обольщать себе иллюзиями, знаете, там, свобода, равенство, братство, прочее. Я же неисправимый дарвинист, для меня благородная кровь, понимаете, порода. Не пустые звуки, далеко не пустые. Ведь не чумазый же, не Кухаркин сын дал нам, понимаете, науку, литературу, искусство.
0: Бьют по руке племянника.
12: Не трогайте, говорят.
13: А вот деревни Костоваты выпал град. Некоторые градины достигали величины куриного яйца.
11: Герасим Кузьмич.
13: А, Павел Петрович, здравствуй.
11: Здравствуй-то, здравствуй. Но мы все-таки тут беседуем с людьми, а ты читаешь слов. Неделикатно, побойся Бога, в самом деле. Так вот, если я Кухаркиному сыну или чумазому не подаю руки, не сажаю его с собой за стол, то тем самым я охраняю лучшее, что есть на земле. Я, так сказать, участвую в естественно-историческом отборе.
0: Целует Софья Егоровна руку.
11: Забыла, вроде
7: Цетьёви, нон лицедвови. Что означает, что положено Юпитеру, не положено бычку.
6: Очень интересные мысли, Павел Петрович.
0: Софья Егоровна переводит взгляд на Михаила Васильевича.
6: Вы как-нибудь... Запросто приезжайте к нам, поспорим.
10: Да, и спори, глядишь, родим, сообщай истину.
7: Спасибо. А у Галикина курскар на стойке чихает. Тьфу, гадость какая.
6: Пап, ну не спи тут, стыдно.
7: А я не сплю, доченька, не сплю. Я бодрствую, миленько. Бодрствую. Ой, так, что ты? Господь с тобой. Бодрствую.
0: Мальчик лет 10 снимает шляпу, взъерошивает волосы, надевает шляпу обратно. Идет по тропинке. Увидев что-то в траве, начинает рукой бить по ней. Уходит вниз по тропинке в сторону реки.
6: Михаил Васильевич!
0: Входит в комнату, где Михаил Васильевич наливал себе спиртное.
6: А я вас искала. Я пришла сказать, что вела себя глупо, и прошу меня извинить. Этот глупый допрос и тон... Извините меня, извините. Вы не сердитесь?
12: Я на вас не сержусь. Сердился было, а сейчас не сержусь.
6: Михаил Васильевич, а куда эта дверь?
12: В рай. В райский кушче. Извините, я глупость сказал. Я не знаю, куда эта дверь.
0: Сверху неожиданно открывается дверь. По лестнице спускаются две дамы.
14: Я уже этих шуток не выношу, а все ты!
15: Я? Да. Я вела!
14: Хочешь, я скажу им, сколько тебе лет? Хочешь?
15: Знаешь что, замолчи! Я лучше про тебя и Митечку Калисина расскажу.
6: Ты злой, ты злой!
15: Не смей больше пить!
14: Уеду сейчас же, уеду!
0: Софья Егоровна и Михаил Васильевич спрятались под лестницей. Зажег спичку.
6: Фу, как неудобно, мы подслушивали.
12: Я не слышал.
6: Идемте отсюда.
12: Вы пристань помните?
6: Что? Идемте.
12: Ивченко с гитарой. Пароход по вечерам. Как он назывался?
6: А, что мы, собственно, испугались? Мы что...
12: А назывался он Самара. Зачем вы пришли сюда?
6: Я?
12: Зачем мне искали?
6: Михаил Васильевич.
12: Что вам от меня нужно? А озеро тоже не помните. И собаку под скамейкой, и гимназиста с удочкой.
6: Михаил Васильевич, вы меня неверно поняли.
12: А туман, как он убегал над песком, помните?
6: Прошу вас, Михаил Васильевич.
0: По лестнице спускается Анна Петровна. Подходит к шкафу, наливает себе выпить.

0: Поправляет прическу около зеркала, уходит.
1: Боже мой, вы представляете, что было бы, если бы она нас здесь увидела? Боже мой, пощадите меня, я прошу вас, Михаил Васильевич, пощадите меня. Наше прошлое было прекрасно, чудно, я нередко вспоминаю его. И... Но поймите, я... Нет, я ни о чем не жалею и очень часто вспоминаю вас, всегда буду помнить. Но только того, прежнего Мишу, в Панаме, со связками книжек, с карманами полными табака.
0: Закрывает дверь шкафа.
1: А теперь вы, Михаил Васильевич, учитель, вы женаты, а я... Я Софья Егоровна, я замужем. Я обязательно займусь нужным полезным делом, и мы с Сержем уже все решили, он меня в этом очень поддерживает. А...
0: Подходит к лампаде, делает ее ярче, смотрит на себя в зеркало.
1: Прошлое. Пусть так и останется прошлым. Студент любил девочку, девочка любила студента. История слишком старая, обыкновенная. И не нужно ничем путать.
0: Михаил Васильевич в это время на улице садится на велосипед.
2: Петя, подожди. Мишель, постой! Мишель, где ж ты был? Мишель, там без тебя все перекрыслись. Софи!
0: Сергей Павлович входит в дом.
2: Софи, я что подумал? Вот Германия или Бельгия? Страны маленькие. Люди живут рядом. Оттого и философские мысли распространяются быстрее. От одного к другому. Тоже в Голландии или в Англии. А у нас? Осенью и весной до Весновки не доехать. А ведь есть еще Камчатка. А взять Сибирь, а?
1: Серж, давай вина выпьем.
2: Что?
1: Вина выпьем.
0: Подходит к шкафу.
2: Господи, как я счастлив. Вольтер, ты и маман. Больше мне ничего в жизни не нужно. Впрочем, еще Глинка. Ничего больше.
0: Анна Петровна на балконе наблюдает за катающимся на велосипеде.
3: Ваше превосходительство, телеграмму цыганам составили. Митик побежал на станцию.
4: А?
3: Отправлять.
4: Хорошо, ступай. Михаил Васильевич!
0: Михаил Васильевич, сидя в гамаке, играет в шахматы с мальчиком.
4: Михаил Васильевич!
0: Анна Петровна подбегает к ней.
4: Михаил Васильевич! Ой, Васечка.
5: Я Петя.
4: Ну, все равно, маленький, пойди погуляй.
6: Ступай.
4: Михаил Васильевич! А мне Порфирий Семенович зимой предложение сделал.
6: Господи, ждешь этого лета, как праздника. Ждешь, а придет, скорее бы кончилось.
4: У меня не слушайте, Михаил Васильевич.
6: Что?
4: Замуж меня зовут. Разбогатею, косить научусь, на вашу школу пожертвую, Петрину долг отдам. А? Устроить себе, что ли, этакую низость, как думаешь?
6: Устроить.
4: Ой, Мишель, ну как же так, замуж без любви? И ты мне это советуешь?
5: Замуж меня выдать хочешь? Бегаешь от меня?
0: Садится к нему в гамак.
5: Мы же целую зиму не виделись, Миша. Шутник, Миша. Что с тобой?
6: Послушайте, вы же умная, добрая, милосердная. Забудем все. Будем дружить. И к тому же я хоть немножечко доженат.
5: Ну, что теперь про жену-то толковать? Я ведь все вижу, Мишенька.
4: Что у тебя было, Софья? Говори быстро, ну.
5: Вы тоже расстались с друзьями?
4: Чего мне стыдиться, ведь я вашу грешную душу давно знаю. Пропадете вы без меня, Платонов.
0: Мимо проезжает велосипедист, а за ним две девушки.
6: Ой, господи, неужели через десятки лет мы будем в состоянии хохотать и старчески плакать над этими днями?
0: Подходит слуга Яков.
6: А потом провалимся сквозь землю, и имена наши покроются густым туманом.
3: А из тумана вышел я. Ша, ваше превосходительство, все готово.
7: Ты что, дурак, разговор влезаешь?
8: Мог бы вообще не приходить. Сами же велели. Доложить, когда будет готово-с. А вот апропо, кто дурак, это господин докторс. Они господину Петрину газету подожгли-с.
7: Пошел прочь!
0: Уходит.

0: ума ты сходишь, должно быть.
1: У тебя есть я. Чего тебе еще?
2: Встает из гамака.
3: Господа, прошу всех в дом! Обещанный сюрприз! Прошу всех в дом!
2: Все собираются к дому. Входят в дом, поднимаются на балкон на второй этаж.
4: Ведь если, допустим, Ричард Львиное Сердце смел, великодушен, благороден, так это ж все надо сохранить. Женись, допустим, на принцессе, тоже великодушный и благородный, и передай все эти извилины и мозговые шишки своим детям. А как заведутся в роду Кухаркины дети, чумазы, тут конец всего благородства. Так, это мы, значит, сюда пришли. Хорошо. А это под шалью? А это сюрприз! Шикозная интрига.
2: Подходит к большому ящику, накрытым покрывалом, размером с пианино.
4: Не смей трогать, чужой, тебе говорят.
2: Бьет мальчику по рукам.
5: Да вот вам Миша подтвердит. Миш, ведь наш Колька в год говорить начал, верно?
6: А Щербук в 60 вот никак говорить не перестанет.
7: А вы знаете, я очень люблю детей. Господа, вот что я решила. Завтра рано утром я поеду в деревню и тех детей, чьи матери на покосе, буду сама кормить из соски своими руками. Вот Александра Ивановна уговариваю.
6: Интересно.
7: Поедемте. Анна Петровна, может быть, вы поедете с нами?
6: Когда мы завтра встанем, покос уже кончится.
7: А мы раньше ляжем.
6: Ничего не получится. Еще цыгане не приезжали. Кстати, Яков, телеграмму цыганам послали? Яков! Яков! Что, цыгане?
8: Я же говорил. Сколько можно спрашивать? Послали в город, телеграмму, ресторан. Куда?
9: Опять от тебя подлеца моими духами пахнет.
8: А про кто подлец, это ваш Митька. Он их пьет и мне предлагает.
9: Ну, замолчи. Захар где?
8: Ну, внизу.
9: Найди его, и оба сейчас же сюда. И несите это вниз.
2: Указывает на большой ящик. Роняет поднос. Поднимает, быстро уходит.
7: Михаил Васильевич, вы к нам как-нибудь привезите своего сына показать. Тут Александра Ивановна про его способности просто чудеса рассказывает.
10: Да она несколько преувеличила, Софья Ивановна. Все дети одинаковые. Это родители у них разные.
4: Нет, от разных родителей и детки должны быть разные.
7: Замолчите вот все. Итак, давай. Сюрприз. Захар, Яков, открывайте.
2: Большой ящик спустили вниз на лестницу.
11: Пианино.
7: Господа, тихо, тихо, тихо. Захар.
2: Захар, деревенский мужик, садится за пианино. Все стоят на балконе, смотрят на него издалека сверху. Он начинает играть. Демонстративно широко руками бьет по клавишам.

0: Гости изумленно смотрят на него.
1: Не может этого быть.
2: Захар!
0: Захар встает из-за пианино. Пианино продолжает играть. Захар убегает. Гости в шоке.

0: Показывают крупным планом Александру. Она в полуобручном состоянии. Александра падает в обморок. Ее поднимают, усаживают на стул.
1: Зачем в комнате на воздухе?
2: Тихо, тихо, осторожно. Вот так. Ну что с тобой? Ну, что ты?
3: Извини меня, Мишенька.
2: Ну что с тобой, Саша? Ну что ты, ей-богу? Вот Наташа Ростова.
3: Я испугалась, а здесь жарко и голова.
2: Дома надо сидеть. Раз голова болит, надо сидеть дома. Понимаешь, а не нестись по жаре в гости. И сними эту шляпу, я тебя очень прошу. Я ее видеть уже больше не могу. Вот умница, молодец.
4: Александр Иванович, голубушка, сейчас
2: все будет хорошо.
4: Не волнуйтесь, Михаил Васильевич, мы сейчас выпьем
2: капельки.
4: Вот.
2: Ну что ты стоишь, правда? Пирогов? Сейчас. Сестра твоя все-таки. Ну, пойди посмотри.
5: Ну, что с тобой, толстушка? А? Что такое?
4: Капельки.
5: Нет, не нужно. Зачем же? В гостях нужно лечить хересом. Вот он, а не каплями. Софья Егоровна.
0: Анна Петровна из пианино вытаскивает небольшой цилиндр.
6: Ага, мистификасьон! Я ж говорил, что чума заиграть не можешь. Это механика.
4: Мишка, вы очень нравится. Душечка. Милая.
0: Михаил Васильевич недовольно уходит в комнату.
6: Чумазый этого делать не может. Не может.
0: Наливает себе водки, выпивает.
7: Полюбуйся, Платоша, 2000 за один обморок.
0: Николай Иванович ходит по балкону, играет на гитаре.

0: Господа! Господа, прошу внимания!
1: Сергей Павлович выходит на балкон.
0: Прошу внимания! Господа! Софья, моя жена, пойдет завтра в деревню помогать крестьянским матерям. Это так прекрасно. Это начало, господа. Я решил, мы, мужчины, тоже должны. Вообще, я решил отдать крестьянам-косцам все свои старые костюмы до единого и обувь.
1: Михаил Васильевич выходит на балкон.
2: Я представил себе. Хорошо, они будут на покосе во фраках.
3: Я действительно как-то не подумал. Это действительно смешно.
4: Это действительно смешно.

0: Зачтем, зачтем, зачтем, зачтем.
1: Мишенька, я так нам рада. Ты самый умный, самый веселый. Я так за тобой счастлив, так покой.
2: Жаркс. Потом неловко люди смотрят. Дома нежности, дома.
0: Продолжаем, господа, продолжаем. Софи, ваша очередь.
3: Софи,
4: так, кому, тому, у кого эта карта? Судьба, судьба, судьба.
5: Сесть на свинью и объехать вокруг дома.
3: Какая карта?
4: Валет пик.
3: Моя карта, господа, моя карта, мой валет пик. Прошу свинью вашу превосходительство.
0: Сержень, дружок, пойди распорядись. Пусть Яков свинью привезет, только поспокойнее, чтобы не понесла. Иван Иванович, вы еще здесь?
5: Никак не надо. Сейчас, ваш
6: мальчик. Мальчик сидит у граммофона.
5: И свинь трогать чужое. Мама!
3: Мама!
7: Мама, избавьте меня от этого урода. Я совершенно не понимаю,
6: входит
7: что...
6: Входит слуга Яков.
8: Извольте, извольте. Ваше превосходительство, было от них издано мне отправиться в полярную экспедицию в деревню за свиньей. Извольте видеть пока туда, да с животным с этим обратно. Мыслимое дело, кто за ужином культурно подаст? Невежество не Захар, или, может, это ваш Митька?
0: Ну, черт с тобой, пусть Митька. А кто у нас еще не водил?
4: Михаил Васильевич.
5: Господа, Нет.
4: А давайте его уговорим. А сейчас я, можно мне? Тому, у кого это...
0: Александра Ивановна, позвольте мне еще раз. Тому, у кого эта карта, судьба сейчас подойти и поцеловать меня. Туз-пик.
3: Покупаю, господа, покупаю. За любые сокровища покупаю туза-пик.
4: Миш, да вот же у тебя туз-пик, вот, вот. Анна Петровна, вам судьба с Мишей целоваться.
3: Михаил Васильевич, Михаил Васильевич, я прошу вас, уступите мне эту судьбу. Я прошу вас.
0: Не продается, не продается, Михаил Васильевич, извольте.
4: Не продается, господа, не продается.
6: Подходит к Анне Петровне. Анна Петровна обнимает его и долго целует в губы.

0: на счастье.
1: Софья Егоровна разбивает вазу с цветами.
2: Я не хотела.
3: Софья, ради бога, не волнуйтесь. Умоляю вас, не беспокойтесь. Тут осколки, осторожно, порежете.
2: Ну вот так и знала. Я не знаю, как это случилось.
3: Яков! Сейчас Яков все уберет. Ну, дайте подумать.
2: Я действительно не знаю, как это случилось.
3: Ох, бедный пальчик. Ладно, наверное,
4: Комнаты надоели.
3: Ну, пожалуйста,
4: ладно.
3: Господа, попросим.
4: Ладно. Да я, собственно, не в голосе даже. Так вот, господа. Ну, ладно. Это так, собственно, шалости детства. Это имитацию. Брачный крик морал в лесу мне показал. Сергей Александрович Коняев, его свидетельство. Так что авторство мне не принадлежит. После некоторой подготовки вам будет представлена поляна и лесной властелин на ней.
3: Поляна, господи!
5: Лохудры, свистать-то не разучились.

0: Учились еще.
1: А, вот рожки.
2: Не, рога не надо. Это пустяки. Это мы сами, или я, или дочка. Пустяки.
3: Михаил Васильевич поднимается на второй этаж. Софья Егоровна взволнованно смотрит на него. Немного постоял под дождем на балконе, садится на диван. Задумчиво смотрит в окно. В столовую входит мужчина. В другой руке резиновые сапоги.
4: Что вам угодно?
5: Мне доктор очень нужен. Сказали, он здесь где-то. Я Горохов, старший конторщик с фабрики. Простите, я разулся, чтобы не заморать.
4: Да-да, очень приятно, господин Горохов, очень приятно.
5: Да ничего вам не приятно. Знаете, мне и самому неприятно, что я господин Горохов.
4: Доктор там, внизу.
5: Благодарю вас.
4: Пожалуйста.
3: Горохов одевает сапоги, выходит на балкон. Спускается вниз на первый этаж.
6: Что вам угодно?
5: Я Горохов, с фабрики.
6: А?
5: Мне вот вас. Вот письмо.
4: Подержите, пожалуйста.
5: Спиритизм? Спиритизм?
4: Я ничего не понимаю. Больная Горохова, это ваша жена?
5: Точно так.
4: А зачем же письмо? Не проще разве словами сказать?
5: Письмо на всякий случай. Вдруг не пустили бы, я бы отдал.
4: Ну, знаете, я сегодня приехать никак не смогу. Завтра к вечеру.
5: Понимаю, понимаю. А то, может, все-таки поедем, господин доктор.
4: Что?
5: Я говорю, может быть, все-таки поедем. Лошади хорошие, хозяйские.
4: А...
5: И потом к обоюдному согласию вы очень обяжете.
4: Я понимаю, но вы знаете, господин Горохов, я сегодня приехать никак не смогу. Завтра, в крайнем случае, послезавтра.
5: Понимаю. Господин доктор, Николай Иванович, ради Христа, я вас очень прошу. Может, поедем? Понял. Понял. Прошу простить.
3: Горохов обращается к спустившемуся вниз Михаилу Васильевичу.
5: Вы предупредили, что доктор занят. Я бы и не сунулся. А теперь рассердился. Может, и совсем не приедет.
7: Здесь ближе, господин Горохов.
5: Виноват.
3: Ставит тарелку с клубникой на пианино, которую достал ранее из портфеля.
5: Я здесь поставлю.
3: Уходит.
5: До свидания.

0: Коль, ты почему не поехал?
1: Что?
0: Ты почему не поехал?
1: Ой, только, Мишель, знаешь, не надо мне твоих нравоучений. Будь ты человеколюбив. Привыкни ты к мысли. Я стена, а ты горох. Вон, господин горох.
2: Коль, а вдруг ей очень плохо? А ты здесь? Нехорошо.
1: А ты откуда лезешь? Ты вообще мала еще, еле видишь.
3: Не смей так говорить с моей женой! Бездельник! Ты единственный доктор на всю округу! А вот так как милости не просит того, что ты давать обязан. Ты милосердию служить обязан, почитать каждую возможность помочь ближнему, тому, кто в тебе нуждается.
1: Хорошо, ты хочешь, чтобы я поехал?
3: Да, хочу.
1: Хорошо, я поеду.
3: Пожалуйста.
1: Вот только сейчас поужинаю и поеду. Вот.
4: Мальчик включает граммофон.
1: Ну, знаешь... Если о тебе Мишель говорит, то ты,
0: да,
1: тоже не самый старательный учитель,
0: ну-ну,
1: которого я в своей жизни встречал.
0: Ах, да, вот да. Как! Да. Это я виноват! Каюсь! Если я негодный учитель, тебе можно к больным не ездить. И пусть все мрут, а ты будешь по гостям гулять, водку трескать. Только я, между прочим, университет не кончил и чужого места не занимаю. А ты его кончил. Так что будь любезен, господин ученый доктор, соответствуй. Назвался Груздем.
4: Павел Петрович и две дамы изображают оленя.
0: Господа, я...

0: Михаил Васильевич входит в столовую. Гости сидят за столом.
1: Господа, прошу всех выпить за мое здоровье. Сержиль, где ты?
2: Иду.
3: А вот мне давеча урядник сказал, что землетрясение происходит от испарения воды. Вроде бы какие-то немцы открыли и сказали, что спасение в металлоидах.
4: Ты отче поспи лучше, поспи.
3: А ты, Коля, не смейся. Сон есть дивное таинство природы, освежающее телесные и духовные силы человека. Может, я, пожалуй, оттого так долго не помираю, что сплю часто.
5: Вот, господа, нашел, слушайте.
0: Сергей Павлович с книгой подходит к столу.
5: Россия – это громадная равнина, по которой носится лихой человек. Каково сказано? Ну, каково?
6: Ну, кто этот лихой человек? Представитель белой кости, вот именно. Всем, друзья мои, всем лучшим, что человечество имеет, оно обязано представителям белой кости. Вообще что? Ну, не извините, братаемся со всякой дрянью, с кулаками-кабачиками, цивилизацией в опасности. Ни идей, ни идеалов, и скоро чумазы вообще все слопает. Чумазы! Кругом один чумазы! Господи! Ну скажите вы мне, где они, представители нашей первоклассной аристократии? Пушкины где? Лермонтовы? Гоголи? Гончаровы? Тургеневы? Где они, я спрашиваю?
7: Гончаров был купец.
6: Да, правильно.
7: Гончаров был купец.
6: Исключение, милый мой, подтверждают правила. Вот так-то, молодой человек, до гениальности вашего Гончарова сильно поспорить можно. Катастрофа надвигается. И перед лицом этой катастрофы, пока не поздно, мы должны объединиться и ударить дружно против нашего общего врага. Пускай я явлюсь перед чумазым не как Павел Петрович Щербук, как Ричард Львиное Сердце. Довольно деликатничать с ними, понимаете? Скажем им прямо в харю, в руки прочь. Знай, сверчок свой, шестока прям в харю, прям в харю так. Интересно. Это от чего же?
8: Да потому что отец был у меня простым рабочим. Я не вижу в этом ничего дурного. Мысль, это кому-то не нравится, то я могу уйти. Но только учтите, что вот это и это, вообще все, что здесь пьете, едите, куплено на мои деньги. И фейерверк на мои деньги, и пушка, и пианино за мои деньги играет. И живете вы, потому что жив я, чумазый. Понимаешь, что Петр? Ведь вы же только умеете поучать, как жить, как веровать, как управлять народом. Сами-то вы живете. Сами-то веруете, не? Вот ты, Павел Петрович, на что ты гонишь? Чем ты кичишься? Белой костью? Так ведь теперь за это не кормят.
9: Дело нужно уметь делать. Дело.
8: А что ты делаешь? Моралом кричишь.
9: Да.
8: А?
0: Встает из-за стола.
8: Ты, брат, никому не нужен. А я чумазый. Слово-то какое? Чумазый. Я все могу. Мой отец к этому дому подойти боялся. А я вот здесь сижу в креслах, с его превосходительством, а погода беседую. Хорошо.
10: Ну что ж ты делаешь, Герасим? Это нехорошо, брат. В чужом дому, понимаешь, куском попрекаешь. Нехорошо.
11: Герасим Кузьмич, не в службу, а в дружбу. Лампу прикрутите, пожалуйста, а то коптить начинает. Двух вещей не переношу, сквозняков и копоти.
8: И керосин на мои деньги куплен.

0: Очень вкусно. Очень.
1: Мальчик включает граммофон. Павел Петрович встает из-за стола.
2: Спасибо. Я сытый сюда приехал, так что я, собственно, и не ел ничего.
1: Выходит из столовой.
3: Анна Петровна, голубушка, вы не обращайте внимания. Я прошу вас, не обращайте
4: внимания. Да будет вам, Порфирий Семенович. Пора бы уж оставить кокетство. Сколько лет одно и то же. Да погляди, косо хоть никого не без своих кредиторов, меня завтра же не будет в этом имении. Или имение, или честь. Выбираю имение. Герасим Кузьмич великий человек, он из всех может по миру посетить, а он ничего, терпит. Ваше здоровье, Герасим Кузьмич.
3: Боже мой. Боже мой, как больно. Как больно.
5: Вот, Софья, видишь, там бедная Россия. Добрая страна.
6: Доставь ты Россию, наконец.
5: Но, Мишель, я хотел сказать...
6: Что ты хотел сказать? Что ты хотел сказать? 15 лет толдычь эту таинственную фразу. Пора бы уж кончить. Говорим, говорим... Русская душа, благо народа, надежды, эмансипации, призывы. Как языки-то еще не отсохли. Ой, ты толдычишь про Россию, господин Щербук, про Чубазов, Порфирий Семенович о романтике. Мухи дохнут от наших мудрых мыслей. Лампа уже коптить начинает. Ой, говорим, едим, спим, опять говорим, и все с чистой совестью. Ну как же, самомнение у нас европейское, развитие, правда, азиатское.
7: Я не понимаю, Михаил Васильевич, да? Как так можно? Если подумать, то, что вы говорите, это просто безнравственно.
6: Безнравственно? Да? Ну да, конечно, осознавать свою бездарность, это безнравственно. Развлекаться в деревне кормлением детей из соски. Раздавать крестьянам фраки и делать при этом великое благородное дело, это не безнравственно.
5: Колокол,
6: колокол. Колокол, да, и ты колокол. Только я звоню сам по себе, а в тебя кто попало? Сержа, скажи, когда ты кончил свой университет? 3 года назад. Что делаешь? Ничего. Еще 5 лет еще делать не будешь, и 10.
5: Ну, не идти же мне в прогимназию. С голода я пока что не умираю. Жить мне еще долго. Ну, для чего же спешить, скажи?
7: Перестань, Миша, все устали тебя слушать.
6: Да, Сашенька, ты меня не слушай, родная, не слушай. Он папенька спит, никого не слушает. А потому всех любит.
1: Михаил Васильевич встает из-за стола.
8: Старик-то тебе чем мешает? Ладно, всем нам ты, господин Чацкий, оплеух надавал.
9: Да господин Чацкий не правды ищет, а забавляется, развлекается. Борниц у них теперь нет. А надо кого-то распекать. Вот он и распекает. И всех, и вся. Всех, и вся.
7: Что там еще?
1: Входит слуга Яков.
10: Там ваше превосходительство животное доставили.
7: Какое еще животное?
10: За которым экспедицию посылали. За свинью, то есть для господина Трилецкого.
7: Ну, господа, хватит философствовать. Николай Иванович Фант прибыл. Прошу вас, господин Трилецкий.
6: Вот и прекрасно. Свинтус подан. Давай. Давай, дорогой.
8: Послушай. Ты что, меня шутом считаешь, да? Все у меня здесь шутом считаете? Что вы знаете про меня? Что вы все про меня знаете? А мне скучно. Мне бесконечно скучно вот жить в этой глуши и не принадлежать себе.

Вздрагивать по ночам от собачьего лая, бояться, что с тобой приехали и нужно ехать. Трястись по отвратительным дорогам. На ужасных лошадях. И думать только о поносах. И ждать только холеру. И читать только про холеру. На самом деле быть совершенно равнодушным к этой болезни. И к людям, которые ею болеют. Это и страшно, и стыдно, и очень противно.

0: Господи, ужасно стыдно жить и пить вот так вот зря. Самое главное, что знать, что ничего другого-то больше не будет.
1: Коль, умоляю тебя, перестань. И вы все, перестаньте.
2: Ну что, ваше превосходительство, куда животное?
3: Пошел вон! Вон! Ради бога, вон!
4: Я, собственно, не у вас спрашиваю.
3: Вон!
4: Их превосходительство велели доставить животное. Я доставил. А с вами разговаривать я совершенно никаких резонов не
1: имею. Надоело все.
4: С вами разговаривать. Их превосходительство сказали.
5: Парадокс. А ведь в эту самую минуту в какой-нибудь южной стране сидит человек и думает: вот сейчас сяду в пирогу и поеду за бананами. Хорошо.

0: Недавно рассказ я прочитал. Не помню где. Маленький такой рассказик, но хороший. Там про девочку. Она любила студента, студент любил девочку. Он читал ей книжки, она их слушала. Вечерами они сидели на реке, смотрели на огни пароходов, которые проплывали мимо. Пели песни, мечтали, целовались, клялись.
1: Это чей рассказ, Мишенька?
0: Не помню, Сашка, не помню. Девочка носила волосы, зачесанные на уши, и от нее всегда пахло речной водой. И жизнь рисовалась им большим длинным праздником, в котором для них было очень много места. И они были счастливы. Однажды девочка сказала, что ей нужно уехать на 2 дня в Петербург. Ты отпустишь меня? Спросила она. Отпущу.
2: Софья Егоровна встает из-за стола.
0: Только буду очень скучать. В полночь он проводил ее на вокзал. Она нежно обняла его. Он сжимал ее руки, едва сдерживал слезы. И не говорил ей ни слова. А когда поезд ушел, он смотрел на удалявшиеся огоньки и тихо говорил: «Милая моя девочка, великолепная моя девочка».
2: Софья Егоровна стоит лицом к стенке.
0: А потом прошел день, и 2, и 5, и еще месяц. Она не возвращалась и не вернулась никогда. А студент ходил на станцию, пил там, встречал поезда, опять пил, а потом успокоился, одумался и стал обыкновенным человеком.
3: Что-то во вкусе Глеба Успенского или Лескова.

0: Софья Егоровна выходит из столовой.
1: Какой ты, Миша, неделикатный. Опять всех расстрой.
2: Все, хватит, надоело. Все на речку, фейерверк!
0: Все выбегают на улицу к речке.
2: Миша, где ты? Посмотри, как красиво, скорее!
0: Михаил Васильевич бежит за Софьей Егоровной.
3: Подождите, выслушайте меня, Софья! Я прошу вас, Софья!
0: Подождите. Стоят под деревом на берегу реки, он держит ее за плечи.
4: Да подождите же!
1: Я прошу.
4: Я, моя дорогая, моя великолепная. Я пропащий человек, давно смирился с этим, но вы... Но вы, Софья, дорогая, что с вами сделалось? Что? Где ваша чистая душа, ваша искренность, Софья? Ваша смелость? Куда вы дели? Куда вы дели, Софья?
1: Вы с ума сошли.
4: Подождите!
0: Вырывается из его объятий.
4: Ну, хорошо.
1: Вы с ума сошли. Вы с ума сошли.
4: Ну, ладно, Софья. Дорогая моя, скажите мне откровенно, ради того нашего прошлого. Почему вышли замуж за этого человека?
1: Он прекрасный человек.
4: Ну, не говорите того, что вы не верите.
1: Он мой муж.
4: Ну, почему не вышли замуж за другого, за труженика, страдальца? Почему выбрали себе там... этого пигмея, этого погрязшего в долгах, безделья, Софья? Почему?
1: Я прошу вас, Михаил Васильевич.
0: Говорит с ним, отвернувшись в сторону реки.
1: Я прошу вас, Михаил Васильевич. Вы щадите меня. Не разрушайте моей жизни. Вы... Можете смеяться надо мной, можете думать, что хотите, но у меня в жизни больше ничего нет, правда. Ничего.
0: Поворачивается и видит, что его рядом нет. Медленно начинает обходить дерево.
1: Михаил Васильевич!
0: Стоят в объятиях.
4: Я любил тебя. Я любил тебя больше всего на свете. Родная моя, ты знаешь, никогда ничего не бывает потом. Это только кажется, что все еще впереди. Что жизнь длинна и счастлива. Что сейчас можно прожить так. Потом все поправишь. Никогда это потом не наступает. Никогда. Ах, если бы я знал это той ночью, когда глядел на огоньки последнего вагона, если бы знал.
1: Зачем ты не искал меня?
4: Я был молод и счастлив. Я верил в долгую и счастливую жизнь. Я верил в потом. Потом суп с котом.
1: Господи, неужели, неужели? Я так испугалась, когда тебя увидела сегодня.
4: Родная, ты пристал.
1: Конечно же. Я так я
0: Сергей Павлович стоит в стороне, наблюдает за ними. Софья замечает своего мужа.
5: Софья, ты просила тальму. Я принес. Я не специально стоял.
1: Господи, Господи, как пошло. Боже мой, как пошло, пошло.
0: Софья Егоровна уходит.
5: Если ты что-нибудь понимаешь? Понимаешь? Я поздравляю тебя, Миша.
0: Сергей Павлович подходит к дому. У столика Анна Петровна и Порфирий.
6: Маман! Маман, мне нужна лошадь. Мне нужно уехать тотчас и навсегда из этой проклятой Войницевки.
7: Господи, что еще случилось в этой проклятой Войницевке? Что за безумная сегодня ночь? Бери, конечно.
6: Благодарю.
7: Серж?
0: Порфирий отходит в сторону под дерево.
6: Мама Анюта, это ужасно.
7: Что такое, Серж?
6: Научите, как жить дальше или не жить вовсе. Я один, опять один. Господи, как это страшно. И за что мне все это? Чем я заслужил?
7: Что с тобой, Сержиль? Тебя побили? Обидели?
6: Разрешите представиться. Обманутый муж.
7: Что? Софья! Ты видел с Платоновым?
6: Господи, Софья! Софья! Софья! Софья! Счастье мое! Спасение надежды! Мама! Отправьте меня в желтый дом! Я сумасшедший! Я все еще верю в любовь, в честность, в дружбу. Или пусть меня побьют камнями, как бешеную собаку, потому что я все бежаю. Потому что никому решительно не нужен.
7: Сержиль, будет, будет, будет. Ах, Платонов, Платонов. Все будет хорошо, Сержиль, все будет по-старому. Не нужна никому твоя размазня, кокет. Мама. На что на Платона, он же умный, уже понимает. У него кроме кокетства, передовых взглядов, придуманных восторгов, ничего за душой нет и не будет. Все будет хорошо. Все будет по-старому. Софья будет с тобой, Платонов со мной, Саша с Платоновым.
0: Порфирий уходит.
7: Не нужна никому твоя Софья. Успокойся. Успокойся. Успокойся.
6: Мама.
7: Не надо.
6: Как вы можете? Успокойся. Как вы можете? Как вы можете?
7: Сержи?
6: Как вы можете?
0: Убегает в дом. Порфирий бежит по лесу. Отламывает палку. Сергей Павлович выбегает на дорогу.
8: Яков! Вещи мои! Вещи! Захар, Митька! Куда вы, черт, делся? Спите! Когда был папенька жив, так все для меня делали, а теперь только для мачехи! Только для мачехи! Коляску!
9: Коляску!
8: Скорее, коляску!
9: Коляску, Марину!
8: Коляску!
0: Слуги выкатывают коляску из сарая.
8: А лошадь? Где лошадь? Лошадь!
0: Слуги разбегаются шляпа! В разные стороны.
8: Куда к лешему подевалась моя шляпа?
0: Пытается снять с руки обручальное кольцо. А? Садится на край коляски. Михаил Васильевич в поле встречает Порфирия.
10: Что вам угодно? Порфирий Семенович. Я хочу вам сказать, Михаил Васильевич, что я ненавижу вас. Вы негодяй. Вы погубили мою жизнь. Еще не одну погубите. Вы всех осуждаете, а сами... Вы сеете вокруг себя разврат, безверие. И ужасно что-то безнаказанно. Что судьба не бьет вас. А вас бы избить, изломать было страшно.
11: А почему вы считаете, что не бьет? Порфирий Семенович. Ничто не остается безнаказанным.
10: Михаил Васильевич, вы знаете...
11: Я знаю, что мне безразлично, что вы обо мне думаете. Честный человек. Я знаю, чего честный. Грешить не получается. Вы, как и все в вашем возрасте, порицаете то, на что сами по старости просто не способны. Ясно?
0: Михаил Васильевич отходит от него. Потом резко начинает бежать по полю.
12: Айна!
0: Порфирий плюет ему вдогонку.

0: Господи. Милостивый Господи. Как немного нужен для счастья. Сидеть уютно и тепло в таком вагоне. Пить чай у лампы. Беседовать о хорошем со случайным попутчиком. И уезжать навсегда, насовсем, чтобы не тянулась следом эта бессмысленная череда лет и поступков. Ой, Господи! Теперь я знаю, наверное. Достаточно один раз предать. Один раз солгать тому, во что верил, что любил, уже не выбраться. Из цепи предательства лжи уже не выбраться.
1: Михаил Васильевич подходит к дому. Подходит к столику, берет чайник. Хочет сесть. Присаживаясь, встает. Ставит чайник на стол. Идет к дому. Подходит к двери, дверь закрыта.
2: Михаил Васильевич. Михаил Васильевич, уедет. Вы воскресили меня. Я проснулась от тяжелого сна и счастлива. Вся моя жизнь будет благодарностью за это. Я все придумала. Мы начнем новую жизнь, чистую, как родник, светлую, как солнце. Мы будем работать, работать, работать до пота, до изнеможения. Мы будем есть свой хлеб. Вдали от этой грязи и пыли. Будем наслаждаться трудом. И вся наша жизнь станет праздником справедливости, света и чистоты. Ты будешь учить детей. Я буду тебе помогать. Будем ходить в простой одежде, есть простую пищу. Только уедем отсюда, Миша. Уедем скорее. Бери меня. Вот тебе моя рука.
1: Протягивает руки, закрывает глаза.
2: Я так замерзла, так я тебя ждала. Михаил Васильевич. А?
3: Не то.
1: Пытается открыть дверь.
3: Софья, не то.
1: Открывает дверь, вбегает в дом.
0: Не то. Не то. Мне 35 лет. Мне 35 лет.
1: Наливает в чашку воду, пьет.
4: Михаил Васильевич, что с вами?
5: Что?
4: Что с вами?
5: Шпионишь!
1: Идет по дому.
5: Шпионишь! Михаил Васильевич. Мне 35 лет! Все погибло! Все, Саша! Александра! Все погибло! 35 лет!
6: Миша,
5: что? Я ноль! Я ничтожество! Ноль! Мне 35 лет! Лермонтов 8 лет как лежал в могиле! Наполеон был генералом!
1: Все выходят из комнат, идут за ней.
5: А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал, ничего! Саша!
7: Миша, Миша!
5: Вы погубили мою жизнь! Я ничтожество, по вашей милости! Александра! Где я? Бездарный коллега!
1: Облокачивается на пианино.
5: Талант! Пропала жизнь!
2: Успокойтесь! Уймите!
5: Что?
8: Миша! Миша!
5: Что?
1: К нему подходит жена.
8: Хранительница очага, в котором давно уже ничего не тлеет. Ложь, обман, как я ненавижу тебя! С твоими канарейками, борщами! Я знаю, тебе деваться некуда, так же, как и мне! Боже мой! Каждый день видеть тебя, слышать твой голос, презирать тебя и себя! И знать, что никуда не деться! Куда мы все денем? Куда?
5: Постыдитесь, Михаил! Ничтожество! Я такой же! Как и вы все! Все собрались, да?
8: Все! Всем мешаю! Всех перебудил! Ладно, отдохнете без меня!
6: Миша! Миша, Миша!
1: Выбегает из дома. Бежит через высокие кусты. Жена бежит за ним.
6: Мишенька! Миша! Мишенька!
1: Подбегает к речке, прыгает в нее с оврага.
6: Миша! Мишенька! Мишенька!
1: Встает, идет по мелководью.
6: Мишенька! Мишенька!
1: Она бежит к нему по воде. Подбегает, обнимает его.
6: Мишенька, родной мой, муж мой, ты жив. Значит, и я живу. Я очень тебя люблю, Мишенька. Я люблю тебя, любовь. Весь мир для меня – это ты. Я ничего не боюсь. Я все могу стерпеть, потому что никто на свете не сможет любить тебя так, как я. Мишенька, ты устал. Ты отдохнешь. Мы снова будем счастливы. Будем жить долго-долго. Нам повезет. Мы увидим жизнь новую, свету. Чистых, новых прекрасных людей, которые поймут нас и простят. Только надо любить. Любить, Мишенька. Пока будем любить, будем жить долго-долго и счастливо.
7: Девочка моя, спаси.
6: Пойдем.
7: Отчего все так? Отчего?
6: Пойдем, мой хороший, пойдем.
7: Ты прости.
6: Ну, не надо.
7: Прошу.
6: Ну, не надо. Ну, не надо. Прости. Пойдем. Пойдем.
7: Я упал. Я ударился. Я не знал, что делать. Лех, я думал, глупоко.
1: Она берет его под руку,

0: Михаил Любимов. Убийство на экспорт. Политический детектив в двух частях. Часть вторая.
1: Джентльмены, наш полет проходит на высоте 8000 метров. Температура воздуха за бортом нашего лайнера.
2: Итак, я вернулся обратно в страну, где мне предстояло провести операцию «Роза». Со мной творилось что-то неладное. В голову приходили дикие мысли. Даже хотелось пойти в церковь. Я же католик, исповедоваться и попросить совета, не настигнет ли меня кара Господня. Не свихнулся ли я вообще из-за этого дела? Я, который не мог отрубить шею курицы. Это всегда делала Кейт. Я не выношу вида и запаха крови. Слава Богу, об этом никто не знал. Смешно. Потом мне становилось стыдно за свои мысли, во что я превратился. Хлипкий, слабодушный слизняк, вот кем я стал. Меня послала Америка, миллионы американцев, ради которых я живу и работаю. Или я хочу, чтобы в моей стране правили красные? Нет. Подготовка операции была в полном разгаре. Из соседней страны уже перебросили исполнителя – Рона Боссо. Я ожидал его в парке целый час. Это было против всех правил конспирации. Появился Рон Боссо.
3: Здравствуйте, сэр.
4: Почему опаздываете?
3: Болит голова. Искал кислое молоко. От него боль проходит. Особенно, если это клубничное молоко или еще лучше малиновое. Один стакан, и я уже как штык. У вас никогда не болела голова?
4: Вы осмотрели площадь у клуба?
3: А как же? Хорошее место. А кого я должен пришить?
4: Зачем лишние вопросы?
3: Наверное, конкуренты, шеф. Ваша фирма выпускает аспирин, а другая бафферин. Им нужно перегрызть глотку, да?
4: Примерно.
3: А я не поцелую за это Элика.
4: Кто такой Элик?
3: Электрический стул.
4: Ха. Вы работаете не бесплатно. И постарайтесь, пожалуйста, избавиться от жаргонных словечек.
3: Хорошо, сэр. Я ведь из хорошей семьи, сэр. Родители даже хотели отправить меня в Гарвардский университет. Его в свое время окончил Кеннеди. Если вы помните.
4: Взгляните на эту схему. Итак, после выстрела доезжаете до Бакалеи. Бросаете машину, быстро проходите по улочке, тут пересекаете железнодорожные пути. Здесь вас подхватит другая машина.
3: Нет, по этой улочке я не побегу. Здесь наверняка собаки. Будут лаять, сбегутся люди.
4: Это что за ерунда? Это же самый короткий путь.
3: Меня сцапают. Вы знаете, как они громко гавкают?
4: Ну, устраните, у вас же бесшумный пистолет.
3: Собаку я не могу, шеф. Нет, я не живодер. Знаете, шеф, у меня на ранче полно собак. 5 спаниелей, 3 сеттера, 2 дюжины овчарок и 1 терьер. Веселый такой, похож на белого медвежонка. И так ласково крутит хвостом, вот так. Вы приезжайте в гости, моя мать будет очень рада.
4: А почему вы думаете, что там обязательно должны быть собаки?
3: Они обожают тихие улочки.
4: А, хорошо. Пойдете в обход.
3: Другое дело.
4: Вот здесь оставите машину.
3: Так.
4: Здесь вас подберет другая машина и доставит на квартиру к одному человеку.
3: Угу.
4: У вас будет свой ключ.
3: Угу.
4: С этим человеком я вас сейчас и познакомлю. Это известный поэт.
3: Поэт? Как здорово. Я тоже пишу стихи.
4: Вот как?
3: Да, у меня был друг, его потом укокошили, извиняюсь, убили. Мы вдвоем писали песни.
4: Угу.
3: А этого поэта ни в чем не подозревают. Квартира надежная?
4: Он солидный человек, с хорошей репутацией. Только поменьше жаргона. Рон, а лучше молчите.
3: Почему?
4: Так надо.
3: Я читал стихи наизусть о школьной сцене, сэр.
4: С ним лучше помолчать. Он сам любит поговорить.
3: Понятно. Не сомневайтесь, я много вращался в высшем обществе, сэр. Я знал лорда Астера. Все будет окей. Что мне делать со швейцарским паспортом?
4: Дайте сюда. Вот вам аргентинское.
3: Ага.
4: Пошли.
5: Здравствуйте, Виктор Иванович. Шли мимо. И я хотел предупредить вас, что завтра не смогу прийти на урок. Это мой знакомый Рон.
3: У вас, случайно, нет кислого молока? У меня раскалывается голова.
4: Должен вас огорчить. Не пью молоко. Предпочитаю чай.
3: Я тоже обожаю чай. Особенно хороший чай подают в ресторане «Хилтон». Там собираются поэты.
4: В «Хилтоне»? Впервые слышу.
5: Вы, Рон, почитайте, пожалуйста, журналы. А я пока поговорю с Виктором Ивановичем.
3: Пожалуйста.
5: У вас новая фотография. О, с кем это вы?
4: Это премьер-министр. Да, мы иногда встречаемся с ним в литературном клубе. Впрочем, в следующий вторник мы вместе обедаем.
5: Да. Он, видимо, очень ценит вас.
4: Возможно. Он недавно посвятил мне венок сонетов.
5: Хотел посоветоваться с вами, Виктор Иванович, и не знаю, как начать.
4: Да ради бога, ну прямо когда, и начните.
5: Когда я был в России туристом в Новгороде, Пскове...
4: О, моя мечта!
5: Так вот, я там познакомился с одной милой женщиной. Архитектор по профессии, разведена. Но не в этом главное. Я написал ей письмо.
4: Так?
5: По-русски.
4: О, ну и прекрасно.
5: Не думаю. Надо бы проверить ошибки.
4: А, с удовольствием. Так. С удовольствием. Так. Дорогой, большой симпатии.
5: Не так.
4: Нет, ну... Так, Я думал о том, что Совет Русь открыл...
5: Неправильно.
4: Открыл новости большой страницы в истории человеком дик. Дик совершенно ужасно.
5: Ну, я так и думал. Ну, помогите, Виктор Иванович.
4: Ну, так, ну, давайте. Давайте.
5: Я потом перепишу. Да.
4: Ну, конечно.
5: И на розовые бумаги с вензелями.
4: Ну, конечно. Кстати, я никогда не думал, что американцы настолько сентиментальны. А все люди...
5: Здесь правильно?
4: ...остаются людьми.
5: Ага.
4: Да. Ага. Ну вот. Вот. Пожалуйста.
5: Благодарю вас.
3: Дик, смотрите, какая фотография. Да. А кто этот господин рядом с вами?
4: Это мой друг.
3: Какой красивый череп. Извиняюсь, голова. Помните, мы как-то охотились, были лорд Астер, леди Митфорд. Погода была неважная. Была погода. Мы пристрелили штук 10 косуль, 2 дюжины вальшнепов. И тут странная... Это... казус. Майкл целился в косулю, а попал в егеря, в голову. То есть трагедия на охоте.
4: Отдайте фотографию.
3: Пожалуйста. Но у меня есть анекдот. Его рассказал лорд Астер.
5: Мы утомили хозяина, Рон. Извините за нас, за вторжение. Виктор Иванович, извините. Идемте, Рон.
3: Почему вы меня тянете? Разве я плохо говорил?
5: Я тороплюсь, Рон. У меня мало времени.
2: Да, я действительно торопился. Я торопился к Лилиан. Из-за этого идиота-босса я еще не видел ее после Вашингтона. Ведь нужно было получить для него специально изготовленную хорошую снайперскую винтовку с мощным оптическим прицелом. Казалось бы, на вид простейшая операция, но ведь на границе свирепствовала таможня. Винтовку везли нелегально в закамуфлированном разобранном виде и передали мне через тайник. Прицел переправили таким же образом через день. Я опасался, что попал под слежку и по несколько часов проверялся перед каждой операцией. Отсиживался в кинотеатрах за городом. Винтовку и прицел пришлось на время спрятать в другой тайник. Не хранить же в гостинице. И вот, наконец, я на квартире Лилиан.
5: Лилиан.
6: Привет!
5: Лилиан.
6: Дик, ой, как мне тебя не доставало. Ты давно вернулся из Вашингтона?
5: Вчера, но очень поздно. Лилиан. А вот письмо от сестры.
6: О, спасибо.
5: Лилиан.
6: Минуточку, прости. Я должна прочитать.
5: Лилиан.
6: Дик, все блестяще.
5: Мне, как почтальону, положено на чай.
6: Дик, я должна признаться тебе.
5: Снова всего лишь одна монета.
6: Ну, как тебе сказать? Я могла бы промолчать, но это будет нечестно.
5: Что ж ты такого натворила?
6: Как тебе сказать? Понимаешь, в этом письме... В общем, Дик, мне удалось договориться о закупке оружия.
5: Подожди, я что-то ничего не могу понять.
6: Вот теперь я смело могу сказать лидеру, что ты заслуживаешь доверия. Мы заключим новые контракты с твоей фирмой. Ты будешь работать здесь. Разве ты не этого хотел?
5: Но ты сделала это без моего согласия, Лилиан.
6: Разве ты не говорил, что симпатизируешь нам? Или я тебя неправильно поняла?
5: Дело в том, что ты сделала это без моего согласия.
6: Но этого требовали интересы республики.
5: Я же выгляжу предателем.
6: Перед кем?
5: Перед самим собой, перед Америкой.
6: Конечно, я поступила не совсем этично, Дик. Но так нужно было для дела.
5: Для дела? Для дела, все для дела. Может быть, для дела стоит упрятать меня за решетку или повесить. Для дела.
6: Да, да. Мы вынуждены идти на это.
5: Лиля.
6: Но кто виноват в том, что нам приходится использовать такие методы? Кто поддерживает тайны мятежников? Кто наложил эмбарго на продажу оружия?
5: Да не надо валить все в одну кучу. Я к этому отношения не имею. Есть ты и я, два человека, а не два государства.
6: У меня не было другого выхода. Извини меня, Дик.
5: Я пойду, Лиля.
6: Ну, подожди. Я, конечно, не права.
5: Нет. Мне нужно сейчас побыть одному.
6: Ты придешь в пятницу на коктейль, ну, ты же обещал.
5: Не знаю.
6: Ну, пожалуйста, приходи.
5: Не знаю.
6: В пятницу, Дик, слышишь?
5: Нет.
6: Приходи, в
5: не
6: пятницу.
5: Знаю. Не знаю, Лиля. Мисс.
7: А, слушаю, сэр.
5: Посидите рядом со мной.
7: А, не понимаю, сэр.
5: Принесите, пожалуйста, воды.
7: А, хорошо. Хорошо, сэр.
5: День операции приближался. И я решил, пусть будет, что будет. В конце концов, не я же лично убиваю лидера. Это делает боссу. И кто мне лидер? Друг? Брат? Не я убью его, так убьют другие. Но он снился. Снился мне каждую ночь. С расколотым черепом на мостовой. Забрызганной кровью. Лидер, бессильно распростертый на носилках. Лидер, падающий ничком у машины. Вдруг он входил ко мне в комнату, весь изрешеченный пулями, улыбался и трогал за плечо. Меня мучили кошмары. Целыми днями я пил успокоительные таблетки. Завтра, скорее бы завтра, ведь завтра, наконец, он обедает в клубе с Легрином. Вдруг мне позвонил Легрин и попросил, нет, потребовал, немедленной встречи.
8: Извините, Дик. Извините. Извините за вторжение. Но произошло нечто весьма странное.
5: Ну, что случилось? Ваш звонок меня напугал.
8: Добрый день. Вы один в номере, да?
5: Да, один, Виктор Иванович.
8: Но
5: что?
8: Вы знаете, что я обычно обедаю в клубе, да?
5: Да.
8: Так вот, уже третий день подряд я вижу около клуба вашего, ну, вашего приятеля.
5: Рона? Ну и что?
8: Я наблюдал за ним. Он все время ходит по площади между домами. Он какой-то странный. Все может закончиться очень трагично.
4: Но почему? Почему?
8: Ну, как вам объяснить? Ну, хорошо. Вчера мне снова приснился тот старик. В руках у него была чаша. Он протянул ее мне. Я попробовал и почувствовал вкус крови. Кровь, понимаете? А в ней в крови. Отражалось лицо с оловянными глазами. Лицо вашего приятеля. О, он убивает не только косулю. Он и на вас. На вас смотрит, как на косулю.
5: Вы очень впечатлительный, Виктор Иванович. Я давно знаю Рона. Он славный, малый, примерный сын.
8: О, я вижу, как он сдавливает ваше горло, как тонко хрустят и ломаются шейные позвонки. Бойтесь его, бойтесь. О, это бес.
5: Успокойтесь, вам показалось. Вот уж не думал, что вы такой впечатлительный.
8: Успокойтесь. Вы мне не верите. А я чувствую. Я предчувствую несчастье. Так было и с ней, с моей женой. Когда они впервые увидели друг друга, я все уже знал. Она только улыбнулась. И в этой улыбке я увидел и безрассудство, и беспамятство, и обнаженную жуть страсти. Нет. Что-то произойдет, случится с вами. Ну, это я чувствую. Ну, поверьте мне, чувствую.
5: У вас шалят нервы, Виктор Иванович. Вам надо отдохнуть.
8: Дик, вы не хотите меня понять. Ведь это я сам обрекаю волей небесной на смерть тех, с кем встречаюсь. И раскаиваюсь, что судьба свела меня с вами. Нет. Я буду молиться. Я буду молиться, и беда не тронет. Не тронет вас. Я отменил все встречи. Даже с премьер-министром. Встречу я отменил. Отменил только... Только уединение, только одиночество. Я предупредил вас. Дик, вы слышите меня? Я предупредил вас, прощайте.
5: Прощайте, Виктор Иванович, и успокойтесь. Черт возьми, этого еще не хватало. Легрин своими наитиями может провалить операцию.
9: Боб! Здесь? Какими судьбами?
10: А почему бы нет? Фигара здесь, фигара там. Прекрасно выглядишь.
9: А что случилось, Боб?
10: Что, ничего не случилось. Командирован сюда. Я думаю, ты не откажешься от моей помощи? А? Или откажешься?
9: Нет, что ты, Боб. Я очень рад.
10: Ну, как идут дела?
9: Ну, ты понимаешь, неожиданно подвел русского.
10: Ну, жаль. Но есть еще второй вариант.
9: Да.
10: Что? Разве премьер-министр не собирается на банкет к Лилиан Макалин?
9: Пока все по-прежнему.
10: В пятницу.
9: Боб, произошла одна неприятная вещь. Я нарушил инструкцию, провез письма Макалин сестре и обратно.
10: Что?
9: Я не дал их на вскрытие. Не доложил, как положено.
10: Почему?
9: Не придал значения. В общем, мне нечего ответить, я виноват.
10: Вот оно, ложное чувство порядочности. Ты знаешь о содержании писем?
9: Нет.
10: Ах, болван. Господи, какой же ты болван.
9: Я понимаю. Я все понимаю, это серьезное нарушение.
10: Ну хорошо, хоть ты сейчас сообщил. Ах ты, черт. Как же ты сделал такую промашку, старина?
9: Боб, может мне отойти от операции? Ты найдешь новых людей?
10: Нет. Что ты? Слишком много поваров портит бульон. Наоборот. Тебе нужно идеально провести операцию. Понимаешь? По высшему классу.
9: Но ведь тебя не случайно прислали сюда.
10: О, Господи, ты мнителен, старина. Послушай, ты, конечно, виноват. Но если мы проведем это дело, я сделаю все, что в моих силах. Я тебе помогу. Я докажу, что все это нужно было для завоевания доверия Макалин, для отвлечения внимания от операции, ну, я не знаю, там, для конспирации. Ну, я найду, что сказать. Ты же знаешь меня.
9: Знаю, Боб, знаю.
10: Ну-ка, встряхнись. Встряхнись. Ты что, забыл, из какой мы породы выше нос? О, давай. Вот за нашу встречу. Давай. За успех дела.
9: Спасибо, Боб. Я всегда знал, что ты истинный друг. Но пить за успех я не буду. Я суеверен.
10: Ну, как знаешь. Извини, я должен тебя покинуть. У меня важная встреча. Пока.
11: Садитесь, господин Стетсон.
10: Благодарю вас.
11: Рад познакомиться с одним из директоров уважаемой фирмы «Юниверс». Мы всегда поддерживаем контакты с сотрудниками вашей фирмы.
10: А теперь, если вы не против, поддерживайте контакты со мной.
11: Что-нибудь случилось с господином Смитом?
10: Нет, нет, нет. Просто неудобно, когда с заместителем премьер-министра встречается обыкновенный служащий фирмы.
11: Очень рад вашему приезду. Мы еще раз рассмотрели вопрос о компенсации фирмы.
10: Одну минуточку, извините, об этом чуть позже. Сначала один деликатный вопрос. Недавно, когда вы были на приеме в одном посольстве, то забыли там небольшую папочку, а в ней был один любопытный документ.
11: Боже мой, нашлась!
10: Да, нашлась. В документе излагались планы вашего правительства тайно закупить оружие через посредника, использование в этом деле сестры Лилиан Маккален и сотрудника нашей фирмы Смита. Значит, вы не одобряете этих планов?
11: Не так прямолинейно, сэр. Некоторые идеи заслуживают внимания. Но мы же должны защищаться от мятежников, как вы думаете?
10: Ну, это уж дело вашего правительства. Я вам не советчик. Скажите, уважаемый господин Онко, кажется, завтра у вас торжественная пятница.
11: Да, традиционная встреча старых боевых друзей, бывших в эмиграции в Лондоне.
10: Вот-вот, вы знаете, я подобрал для очаровательной госпожи Маккален прекрасный подарок. Фарфоровая статуя Мадонны. Она великолепно смотрится, особенно если ее поставить на пол.
11: Из фарфора? Я не понимаю, а зачем это?
10: В ней радиозакладка для подслушивания.
11: Нет. Что вы? За кого вы меня принимаете?
10: Одну минуточку, садитесь, пожалуйста, господин Онко. Всем известно о вашем бескорыстном служении Родине. Нам бы хотелось узнать кое-что об американском поданном. Речь идет о Смите. И только.
11: Вот как? Но мне выполнять роль...
10: Да помилуйте, какую роль? Подарите Мадонну, и все. Она будет в восторге. Помогите нам организовать прослушивание их разговоров. Это и в ваших интересах, и в интересах вашей страны, господин Онко.
11: Ну, хорошо. Только из уважения лично к вам.
10: Ну, вот и прекрасно. И у меня еще одна совершенно незначительная просьба. Господин Онко, уйдите пораньше с приема, если сможете.
11: Как это прикажете понимать?
10: Очень просто. Мне бы хотелось побеседовать с вами и еще раз рассмотреть вопросы компенсации нашей фирме. Итак, до завтра.
11: До завтра.

0: вот и наступил день операции. От таблеток я чувствовал себя вяло и пусто, как будто жил и двигался не я, а другой, малознакомый человек. «Все будет хорошо», — думал я. В прострации боссу не промахнется. Босса не промахнется, к власти придет онка. И, очевидно, продолжу с ним работать. Лилиан будет со мной. В чем дело, леди и джентльмены? Но как руководству стало известно о письмах? Этот вопрос мучил меня. К вечеру я надел серый костюм, в котором мне всегда везло, купил букет красных гвоздик, любимые цветы Лилиан, и направился на банкет.
1: Ди, почему так рано? У меня еще не все готово.
2: Лилиан, а лидер придет?
1: Обязательно. Я сказала ему, что пригласила тебя.
2: А как он реагировал?
1: Нормально. Я еще сказала, что ты помогаешь нам.
2: Да. Думаю, что напрасно. Еще кто-нибудь об этом знает? Ну, о письмах?
1: Почему это тебя так волнует?
2: В фирме кое-что стало известно.
1: Не может быть.
2: К сожалению, это факт. Мне сказали, что я веду себя нелояльно.
1: Кто сказал?
2: Руководство фирмы.
1: Так. У нас не могло быть утечки информации, Дик. Может быть, в Америке за тобой установлена слежка?
2: С какой стати? В чем меня можно заподозрить? Ты точно никому не говорила?
1: Нет. Ты меня расстроил, Дик.
2: Извини.
1: Минуту. Здравствуй, Эрнесто.
3: Здравствуй, дорогая. О, какие у нас сегодня почетные гости. Я принес тебе фарфоровую статуэтку.
1: Спасибо. Но у меня сегодня не день рождения.
3: Хотела сделать тебе приятное. Совершенно случайно набрел на эту вещицу.
1: Спасибо, Эрнесто. Поставь ее куда-нибудь. Я пойду за вазой для цветов.
3: Приятно видеть, господин Смит, что вы не гнушаетесь нашей скромной компании.
2: Почитаю за честь.
3: Вы намерены провести здесь весь вечер?
2: Наверное, если не надоем.
3: Приятные люди не надоедают.
2: Благодарю.
3: Желаю хорошо повеселиться.
2: Благодарю.
3: А я ненадолго. Дела.
1: Эрнесто, можно тебя на минутку?
3: Иду. Да. Я тебя слушаю, Лилиан.
1: Скажи, Эрнесто, ты никому не говорил о любезности, оказанной нам Смитом?
3: Не понимаю.
1: Выигрываешь время. Не знаешь, как ответить.
3: Мне непонятен твой тон. А в чем дело?
1: Юлиш, это ты. Ты всегда был в оппозиции. Ты не веришь в наше дело. Что ты молчишь?
3: Я верю, но я считаю, что мы еще не созрели для социализма. Человек слаб, порочен, консервативен. Как он построит новое общество? Нужен капитал, средства. Иностранные фирмы давали стране могучие
1: токи. Это я уже видела. Нищую, голодную страну, жалкую колонию, которую мог...
3: А заводы, роскошные отели...
1: Для кого? Впрочем, к чему эта дискуссия? Кому ты рассказал о письмах?
3: Что за чушь ты несешь? Ложь! Клянусь, я не говорил никому ни слова. Но я не хочу кровопролития и гражданской войны.
1: Вранье. Грязное вранье. И теперь, по твоей милости, мы остались без оружия. Ты трус и предатель. Ты трус и предатель.
3: Замолчи, Лилиан. Это по твоей милости мы остались без оружия.
1: Что ты говоришь?
3: Да, твой Смит сотрудник разведки. Мне это доподлинно известно. Ты влюбилась в американского шпиона. Желаю успеха.

0: Господин Смит, я прошу вас оставить мой дом.
1: В чем дело, Лилиан?
0: Повторяю еще раз. Господин Смит, я прошу вас оставить мой дом.
1: Лилиан.
0: Вам здесь нечего делать.
1: Лилиан.
0: Вон! Вон!
2: Такси! Такси!
3: Быстрее в центр!

0: Господин Легрин, Смит здесь?
1: Смит? Нет. А почему он должен быть здесь?
0: Фу, я весь мокрый от бега. Дайте воды. Мы договорились увидеться у вас.
1: Без моего согласия?
0: Согласие? Извини, сэр. Хотите, почитаю, сэр. Я читал в школе стихи со сцены и получил премию. Да, премию. Будет сдернут Дэнни Дивер. Вдоль шеренг ведут его.
1: Я вас не приглашал. Я не приглашал вас. Прекратите.
2: Внимание, внимание. Совершено покушение на премьер-министра. Он убит. Это произошло в тот момент, когда он вышел из автомобиля перед домом своего политического советника Лилиан Маккаллен, где должен был состояться прием. Полиция разыскивает преступников. Объявлено чрезвычайное положение.
1: Это вы? Это вы убили его? Вы по полиции!
3: Стой! Стой! Буду стрелять! Назад!
0: Разве я плохо читаю стихи? Плохо? Что молчишь? Плохо? Да я прострелю тебе череп! Плохо? Шеф, вы! Шеф, куда вы пропали?
4: Что здесь происходит, Рон? Прекратить!
0: Все в порядке, шеф? Какой выстрел? Лучший в моей жизни. Прямо в переносицу. Я так обрадован, что побежал по дорожкам, даже о собаках забыл. Выпил в кафе кислого молока. Но какой выстрел, чудо! И вдруг взрыв. Я думаю, вы должны спеклись.
4: Взрыв? Какой взрыв?
2: Внимание, внимание. В 7 часов 15 минут вечера произошел взрыв в доме Лилиан Маккаллен. Все находившиеся в доме погибли. Полиция разыскивает преступников.
0: Я думаю, вы тоже, шеф. Но, слава богу, вы живы. А знаете, я мог не попасть. На оптический прицел вдруг села муха и жужжит. Будто планирует бомбардировщик, представляете? Но я тихо так свистнул, и она улетела. Вот так. Вот так, и она улетела.
4: Боже мой. Лилиан.
0: Лилиан. Успокойся, шеф, надо скорее уматывать.
4: Значит, собирались и меня. Меня, прошедшего все круги ада, ради Америки, убить. За что? За что я жизнью своей рисковал? Они дерьмо.
0: Надо уматывать, шеф, надо уматывать.
1: Ух ты, вы никуда не уйдете!

0: Спрячь оружие, Дик.
1: Зачем ты убил их обоих? Что происходит, Боб?
0: Ты о взрыве? Ну, что было делать? В случае промаха или осечки лидер вошел бы в дом. Дело прежде всего, Дик. Дело. Хорошо, что Онко согласился нам помочь.
1: Так это Онко. Значит, бомба была в фарфоровой Мадонне. И я бы взлетел вместе со всеми, если бы она меня не выгнала.
0: Да, конечно, мы должны были тебя предупредить. Спасти. Но ты бы все рассказал своей красотке. Попытался бы спасти и ее, провалил бы всю операцию. Где письмо этого русского? Давай его сюда на стол.
1: Скажи честно, Боб, меня уберут?
0: Зачем? Зачем? Операция проведена, окей, ты никому не мешаешь. Ну, придется, конечно, подать в отставку. Все-таки ты вел себя нелояльно. Даже я, твой лучший друг, не верю теперь тебе, Дик. Представь себе, не верю.
1: Какой я дурак, что влез в эту операцию.
0: Вот оно твое нутро. Из-за таких, как ты, мы теряем влияние. А разные обезьяны, вроде этого покойного лидера, смеют наступать нам на горло. Слюнтяй! Пора уходить.
1: У меня к тебе последняя просьба, Боб. Доложи, что я погиб во время взрыва. Ради нашей прежней дружбы доложи так, Боб. Тебе это выгодно. Я буду молчать, обещаю.
0: Ты должен вылетать в Америку со мной.
1: Я исчезаю, Боб. Благодарю тебя за все.
0: Постой! Руки!
1: Ты не выстрелишь, Боб. В интересах дела не выстрелишь. Если здесь найдут еще мой труп, то сразу станет ясно, кто организатор операции. Прощай! Больше ты обо мне не услышишь.
0: Идиот.
2: Прошу вас, господин Стэтсон.
0: Примите самые глубокие соболезнования правительству Соединенных Штатов Америки в связи с трагической гибелью лидера, господин премьер-министр. И позвольте поздравить вас с назначением на этот высокий пост. А, боже мой, когда же будет покончено с терроризмом?
3: Незабвенный учитель. Его утрата невосполнима.
0: Да, да. Сейчас важно отменить национализацию. Вернуть фирмы бывшим владельцам.
3: Это непросто. Ведь национализация проведена самим учителем. Он как Христос. Что скажет народ?
0: Я вас не совсем понимаю.
3: У меня есть противники в правительстве. Мой престиж еще невелик.
0: Да, но для укрепления престижа будет организован ваш визит в Соединенные Штаты, господин премьер-министр.
3: Сейчас не время для такого визита.
0: Кстати, почему вы объявили по радио о розыске Смита? Ведь он же погиб при этом ужасном взрыве.
3: Погиб ли? Его труп нашими службами не обнаружен. Дело в том, что Смит единственный свидетель. Как вы понимаете, это опасно не только для меня, но и для репутации Соединенных Штатов.
0: Говорят, что к делу причастны русские.
3: Я тоже так думаю. Но важно найти труп Смита. И еще один вопрос, господин Стэтсон. Страна разорена. Нам нужен большой заем.
4: Кока-кола, сэр. Через час посадка в Мехико.
5: У вас нет, случайно, шариковой ручки? Мне нужно написать письмо.
4: О, Прошу вас, сэр.
2: О, благодарю.
5: Дорогой Фредди, я хотел заехать к тебе в Мехико, но передумал. Дело в том, мой старый друг, что судьба сыграла со мной злую шутку. Над моей жизнью нависла опасность. Конечно, я мог бы сделать пластическую операцию, переезжать из страны в страну, каждую минуту ожидая пули из-за угла, но я не могу. Я сойду с ума или выброшусь в окно. Но я нашел прекрасный выход. Я знаю, что на них действует только сила. Да, только сила. Иначе они меня угробят. В этом пакете ты найдешь небольшой конверт. Не открывай его, жди моего письма. Но если со мной что-нибудь случится, если меня убьют, я прошу тебя, я заклинаю тебя всей нашей многолетней дружбой отослать содержимое конверта в газеты. Извини, что не посетил тебя. Буду писать. Твой Дик.
4: Наш самолет прибыл в Мехико. Стоянка 1 час.
1: Мисс, спасибо, вот ваша ручка.
4: О, благодарю вас, сэр.
1: Счастливого пути.
4: До свидания.

0: Здравствуйте, мадам. Мне нужен один билет до Лимы.
1: Минуточку, сэр. Прошу вас. Рейс 12:44.
0: Благодарю.

Дорогой Фредди, сначала я появился в Лиме под фамилией бельгийского гражданина Менкина, затем перелетел в Монтевидео, затем в Гватемалу. Я тщательно проверялся, часто менял адреса. Все было спокойно. Так прошел месяц. Видимо, Боб Стетсон не подвел меня. Они поверили в мою гибель. Наконец, сегодня я вылетаю в Вашингтон, кончаю письмо. Помни о моей просьбе, Фредди. Твой Дик.

0: Алло. Алло.
1: Да.
0: Джейн.
1: Папа. Папочка, это ты. Ты живой.
0: Все в порядке, Джейн. Дочка, у меня мало времени.
2: Да. Дик, Дик, Дик. Нам сказали, что ты пропал без вести, погиб.
0: Слушай меня внимательно, Кейт. Мы должны уехать из Штатов. Дело очень серьезное, понимаешь? О том, что я звонил, никому ни слова, ни слова.
2: Уехать? Что ты говоришь?
0: Слушай меня внимательно. Сегодня в 3 часа дня я жду вас обеих у магазина сувениров напротив памятника Вашингтону.
2: Ты не придешь домой?
0: Дело очень серьезное, оно касается нас всех. У меня нет больше времени.
2: Но, Дик!
0: До встречи!
3: Господин Хикс?
4: Да-да.
3: Здравствуйте. Это говорит Джон Сторвелл, журналист.
4: Слушаю вас.
3: У меня есть очень важное дело, которое касается интересов Центрального разведывательного управления. Это очень важное дело.
4: Слушаю вас, господин Сторвелл.
3: Я не хотел бы говорить с вами по этому телефону, господин Хикс. Дело носит слишком серьезный характер. Не могли бы вы через час быть в телефонной будке у магазина Максвелл Лейн? Я вам туда позвоню.
4: Меня это несколько удивляет, господин Сторвелл.
3: Повторяю, в этом деле вы больше заинтересованы, чем я. Я буду вам звонить туда через час.
4: Hello, говорит Хиггс. Проверьте по нашим учетам Джона Сторвелла, журналиста. Передайте на электронно-машинный анализ голос этого Сторвелла, записанный только что нами на пленку. Сейчас я выезжаю, позвоните в машину по радиотелефону. Алло, Стэтсон?
5: Да, слушаю вас, господин Хиггс.
4: Очень важное дело. Поедете со мной. Возьмите на всякий случай оружие.
5: Мне кажется, это розыгрыш журналистов, сэр. Мелочи.
4: В разведке не бывает мелочей, Боб. Поторапливайтесь, Вильям, вы едете как черепах. Обратите внимание, Боб.
5: Да.
4: Мистер Сторвелл откуда-то знает мой личный телефон. Почему он вызвал нас в телефонную будку?
5: Из телефонной будки нам будет сложно руководить группами слежки. Неужели ему это известно?
4: Конечно. И он боится, что мы его быстро схватим.
6: Господин Хиггс.
4: Да-да.
6: В наших учетах Джон Сторвелл не значится. Голос, записанный на пленку, сильно изменен. И по нашим фонотекам не проходит. В телефонной будке, откуда звонил объект, следов не осталось.
4: Возьмите под контроль все переговоры с телефонной будкой у магазина Максвелл Лейн.
6: Хорошо, сэр.
4: Попытайтесь установить, откуда в этот раз звонит Сторвелл. И бросьте туда людей для задержания.
6: Да, сэр.
4: Свяжитесь с ФБР. Пусть подключат вертолеты для контроля за районом. Возможно, он на машине. Я постараюсь затянуть разговор.
6: Слушаюсь, сэр.
4: Вот ты, Максвелл Лейн.
7: Придержите дверь будки, Стэтсон, а то душно.
8: Господин Хиггс, это Сторвелл.
4: Слушаю вас с огромным вниманием, господин Сторвелл. Надеюсь, что дело представить взаимный...
8: Будем говорить коротко, господин Хиггс. В моем распоряжении находятся все материалы об убийстве известного вам премьер-министра.
4: Я вас плохо слышу, господин Сторвелл. Алло! Алло!
8: Телефонная будка, квадрат 4421. Туда двинуты 3 группы.
9: Мы в 2 километре от объекта.
4: Алло, алло! Я вас плохо слышу, Сторвелл! Сторвелл! Алло! Алло! Плохо слышу вас, Сторвелл, Сторвелл!
8: Не валяйте дурака, Хиггс! Мне нужно за эти материалы $100,000. Но это далеко не все. Я вам перезвоню в телефонную будку около табачной лавки на Оксбридж-стрит.
4: только сам меняет будки, но и заставляет нас. Материалы операции. Это же скандал, Стэнсон. Этого нельзя допустить. Где он их получил?
10: В телефонной будке никого нет.
6: Господин Хикс, в телефонной будке никого нет. С вертолетов зафиксирована быстро отъехавшая машина. Она брошена на Гин-стрит. Запах тела водителя отдан на экспертизу. Но он очень сильно перебит одеколоном.
4: Возьмите под контроль телефон у табачной лавки на Оксбридж-стрит. Я уже здесь.
6: Это потребует времени.

0: Никаких дискуссий. Все детали обговорим отдельно. Имейте в виду, если вы попытаетесь меня задержать или устранить, материалы автоматически пойдут в печать. До свидания.
1: Поехали обратно, Стэтсон.
2: Видимо, надо готовить деньги, сэр.
1: Пожалуй.
3: Господин Хикс.
1: Да-да.
3: Нам удалось установить номер телефона автомата.
1: Прекратите поиск, он уже ушел.
3: Мы пытались найти отпечатки пальцев на руле брошенной машины. Но объект, видимо, был в перчатках. Телефонную трубку он держал, обмотав носовым платком. На трубке случайно осталась ниточка.
1: Это профессионал. Послушайте, Стэтсон, а вы уверены, что Смит погиб?
2: Совершенно уверен, сэр. Совершенно.
1: Вы, кажется, были дружны с его семьей.
2: Да-да.
1: Позвоните на всякий случай. А вдруг придумайте что-нибудь, Стэтсон. Вы же мастер на трюки.
2: Ну, что, позвонить прямо отсюда, сэр?
1: Если вам не трудно. И скажите, что он жив.
2: Ну что же. Алло, алло, Джейн, а, Джейн?
4: Да.
2: Здравствуй, милая. Здравствуй, это дядя Боб. Ты знаешь, у нас появилась надежда, что папа жив.
4: Я очень рада, дядя Боб. Это такое счастье.
2: Возможно, он вам позвонит. Ты скажи ему, что все в порядке, что мы все его ждем. Он настоящий герой. Он настоящий герой, наш Дик.
4: Конечно. Конечно, дядя Боб. Я даже не знаю, что делать. Это такая весть. Я так рада. Извините.
2: Я тебе еще позвоню, моя девочка.
1: Она очень странно говорила. Вам не кажется?
2: Да. По-моему, совершенно естественно, сэр.
1: А дом и телефон Смита стоят на контроле?
2: Ну, какой был смысл ставить на контроль покойника?
1: Ну, да. Да. Алло? Это Хикс. Срочно возьмите под наблюдение жену и дочь покойного Смита. Все под самый тщательный контроль. Алло? Сэр.
5: Да.
1: Добрый день.
5: Добрый день.
1: Докладывает Хикс. Неприятное известие. Неизвестный тип шантажирует и грозит опубликовать материалы операции Розы. Он требует денег и гарантий.
5: Разве вы не знаете, что делать в таких случаях?
1: Но если мы его уберем, материалы будут опубликованы.
5: Дадим опровержение, как обычно.
1: Да, но будет скандал, общественное мнение.
5: И прекрасно. 20 лет жизни, Хикс. Линия изменилась. Весь мир должен знать, что мы наказываем террористов. Это так называемое общественное мнение целые месяцы орало, что мы нападем на Ливию. И что? Разве это нам помешало сбросить бомбы? Террористы заслуживают террора. А этот премьер-министр был самым настоящим террористом. Вы что, со мной не согласны?
1: Полностью согласен, сэр.
5: Все.
1: До свидания.
5: До свидания.
1: Алло, это Хикс. Передайте соответствующий отдел, что шантажиста необходимо локализовать. Локализовать! Вы поняли меня? Что с вами, Боб? Вам не здоровится? Примите таблетки. Вот мы и приехали. У меня будут к вам кое-какие вопросы. Стэтсон.
4: Где он, мама? Я его

0: Вон он, справа от магазина. Боже мой, как он похудел, а? Дик! Дик!
1: Папочка!
0: Мы здесь, Дик! Дик!
1: Папочка!
2: Здесь, здесь!
1: Папочка!
2: Как я счастлив вас видеть! У меня появилась великая...
3: Джейн! Кейт!

Леди и джентльмены, мы склоняем головы перед прахом Дика Смита, героя Америки, павшего от злодейской пули красных террористов. Как древнеримские легионеры являлись воплощением могущества Цезаря и блеска Римской империи, так и американцы, подобные Смиту, олицетворяют силу и дух Соединенных Штатов, страны свободы и демократии, уважающие суверенитет всех больших и малых стран на нашей многострадальной планете.

Михаил Любимов. Убийство на экспорт. Политический детектив в двух частях. Роли исполняли: Дик Смит, Михаил Державин, Кейт, Галина Дашевская, Джейн, Ирина Маликова, Лилиан, Наталья Вилькина, Боб Стетсон, Николай Волков, поэт Легрин, Валентин Никулин, министр Онко, Владимир Кашпур, Рон Босса, Владимир Ильин, Хикс, Анатолий Иванов, стюардесса, Людмила Бабкина. В эпизодах артисты московских театров. Над радиоспектаклем работали Эдуард Кольбус, Нина Притаманная, Альфия Кутуева, Ирина Чебусарова, Наталья Воробьева, Владимир Кирюткин, Нателла Светликова. Главная редакция литературно-драматического вещания, 1986 год.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Постоянные слушатели радио «Рансис» уже знакомы с проектом «Твой километр». В программе «Грани реабилитации» звучал их репортаж, и в моей программе «Учите, обрящите» звучал аудиоролик с презентацией данного проекта. Что ж, настало время поближе познакомиться с людьми, которые данный проект реализуют на протяжении 7 лет. Итак, у меня сегодня в гостях Анастасия Александра Боброва из города Иркутска.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ребят, ну вот на протяжении 7 лет реализуете такой серьезный масштабный проект.
3: Ну, небольшую поправочку мы внесем сразу. На протяжении 7 лет его реализует Новосибирск, а мы с Александром присоединились только...
4: Буквально летом.
3: Ну, начали присоединяться в конце 16 года, а окончательно присоединились уже даже в мае 17-го. Окончательно взяли за работу.
2: Ну, я так понимаю, что в подобные проекты не приходят случайные люди. То есть для вас эта работа была уже знакома, и, наверное, был свой личный опыт, на котором все это базировалось.
3: Ну, случайного, естественно, ничего не бывает. Конечно, мы познакомились с руководителем проекта сначала. Он нас замотивировал на многие вещи, в том числе и на создание краткого курса по ориентированию, что мы большим достаточно коллективом Иркутск, Новосибирск, Самара участвуем в создании. Создали этот курс, 4 месяца велась над ним работа. Ну, а с мая месяца мы уже работаем непосредственно с сайтом «Километра».
2: Ну, о сайте, думаю, подробнее поговорим немного попозже, а пока поговорим о личном опыте, который есть у вас, и который вы теперь уже можете передать другим. Ведь начиналось все с череды ваших преодолений, с того, как вы получали такой опыт самостоятельной жизни, потому что человек, который сам подобного опыта не имеет, конечно же, подобный проект реализовать не сможет. Наверное, не так все просто давалось. И, наверное, этот опыт был все-таки довольно непростым, да?
3: Но мы как-то об этом не задумывались, потому что смысл думать о том, там просто или сложно, мы просто выполняли нужные задачи по жизни. Если нужно куда-то уехать самим, значит, мы едем. Если нужно что-то еще сделать, значит, мы делаем. Если у нас не получается, значит, мы интересуемся, как это реализовать, осуществить, чтобы это получилось.
2: Расскажите подробнее о себе, вот этап, скажем так, становления.
3: У обоих школы, интернаты, у Саши где? В Самаре, да? Я в Иркутске, в принципе, всю жизнь. Вот. Все очень-то обычно. Школа-интернат. Понятное дело, что в школе нужно было чем-то заниматься интересным. Я занималась легкой атлетикой. Ну, потом это переросло в профессию. Ну, в общем-то, такая неплохая профессия, наверное, можно сказать. Ну, закончила школу в 2009 году. Поступила учиться в Красноярский медицинский колледж. Ну и, собственно говоря, работаю по специальности.
2: А у вас, Александр, какой был опыт вот ваш? О вашем детстве, увлечениях, может быть, увлекались спортом или чем-то еще увлекались, Александр? Как у вас?
4: После школы я поступил в медицинский колледж. В принципе, нет, спорта в моей жизни не было. Ну, а ситуация примерно очень похожа.
3: То есть, да, история абсолютно банальнейшая. То есть, школа, колледж и ничего такого...
4: Сверхъестественного да. Не было.
3: Все как обычно. Ну, а в процессе, конечно же, учебы в школе, учебы в колледже, естественно, реализуешь какие-то свои возможности, самостоятельность привыкаешь. Вне зависимости от родственников, от окружающих. Это тоже нормальный процесс, естественный, в котором тоже ничего, так скажем, необычного нет, если ты сам к этому относишься как к нормальному процессу, а не как к чему-то уникальному.
2: А спортивные достижения были еще в школьные годы или это пришло позже? Вообще, была такая идея развиваться именно в спорте?
3: Конечно, идея была, и достижения определенного рода были. Это были чемпионаты России. И на этом, в принципе, все. Потом я решила, что хватит, можно ехать домой и заниматься уже в своей второй профессии, основной, и реализовывать уже здесь свои возможности в этом направлении.
2: По окончании колледжа где удалось устроиться? В настоящее время где работаете?
3: Я любитель свободного графика, мне же нужно частенько куда-нибудь уехать по делам, по разным. Поэтому я любитель частного такого образа работы.
2: А у вас, Александр?
4: Я работаю на родное государство, то есть работаю в бюджетной организации.
2: Тоже массажистом?
4: Да, тоже массажистом.
3: Ну, Саша у нас больше образ домашний ведет, и ему как-то вполне устраивает такой график.
2: А вас, Настя, тянет к путешествиям, к приключениям, к чему-то неизведанному, я так понимаю?
3: Да, конечно, всегда меня тянуло, потому что узнавая что-то новое, интересное в других городах, побывать, почувствовать вкус, запах города нового. Это многое значит на самом деле. А уже я не говорю о вкусе самостоятельных и действительно передвижений, когда ты ни от кого не зависишь, когда ты просто садишься в поезд и едешь, и ты знаешь, что тебе не нужно ждать, пока тебя отвезут, пока за тобой там кто-то сможет с тобой приехать, сопроводить тебя в другой город. Это вот действительно очень серьезный кайф, очень серьезное ощущение, когда ты можешь передвигаться по стране хотя бы сам. Ну и потом это ведь по работе нужно было, ведь сначала спорт, конечно, связан с передвижениями, с перелетами, со сборами и соревнованиями, это такой процесс интересный. А когда ушла из спорта, конечно, мне уже хочется продолжения чего-то такого движения, двигательной активности.
2: Ребят, вот вы живете активной, интересной жизнью сами по себе. А вот для чего? Зачем вам социальный проект? То есть ведь и без него жизнь, в принципе, наполнена, интересная. Для чего других мотивировать, когда и так все неплохо складывается в жизни?
4: Хочется просто сделать так, чтобы люди не отсиживались многие дома. К сожалению, многие люди проблемами зрения, да, находятся в замкнутом пространстве, и у них нет возможности, допустим, выйти на улицу, просто даже элементарно погулять или куда-то съездить. Мы хотим просто своим примером показать, что выходить нужно, ездить нужно, и, в общем-то, от этого получать большое удовольствие тоже нужно и можно.
3: Причем мы показываем, насколько это возможно, и что для этого нужно сделать, чтобы путешествие было наиболее комфортным для нас, наиболее приятным и так далее. То есть мы пытаемся не просто мотивировать, делайте как мы, и вы будете крутыми. Нет, мы просто стараемся показать, что некоторые аспекты этой деятельности, что вот это возможно, и почему это возможно. То есть ничего сверхъестественного тоже мы, конечно же, людям не пытаемся там показать, да и смысла в этом нет.
4: Ну и также в чем-то объясняем, как можно облегчить ту или иную поездку или ту или иную ситуацию.
3: Ну, просто своим личным каким-то примером, опытом, тот же вот материал, там, дорожные хлопоты мы создали летом этого года. Как раз-таки с целью, чтобы люди поняли, что без зрячего сопровождения ездить очень даже можно. Ведь ходит достаточно такое распространенное мнение, что да куда ты без глаз? Да никуда. Мы стараемся доказать обратное. Даже не доказать, а, наверное, просто показать обратное.
2: Как пришли в социальный проект? Вот проект «Твой километр», но в другие проекты, социальные проекты. Вот каким образом судьба свела вас с Станиславом Беловым, может, с кем-то еще? Как вот все это началось?
3: Началось все с того, что когда-то мне очень хотелось работать на радио. Но возможности такой, соответственно, не было. То есть я пробовала делать свои материалы совместно с Иркутским областным радио. Мне давали такую возможность, но это было еще в школьные годы. И потом, соответственно, после моего переезда в Красноярск, потом я вернулась в Иркутск. Ну, все это уже ушло, и контакты с людьми утеряны были, и какие-то возможности были потеряны. А потом, получается, я познакомилась с Маргаритой Мельниковой, и она меня пригласила читать тексты, то есть работать диктором аудиожурнала «Люди, события, творчество». И, получается, с мая 2016 года я начала работать в их проекте. Начала с маленьких текстов, коротеньких, потом стали нам давать более длинные тексты, потом у нас уже появилась возможность там самим тексты искать, мониторить какие-то сайты и так далее, то есть мы просто развивали проект. А потом осенью мы с Александром задумались о том, что было бы интересно создать свой материал, причем не просто там о каком-то событии рассказать или что-то там, ну, такое, а создать какой-то репортаж, то есть взять у кого-то интервью. И стали думать, где бы такого интересного человека взять. И есть у нас в Иркутске одна знакомая, которая мне сказала про вот как раз-таки Станислава Степановича Белова, что он в Новосибирске ведет очень активную, интересную деятельность, он инструктор по ориентированию, и есть у него проект «Твой километр», и можете у него взять интервью, она нас с ним свела. Получается, в начале ноября 2016 года мы взяли у него интервью. Назывался наш репортаж «Человек-водопад». И вот после нашего с ним разговора он мне предложил, так скажем, соавторство в создании аудиокурса по ориентированию в пространстве. Говорит, что так как у нас имеется опыт самостоятельного хождения, мы тоже сможем внести какую-то часть информации в данный текст. Мы стали думать, как это все дело организовать. Создали коллектив авторов. 4 месяца работали. Потом он мне предложил стать редактором сайта и диктором проекта «Твой километр». Ну, я подумала, и, в принципе, я на это дело согласилась. Вот с июня 2017 года, вот я у них уже тружусь. Уже сделали первую презентацию в октябре. Посмотрим, что будет дальше.
2: А проект реализуется безвозмездно или все-таки какие-то средства спонсорские или какой-то грант?
3: Мы люди такие самостоятельные, мы на самофинансировании живем полностью, нам никто ничего не оплачивает никогда. То есть за все мероприятия, которые проводятся в Новосибирске, оплачивают наши, все это дело наши организаторы.
4: А поездки, разъездки оплачиваем уже сами мы, то есть себе.
3: Да, то есть мои поездки в Новосибирск регулярные, это я уже тоже за свой счет, соответственно.
2: организаторы выиграли грант? Или вот каким образом они все это реализуют?
3: Нет, организаторы у нас гранты и не пытались выигрывать, не собираются вроде бы как с грантами работать. Это все, так скажем, на энтузиазме, на доброй воле, на волонтерской работе основано. Ну, так решил наш руководитель, мы с ним спорить, соответственно, не будем пусть. Наверное, в чем-то он прав.
4: Проект существует полностью на именно, скажем, собственных желаниях и силах, но плюс нам еще помогает очень много в Новосибирске волонтеров. То есть это ребята-студенты, абсолютно здоровые, то есть они всегда протягивают руку помощи, то есть организация фестиваля, организация вообще каких-либо мероприятий, они всегда, в общем-то, нам с удовольствием помогают.
3: Ну да, это студенты Новосибирского государственного педагогического университета, это институт социальных технологий, институт искусств сейчас в этом году присоединился.
2: А если говорить об основной команде проекта, вот о тех людях, которые, ну, костяк проекта, да? Кто эти люди, в общем, и подробнее о команде проекта «Твой километр» расскажите.
3: Основной костяк нас, получается, 5 человек. Ну, в общем-то, 5-6 человек. Там один у нас просто когда стабильный, когда нет, он просто еще работает параллельно. Коллектив наш полностью состоит из незрячих людей. Это люди, живущие действительно самостоятельно. То есть вот мы с Александром, двое нас из Иркутска. Это наш руководитель Станислав Степанович Белов. И два Даниила. Данил Скупко и Данил Сокулкин. Данил Скупко, он еще у нас совсем молодой. Ему только 17 лет будет в декабре, но очень перспективный. У нас паренек растет. Он перспективный в плане чего? Он, во-первых, ориентируется уже очень и очень хорошо. Я думаю, что даже не все зрячие найдут то, что находит Данил в городе. Без любого навигатора, без чего-либо еще. Он просто находит нужный адрес спокойно. То есть он очень хорошо научился. Он у нас перспективный звукорежиссер в будущем, оператор. Потому что у нас же ведь, понимаете, как мероприятие, допустим, проводится от фестиваля, да, по ориентированию. И у нас, естественно, свой человек на звуке сидит. Свой звукооператор. И вот сейчас у нас Данил Соколкин. Он у нас ведет курсы по звукообработке всем нам. То есть вот мы с Александром у него обучаемся, Данил Скупко у него учится. Но так как мы находимся в Иркутске, и нам это, получается, обучение нужно здесь исключительно. То есть мы работаем на звукообработке при создании репортажей там, и так далее. А Данил Скупко, он будет уже в будущем сам озвучивать мероприятие, потому что Данил Сокопкин, он уже растет, так скажем, и будет уже будущим инструктором по ориентированию. То есть помогать ассистировать будет Станислав Степанович.
2: Совсем недавно вот команда проекта «Твой километр» создала уникальное аудиопособие по ориентированию пространства. Это краткий курс. Вот давайте поговорим подробнее о нем, что в него включается. И вот когда я впервые о нем услышала, меня такой вопрос заинтересовал. Вот, допустим, человек живет, ну, в отдаленном каком-то районе, в городе не имеется ни центра реабилитации, ни инструктора по ориентировке. Вот человек взял в руки этот курс, изучил его. Возможно ли по прохождении данного курса овладеть навыком ориентировки, не имея рядом инструктора?
3: Если есть желание, если есть серьезная мотивация к этому, если у человека поставлены определенные цели, и он к этим целям идет, и всей душой стремится, то, конечно, есть. Потому что в этом курсе максимально мы постарались изложить всю ту информацию, которая может пригодиться человеку, который никогда в жизни не брал в руки трость.
4: Здесь преимущественно, то есть важнейшую роль играет практика. То есть мало просто его прослушать. Нужно прослушать, то есть все равно нужно выходить на улицу в любом случае. Человек учится в процессе слушать окружающий мир, ориентироваться в нем. Здесь помимо курса, то есть важна практика, практика и еще раз практика.
3: Мы даем, получается, только теоретическую базу, и занятия эти 8 штук, они несложные. После каждого занятия можно просто выйти на улицу и попробовать все, что услышал человек, проделать на практике. Те же виды ориентиров посмотреть, как это, что может быть, как выглядит линейный ориентир, как выглядит фигурный ориентир, попробовать определить, как можно определить точечный ориентир, как на него правильно выходить и многое другое. Что такое пространство, какое оно бывает, человек в принципе это должен знать, естественно, тоже, потому что пространство в нашей жизни играет не последнюю роль.
4: Никто не говорит, что, допустим, надо выйти сразу на большой там проспект и идти. Достаточно выйти из подъезда и посмотреть, допустим, территорию, прилегающую к подъезду. Как раз, в общем-то, найдутся все ориентиры, и, в общем-то, даже можно применить практически все 8 приемов на практике. А дальше уже потихонечку выходить дальше.
3: То есть, получается, в собственном дворе можно уже определить и относительно размер пространства, более или менее можно с ним определиться, с наполненностью можно определиться, то есть что в этом пространстве находится, там парковки, лавочки, детские площадки, многие другие объекты. Ну и потихонечку изучать свой маршрут, хотя бы какой-нибудь небольшой, до магазина, до ближайшего, там, до остановки, до соседнего дома, вокруг дома.
4: А дальше все пойдет, и можно будет чувствовать и деревья, и автомобили, то есть на слух. Все это реально.
3: Это все приходит с опытом.
4: Но опыт у каждого по-разному приходит. То есть это промежуток может быть. В принципе, кто-то сразу практически улавливает, кто-то испытывает с этим трудности, но все равно это приходит, если этим заниматься.
3: Есть еще такая очень серьезная проблема, и многие-многие с ней сталкиваются. Когда человек начинает ходить, ему кажется, что вот если он запомнил маршрут, неважно, по схеме он его учил или самостоятельно он его учил, и по запомненному маршруту он не смог пройти. Он заблудился, бывает. И человек бросает просто учиться, ориентироваться, потому что он, ему кажется, что он не справится, потому что, ну как, я вот заблудился, значит, я вообще никчемный ориентировщик, я не смогу ничего больше сделать, вот я такой весь бездарный, бесталанный. А нет, такие люди закрываются в себе, обратно уходят домой и больше не выходят никогда с тростью.
4: Нужно помнить просто то, что даже суперпрофессионалы ориентирования, скажем так, они тоже бывают, что лутают. Это в порядке вещей. Допустим, выпал снег, очень большой покров, на дороге практически не чувствуют. Это нормально, но бывает как бы со всеми, и руки опускать ни в коем случае не нужно.
3: Главное не стесняться этого, что ты заблудился.
4: Не стесняться обратиться к людям, да. В принципе. Всегда помогут, всегда подскажут.
3: Ну, конечно, да, приходится развивать навыки коммуникабельности, это обязательно. Причем, мало того, что нужно уметь общаться с прохожими, еще нужно уметь не просто общаться, а уметь отказывать им
4: в тактичной форме,
3: потому что не всегда прохожий прав. Главное, чтобы прохожий не увел человека незрячего куда-то там, вот я тебе покажу, как правильно пройти, да ты вот давай я тебя сам проведу. Ни в коем случае этого вообще допускать нельзя.
4: И желательно знать необходимые ориентиры по маршруту по-вашему. Потому что, допустим, заблудились, встретили человека. Человек вроде бы он может вас проводить, но он не знает куда. То есть нужно объяснить, что будет по дороге, тогда будет у него возможность направить именно вас с тем маршрутом, которым вы, в общем-то, и должны идти.
3: То есть это либо какой-то адрес конкретный, либо там что-то яркое должно быть запоминающееся, что вы точно знаете, что это есть на данном месте.
2: Сейчас мы говорим о позитивной стороне, да, всего этого. То есть быть самостоятельным – это круто, все здорово, да, легко ориентироваться. Но вот если, так вот сказать, честно, копнуть глубже. Вот ваш опыт лично с таким всегда был позитивным? Или наверняка же были какие-то моменты не очень приятные, как-то вы с ними справлялись?
4: И ломали трости, и все было. Ну, тяжело в учении, легко в бою, как говорят.
3: Был опыт, когда мы с Александром вдвоем просто поехали в Кисловодск. И там вообще самостоятельно учились ориентироваться в чужом абсолютно городе, без каких-либо родственников и друзей. Много и там всякого было, и на дорогу выходили, и по частному сектору погуляли, потому что не могли найти определенные объекты. Ну, всякое бывает, конечно, и на людей разных нарываешься, и на хороших, и на плохих, и на совсем плохих. Ну, иногда, конечно, хочется и по лицу дать некоторым, потому что есть за что. Но надо стараться сдерживать себя изо всех сил, хватать себя за руки.
4: Во всяком случае, надо стараться адекватно реагировать.
2: Да. Если говорить о работе над данным курсом, над данным учебником по ориентированию, как эта работа проходила, как складывалась?
3: Ну, как работа складывалась? Интересная была действительно работа. То есть Станислав Степанович, он писал все тексты. Мы их дополняли, писали свои дополнения к этому тексту. Все эти дополнения коллективно обсуждались, что делаем, как делаем, почему мы вот так написали. Он, конечно, спрашивал нас очень много тоже, потому что ему нужны были, так скажем, опытные ориентировщики, которые уже хотя бы как-то ходят.
4: То есть, чтобы мы лично приносили как бы свои дополнения и так далее. То есть, это полностью коллективная работа была.
2: То есть, фактически у курса 3 автора?
4: У курса авторов много. Основных 2, а дополняли, в общем-то, у нас люди из нескольких городов, то есть Новосибирск, Самара, Иркутск.
3: Ну вот в Самаре, допустим, там наш курс проверяли на доступность, на реальность, то есть насколько он действительно доступен для начинающих и так далее. То есть мы давали его очень многим людям сначала на тест, как воспринимается информация, чего не хватает, что нужно еще добавить, а что-то, может быть, есть лишнее. Ну да, работа была интересная и трудная, конечно, потому что ну, для меня такой опыт вообще был первый раз в жизни, когда что я участвовала в соавторстве, в создании аудиопособия по ориентированию. Ну да, для меня это было ново. Ну, для всех. Для нас с Александром, наверное, Саша тоже была мова, в принципе, потому что работа необычная для нас.
2: Тема ориентирования не новая. Наверное, учебных пособий по данной теме немало, да? И Волоколамский ЦРС, и Бийский ЦРС, и теперь Железногорский ЦРС. Вот с теми специалистами не консультировались? Вообще как-то с ними контакты поддерживаете? Или, наоборот, не поддерживаете и своим путем идете?
3: Ну, в данном случае своим путем. То есть у нас есть инструктор по ориентированию, который учился в Бийске. То есть он у нас такой ученый в этом плане. А по поводу того, что есть другие пособия, да, есть. В 80-х годах было выдано последнее аудиопособие. И то вот все учебники по ориентированию – это учебники сугубо для преподавателей, которые не переведены на обычный русский публичный язык. Мы постарались дать информацию именно для обычных читателей, для обычных людей, не преподавателей, чтобы там ничего пугающего, научного, такого страшного не было. Конечно, есть очень хорошие учебники. Наумова есть учебник очень действительно хороший. Мы включали некоторые вещи из этого учебника, естественно, как же не опираясь на литературу-то. Но все-таки этот учебник больше для преподавателей, чем для простых людей.
4: Мы как бы еще не пытаемся конкурировать с создателями других пособий и учебников. Мы просто, в принципе, опять же, это был, скажем, порыв. В общем-то, решили создать более простую вещь для обычных людей, у которых нет возможности поехать в ЦРС, хоть в Бийск, хоть в Волоколамск, чтобы человеку было это доступно дома.
3: И потом, так как эти учебники уже 30-летней с лишним давности, то есть получается, конечно, мы стремились адаптировать этот учебник под современную жизнь, из чего делаются современные схемы, какие варианты сейчас есть и так далее. Тогда ведь насколько проще все было и в ориентировке, и во многом другом. Сейчас все сложнее.
2: А зарубежный опыт как изучали?
3: Зарубежный опыт – это есть зарубежный. Мы только зарубежными тростями пользуемся. Зарубежный опыт в российском ориентировании не получится его использовать даже. Потому что у России, у нее вообще свои условия. Умом Россию не понять, сами знаете.
2: Ну что ж, а мы сделаем небольшую паузу, а затем продолжим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребят, ну вот, к сожалению, Станислав Белов не смог сегодня быть в программе, но когда я изучала сайт ваш, вот его очерк, который называется «Рефлексия», очень сильное впечатление на меня произвел. И, наверное, с ним полезно будет познакомиться не только нашим людям незрячим, но, наверное, и в большей степени даже их родным близким.
1: Очерк он создавал как раз-таки для людей зрячих. Это основано все действительно на реальных событиях. Это есть мальчик такой, Данил. Он действительно ходит, действительно учится у него. И вообще у нас просто многие материалы ориентированы непосредственно на зрячего читателя. На зрячих родственников, на зрячих родных, друзей и так далее. Потому что в основном-то вся проблема состоит именно в них. Они блокируют людям свободный доступ к самостоятельной жизни.
2: В всяком случае, они нас боятся. Мы пытаемся сделать так, чтобы нас не боялись.
0: Боятся кто? Мамы ваших друзей, которые детей опекают своих? Или кто боится?
2: Боятся многие зрячие люди, потому что мы для них практически, не, скажем так, мало известны. То есть они иногда не знают даже, как с нами разговаривать, как с нами работать. При трудоустройстве есть такие проблемы. Люди просто на самом деле боятся брать на работу незрячего человека, потому что считают, что ему нужна как бы няня или мама или еще кто-то. Поэтому мы пытаемся и показать, и объяснить обычным зрячим людям, что у нас ничего страшного нет, мы не пытаемся, ему не страшно.
1: Просто, понимаете, проблема в том, что зрячие люди в нас не верят. То, что мы вообще можем как-то отдельно от них существовать, отдельно жить, сами можем что-то сделать. И во многом, я считаю, виновата СМИ. Как российская, так и зарубежная. Я ни в коем случае не снимаю вины зарубежных СМИ. Но российские СМИ просто бьют рекорды, как мне кажется. Потому что я сколько вижу статей, у меня иногда складывается ощущение, что мы вообще живем в параллельном мире. Вы только посмотрите. Пара-премьера театральная. Пара-спорт. Пара-фестиваль там про пара-спортом чего-то связано, да? Почему мы живем в параллельном мире? Нельзя сказать, что там спортивный фестиваль, хорошо, паралимпиада. Но при чем тут спортивный фестиваль, параспорт? Вот это вот. И до тех пор, пока к нам такое отношение, все, в принципе, так и будет.
2: Нужно убирать эти штампы. А штампов очень много, к сожалению.
0: Откуда подобные штампы, вот, по вашему мнению, берутся?
1: Кто-то говорит, что из Советского Союза. Ну, в принципе, да, наверное, что-то в этом есть.
2: Потому что инвалидов в то время не было, как и многих других вещей в Советском Союзе.
1: Ну и сейчас вы посмотрите, опять же, если вернуться к СМИ, что сейчас пишут, ведь как про нас подают материалы, это же ужас просто.
2: Любая ситуация жизненная, сравни подвигу, но просто, не нас знаю, видят, люди просто живут.
1: Да, в нас видят каких-то героев нереальных, что вот просто такое ощущение, что нам сейчас вот памятник на Красной площади можно всем ставить за героические поступки, такое ощущение. Ну действительно, просто складывается такое впечатление. А мы просто живем, вот выигрывают чемпионат России, становятся чемпионом России, они уже начинают писать о тебе в газетах, как будто ты выигран как минимум, я не знаю, чемпионат Европы. Ну что, ну Россия, да сколько их таких чемпионов России, ничего в этом такого вот уникального, удивительного нет. А сколько, допустим, у нас темноты в жизни? Ведь смотрите, прогулка в темноте, жизнь в темноте, забег в темноте, заплыв в темноте. Ну, ребят, ну что за темнота? А фантазию, если включить, и как-то это все по-другому назвать, да? Вот и все. И оттуда все штампы и берутся. А, ну они ж такие, да, они там в темноте бегают, в темноте плавают, в темноте какой-то еще фигней занимаются. Почему бы нет?
2: Темные и странные личности.
1: То же самое я, допустим, могу сказать, если уже говорить еще о штампах. Об инклюзивном образовании сейчас очень много говорится. Причем говорится все так, скажем, не объективно, неоднозначно. А хоть бы мне кто-то сказал, как, допустим, тотально слепые дети будут учиться в обычной здоровой школе среди зрячих детей. Никто этого не говорит. Конечно, будут все штампы, они просто увидят там слепого ребенка, который просто убьют на перемене, на ближайшей же. А потом будут говорить, да вот они такие вот беспомощные, что с них взять. Вот отсюда и штампы все.
0: То есть вы думаете, что инклюзия – это далеко не всегда благо?
1: Конечно.
2: Ну и слишком часто употребляется это слово. Знаете, уже можно сказать, что я работаю в обычном коллективе, да, в медучреждении. Ну что, мы можем назвать тогда мой коллектив инклюзивным. Куда ни плюнь, везде инклюзия. Ну, ребята, это называется, может, по-другому. То есть, опять же, мы, получается, выделяемся на каком-то общем фоне. Опять, герои, инклюзия, ну, не знаю. Такое вот неоднозначное отношение у нас к этому.
1: А вот вы, Светлана, меня спросили про инклюзию как благо, да? Просто сейчас вот такая тенденция, что многие начинают осуждать работу интернатов, что интернат это плохо, что интернат это сплошной негатив, и домашнее обучение лучше там, и инклюзивное тем более, это вообще красота. Но просто мы с Александром, учившись в интернате, я не понимаю, как вообще такое можно говорить и выдавать это в СМИ. Или потом, у кого рождаются слепые ребятишки, те родители тоже будут читать эти статьи и думать, ох, интернат это так страшно, но люди же зря писать не будут, правильно?
2: Интернет это своего рода коллектив, пусть таких же, как и, скажем,
1: ребенок.
2: Как и данный ребенок, неважно, там, как, с какой патологией, но это коллектив, они учатся общаться вместе в коллективе. То есть инклюзия не инклюзия, потом все равно человек, если научился общаться, владеет каким-то там практическим навыком, то есть он в жизни, в общем-то, не потеряется в любом случае. И неважно, уже инклюзия это будет или не инклюзия.
0: Как бы там ни было, интернат дает умение общаться, умение как-то договариваться, наверное, взаимодействовать.
2: В том же самом интернате, да, есть зрячие преподаватели. Опять же, это навык общения со зрячими людьми. Так что ничего у них плохого нет. Либо учителя, либо воспитатели, там не суть важна. Но они полностью здоровые люди, да. И получается, опять же, навык общения со здоровыми людьми у них тоже, у детей есть. То есть никто их ни в чем не ограничивает.
1: Потом... Никто не думает о том, как вот все-таки я вернусь к этой теме, потому что раз уж такая у нас пошла передача интересная, такой вопрос открыли. Все-таки, как бы вот я училась в зрячем коллективе, я чувствую, что я бы ушла на домашнее обучение, потому что, ну, обычная девчонка, которую я представляю, что меня бы точно кто-нибудь зашиб на переменах. Представляете, огромная школа, да, я понимаю, когда говорят про слабовидящих детей, с ними вопросов меньше, а с нами. Про это вообще никто не думает. А про то, как вообще детям давать навыки самообслуживания, чтобы они хотя бы могли за собой постирать, помыть, там что-то сделать, приготовить элементарно. Очень я сомневаюсь, что в здоровой школе, в инклюзивном образовании их этому научат. Очень сомневаюсь.
2: А в интернете эти навыки, пожалуй, есть.
1: Ну, особенно если там хотя бы ночевать даже остаешься, то все равно ты какими-то навыками приходится тебе овладевать, хочешь ты этого или нет.
0: Ну что ж, давайте вернемся к очерку, который называется «Рефлексия».
1: Очерк этот Станислав Степанович написал, мы его озвучили, Александр его начитал, составили композицию звуковую соответствующую и выпустили его в жизнь. Да, интересных много отзывов от зрячих людей получаем. Даже от журналистов интересных таких у нас есть, просто знакомые хорошие журналисты, вот они прочитали данный очерк, тоже заинтересовались темой.
0: Ну что ж, тогда мы, я думаю, данный очерк послушаем, и каждый составит свое мнение обо всем об этом.

0: Станислав Белов. Рефлексия. В жизни, как правило, не бывает ничего случайного. В определенный момент на нашем жизненном пути встречаются люди, которые могут ответить на волнующие нас вопросы. Дело было в 2016 году. Нас пригласили на крестный ход в интереснейшее место под Искитимом, Новосибирская область. Место это называется Ложок. Когда-то тут был лагерь заключенных НКВД. Святые предсказывали, что в этом месте появится родник. Чудесным образом он и правда появился. А позже, недалеко от родника, была построена церковь. Теперь здесь частые гости, археологи и другие исследователи. Пригласил нас сюда один журналист. В его задачу входило собрать как можно больше информации об этом загадочном месте. Приехали рано, чтобы было время осмотреться. Мы сидели в душной машине и разговаривали, как вдруг я услышал звук льющейся воды. И сразу посыпались предположения, что это может быть. Может, река? А может быть, ручей? Или просто маленький ключик? Позже выяснилось, что это был маленький фонтан. Среди нас был зрячий человек. Решив развеять наши сомнения, он вышел на улицу, чтобы осмотреться вокруг. Но ничего похожего на воду он так и не увидел. Тогда я сам решил выйти из машины, подышать, а заодно и размяться. Трость брать не стал. Шел, стараясь ориентироваться на журчащий звук. Но далеко уйти мне не далось. Асфальт кончился, и дорогу мне преградили кусты. Пока я размышлял, куда можно повернуть, недалеко от меня я услышал два голоса. Один мужской, другой женский. Я насторожился и прислушался. Мужчина сказал: «Я тут видел человека. Мне кажется, он не видит». «С чего ты это взял?» – спросила женщина. В тишине были отчетливо слышны их неторопливые шаги. Голоса приближались. «Ну как с чего? Он шел-шел, пока дорога была ровная. А как до кустарника дошел, сразу остановился. Так что же мы медлим? Может, ему помощь какая нужна? Может, чего ищет? Да, вполне вероятно. Но там стоит машина. Мне кажется, что в ней тоже находится незрячие. Иначе его бы отсюда забрали. Давай не будем гадать, а пойдем и сами спросим. Что это за люди? Откуда они? И нужна ли им помощь?» Я слушал этот диалог с улыбкой. Как все-таки по-разному реагируют на нас люди. К машине мы подошли уже все вместе. Мы познакомились, и в процессе общения выяснилось, что у мужчины и женщины есть незрячий сын Данил. И, видимо, именно поэтому мы их так заинтересовали. Я видел, что семья очень обеспокоена будущим своего ребенка. Этим людям не безразлично, как их сын будет жить, если их не окажется рядом. Ведь часто с появлением в семье ребенка с каким-либо заболеванием жизнь родителей заканчивается. Они с удовольствием и даже, можно сказать, с упоением играют роль жертвы. И проносят эту роль через всю жизнь. Тем самым убивая в ребенке личность. Общаясь с супружеской парой, я думал о том, как же они боятся за мальчика, как глубоко они переживают сложившуюся ситуацию. Я искренне сочувствовал им, видя, сколько в них душевных сил и сердечной теплоты. Началась гроза с ливнем. Люди, заботясь друг о друге, стали укрываться от дождя. Когда дождь стих, зазвонили колокола. И начался крестный ход. Все пошли, и мы тоже. Нам предстояло пройти около 15 километров. День был пасмурным, но идти было легко. Со мной пошел Александр, отец ребенка. По дороге мы разговорились. Говорили о разном. В том числе и о том, как незрячим людям выживать в этом непростом мире. Тема для Александра, понятное дело, очень актуальная. Он спрашивал о том, как я сам одолел этот путь к самостоятельной и независимой жизни. Еще говорили об успехах и поражениях. Александра интересовало, что можно предпринять для успешного развития ребенка. В глубине души я ожидал этих вопросов. Всегда радуюсь, когда люди, столкнувшись с этой проблемой, не замыкаются в своем мире, а пытаются действовать, стремятся найти нужную информацию и применить приобретенные знания на практике. Я рассказал о том, как я начал преподавание ориентирования в городе. Перед глазами пронеслись все мои ученики, их мамы, с которыми мы принимали согласованные решения. И я подвел свой рассказ к выводу. Во что веришь, то и становится реальностью. Если человек верит в свою инвалидность и немощность, через некоторое время он становится иждивенцем, просит, чтобы его жалели. Но это не наш образ жизни. Я рассказал Александру, с какими убеждениями мне приходилось сталкиваться. Родители моих учеников были уверены, незрячие дети не смогут самостоятельно передвигаться по городу, и все. Подобное убеждение – своего рода фильтр, не пропускающий информацию, которая не согласуется с ними. На этой фазе работы необходимо быть особенно внимательным. Важно показывать первые успехи, чтобы родители видели, чего достиг их ребенок. Но в этом случае возникает другая проблема. Верить не в то, что видит, например, как чадо начинает самостоятельно передвигаться по данному маршрутику, а наоборот, видит то, во что давно верят. Ведь так гораздо легче. В родителях все еще присутствует сомнение, и оно преобладает. Александр согласился со мной, но задал логичный вопрос. И как же развеять это сомнение? Я могу объяснить, откуда оно берется, как зарождается. Предрассудок означает суждение вперед. Одна из эффективных стратегий успеха заключается в том, чтобы раньше времени не судить себя и свои способности, пока не применить их в деле. Ведь глубоко укоренившееся представление о себе и своем потенциале может быть ошибочным. Самое худшее убеждение – это ограничивающие убеждения. Они действуют подобно тормозу. Вы считаете, что ваши возможности чем-то ограничены. Вы недооцениваете себя. Вот здесь и зарождаются сомнения и страх. Это два, в кавычках, Горыныча, которые парализуют вас. Александр долго молчал, обдумывая услышанное, а я не мешал ему. Мне казалось, что еще немного, и он на что-то решится. Чувствовалось, что внутри идущего рядом человека происходит борьба, которую, пожалуй, можно сравнить с гражданской войной. Борьба со своими представлениями и сомнениями. Борьба с укоренившимися убеждениями. Александр принимал трудное решение. Решение, которое изменит всю жизнь семьи, но самое главное, коренным образом изменит жизнь сына. Наконец, он нарушил молчание вопросом. Что нам нужно сделать, чтобы наш ребенок учился у вас? Я не скрывал своей радости. Рассказал, как к нам попасть. Дал наши координаты. Конечно, где-то внутри еще тлело сомнение, будет ли решение принято окончательно. Разумеется, я даже не подал вида, что хоть чуть-чуть сомневаюсь. Нет смысла пугать людей. Им и без того страшно. В завершении хочется сказать, что Данил успешно освоил курс по ориентированию и чувствует себя в городе свободно. Я же безгранично рад, что еще один незрячий ребенок смог почувствовать себя своим среди чужих. Я радуюсь, что еще одному человеку удалось подарить крылья, крылья уверенности в себе и в завтрашнем дне.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Прозвучал очерк Станислава Белова «Рефлексия». А в гостях у меня сегодня участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Боброва из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребята, приходилось вот своих друзей вытаскивать, помогать кому-то, вот друзей, знакомых, стать активным, самостоятельным. Реально помочь кому-то удавалось на протяжении проекта и вообще?
2: В нашей практике такого пока мы только начинаем работать в этом направлении. В практике же наших новосибирцев, конечно, есть определенные проблемы с родителями, они непременно возникают всегда. Родители боятся, что ориентирование – это опасно. Самостоятельная жизнь – это вообще опасно для жизни и так далее. Конечно, Станислав Белов проводит очень серьезную работу с родителями. Мотивационные тренинги для этого существуют, как для родителей, для детей проводятся. Конечно, ни одного человека он уже вытащил, таких много. В частности, сейчас вот я говорила про Данила Скупко, которому 17 лет будет, он тоже был когда-то таким ребенком, который вообще еще самостоятельно не ходил никуда, боялся всего. Ну, он стал с ним работать, естественно. Первые шаги они сделали самостоятельные. Свой первый километр прошли. И, собственно говоря, Данил теперь у нас просто ас в ориентировании. Тоже Данил Соколкин. Он тоже боялся ориентироваться сам, но очень хотел. У него было очень большое желание, очень большое стремление к самостоятельной жизни, потому что там всяких проблем у него хватало. Ему хотелось просто хотя бы заполучить независимость от всех окружающих. Вот. И он был очень сильно замотивирован. Но много было страхов, много было проблем. Но они с Станиславом все успешно преодолевали. И я бы сказала, просто такой колоссальнейший успех, потому что я вижу, как и Соколкин тоже, вот он ориентируется очень и очень хорошо в любую погоду, в любой обстановке. Есть, конечно, такие проблемные, которые начинают ходить и заканчивают. Ну, таких людей уже не замотивируешь. Им хоть сайт показывай, хоть людей приводи за руку. Вот смотри, какие есть люди, что возможно сделать. Попробуй это сделать ты. На них не влияет ничего. Их невозможно ничем замотивировать до тех пор, пока они сами не поймут, что это нужно, это важно. Такое, к сожалению, тоже встречается время от времени, но не без этого, это неизбежно. Незрячий человек считает себя инвалидом, причем он это не скрывает, даже очень это слово любит.
3: Многие считают, что действительно быть инвалидом удобно.
1: это данность, которая, к сожалению, не изменишь. Да, то, что первая группа и справочка есть, тут никуда от этого не денешься.
3: Инвалид – это состояние души. Вот, скажем так, если человек себя считает таким, то, пожалуй, да. Если человек имеет какие-то ограничения там, по здоровью, да, там, допустим, зрение, неважно, но он действует, этого человека инвалидом уже очень сложно как бы назвать.
2: Инвалид – это ведь, по сути, что? Это, по сути, немощный.
1: Есть понятие юридическое, да, вот. Есть более глобальное понимание, да? А что касается вот этого термина, так как бы, ну, с этим, наверное, спорить, инвалид или нет, да, когда вот по факту это есть, наверное, нет смысла, потому что юридически оно так. А уже как бы насколько человек себя ощущает, да, вот насколько вот внутренне, это уже другой немножко аспект, наверное.
3: Светлана, понимаете, этот документ можно достать и положить себе в папочку и предъявлять там в учреждении. Тогда, когда это нужно. Ну, говорить о том, что я инвалид и подобные вещи, мне кажется, это неприемлемо.
2: Одно дело юридический документ, действительно, другое дело уже, когда идет речь непосредственно о какой-то жизненной позиции, о какой-то жизненной ситуации и так далее. А ведь, опять же, если вернуться к СМИ и смотреть, что у нас происходит. Вот пишут там, кто-то чего-то сделал, инвалид по зрению. Ну, слушайте, а можно сказать незрячий человек? Можно.
3: Инвалид – это, опять же, штамп. Инвалид. И, то есть тебе показали твое место в жизни, вот по большому счету. Вот. То есть инвалид по зрению, ну, не знаю, зачем действительно это указывать, я тоже этого никогда не понимаю.
2: Тем более сейчас, когда мы сами составляем репортажи, свои материалы делаем, мы стараемся это слово вообще принципиально, у нас такой принцип, не употреблять слово «инвалид». Ведь смотрите, у нас даже в презентации этого слова нету, у нас это слово отсутствует. Потому что, в принципе, его можно заменить. Русский язык великий и могучий, не зря его таким называют. Главное обогатить словарный запас, и, в принципе, я думаю, все будет хорошо.
1: И это тоже, да, где-то есть в этом правота. Ну и потом, наверное, не так важно, употребляется это слово или не употребляется это слово. Наверное, вернее, то, чего мы реально достигаем, а называют нас при этом там, инвалидом или незрячим. Но формулировка тут не такое уж важное значение имеет.
3: Ну, надо стараться отдаляться от этих штампов, если мы хотим, чтобы на нас люди смотрели по-другому. Нужно немножечко от этого уходить.
2: Просто, понимаете, есть... Когда это необходимо, есть когда в этом нет необходимости. Ведь на нас ведь начинают, реально, на нас очень плохо начинают реагировать. У меня был случай, когда меня спросили, а в какой вы школе учились общаться? То есть есть какая-то школа специальная для общения? То есть понимаете, до чего у нас вообще прогресс доходит, да? То есть у нас даже должна быть школа, оказывается, отдельная для общения. Это все вот эти вот благодаря штампам, которые у нас сейчас активно используются в СМИ.
1: Просто возникают самые разные, причем когда человек впервые сталкивается. Я тоже помню, когда стала посещать воскресную школу при храме, и тоже молодые девушки, которые для них впервые вот сталкивались, они, да, тоже много вопросов было. Показала озвученный ноутбук, это тоже было такое для них дело необычное, наверное. Возникают такие вещи от того, что человек впервые с нами сталкивается. И опять же, наверное, не всегда зрячие люди такое значение придают тому, насколько мы адаптированы. Ну, опять же, не всегда именно это играет роль, хотя это тоже...
2: Это играет большую роль. Ведь если они видят, что человек не адаптирован абсолютно к жизни, они это воспринимают нормально. И очень сильно они удивляются, когда понимают, что человек-то в принципе адаптирован, и он очень многое может и многое умеет. И для них это странно. Как ты можешь это уметь? Ведь ты в теории ничего не можешь уметь. А потому что, ну как, некоторые зрячие, я, допустим, разговаривала опять же с той же своей знакомой журналисткой, она мне говорила, когда я пишу материалы про незрячих людей, я, говорит, пытаюсь внедриться в ситуацию, я пытаюсь представить себя на вашем месте, что бы я сделала в такой ситуации. Только потом, говорит, я создаю определенные материалы. Ведь многие зрячие пытаются представить себя на нашем месте, что бы я сделал. А многие понимают, что если им закрыть глаза, они даже ложку мимо рта пронесут. В прямом смысле этого слова. Поэтому им очень странным кажется, что мы что-то можем действительно сделать. Это как-то странно. Такого быть не должно, по их мнению. Поэтому одно из направлений нашего проекта – мотивировать еще и зрячих людей на правильное общение с нами, на правильную реакцию на нас, чтобы они на нас реагировали хорошо. Ведь у нас проводится огромнейшая работа с волонтерами. Учат работать волонтеров, ребят, студентов, показывают им, какие мы, что мы можем. Причем не просто вот на показуху, как это сейчас принято для галочки делать, да, вот, ну, посмотрите, там, художественную самодеятельность, там, выставки наши, нет. Они работают, вот смотрите даже, как работа идет. Инструктор наш Станислав Белов, он работает с волонтерами на задании, на занятии. Волонтеры наблюдают за маршрутом, помогает где-то нужно. Если, допустим, район какой-то сложный для него, еще для Станислава незнакомый, бывает такие, он же не может весь город знать. Они выезжают на место, смотрят этот район, помогают ему по карте составлять схему, помогают при работе с макетами. Работа с макетами – это очень кропотливая, серьезная, это трудная работа такая, тяжелый очень труд действительно для студентов. И наша задача – их замотивировать на эту работу, чтобы они не просто из жалости ее выполняли, а чтобы они ее с душой выполняли. И ведь у нас даже уже, которые бывшие студенты, ребята, они до сих пор продолжают с нами работать, потому что им интересно то, что мы делаем.
1: Волонтеры, которые приходят к вам в проект, вот для них что открывается и как меняется их точка зрения после вот участия в проекте, после работы с вами? Вот на такие беседы с ними вели когда-нибудь?
2: Я общалась с волонтерами, с девчонками в октябре буквально по этому вопросу. Они мне сказали, что первая мысль была у них просто помогать людям. То есть просто сделать что-то доброе и хорошее. Потом они стали знакомиться с нашими ребятами, им стало просто интересно, что они вообще делают, как они ориентируются сами, как они могут там какие-то еще вещи делать, как мы делаем сами репортажи, как мы работаем со звуком и многое-многое-многое другое. Для того, чтобы это узнать, они приходят в проект, они работают. Но они говорят, что да, действительно, переоценка каких-то ценностей происходит. Они уже по-другому на все начинают смотреть, более позитивно. Им уже не так страшно за нас становится, потому что, ну, вот я с девчонкой с одной говорила, она говорит, я иногда смотрю, мне говорит, кажется, что, ну, как вот вы ходите, так страшно наблюдать за этим. А когда, говорит, внедряешься в работу, ну, все так круто, все на самом деле, все возможно, все реально, все можно, и все не так уж и сложно, как кажется.
1: Если говорить подробнее о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «2 километра», давайте о наиболее интересных мероприятиях поговорим подробнее. Что проведено, какие акции, фестиваль по ориентированию, что еще вот, из наиболее запоминающихся?
2: Фестивали по ориентированию, их несколько в год проводятся, они разные. Это, по сути, экзамены для курсантов. Но вот я присутствовала только на одном фестивале сама и в нем принимала участие. 2 дня у нас проводился. Первый день у нас состоялась викторина по ориентированию, которая называлась «Шаг за шагом». Было 5 туров. 3 команды, в каждой команде было по 2 человека. Нужно было ответить на теоретический вопрос, который задавали ведущие, и смоделировать ситуацию по данному вопросу. Моделировать как? Выходишь, берешь трость и реально проделываешь все действия, причем проговариваешь. Ну, допустим, мне нужно было показать тактический прием номер 2. Их всего 7. Вот. Мне нужно было рассказать, где этот прием применяется, применить его там же в помещении. Если, допустим, говорили о приемах, которые применяются на улице, включали звуки города. И все как бы в реальных условиях будто бы проводится. И показывается, и рассказывается. Если принимали участие в ответе и капитан команды, и участник, начислялся, значит, максимальный балл. Если только капитан или только участник, начислялся средний или минимальный балл, это в зависимости от качества ответа и качество моделирования ситуации. Также в первом дне у нас проходил мастер-класс. Вот, кстати, этот мастер-класс был обучающий, он был направлен как раз на работу с волонтерами. Было 2 участника, наш сотрудник Данил Скупко и будущий сотрудник Владислав Пономаренко. Ему 13 лет сейчас. Нужно было создать на конструкторе ориентир, это такой конструктор интересный, магнитный

0: данного мастер-классу. Ну, не только волонтеры, а присутствовали еще преподаватели Новосибирского государственного педагогического университета. На второй день у нас состоялась презентация нашего проекта уже в мраморном зале педагогического университета. И в этот же день состоялось онлайн-ориентирование. Задача ребят состояла в том, что нужно было записать свой маршрут на диктофон. Любой маршрут, там от дома до школы народ записывал или еще там откуда-то. Не просто записать, как ты идешь, а рассказать, какими ориентирами пользуешься, какие приемы тактические используешь, куда поворачиваешь, что ты делаешь. И причем нужно было дать очень грамотное и четкое описание, чтобы вот присутствующие в зале почувствовали, чтобы создать эффект присутствия, вот как будто бы аудиофильм, и ты вот прямо смотришь, слушаешь этот фильм и представляешь, что ты идешь с этим ребенком или с этим, ну, неважно с кем, с данным человеком рядом и совершаешь прогулку вот по его городу вместе с ним. Мы с Александром тоже свои маршруты присылали. На будущий год также в октябре тоже планируют проводить онлайн-ориентирование, и уже будем расширять нашу географию, потому что это было пробное онлайн-ориентирование, первый раз оно проводилось.
1: А видеоматериалы не выкладывали, только аудио?
0: Видеоматериалы чего?
1: Онлайн-ориентирование, то есть прислать не аудио, а видеоматериал?
0: Нет, конечно, нет, потому что а кто же видео-то снимать будет, если он сам идет? У нас, в принципе, работа идет в основном ориентирована на слух. Ну, потому что коллектив незрячий, мы ведь работаем для незрячих.
2: Именно правильно? Для незрячих, потому что для незрячих вот именно тотально очень мало материалов, мы стараемся их как бы дополнить.
0: Да, мы стараемся заполнить пробелы.
1: В данном направлении что еще проводилось? В Новосибирске, может, где-то еще?
0: Стартовая площадка пока Новосибирск, но в будущем будут участвовать и в соревнованиях, и в интеллектуальных играх по ориентированию, и в фестивалях по ориентированию, конечно же, ребята из других городов уже. Летом проводился фестиваль тоже по ориентированию, но в другом месте, ну, в Новосибирске, естественно, но на улице уже. Там все было гораздо сложнее, я, к сожалению, там не присутствовала, но материал по нему был сделан. В декабре планируется детское ориентирование. Я пока программу еще не видела, что там будет, но я думаю, это будет тоже нечто интересное, действительно, потому что неинтересного там еще не было.
1: Также я снимала материалов, посвященных спорту, в частности, вот о скалолазании, да, в Новосибирске, скалодром, да, где занимаются незрячие ребята. Я знаю, что вы упоминали в ролике еще о парадайвинге, там парадайвинга пока еще нет материала.
0: По парадайвингу пока материала нет, мы еще не взяли интервью у человека, который работает в этом направлении. По скалолазанию, да, материал есть. Кстати говоря, для незрячих вид, так скажем, не совсем стандартный, и многие мне спрашивают, а вообще это реально, вот скалодром для слепых, это нечто. Я тоже думала, что это нереально, пока не приехала в августе в Новосибирск. Мне показали все это. У нас была очень грамотная инструктор Софья. Она с нами проделывала, практически всех на маршруте страховала. С нами маршрут это, по сути, прокладывала. То есть она стоит внизу на матах. Человек незрячий на страховке, лезет по отвесной 8-метровой стене с различными камнями разной формы, разный рельеф. И она потихонечку корректирует, где нужно взять правее, где нужно взять левее, где ногой удобнее будет ступить. Но это новичкам. Вот мне нужно было, допустим, так как я первый раз там была, конечно, мне нужно было подкорректировать, потому что я очень плохо представляла строение данной стены. Для нас доступно из 16 данных маршрутов 5 или 6, ну, наверное, даже 5, потому что это самые простые с такой страховкой. А дальше уже все более для профессионалов идет, и там уже все усложнено.
2: И в сущности не надо думать, что скалодром, он именно специально, там, скажем, тактильный для нас. Нет, они, в общем-то, эти скалодромы, они в обычных есть также, в общем-то, альпинистских клубах и так далее. То есть они ничем не отличаются. Просто другое дело, что работа именно инструктора, ориентированная больше на нас.
0: Это инструктор, девушка, она занимается обычной группой, ведет обычную зрячую группу. А наших она брала вот рано утром, в 10 часов у нее открываются, и первая группа была наша. Пока там народу не очень много, конечно же, берут. Естественно, никакого там, да, специального. Кстати, помимо скалодрома, там упоминался в материале еще и батут. Но это уже тема будет посложнее, чем скалолазание. Пострашнее, я бы сказала. Ну вот, по крайней мере, по моим ощущениям, скалодром все-таки более безопасен, что ли.
2: На батутах человек должен быть более подготовленный, то есть уже умеющий работать со своей координацией.
0: Да.
2: Умеющий, во всяком случае, некоторые вещи выполнять, то есть, ну, скажем, акробатически, немножечко. Ну, тогда, в общем, на батуте будет успех.
1: То есть, я так понимаю, для батута нужна специальная подготовка? Ну, нужно, чтобы тело было как-то подготовлено к этому. А для скалодрома такой подготовки не требуется?
2: Для скалодрома, да, в общем-то, тоже должна быть элементарная физическая подготовка. Я не говорю о том, чтобы человек должен быть профессионалом, но если он способен выполнять элементарные

0: физические упражнения, значит, ему, в общем-то, и потихонечку, во всяком случае, дадутся первые две трассы точно.
1: Первая трасса легко дастся многим. Скалодромом, понимаете...
0: Идет очень большая работа мышц сама по себе на подъем.
1: Фишка в том, что тут развиваются не только мышцы, тут развивается еще моторика, очень сильно развивается моторика, потому что ты пальчиками цепляешься. Когда я первый раз полезла даже по самой простейшей трассе, я висела на страховке, ну, я, конечно, понимала, что если я сейчас отцеплюсь от стены, я не упаду вниз. Но ощущение такое было, что все равно упаду. И я очень крепко старалась вцепиться всеми пальцами, все возможные выступы. И поняла, что да, моторику развивать на скалодроме – это самое милое дело. Для батута, понимаете, нужна не просто физическая подготовка, а еще нужны, наверное, определенные данные, чтобы были у человека. Чтобы у него сама по себе здоровая спина была абсолютно. Желательно, чтобы мышечный корсет был хороший, закачанный. Потому что там спинка работает... очень активно. На батутах есть шанс научиться правильно падать. Если вы раньше не умели правильно падать, там вас инструктора этому очень быстро научат. Потому что падаешь, особенно на первой тренировке, постоянно. Я после первого же парного прыжка упала. Ну, парные прыжки это более-менее еще простое задание. А вот когда начинаются одиночные прыжки, там мое падение было просто обеспечено на каждом практически втором прыжке. Особенно, когда пошли круговые прыжки. Нужно было еще попробовать сориентироваться на местности. Все кружится, голова кружится. В общем, задачка такая сложноватая. Но зато это, кстати говоря, очень интересно и весело на самом деле.
2: Опишите подробнее снаряд и как это все происходит вот в паре с инструктором или вот когда человек сам это выполняет. Чтобы наши слушатели представили, вот как это все происходит вот в реалии.
1: Я здесь дам краткое описание, а так мы всех приглашаем на сайт twokilometr.ru в раздел «Стадион для всех», называется файл «В движении жизнь», и там мы рассказываем об этом более подробно. Значит, это, получается, зал огромный, в котором много-много-много снарядов, среди которых находится батут. Это нечто, мне показалось, круглой формы, да, вроде она кругленькой формы. Там вокруг все из матов стены сделаны, внизу тоже все проложено матами, чтобы, если ты вылетишь нечаянно, ну, не разбить себе, ничего не сломать. Пружина, очень мощная пружина, когда даже заходишь на середину батута, ощущение, что стоишь на палубе маленького утлого такого суденышка, которое раскачивается на штормовой волне. Не можешь стоять ровно. Теперь о прыжках. Синхронные прыжки парные мы выполняли с нашим волонтером, который с нами был на тренировке. Просто все элементарно, берешься за руки. И главное соблюдать синхрон. Просто одновременно отрываешься от поверхности и одновременно приземляешься. Сначала были прыжки на месте. А потом, когда мы более или менее их освоили, нам показали прыжки по кругу. По кругу это значит вокруг самого батута, то есть по этому кругу, по этой середине пружины. Это получается такая своеобразная фигура, но, говорят, очень красиво смотрится, когда делается такой синхрон, то есть люди, пара высоко поднимается, в это время они поворачивают там вправо, вправо, вправо, потом резко влево могут повернуть и в обратную сторону прыгать. Затем у нас было задание сделать все то же самое, только уже в одиночку, то есть те же круговые и только в одиночку. Также было задание сделать прыжок с поворотом, то есть, допустим, стоишь на месте, выпрыгиваешь несколько раз, подпрыгиваешь так, чтобы высоту определенную набрать, ну и скорость. Набираешь там раза с третьего прыжка, начинаешь поворачиваться там вокруг себя практически, можешь полоборота, можешь полностью оборот сделать, ну уже на что сил хватит и реакции. И в этот момент главное не упасть, а также ровно приземлиться на поверхность батута и продолжать прыжки. Либо продолжаешь поворачиваться в ту же сторону, либо в этот момент поворачиваешься в другую сторону. Также мы выполняли задание, можно сказать, бег с высоким подниманием бедра, это не назовешь. То есть, получается, выпрыгиваешь на батуте и колени приподнимаешь, ну, наполовину как почти что груди их. Быстро их опускаешь. И главное тоже в этот момент не потерять равновесие. Тоже задачка такая сложная. Потом у нас было задание, с которым я вообще, в принципе, не смогла справиться, потому что я боюсь падать на спину. Там нужно было просто упасть на спину. И вот из этого положения там уже какие-то элементы выполняются. Но у меня инстинкт самосохранения оказался сильнее. Инструктор ничего со мной сделать не смог, он так и не научил меня падать на спину нормально. Без страха, без подстраховки. А там нужно падать, понимаете, именно расслабленно. То есть как стоишь, так и падаешь на спину. Ну а как вот нормально-то в реальной жизни же такого делать не будешь, правильно? Подстраховываешься же постоянно, либо группируешься, либо еще как-то.
2: Ты Я знаю, что помимо всего прочего, вы также любите путешествовать, ребят, и объездили многие регионы России. А особенно любите бывать на Байкале, да, и, в общем, родных местах.
1: Ну как же, родные места, конечно, Байкал. Как без Байкала? В Байкале у нас есть три основных места таких любимых, где мы отмечаем все праздники и, в принципе, отдыхаем. И в Бурятии, да, поселок Аршан, это, конечно, место вообще волшебное. Если любит кто-то гастрономический туризм, добро пожаловать, а кто-то любит, допустим, горный туризм, туда же. Кто-то любит просто уединение и отдых в парке, тоже туда.
0: Опять же, есть минеральные воды, тоже, да. Тоже туда же. Там вариантов много.
1: Байкал, это просто, конечно, даже слов нет, насколько мы его ценим, любим, пытаемся беречь. Ну, по крайней мере, все, что от нас зависит. Мусор в город вывозим по возможности. Стараюсь там ничего не оставлять, конечно.
0: Ну, бывает, что и прибираем за остальными, да.
2: Я так понимаю, что на Байкале доводилось бывать вам много раз?
1: Стараемся каждый год по одному, минимум по два, там по три раза выезжать, конечно. Тут же рядом все, 70 километров до Байкала.
2: А где еще побывали? Ну, может, о наиболее интересных путешествиях, но вкратце расскажете. Вот, самые такие запомнившиеся вам, самые увлекательные.
1: Да, увлекательно, но в какой-то степени все, наверное. Но наши самые такие вот, Саша, любимые места, это, конечно, вот, как мы говорили сейчас про Байкал, про Аршан. И, конечно же, Кисловодск. Вот Кисловодск – это наш город такой, который...
0: Который оставил очень большой след в нашей душе.
1: Да. Во-первых, там определенно такая энергетика классная у города. Воздух очень вкусный. Вот чем-то на наш похож, вот по запаху, снега, по запаху...
0: Скорее, даже на Аршан он похож.
1: Ну, все равно наш, считай. Запахи очень, конечно, много, большую роль играют. А остальные города, ну, это уже связано, конечно, с рабочими, с разными поездками. Ну, конечно, Ярославль оставил в моем, так скажем, в голове моих воспоминаний достаточно много, потому что город интересный, и несмотря на снежную зиму в тот год, когда мы попали туда, очень много мы успели все равно посмотреть, и музей «Музыка и время», кстати, уникальное местечко, там доступно все потрогать можно, если хорошо поговорить с экскурсоводом. И очень много послушать, чего можно. И коллекция граммофонов, коллекция патефонов, есть физгармония, есть разные колокола от валдайских до бытовых, которые использовались раньше везде, на коровах и, в общем-то, в других домашних делах.
0: Волга сама по себе прекрасна. Очень многие города, очень много красивых городов именно по Волге.
2: На Волге тоже были?
0: На Волге я как бы не то, что был, я там жил в городе Самара, в общем-то, прожил до 23 лет. Потом переехал в Иркутск.
2: Тогда, конечно, родные места всегда дорогие и памятны. Ну что ж, ребят, вот такая интересная программа. Много информации, интересной, полезной. Наши слушатели сегодня узнали, побывали и в Новосибирске, и на Байкале. И, наверное, эта программа, на самом деле, даст не только информация полезна, но, наверное, ваша история, ваш проект – это такой показательный такой момент, который замотивирует наших людей, замотивирует на активность, на самостоятельность, на какой-то, может быть, новый интересный путь в жизни.
1: Да, тоже на это надеемся. И благодарим нашего информационного партнера «Радио Рансис» за плодотворную работу. Мы уже полгода работаем с вашим радио. И очень рады, что мы сотрудничаем. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в том же ключе и будем развивать наши отношения.
2: Да, будем надеяться на сотрудничество. Будут новые проекты, новые путешествия. И, наверное, когда вам будет снова о чем рассказать, тогда, я думаю, снова к нам в гости придете. Да, уже с новыми идеями, с новыми проектами. К нам в гости всегда будем рады. Итак, мы завершаем. Напоминаю, сегодня в гостях у программы «Зрячее сердце» были участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы. Я желаю им дальнейших успехов, новых достижений, новых вершин непокоренных. Всего вам самого доброго.
3: В кольчужно закутались скалы.

лишь тогда, когда настанет вечер. Они пытаются расправить плечи, но тяжкий груз уж

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.

Спускается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 10. Феникс поднял глаза от документов и посмотрел в окно. Темнота была непроглядная, а после больших городов с их круглосуточно горящими рекламами и яркими фонарями было очень непривычно. Хотелось кофе, но Феникс не знал, есть ли у Харри кофемашина. Да и время суток предполагало чай или даже бутылку пива. Стоило подумать о пиве, как немедленно вспомнились и темное уютное помещение паба, прекраснейший крафтовый эль и старенькая доска для дартса. Удивительно, но Харри оказался чертовски метким, и за их с Фениксом противостоянием следили все посетители. Болели, разумеется, за шерифа. Половина присутствующих явно его знала. Но никаких неуважительных выпадов в сторону Феникса никто себе не позволил. Даром, что значком он не светил. Выигрыш же дался чертовски нелегко, но восхищенный хозяин паба лично налил Фениксу целую пинту своего драгоценного напитка бесплатно. Харри, как и собирался, купил несколько бутылок с собой. Пузатые, из темного стекла, они приятной тяжестью ложились в ладонь. Хозяин заботливо обернул каждую в плотную бумагу и составил в коробку. Харри устроил коробку на полу перед задними сиденьями в кабине, справедливо решив, что в кузове бутылки растрясутся. И Феникс видел, как он прятал пиво в просторный холодильник. Там они и стояли, когда пару часов назад шериф доставал с полки лоток с мясом, чтобы погреть им с Фениксом нехитрый ужин. Решив, что бутылка пива совсем не помешает, а может даже поможет разгрузить мозги, Феникс спустился и обнаружил, что одной в холодильнике уже не хватает. Уже догадываясь, что увидит, Феникс подошел к окну в сад и удостоверился. Шериф сидел на своей явно любимой лавочке, а бутылка, словно собеседница, стояла рядом. В другой части страны осень еще даже не вступила в свои права, но здесь и днем куртка была не лишней, а вечером без нее и вовсе было не обойтись. Взяв бутылку, Феникс вышел в коридор, оделся, обулся и покинул дом.